молиться, ропщут они, если Господь наперед знает, в чем имеем нужду? И скорбно я отвечаю им: воистину, Господу ведомо, что ничего вам не нужно, кроме Него самого. При вратах душ ваших стоит Он и ждет, чтобы пустили Его. Молитвой отверзаются двери для вхождения Его. Разве не говорите вы один другому: «Пожалуйста, войди»? Не себе, но вам ищет Господь славы. Весь мир не может увеличить славы Его. Разве бы вы могли? Молитва ваша вас прославляет, а не Бога. В нем вся полнота и милость. Все добрые слова, которыми в молитве вы к Нему обращаетесь, возвращаются вам сторицей. Пресветлый Царь и Боже мой, Тебе единому молюсь и поклоняюсь. Пролейся в меня, словно бурный поток в песок жаждущий. Просто пролейся, поток животворный, а трава сама вырастет на нем, и белые ягнята будут радостно пастись по ней. Излейся в душу мою жаждущую, жизнь моя и спасение мое.

0: Светлое радио. Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Глядя кругом, слушая, вспоминая, я вдруг почувствовал тайное беспокойство на сердце. Поднял глаза к небу, но и в небе не было покоя. Испещренное звездами, оно все шевелилось, двигалось, содрогалось. Я склонился к реке, но и там, и в этой темной, холодной глубине тоже колыхались, дрожали звезды. Тревожное оживление мне чудилось повсюду. И тревога росла во мне самом. Я облокотился на край лодки. Шепот ветра в моих ушах, тихое журчание воды за кормою меня раздражали. И свежее дыхание волны не охлаждало меня. Соловей запел на берегу и заразил меня сладким ядом своих звуков. Слезы закипали у меня на глазах. Но то не были слезы беспредметного восторга. Что я чувствовал, было не то смутное, еще недавно испытанное ощущение всеобъемлющих желаний, когда душа ширится, звучит, когда ей кажется, что она все понимает и все любит. Нет, во мне зажглась жажда счастья.

0: Вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний митрополита Кишиневского Серафима Чичагова о своем духовнике Иоанне Кронштадтском. 1909 год. Совершая литургию, незабвенный батюшка обретал для себя величайшее наслаждение и блаженство. «Я угасаю, умираю духовно», — говорил он, — «когда не служу несколько дней в храме. И возгораюсь, оживаю душой и сердцем, когда служу, понуждая себя к молитве не формальной, а действительной, духовной, искренней, пламенной. Люблю я молиться в храме Божием, в алтаре, у престола и жертвенника, ибо чудно изменяюсь я в храме благодатью Божию. В молитве покаяния и умиления спадают с души моей узы страстей, и мне становится так легко. Я как бы умираю для мира, и мир для меня, со всеми своими благами. Я оживаю в Боге и для Бога, для единого Бога, и весь им проникаюсь, и бываю един дух с Ним. Я делаюсь, как дитя утешенно на коленях матери. Сердце мое тогда полно преднебесного сладкого мира. Душа просвещается светом небесным. Все светло видишь, на все смотришь правильно. Ко всем чувствуется содружество и любовь, к самим врагам. И охотно их извиняешь и прощаешь. О, как блаженна душа с Богом! Церковь — истинно земной рай. Какое дерзновение имеешь к Господу и Богородице! Какую чувствую кротость, смирение, незлобие! Какое беспристрастие к земному! Какое горячее желание небесных, чистейших, вечных наслаждений! Язык не может изречь того блаженства, которое вкушаешь, имея Бога в сердце своем. С Ним все земное — прах и тлен.
0: Голоса

милосердие, любовь, радость. В минуту жизни трудную теснит цель в сердце грусть, одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучии слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко-легко. Михаил Лермонтов.

0: Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Шел Успенский пост. На Афоне его всегда соблюдали с особым трепетом. Ведь в эти дни почитается Богородица, покровительница и госпожа Святой Горы. Монах Паисий постился строго. За целый день съедал всего пару сухарей. За работой и молитвой он совсем не чувствовал голода. Однажды, когда он возвращался после утренней службы к себе в хижину, его остановил монах из соседнего монастыря и попросил сходить на пристань в Дафнии, передать письма с одним из отплывающих катеров и забрать почту. Отец Паисий с радостью согласился и тут же отправился в путь. Дорога до пристани была не близкой. На Афоне, где расстояние меряют не километрами, а часами, говорили так: «Три часа, и ты в Дафни». От ходьбы под палящим солнцем отец Паисий довольно сильно утомился. К тому же катер запаздывал. Внезапно монах почувствовал себя нехорошо. Вспомнив, что с утра совсем ничего не ел, отец Паисий опустил руку в карман и понял, что забыл положить туда свои два сухаря. Он присел на лежащие неподалеку бревна и стал горячо молиться: «Матушка Богородица, помоги! Не дай мне упасть в обморок, а то люди соберутся, а я чего доброго пропущу свой катер и не выполню обещание». Внезапно рядом с отцом Паисием возникла какая-то фигура. Он поднял голову. Это был незнакомый монах. В руках он держал кусок хлеба. «Отче, вот, возьми, пожалуйста, во славу госпожи Богородицы», — сказал монах и подал хлеб отцу Паисию. «Господь и Матерь Божия заботятся о нас даже в мелочах», — говорил Паисий Святогорец, святой афонский старец. «Если мы действительно испытываем в чем-то острую нужду, Божья помощь придет без промедления. Если же Господь не торопится, значит, нужда наша невелика. И Бог таким образом воспитывает в нас стойкость и мужество».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: Любой грех вырастает из людской страсти. Любопытство – это тоже грех. Оно питается человеческой гордыней, недоверием Богу. К крайней степени любопытства относятся разного рода гадания – на картах, на кофейной гуще, на звездах. Нечистому духу на самом деле все равно, что именно делает человек. Главное, чтобы он отвернулся от Бога и пошел следом за дьяволом. Каждый гадающий должен помнить, что даже если узнает какую-то информацию о своем будущем, лукавый все равно его обманет. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Что же в самом деле значит гадание по светилам? Ничто иное, как ложь и запутанность, по которым все происходит на удачу, и не только на удачу, но и безрассудно.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний писательницы Анны Зерцаловой о своем духовнике, протоиерее Валентине Амфитеатрове. 70-е годы 19 века. Город Москва. Церковь в честь иконы «Нечаянная радость». Образ Царицы Небесной поставлен был батюшкой на самое видное место. Батюшка стал ежедневно служить молебен, читать акафист и горячо просить Царицу Небесную осенить сей святой храм покровом и заступлением. И услышала владычица слезные мольбы своего служителя. Дивные милости, дивные исцеления посылала она верующим, в скорбях и печалях прибегающим к ней и молящимся перед ее пречистым образом. Благоговейная служба, умилительное чтение акафиста возбуждали такое настроение в молящихся, что нельзя было без слез смотреть на всю эту толпу, теснящуюся перед чудотворным образом и с верою и надеждою, взывающую к Царице Небесной. А лик владычицы так и сиял, так и блистал, кротко глядел он на всех, невидимо озаряя божественной благодатью. А пастырь стоял и молился.
0: Голоса

0: Когда Митенька Смолин, 20-летний сын богатого уральского купца, получил в наследство 4 миллиона рублей, неслыханные для середины 19 века деньги, многие за его спиной скептически усмехались. Мол, промотает парень отцовское состояние. Известно ведь, дело молодое. Но парень оказался умен и серьезен не по годам. Так распорядился унаследованным капиталом, что буквально за пару лет сумел его не только не растратить, но и многократно приумножить. Скоро молодой Смолин для коллег по бизнесу был уже не Митенькой, а Дмитрием Ивановичем, уважаемым в городе Кургане купцом и промышленником, владельцем нескольких крупных салатопиных и мукомольных заводов. А для простых горожан Дмитрий Иванович Смолин был все равно, что отец родной. Так его и называли, не скрывая своей благодарности за то, что щедростью своей не оставлял бедных, больных и обездоленных. Прежде всего, заботу Смолина ощущали на себе рабочие его предприятий. Для них при заводах были и комфортабельные общежития, и бесплатные столовые, и детские ясли, и школы грамоты. И невиданное дело, Дмитрий Иванович выплачивал своим увольняющимся по старости лет рабочим пожизненный пенсион. Дмитрий Иванович очень любил детей. Их в его семье родилось 13, а в живых осталось лишь четверо. Остальные умерли в младенчестве. Может быть, поэтому Смолин ко всем детям относился как к своим. На весь Курган гремели рождественские елки, которые он устраивал для городской ребятни с подарками, сладостями, веселыми хороводами. Смолин опекал городские учебные заведения. Для Курганской прогимназии он покупал учебный инвентарь и книги, заботился о беднейших гимназистах, назначая им стипендии. Огромную заботу проявлял Дмитрий Иванович по отношению к сиротам. Он не просто состоял в губернском попечительстве детских приютов, но и вносил огромный личный вклад в дело создания подобных учреждений. Смолин постоянно жертвовал немалые суммы городскому приюту «Надежда», а в 1888 году купил в Кургане большой двухэтажный дом и открыл в нем детское Николаевское убежище. Не было в Курганском уезде такой богадельни, куда Смолин не направлял бы своих щедрых пожертвований. А во Владимирскую богадельню города Кургана еще и регулярно на безвозмездной основе поставлял муку со своего завода. Заключенным Курганской тюрьмы он подарил библиотеку, а на Пасху устраивал для узников праздничную трапезу. Дмитрий Иванович был старостой Троицкого храма, который постоянно поддерживал, а в 1864 году провел в нем за собственный счет капитальный ремонт. На его средства была выстроена церковь в селе Колесниково, неподалеку от Кургана. Когда в 1896 году был заложен храм во имя святого благоверного князя Александра Невского, Смолин взялся финансировать его строительство, выделив 100 тысяч рублей серебром. Достраивали храм дети Дмитрия Ивановича. 3 октября 1898 года Смолин скоропостижно скончался за столом в своем рабочем кабинете. О завещании предусмотрительный Дмитрий Иванович позаботился заблаговременно. В нем значительные суммы он оставлял храмам, приютам и другим благотворительным учреждениям города. Их перечень занял несколько страниц. 50 тысяч рублей капитала назначил Смолин в качестве пенсионного фонда для рабочих своих фабрик и просил наследников не устраивать тяжб из-за денег и не взыскивать долгов с тех, кто брал у него взаймы. «Завещаю жить в любви и согласии, и тогда мир Божий пребудет между вами», писал Дмитрий Иванович. И сегодня среди жителей города Кургана немного найдется таких, кто не знал бы имя Дмитрия Ивановича Смолина. практически каждый покажет, где находится памятник благотворителю. А на вопрос, кто такой был этот Смолин, ответит: как кто? Отец родной.
1: Имена, имена, милосердие. Радио «Вера».

0: Я такая.
1: Радио «Вера». Не говори, что к небесам твоя молитва недоходна. Верь, как душистый фимиам, она Создателю угодна. Когда ты молишься, не трать излишних слов, но всей душою старайся с верой сознавать, что слышит он, что он с тобою. Константин Романов.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Возникновению некоторых богослужебных песнопений мы обязаны Грузии. В Древней Иверии, так когда-то называлась Грузия, имелась самобытная монашеская традиция, отчасти существующая и в наши дни. Центром ее является монастырь святого Шио Мгвимского. Шио Мгвимский прибыл в Грузию из Сирии в VI веке и основал в Иверии обитель монахов-отшельников. Они жили каждый в своей пещере и собирались вместе только на богослужение. В начале общей монастырской службы в обители святого Шио было принято петь молитвословие, названное по первым словам «Приидите, поклонимся». Подробнее о нем рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Молитвословие «Приидите, поклонимся» звучит в начале почти каждого богослужения. Кроме того, православные христиане читают его дома в составе молитвенного правила. «Приидите, поклонимся» состоит из трех частей. И вот текст молитвословия. «Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу», «Приидите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему». Думаю, что в переводе на русский язык эта молитва не нуждается. Трехчастная структура молитвословия указывает на тайну Бога, Бога Троицы, Отца, Сына и Святого Духа. Сын Божий 2000 лет назад пришел в наш мир, родившись от Девы Марии, и стал именоваться Иисусом Христом. Христос о себе говорил, что только Он является истинным проводником к Богу. Верующего Христа как Сына Божьего способен приблизиться к пониманию тайны Святой Троицы, стать частью Царства Божьего. Такую цель перед собой ставили и насельники древней обители святого Шио Мгвимского. Живя уединенно в пещерах, они просили Бога очистить их сердца, дать сил бороться с греховными болезнями. Когда монахи приходили на службу, игумен, то есть начальник монастыря, начинал богослужение с пения «Приидите, поклонимся». Так он призывал насельников обители к чистой молитве и напоминал им о том, что только через искреннюю веру во Христа они смогут приблизиться к Богу.
2: Молитва «Приидите, поклонимся» торжественно поется в начале праздничного вечернего богослужения. По древней традиции, возникшей еще в монастыре святого Шио Мгвимского, «Приидите, поклонимся» поется не хором, а священником или собором священников в алтаре. Так он призывает всех людей вместе с ним молиться Богу. Если «Приидите, поклонимся» поется священником, то к тексту молитвословия добавляется еще одна фраза «Приидите, поклонимся и преподем Ему», выражающая благоговение перед Христом. А теперь давайте послушаем это молитвословие в исполнении Тайваньского филармонического хора.

0: богослужебные песнопения православного храма. Верим, надеемся, любим. Радио «Вера». Иван Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Я глядел на нее, всю облитую ясным солнечным лучом, всю успокоенную и кроткую. Все радостно сияло вокруг нас, внизу, над нами. Небо, земля и воды. Самый воздух, казалось, был насыщен блеском. «Посмотрите, как хорошо», — сказал я, невольно понизив голос. «Да, хорошо», — так же тихо отвечала она, несмотря на меня. «Если бы мы с вами были птицы, как бы мы взвились, как бы полетели, так бы и утонули в этой синеве. Но мы не птицы, а крылья могут у нас вырасти», — возразил я. «Как так?» «Поживите, узнаете. Есть чувства, которые поднимают нас от земли. Не беспокойтесь, у вас будут крылья». «А у вас были?» «Как вам сказать? Кажется, до сих пор я еще не летал». Ася опять задумалась. Я слегка наклонился к ней. «Умеете ли вы вальсировать?» — спросила она вдруг. «Умею», — отвечал я, несколько озадаченный. «Так пойдемте, пойдемте. Я попрошу брата сыграть нам вальс. Мы вообразим, что мы летаем, что у нас выросли крылья».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Покайтесь в путях своих, народа земли. Смотрите, око хозяина мира бдит в душах ваших. Не верьте своим очам, соблазняющим вас. Дайте его оку осветить ваш путь. Очи человеческие – завеса на очах Божиих. Покаяние есть признание неверного пути. Оно указывает новый путь. Кающемуся открываются два пути – тот, которым он шел, и тот, которым должен пойти. Кающихся лишь словами больше, чем тех, кто поворачивает колесницу своей жизни на новый путь. Дважды должен быть храбр кающийся. Первый раз оплакать прежний путь, второй – обрадоваться новому. Что за польза, покаявшись, ходить прежними путями? Как назовете того, кто тонет и зовет на помощь, но когда помощь приходит, отвергает ее? Вот так называю и вас. Покайтесь в вожделении мира и мирского, ибо мир сей – кладбище предков ваших, с вратами открытыми, ждущие принять вас. Еще совсем недолго, и вы станете предками чьими-то, и захотите услышать слово «покаяние», но не услышите его. Словно порыв ветра, разгоняющий туман от света солнечного, так и смерть отнесет вашу жизнь от лица Божия. Покаяние бодрит сердце и продлевает жизнь. Слезы покаяния смывают тьму с очей и придают им сияние детской чистоты. Глаза озера моего, словно глаза лани, всегда влажны и сияют алмазным блеском. Воистину, влага в очах гасит гнев в сердце. Подобно месяцу молодому душа кающегося. Полная луна опадает и уменьшается. Молодой месяц растет. Кающиеся пропалывают ниву души своей, освобождая ее от сорняков, давая расти семени доброму. Воистину, кающийся не тот, кто скорбит об одном совершенном грехе, а тот, кто скорбит о всех грехах, которые способен совершить. Мудрый

Хозяин выпалывает с поля не только то терние, что укололо его, но и всякое, желающее его уколоть. Господи, поспеши и покажи кающемуся новый путь, когда он возненавидит прежний путь свой. Матерь Божия, Бога-невеста, преклонись к сердцам кающимся. Отвори источник слезный в душах наших, чтобы омылись они от вязкого ила, помрачившего зрение наше. Душа пресвятый, дохни и отгони от души кающегося тяжелый смрад, душивший его и приведший к покаянию. Тебе молимся и Тебе поклоняемся, всесильный и животворящий души истины.

0: Тургенев. Отрывок из повести «Ася». Читает Юрий Григорьев.
1: Долетели до нас отрывочные однообразные звуки. Сотни голосов разом и с мерными расстановками повторяли молитвенный напев. Толпа богомольцев тянулась внизу по дороге с крестами и хоругвями. «Вот бы пойти с ними», — сказала Ася, прислушиваясь к постепенно ослабевавшим взрывам голосов. «Разве вы так набожны?» «Пойти куда-нибудь далеко, на молитву, на трудный подвиг», — продолжала она. «А то дни уходят, жизнь уйдет, а что мы сделали?» «Вы честолюбивы», — заметил я. «Вы хотите прожить недаром, след за собой оставить. А разве это невозможно?» «Невозможно», — чуть было не повторил я. Но я взглянул в ее светлые глаза и только промолвил: «Попытайтесь».

0: Светлое радио. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма писателя Федора Достоевского музыканту Алексееву. 1876 год. Христос же знал, что хлебом одним не оживишь человека. Если при том не будет жизни духовной, идеала красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или пустится в языческие фантазии. А так как Христос в себе и в слове своем нес идеал красоты, то и решил: лучше вселить в души идеал красоты. Имея его в душе, все станут один другому братьями, и тогда, конечно, работая друг на друга, будут и богаты. Тогда как, дай им хлеба, и они от скуки станут, пожалуй, врагами друг другу. Но если дать и красоту, и хлеб вместе, тогда опять отнят у человека труд, личность, самопожертвование своим добром ради ближнего, одним словом, отнята вся жизнь, идеал жизни. И потому лучше возвестить один свет духовный. Доказательство же, что дело в этом коротеньком отрывке из Евангелия шло именно об этой идее, а не только о том, что Христос был голоден, и дьявол посоветовал ему взять камень и приказать ему стать хлебом. Доказательство именно то, что Христос ответил разоблачением тайны природы. Не одним хлебом, то есть как животные, жив человек. Если б дело шло только об одном утолении голода Христу, то к чему было бы заводить речь о духовной природе человека вообще? И не кстати, да и без дьяволова совета он мог и прежде достать хлеба, если б захотел. Кстати, вспомните о нынешних теориях Дарвина и других о происхождении человека от обезьяны. Не вдаваясь ни в какие теории, Христос прямо объявляет о том, что в человеке, кроме мира животного, есть и духовный. Ну и что же? Пусть откуда угодно произошел человек. В Библии вовсе не объяснено, как Бог лепил его из глины, взял от земли. Но зато Бог вдунул в него дыхание жизни.
1: Голоса

уходят люди. Каждому черед. Вся наша жизнь в простом вопросе этом. Кого Господь к ответу позовет, кого утешит сам своим ответом. Не могут уберечься берега от волн, стремящихся к покою. Так наша жизнь течет к Его рукам, благословенная Его рукою. Архиепископ Иоанн Шиховской.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Арсений очень любил лошадей. Дома, в греческом городке Конице, у его родителей была небольшая конюшня, и Арсений с удовольствием заботился о животных. Кормил их, чистил и выгуливал. Однажды он повел лошадей на пастбище. Дорога туда проходила через ручей, над которым стоял старый бревенчатый мостик. Лошади, гулко стуча копытами, осторожно друг за дружкой шли по мосту. Вдруг раздался треск и ржание. Под молодой лошадкой, совсем еще жеребенком, провалилось сгнившее бревно, и ее нога застряла меж досок. Арсений помог лошади выбраться, и пока животные мирно паслись на лугу, сбегал домой за инструментом и починил мостик. Однако на обратном пути лошадка заупрямилась и никак не хотела идти на мост. Арсений и понукал ее, и подманивал кусочком сахара. Все напрасно. Только когда он сделал вид, что уходит, а ее оставляет одну, лошадка, не касаясь ногами моста, одним прыжком перескочила через ручей и догнала хозяина. С тех пор каждый раз лошадь начинала волноваться, трясла головой и даже рвала уздечку, если Арсений пытался загнать ее на мост. Остальные спокойно переходили на другой берег, а эта перепрыгивала через ручей, помня о том, что случилось с ней на мосту. Прошли годы. Арсений, достигнув совершеннолетия, уехал на святую гору Афон и принял там монашеский постриг с именем Паисий. Люди любили его за простоту и мудрость и часто приезжали за добрым советом. Используя во благо опыт своего прошлого, мы идем вперед более уверенно, говорил им старец Паисий Святогорец. Уж если лошадь не наступала больше на мост, где ей однажды довелось провалиться, то человек тем более должен учитывать опыт своих ошибок, чтобы впредь тверже стоять на ногах.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает священник Всеволод Перепелкин.
1: Христианам с древних времен вменяют вину почитания икон. Что и говорить. В истории самого христианства был период иконоборчества. В 787 году Седьмой Вселенский Собор утвердил догмат иконопочитания. В неделю торжества православия в нашей церкви совершается чин провозглашения вечной памяти ревнителям православия и анафематствования еретиков-иконоборцев. Хочу поделиться с вами словами святителя Василия Великого в защиту почитания икон. Кто на торжище смотрит на царский образ и говорит, что изображаемое на картине есть царь, тот не двух царей признает. И если, указав написанного на картине, скажет «этот царь», не лишит первого образ царского именования, вернее же сказать, признанием образа подтверждает честь, воздаваемую царю. Ибо если образ царь, то тем более следует быть царем тому, кто послужил причиной образа.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: вера. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной. Подстрочник. 1935 год. Мама вела кружок кукольного театра при Союзе писателей. Поэтому ей продали путевки в писательский дом в Коктебеле. Когда мы приехали, я сразу же была очарована немыслимой красотой этого места. А дополнением к этому, гармоничным и поэтичным, был дом поэта Волошина. Мама подружилась с Марьей Степанной Волошиной. Она была малограмотной, работала медсестрой. Но она была человеком исключительно широких гуманных взглядов. В начале 20-х годов, когда Крым переходил от большевиков к разным бандам, потом к белым, она в своем доме прятала одновременно 3-4 представителей разных враждующих партий. Она была христианкой действенной, активной, считала, что задача человека на земле – помогать другим. Поэтому, будучи медсестрой, ходила всех лечить в болгарскую деревню. Деревня была главным образом болгарской, греков там оставалось мало, но были и греки, которых выселили в начале войны. Ходила лечить всех, всех прятала, всех кормила, хотела приголубить и обнять как можно больше людей. И такое отношение к жизни, конечно, произвело на меня сильное и формирующее впечатление, что прежде всего нужно помочь, а потом разбираться во всем остальном, что нельзя отказывать никому, нужно доверять и помогать.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: В ноябре 1895 года в Перми проходил 6-й губернский съезд врачей. Послушать доклады опытных коллег и маститых профессоров съехались представители всех окрестных городов и весей. С особенным нетерпением ждали выступления Евгении Павловны Серебренниковой. Врач-офтальмолог, одна из немногих в то время женщин в своей профессии, она прославилась на весь Пермский край как прекрасный специалист. Неспешно поднявшись на кафедру, статная женщина в очках с одухотворенным и умным лицом оглядела зал и заговорила о том, скольких несчастных, больных крестьян приходится ей видеть каждый день в своей приемной. И большинство болезней развиваются на почве того, что каждый из этих крестьян едва ли не ежедневно подвергается тем или иным телесным наказаниям. «Розги и батаги за малейшую провинность считаются у нас обычным делом», – взволнованно говорила доктор. «А ведь это постыдно и жестоко». Подобные идеи в то время, как правило, не встречали должного понимания со стороны властей. Но Серебренникова не боялась ни за свою репутацию, ни даже за жизнь, когда речь шла о помощи ближним, облегчении участи страждущих. Еще в молодости, с огромным трудом поступив на высшие женские курсы при Петербургской медицинской академии, туда брали только девушек, достигших 20 лет, а Евгении не исполнилось и 19, Серебренникова не побоялась на время оставить любимое учебное заведение и отправиться помогать раненым на фронтах русско-турецкой войны 1877 года. «Я должна быть там, где льется кровь и слышатся крики о помощи», – решила Евгения Павловна. Рискуя жизнью, под обстрелами она выхаживала раненых. За участие в этой войне Серебренникова была награждена знаком Красного Креста и медалью за отвагу. В 1885 году вместе с супругом она переехала в Пермь. Обнаружив, что в губернии настоящий дефицит врачей-офтальмологов при огромном проценте глазных заболеваний у населения, Серебренникова добилась открытия глазного отделения на базе Александровской больницы попечительства о бедных, где лично принимала больных. Большинство из них были бедными крестьянами, и Серебренникова не только не брала с них платы за лечение, но и выдавала нужные медикаменты за собственный счет. Вскоре Евгении Павловне пришла в голову мысль об открытии приюта для слепых детей. Начинание требовало немалых средств, и чтобы собрать их, Серебренникова решила читать платные лекции по медицине. Они пользовались огромным успехом у врачей из соседних губерний, которые с радостью жертвовали на благое дело. Кроме того, Евгения Павловна организовывала благотворительные любительские спектакли, в которых всегда играла сама. Наконец, в 1886 году приют для слепых детей на 30 человек был открыт. На его базе Серебренникова вела бесплатный прием больных. А в 1890 году, собрав аналогичным способом средства и сумев привлечь внимание и деньги богатых и уважаемых людей города, Евгения Павловна открыла в Перми училище для незрячих. Серебренникова обладала уникальной способностью всегда одной из первых быть там, где люди нуждаются в поддержке и участии. Она помогала сбору средств в пользу голодающих, способствовала открытию в Перми церковно-приходской школы при Богородицкой церкви, ездила по отдаленным уголкам губернии с публичными народными чтениями. Отдавая всю себя людям, Евгения Павловна почти не думала о собственном благополучии. Заподозрила неладное только когда здоровье стало вдруг резко ухудшаться. У Серебренниковой диагностировали опухоль головного мозга, от которой она и скончалась 19 апреля 1897 года. Евгения Серебренникова навсегда вошла в историю Пермского края как образец самоотверженного служения ближним.
0: Имена, имена милосердия.

0: Радио «Вера».
1: К тебе прильну, прильну я с упованьем, ты жаждущую напоишь, и ни с земным, ни с нашим состраданием ты на больную поглядишь. А я все к тебе мое былое и радость, и грехи с собою принесла. О, Господи, все темное, гнилое ты отдели, чтоб я осталась светла.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. К Пресвятой Богородице православная церковь относится с большим почтением и даже благоговением. Иначе и быть не может, ведь Дева Мария дала жизнь Спасителю мира, Иисусу Христу. На каждом вечернем богослужении, почти без исключения, исполняется песнопение, посвященное Деве Марии. В церковных книгах оно называется «Песнью Богородицы», но чаще именуется «Честнейшей». Подробнее о молитвословии рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Песнь Богородицы или «Честнейшая» была взята из Священного Писания, Евангелия от Луки. Песнь Богородицы – молитва, которую Божья Матерь Дева Мария произнесла под действием Духа Святого. Случилось это так. После того, как Божья Матерь узнала о том, что ей предстоит родить Спасителя мира, она пошла навестить свою родственницу, святую Елисавету, мать пророка Иоанна Предтечи. Когда Дева Мария пришла к Елисавете, та, увидев Богородицу, радостно воскликнула: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Слова святой Елисаветы были удивительными, ведь Елисавете никто не говорил, что Дева Мария должна родить Спасителя мира. Ей это открыл сам Господь. Услышав трогательное приветствие, Пресвятая Богородица сама исполнилась Духа Святого и произнесла слова, которые мы теперь называем «Песнью Богородицы». «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный, и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не сложил сильных с престолов и вознес смиренных». Алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиль отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века. Слова, которые произнесла Дева Мария, пророческие, и говорят о том, что наступает Новый Завет, время, когда Царство Небесное будет открыто для людей. Песнь Пресвятой Богородицы – благодарность Богу за то, что в мир приходит Спаситель, который откроет рай для людей.
2: Песнь Богородицы поется в православных храмах почти каждый день. Во время исполнения Честнейшей священник или диакон кадит иконы храма и молящихся людей. Стихи песни Богородицы чередуются хором с краткой и очень древней молитвой, тоже обращенной к Божией Матери. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слово родшую, сущую Богородицу, Тя величаем. А теперь давайте послушаем песнь Богородицы в исполнении хора Свято-Елизаветинского монастыря города Минска.

0: Богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Ирина и Константин переехали в Россию из Киргизии 10 лет назад с новорожденным сыном на руках. Денег с продажи квартиры семье хватило на дом в одном из поселков в Тверской области. Однако начинать жизнь в новом месте оказалось непросто. Оформить российское гражданство из-за проблем с документами семье не удалось. У Ирины, старшего сына и дочери, есть вид на жительство. У Константина и двух младших детей, которые появились на свет уже в России, нет даже этого. Поэтому обратиться за необходимой медицинской помощью и получить социальные выплаты они не могут. Жить приходится на зарплату Константина, который работает на ламповом заводе. Небольшого дохода едва хватает на простые нужды. У двух детей, Ярослава и Насти, серьезные проблемы со зрением. Им требуются операции. Но медицинская страховка без гражданства такое лечение не покрывает. Чтобы получить дополнительный заработок, Ирина учится вязать крючком и пытается продавать готовые вещи через интернет. Дом, в котором живут Ирина и Константин с детьми, требует ремонта. Пол местами провалился, а в стенах появились щели. Не хватает нужной для школьников мебели. Но живет семья дружно. Дети вместе играют, любят рисовать. Мальчишки упражняются с боксерской грушей, которую им в сарае повесил папа. Девочки помогают маме по дому. Семье нужна юридическая поддержка в оформлении документов и социальных выплат, а также помощь в благоустройстве дома. Оказывает ее фонд «Ясное дело». Вот уже несколько лет он помогает людям в трудной жизненной ситуации. Поддержать сбор для Елены и Константина можно на сайте проекта. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Восстаньте, все творения, послужите Богу живому, который заботится о вас. Поклонитесь и послужите Ему, ибо никто милосерднее, чем Он, не посетит вас в этой юдоле страха и печали. Приходили рабы и представлялись господами. Пришел Господь и соделался рабом. Рабы, назвавшиеся господами, спешили подчинить себе всех. Господь в зраке раба пришедший спешил послужить всем. Восстаньте, лилии полевые, и заблагоухайте, ибо имя ваше помянули уста его святые. Восстаньте, камни, и поклонитесь ему, ибо вас касались стопы его святые. Взыграй, пустыня, и возрадуйся, ибо тебя он осветил самыми долгими и сокровенными молитвами. Восстаньте, пшеница и лоза виноградная, ибо вас благословил он более всех творений. Восстаньте и благословите его. Возрадуйтесь, рыбы, и прославьте Господа, ибо был он голоден, и вы накормили его. Взыграйте, вода и ветер, и послужите ему, ибо вас он очищал и умерял силою своею. Восстань, смоковница, и облачись в шелка, ибо на тебе узрел он грешника и спас его. Возрадуйтесь, волы и овцы, и исполнитесь трепета, ибо в ваших ветхих яслях он родился. Воспойте, птицы, ибо вас возвысил он, указав людям в пример. Взыграй, елей, и разгорись перед престолом его, ибо тобою помазанный возрадовался он и спас грешницу. Восстаньте, терный тростник, и устыдитесь, ибо вы причинили ему боль. Восстаньте, железо и дерево, и покайтесь, ибо пусть невольно вы принесли ему муки крестные. Восстаньте, жители городов, и возрыдайте, ибо вы не поверили ему. Восстаньте, старейшины народные, и посыпьте пеплом главы ваши, ибо вы осудили его. Восстаньте, нищие, и прильните к нему, ибо он богатство ваше. Восстаньте, цари, и сложите короны свои к ногам его. Он один научил вас мудрости о первенстве и старшинстве. Восстаньте, грешники, и восплачьте пред ним, ибо только его рука не кидает в вас камень. Восстаньте, праведники, и трезвитесь, ибо величайший праведник спешит к вам. Взыграйте звезды, ибо светоносец ваш идет.

гости к вам. Восстань, вселенная, и воспой гимн Господу, ибо Господь живой, о тебе пекущийся, вселился в тебя».

0: Отрывок из повести детства. Читает Юрий Григорьев.
1: Счастливая, счастливая, невозвратимая пора детства. Как не любить, не лелеять воспоминания о ней? Воспоминания эти освежают, возвышают мою душу и служат для меня источником лучших наслаждений. Набегавшись досыта, сидишь, бывало, за чайным столом на своем высоком креслице. Уже поздно, давно выпил свою чашку молока с сахаром. Сон смыкает глаза, но не трогаешься с места. Сидишь и слушаешь. И как не слушать? Маман говорит с кем-нибудь, и звуки голоса ее так сладки, так приветливы. Одни звуки эти так много говорят моему сердцу. Отуманенными дремотой глазами я пристально смотрю на ее лицо. И вдруг она сделалась вся маленькая-маленькая. Лицо ее не больше пуговки. Но оно мне все так же ясно видно. Вижу, как она взглянула на меня и как улыбнулась. Мне нравится видеть ее такой крошечной. Вернутся ли когда-нибудь та свежесть, беззаботность, потребность любви и силы веры, которыми обладаешь в детстве? Какое время может быть лучше того, когда две лучшие добродетели, невинная веселость и беспредельная потребность любви, были единственными побуждениями в жизни? –

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний писателя Сергея Нилуса «На берегу Божьей реки». Я из Оптиной на время переселился в Шамординский монастырь собирать материалы для задуманного мною жизнеописания великого оптинского старца отца Амвросия, основателя Шамординской обители. На третий или четвертый день пребывания моего в Шамординой заболели у меня глаза. Я не обратил на это внимания, авось пройдет, и весь отдался захватившему меня делу. И вот, набегавшись за день по монашеским кельям и наслушавшись рассказов о недавнем прошлом Шамардина, тесно связанном с памятью отца Амвросия, я, поужинав и попив чайку в гостинице, лег спать и заснул крепчайшим сном. Проснувшись от рези в глазах слишком рано, я под утро вновь забылся легкой дремотой и увидел такой сон. Я увидел просторную горницу, и в ней сидящего в глубоком кресле старца отца Амвросия. С величайшей радостью кинулся я к ногам его и стал целовать его ноги, обутые в полуботинки коричневатого мягкого сукна. Целую их, а батюшка, чувствую, положил мне свою руку на голову, гладит ее и приговаривает ласково так: «Ишь ты какой! Ишь ты какой! Ишь ты какой!» При звуках этого любвеобильного, ласкового голоса я проснулся в величайшем умилении, а голос все еще продолжал звучать в ушах моих непередаваемой лаской. Глаза мои загноились, и я с трудом едва мог раскрыть их. Резь усилилась, и началось что-то вроде светобоязни. Несмотря на глазную боль, я все-таки пошел к обедне и потом чай пить к игумении. Рассказываю ей под свежим впечатлением, а она мне: «Вы, — говорит, — видали ли когда-нибудь, какую обувь носил наш батюшка?» «Нет, и понятия не имею». «Тогда, — говорит, — пойдемте сейчас в его хибарку, я вам ее покажу». В одной связи с игуменским корпусом в Шамординой находится и та келья, в которой окончил свои подвижнические, многоболезненные дни отец Амвросий. В келье этой вся обстановка сохранялась в том виде, в каком она была при его жизни, а в стоявшем там шкафчике за стеклом хранились все его насильные вещи. Матушка открыла шкафчик, достала с полки суконные ботинки старца. Они были те самые, которые я целовал в утреннем сновидении, те самые до мельчайших подробностей, не исключая и цвета сукна, из которого они были сделаны. В изумленном благоговении я поцеловал их и приложил к больным глазам. Тут же в келье стоял кувшин со святой водой. Ею игуменья предложила мне омыть глаза и отереть висевшим батюшкиным полотенцем, и болезни моей как не бывало.

Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Евгений Боротынский.

0: Радио «Вера». Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Афонский монах Паисий любил гулять в лесу. Ему нравилось идти по узким извилистым тропинкам, слушать щебетание птиц и молиться, благодаря Бога, за созданную им красоту. Во время одной из таких прогулок в самой гуще леса отец Паисий наткнулся на ветхую хижину. У порога играли друг с дружкой несколько щенков. Увидев отца Паисия, они радостно затявкали и завиляли хвостами. Тут же из приоткрытой двери хижины выскочила целая кошачья стая. «Вот кто тут обитает!» — улыбнулся отец Паисий. И, стараясь не наступить на вертящихся вокруг него собак и кошек, зашел внутрь. Когда глаза монаха привыкли к темноте, он различил бревенчатые в клочках гнилой дерюги стены и кучу тряпья на земляном полу. Отец Паисий уже собрался уходить, как вдруг тряпье зашевелилось, и перед ним оказался человек. Оказалось, что он живет в этой хижине среди собак и кошек уже давно, и за много лет, боясь пожара, ни разу не зажег огня. Отцу Паисию стало до слез жалко беднягу. «Пойдем, брат, у меня есть немного воды, ты помоешься, я тебя покормлю, а потом что-нибудь придумаем», — предложил он. Но обитатель хижины только вздохнул. «Не жалей меня, монах. Если бы ты знал, сколько всего я натворил. Те условия, в которых я сейчас живу, для меня еще слишком хороши. Я заслуживаю гораздо худшего». И от этих слов жалость в сердце афонского старца Паисия Святогорца сменилась радостью. Ощущая себя худшим из грешников, осознавая свою греховность, человек становится ближе к Богу. И Бог помогает ему прийти к покаянию и ступить на путь спасения своей души.
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Читает игумен Лука Степанов.
1: Мы иногда замечаем, как наши коллеги льстят начальству, но реже замечаем, как льстим кому-то сами. Когда нам льстят, то нам часто бывает приятно, хотя мы понимаем, что слышим льстивые слова, и грош им цена. Это в нас говорит гордыня. Льстить и слушать лесть вредно для души. Хочу поделиться с вами словами святителя Иоанна Златоуста. Лесть и низость — это когда кто-либо служит другим не ради необходимого чего-либо, но чтобы уловить чего-нибудь житейское.
0: «Хочу поделиться». Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний схимонахини Леонтии Левицкой. В Иркутском Вознесенском мужском монастыре жил схимонах Федор, которого все считали прозорливым. Монастырь от города стоял в 5 верстах. Я с одной из институток решила пойти к нему узнать свою судьбу. Домик схимонаха Федора находился внутри ограды. Мы с Марусей, так звали мою спутницу, подойдя к домику, замешкались среди толпы. Спустя некоторое время открылась дверь, и на крыльцо вышел старец в сопровождении послушника. Ему было около 100 лет, как говорили в народе. Седой, в схиме, он стоял перед народом, опираясь на посох. Он вглядывался в толпу и, охватив всех взором, произнес: «Все Анны да Марии стоят. А вот и любовь пришла. Подойди сюда, любовь», — обратился он ко мне. Я испугалась и спряталась за спину какой-то женщины. «Расступитесь», — сказал старец, — «пропустите любовь». Все оглянулись, ища, к кому относились эти слова. Маруся мне зашептала: «Старец зовет тебя». Я взяла Марусю за руку, и мы обе подошли к нему. «Проходите в келью», — пригласил старец и сам пошел вперед. Келья была довольно обширна. По стенам много икон, лампад, зажженных свечей, в углу стоял гроб. Старец пристально взглянул на нас, потом опустился на колени и начал молитву. «Господи, услышь меня, пошли Твое благословение на рабов Твоих, пришли к Тебе и не знают, о чем спросить». Долго молился старец, а мы все стояли на коленях, тоже молясь. Затем старец встал, сел на скамейку, а мы встали перед ним на колени. «Ты будешь фрейлиной Царицы Небесной. Твой путь — монашество. Не ищи другого пути, ибо Господь избрал тебя из чрева матери. Благословил меня старец, дав большую просфору. Тебе уготован мир скорби, блеск и счастье быстро пройдут. Скорбями спасешься», — произнес он, благословляя Марусю. Я ушла от старца радостная, так как получила благословение на желаемый путь.
0: Голоса

0: для тех, кто хочет верить. Имена, имена милосердия.
1: 6 декабря 1890 года у Тихвинской часовни, что неподалеку от Александро-Невской лавры, остановился экипаж. Из него вышла молодая женщина. С большим трудом, при помощи извозчика, она на руках вынесла из экипажа мальчика-подростка. Это был ее брат. Ребенка трясло, конечности его неестественно дергались. Было видно, что он очень болен. В часовне начинался молебен иконе Божьей Матери всех скорбящих радость. На лавку перед нею женщина и уложила больного. Когда священник стал читать Евангелие, судороги у ребенка вдруг прекратились. Он открыл глаза. Какой-то мужчина, стоявший рядом, поднял мальчика, чтобы тот приложился к иконе. И вместо того, чтобы положить ребенка обратно на лавку, поставил его на ноги. Женщина в испуге бросилась к больному и вдруг услышала голос брата. «Не бойся, Катя, я теперь могу ходить». На следующий день о чуде знал уже весь город. Петербургский листок писал о чудесном исцелении Николая Грачева, отрока, страдавшего неизлечимым нервным недугом. Действительно, после того памятного молебна Коля совершенно выздоровел, мог ходить, разумно говорить, припадков больше не было. В благодарность Господу за исцеление Николай принял монашеский постриг в Петербургской Троице-Сергиевой пустыне, а сестра его, Екатерина Константиновна Грачева, решила посвятить себя заботе о таких же, каким прежде был и ее брат Коля, больных детях. По благословению и при поддержке архимандрита Игнатия Малышева, настоятеля Троице-Сергиевой пустыни, Екатерина у себя в доме открыла церковный приют для детей-идиотов и припадочных. Первые же месяцы работы приюта показали, что в воспитанниках недостатка не будет. Постепенно Екатерина сделала к дому основательную пристройку. Так приют смог вместить гораздо большее количество детей. К Екатерине Константиновне приводили страдающих нервными тиками, имеющими умственные отклонения, задержку в развитии. Она всех встречала как родных, ухаживала за несчастными. Некоторых из них приходилось буквально кормить с ложечки. Но все же Грачеву не отпускала мысль. Это не все, что можно сделать для детей. Екатерина Константиновна мечтала открыть для воспитанников своего приюта школу. Доктора пытались охладить ее пыл, уверяя, что обучение умственно отсталых невозможно. Но Екатерина, в жизни которой уже произошло одно чудо, знала: невозможное людям возможно Богу. И поступила так, как подсказывало ей сердце. С помощью методик собственной разработки, развивающих игр и нехитрых пособий, Грачевой удалось выучить читать, считать, а главное – самостоятельно заботиться о себе в быту даже глубоко отсталых ребятишек. В мае 1889 года Екатерина Константиновна организовала перед чиновниками и врачами показательный экзамен, на котором ее воспитанники продемонстрировали достигнутые результаты. А уже в августе приют во имя Царицы Небесной был официально признан школой. Жители приюта стали получать еще и образование. Монахиня Амвросия Оберучева, в прошлом известный врач, посетила школу Екатерины Константиновны и в своих мемуарах оставила яркое свидетельство той самоотверженности и любви, с которой здесь относились к больным детям. Сюда принимают и коллег, и совершенных идиотов. Их учат даже отличать правую руку от левой, но главное – духовная сторона. По рисункам, которые развешаны по стенам, им постепенно разъясняют Священное Писание. Сколько любви, веры и христианского терпения надо иметь посвятившим себя этому делу. «Воистину, это подвижницы», – писала она. Именно со школы приюта во имя Царицы Небесной, основанной Екатериной Константиновной, началось в России развитие педагогической работы с умственно отсталыми детьми, которой Грачева посвятила всю свою жизнь. И всю жизнь благодарила она Матерь Божью за то, что та своим чудом указала ей путь.
0: Имена милосердия.

твоя. Может быть, тот лес — любовь моя. Или, может быть, когда умрешь,

Люби, когда тебя все любят. Люби, когда тебя клянут. Пусть за любовь тебя погубят и осмеянью предадут. Всех-всех люби. Врагам, как братьям, благословенье посылай. Как солнце тьме, будь чужд проклятием. Любя, живи и умирай.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В мире в настоящее время около 2 миллиардов христиан. Не все они православные. При этом большая часть современных христиан с почтением относится к тексту, составленному еще в IV веке отцами Древней Церкви. Текст этот называется «Символом веры», потому что в нем кратко изложено православное вероучение. В просторечии символ веры называется часто просто словом «верую». Причина проста. Именно со слова «верую» и начинается текст древнего исповедания. О содержании символа веры и его богослужебном использовании рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Православное богословие – явление чрезвычайно практичное. Святые отцы ведь никогда не рассуждали о Боге просто так. Те или иные умозаключения делались ими из практических соображений или даже вынужденно. Причиной обычно становилось искажение православного учения. Такое искажение называется ересью. В IV веке общество охватило ересь священника Ария, который не верил в Бога Троицу. Святые отцы встали на защиту православного вероучения, собрались сначала на Первый, а потом на Второй Вселенский собор и составили символ веры – точное изложение учения о Боге. Этот текст используется при совершении таинства крещения. Человек, принимающий крещение, или же его крестные родители, и в наши дни читают символ веры, как выражение своей собственной веры. Символ веры является также частью литургии главного христианского богослужения. В Латской православной церкви он читается вслух священникам или кем-то из церковнослужителей. В русской церкви существует замечательная традиция «верою поется всенародно». Символ веры состоит из нескольких частей. В первой части речь идет о Боге Отце и творении мира. Вторая часть посвящена Богу Сыну, пришедшему в мир и получившему имя Иисус Христос. Христос – Бог и человек одновременно. Он умер на кресте и затем воскрес из мертвых. Третья часть символа веры посвящена Духу Святому, благодатью которого в церкви совершаются все богослужения и таинства. Затем речь идет о церкви и будущих судьбах мира. Православные христиане верят, что Христос придет вновь, и время привычной нам реальности закончится.
2: Пение символа веры в составе литургии предшествует самой важной части этого богослужения – таинству Евхаристии, во время которого хлеб и вино по молитве церкви становятся телом и кровью Христовыми. Такое положение символа веры не случайно. Оно указывает на то, что присутствовать на литургии и причащаться могут только те, кто полностью согласен с содержанием этого древнего исповедания веры –

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Первозданная чистота. Кажется, ты один не спишь ночью и потрясенно смотришь на белую пелену снега за окном. В свете ярких фонарей метет по улице, заносят дороги и деревья снежная поземка. В домах мигают, не спят разноцветные елки. Открыл окно. Остро и пьяно пахло уже настоящей зимой. Скверы, деревья, тротуары, подоконники и мостовые — все укрыто снежным валом. Ни один прохожий еще не оставил следов в сугробах. Первозданная чистота. Как жаль, что никто почти не видит этой зимней сказки. Как же мы все ждем бабье лето, а еще нетерпеливее весну, однако никогда не думал, что можно вот так взахлеб опьянеть и оглохнуть от ворвавшейся в город снежной зимушки зимы.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день.
2: Дай мне всецело предаться воле Твоей святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня.
1: Какие бы я ни получала известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя.
3: Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами.
4: Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все ниспослано Тобою.
5: Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом моей семьи, никого не смущая и не огорчая.
6: Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня.
7: Руководи моей волей и научи меня молиться,
1: верить,
3: надеяться,
4: терпеть,
5: прощать
1: и любить.
0: Радио «Вера» для тех, кто хочет верить.
8: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда человеческие ошибки настолько явны, что мы бываем не в силах удержаться от удивленного и, по сути, осуждающего восклицания, ставящего под сомнение адекватность тех, кого мы оцениваем. Но как стоит реагировать на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
9: «И начал им в притче глаголати...»
10: «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сегодня?

0: его в Писании. Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
1: И оставши его, вот и душа.
2: Один мой знакомый имел привычку возмущаться поведением тех, кто, получив даже незначительную власть, начинал вести себя так, будто бы становился хозяином жизни и никогда не только эту власть не потеряет, но и за свои решения отвечать не будет. «Странные люди, — говаривал он, — ведут себя как бессмертные, а ведь если что, им и руки никто не подаст. Если ты за что-то отвечаешь, и от тебя зависят жизни людей, сохранение самокритики – это просто признак психически здорового человека. Даже если ты отец семейства, и перед тобой твои собственные дети, воспитывая их, надо помнить, что когда-нибудь ты станешь старым, и многие вопросы твоей жизни будут решать они. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что, получив какую-то незначительную должность, мой знакомый стал вести себя так, будто бы до него никого на этом месте не было, да и после не будет». В своих решениях он буквально повторил то поведение, которому обычно удивлялся. Справедливости ради стоит сказать, что со временем он раскаялся и признал свою неправоту. В притче о злых виноградарях, которую мы услышали сегодня, меня всегда удивляло поведение виноградарей, которые, как беспамятные, пытались присвоить себе виноградник. Их сердца настолько развратились, что в какой-то момент они перестали понимать, что место их работы им не принадлежит, и когда-нибудь его все равно придется передать хозяину. Они убили рабов и слуг, и в конце концов даже сына своего господина, так как страсть к обладанию виноградником совсем их пленила. Для того, чтобы понять нелепость их поведения, не обязательно быть верующим или знать евангельский контекст. Виноградари вели себя неадекватно даже просто с бытовой точки зрения, это ясно каждому. Но задумаемся. Не похоже ли наше собственное поведение в жизни, даже если мы не обладаем никакой явной властью и у нас под началом никого нет, на поведение этих виноградарей? Бог дал нам жизнь, поручил этот мир, и Он явно спросит нас о том, как мы себя вели. Конечно, мы не убиваем Его посланников и уж тем более не распинаем Его Сына. И все же, нередко мы ведем себя так, как будто бы действительно сами владеем собственной жизнью и не задумываемся о том, к чему в итоге идем. Смотря на других людей, обычных, живых или представленных в притчах, мы часто воспринимаем их ошибки как очевидные, удивляемся тому, что они их допустили, хотя вместо этого стоит помолиться о них и о самих себе и искренне пожелать всем вразумления и помощи Божией.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем попросить прощения у тех, кого обидели. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Алена Сергеева.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Ранний завтрак. Утро понедельника выдалось с грустинкой. Мелкий осенний дождик моросит по окнам едва различимыми капельками. Небо затянуто серой вуалью. Выхожу из дома с дочкой проводить ее до школы. Эти 10 минут – только наше с ней время. Приободрить, настроить на учебную неделю, сказать, как сильно я ее люблю. «Мам, смотри, моя школьница показывает на синиц, что исследует намокший ствол липы в поисках насекомых. Голодные, наверное. Помнишь, вчера кормили таких в парке? Может, это они снова прилетели на завтрак?» Вижу в глазах дочери неподдельное расстройство. Запускаю руку в карман и нащупываю несколько семечек, что остались после воскресной прогулки. «Покормим?» – спрашиваю я и делюсь с дочкой находкой. «У, как мало!» – смешно сморщив нос и губы, нараспев отвечает дочь. «Ну, сколько есть», – говорю я. «Даже одно зернышко поддержит птицу, а у нас несколько». Мы подходим к дереву, протягиваем свое скромное угощение пернатым и замираем. Через некоторое время одна синица пикирует на руку дочери. Она сдерживается, чтоб не рассмеяться. Через мгновение и я чувствую, как цепкие коготки птицы щекочут мне пальцы. И вот наши ладони пусты. Мы продолжаем путь до школьного крыльца. «Пока, синичка моя». Я нежно целую дочь на прощание и осеняю крестным знамением. «Пока, мамочка», – улыбается дочка и крепко целует меня в щеку. «Ты моя семечка», – добавляет она и, махнув ладошкой, скрывается за стеклянными дверями.

0: Радио «Вера». Актуальная тема.
1: Сегодня 25 сентября, 120 лет со дня рождения композитора Дмитрия Шостаковича. О религиозных мотивах в его творчестве председатель миссионерской комиссии Белгородской епархии протоиерей Максим Горожанкин.
2: Великое творчество неотделимо от личного духовного опыта. И в жизни Дмитрия Шостаковича все именно так и происходило. Его великие произведения напрямую складывались в зависимости от тех обстоятельств, которые происходили в его жизни. Именно поэтому его произведения наполнены искренностью и переживаниями. В 1937 году Шостакович пишет свою знаменитую Пятую симфонию. Сам автор определял для себя это произведение как становление собственной личности. Трагические события, такие как потеря близких и собственная неизлечимая болезнь, стали для Шостаковича двигателями в его творчестве. Была написана 14-я симфония, а в поздние годы, когда болезнь прогрессирует, он болен раком легких, он пишет 15-ю симфонию, альтовую сонату и сюиту на стихи Микеланджело. Здесь мы видим мудрость художника, мудрость композитора, и, вслушиваясь в его произведения, мы можем духовно обогатиться. Дай Бог, чтобы через прикосновение к великой музыке мы становились лучше, добрее и светлее.
0: Актуальная тема. Легендарная Ладожская дорога жизни, спасшая блокадный Ленинград от голода, среди верующих называлась «Дорога святителя Феодосия». Но почему этого святого 17 века в годы Великой Отечественной войны стали считать заступником города на Неве? В поисках ответа на этот вопрос любознательные Вера и Фома, доктор Михаил Гаврилович и верный пес Алтай отправятся в увлекательное путешествие в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
3: Наверное, нет на свете такого человека, который не знает, что такое сказка. Сказки сопровождают всю нашу жизнь, делают ее ярче и интереснее, а нас – мудрее и добрее. Сказка хранит многовековую народную мудрость. Передаваемая из уст в уста от поколения к поколению, она становится пересказкой. Пересказкой. Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света, а мы расскажем их вам и вашим детям в программе «Пересказки» на радио «Вера». Каждый вечер в 21:05.

Радио «Вера». Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Преподобный Афанасий Серпуховской, в миру Андрей, жил в XIV веке. Он еще в юности был склонен к молитвенному самоуглублению. Андрей искал себе достойного наставника в монашеской жизни, когда услышал о подвижнике Сергии Радонежском. Он пришел в монастырь Святой Троицы и принял постриг с именем Афанасий. Главным послушанием монаха стало переписывание книг. В те годы это был единственный путь распространения знаний. Однажды князь Серпуховской Владимир Храбрый обратился к преподобному Сергию с просьбой основать обитель на его земле. Вместе с Афанасием преподобный Сергий заложил в Серпухове монастырь зачатия Пресвятой Богородицы. Игуменом обители стал Афанасий. Многие русские подвижники прошли там школу иночества. В их числе был и иконописец Андрей Рублев. Еще одним важным этапом в жизни Афанасия Серпуховского стало 20-летнее пребывание в Константинополе. Афанасий ценил изобразительную часть богослужения. Он приобретал в Греции для Руси лучшие иконы, изучал каллиграфию и книжную миниатюру. Вместе с учениками игумен Серпуховской переводил и переписывал книги для русских монастырей. Он скончался на чужбине, в трудах для Родины, для Русской Церкви. Преподобный Афанасий входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному Афанасию с молитвенной просьбой. «Святой праведный Афанасий, моли Бога о нас».

0: Композиция «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит», снятого в 1979 году, своего рода неофициальный гимн Москвы. Она звучит в начале картины и в финале. Интересна история ее появления. Режиссер Владимир Меньшов уже почти завершил монтаж, когда понял, что фильму необходима песня, которая стала бы его лейтмотивом. По просьбе Меньшова бард Сергей Никитин сочинил музыку, а другой бард Дмитрий Сухарев написал стихи. Исполнил композицию Никитин. Но когда песню наложили на кинокадры, выяснилось, что она слишком короткая. Нужен был еще один куплет. Сухарева в Москве тогда не оказалось. Он уехал в командировку. Помог его близкий друг, автор и исполнитель Юрий Висбор. Он быстро написал новый куплет, а заодно и отредактировал текст Дмитрия. Когда Сухарев вернулся и узнал, что Висбор без него переделал стихи, между давними друзьями возникли серьезные творческие разногласия. Примирил всех режиссер Владимир Меньшов. Он использовал оба варианта песни. В начале фильма звучит версия Дмитрия Сухарева, а в финале – Юрия Висбора. Она в итоге и обрела широкую известность. Добрая песня о Москве и надежде на лучшее. Послушаем ее в исполнении Юрия Висбора.
1: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва словам не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою ль заворожена, найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в его лицо,

обручальным нам садовое кольцо. Москва тревог не прятала, хотя видала всякое, но беды все и горести склонялись перед ней. Ее любовь не быстрая, но верная и чистая, поскольку материнская любовь других сильней. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою, ты вглядись в

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если долго не заглядывать в холодильник, то там разовьется и захватит пространство альтернативная форма жизни. Там все заплесневеет, изгниет, станет непригодным к употреблению в пищу. С одной стороны, плесень и гниль в самом деле альтернативная форма жизни. С другой же стороны, это не та жизнь, которая имеет продолжение. Гниение – это форма умирания. Апостол сравнивал человеческие грехи с гнилью и тлением. Человеку кажется, будто бы он живет и развивается. Но на самом деле с ним происходит то же самое, что и с давно забытой в холодильнике морковкой. Такой человек нравственно гниет и духовно умирает. Давайте послушаем повествующие об этом слова апостола Павла из 4 главы его послания к Ефесянам. Сегодня они звучат в православных храмах во время божественной литургии.
2: «Сие убоглаголю и послушествую о Господе.
3: Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
2: «Искреннему своему, за ней мы друг другу в удове».
1: Только что нами услышанный отрывок послания к Ефесянам построен на противопоставлении. Есть два вида познания Христа. Первый из них не ведет к нравственному преображению, второй же обнаруживает незавидное положение человека и заставляет нас меняться. Апостол Павел был уверен, что его адресаты из Эфеса познали Христа вторым совершенным способом. Таковое познание заставляет человека по-новому взглянуть на себя и увидеть, что естественное положение человека вовсе не нормально. Увидеть, что мы без Христа не живем, а истлеваем в наших похотях, что все наши устремления инфицированы проказой греха. Пытаясь сделать нечто доброе, мы неизбежно примешиваем к этому грех. К примеру, пытаясь помочь ближнему, мы обнаруживаем в себе и тщеславие, и гордыню, и лицеприятие, а в запущенных случаях и блудные вожделения. Поражена не какая-то одна часть человека, поражен весь человек. Потому-то апостол Павел и написал, что познавшему Христа человеку надлежит не просто исправить что-то в себе, а отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Впрочем, в этих словах апостола нет чего-то нового и непонятного. Значительно сложнее и интереснее другое. Да, мы понимаем, что наши похоти нас уничтожают. Но что же мы можем сделать? Как вера во Христа нам способна помочь? Вот мы веруем, ходим в храмы, молимся, постимся, читаем Писание, участвуем в таинствах, но мало что меняется. Что же нам надлежит делать? Апостол Павел отвечает так. «Нам необходимо обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». На практике же это означает призыв не сдаваться на пути отсечения от себя всякого греха и порока, бороться с самими собой за свободу от греха. Святитель Тихон Задонский описал этот процесс такими словами. «Душа человеческая подобна зеркалу. Как в зеркале, обращенном к солнцу, тем яснее видится солнце, чем чище зеркало, так в душе человеческой, обратившейся к Богу, вечному солнцу, тем более ясный образ Божий изображается и видится, чем более очищается она от грехов и следует святым Божьим свойствам и нравам. И как в зеркале не изобразится подобие солнца, если оно к солнцу не повернется, или если будет закопченным и замаранным, так в душе человеческой не изобразится образ Божий, если человек к Богу не обратится и не будет очищаться от грехов. К Богу же мы обращаемся тогда, когда сердце наше, ум и жизнь нашу изменяем и начинаем новую жизнь. И так совлекаемся в ветхого и облекаемся в нового человека, который по образу и подобию Божьему создан.
0: Апостольские чтения.

0: Люди живы Божьей лаской, что на всех незримо льется, Божьим словом, что безмолвно во вселенной раздается. Владимир Соловьев. Светлое утро на радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание «Радио Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Можно ли предъявлять требы? И зачем волк примеряет овечью шкуру? Насколько опасна прелесть и каков номинал лепты? Почему кричал оглашенный и что за катавасия происходит с церковным хором? Объясняем, и тайное станет явным. О смысле слов и происхождении выражений в программах «Части речи» и «Первоисточник». Ежедневно в нашем эфире.
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о судьбе и трудах выдающегося русского религиозного мыслителя, священника Павла Флоренского. Сегодня у нас в студии общественный деятель, иконописец Павел Скворцов и внучка отца Павла Флоренского, научный сотрудник реставрационного центра имени академика Грабаря Мария Трубачева. Разговор пойдет о семье отца Павла и о его доме в Сергиевом Посаде.
1: «Светлый вечер» на Светлом радио.

Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Федор Лебедев родился в 1876 году во Владимирской губернии. Он стал священником по примеру своего отца, служил в храме неподалеку от города Юрьев-Польский. В 28-м году в доме Лебедева в его отсутствие устроили обыск. Долго искали драгоценную церковную утварь, но нашли лишь закопанные церковные книги. Дом и все имущество у священника конфисковали. Следующий арест случился осенью 37-го. Отца Федора допрашивали трое суток. За это время следователи менялись, а священнику времени на отдых никто не давал. Расчет был на то, что изнуренный допросами обвиняемый в конце концов сознается в чем угодно, лишь бы поспать и поесть. Но отец Федор выдержал и своей вины не признал. Обвинения были те же, что и у тысяч других священников, монахов и мирян в то время. Критика колхозов, антисоветская и контрреволюционная агитация. На третий день следствие закончилось. Иерея Федора Лебедева приговорили к высшей мере наказания. Еще через несколько дней его расстреляли. Мучениками и исповедниками церковь считает не всех жертв гонений, а только тех, кто принимал страдания из-за искренней веры, принадлежности церкви, служения Богу и исповедания правды Его. Кто не испугался, не сдался, остался тверд. И таких было немало. Мы чтим подвиг всех новомучеников. И в этот день особенно просим святого мученика Федора Лебедева. Святой мученик Федор, моли Бога о нас. –

0: вера. Сим победиши. Программа о силе веры и крепости духа.
1: В начале 19 столетия Российская империя оказалась перед лицом масштабного иноземного вторжения. В июне 1812 года армия Наполеона перешла русскую границу. Началась Отечественная война, в которой народ наш объединился перед лицом врага, защищая свое отечество. О том, что Бонапарт представляет опасность для России, церковь предупреждала задолго до вторжения. Многие в России тогда восхищались просвещенной Европой. Однако просвещение, которое Наполеон якобы нес завоеванным государством, более походило на богоборчество. Наполеоновские солдаты и офицеры выказывали пренебрежение к храмам и святыням, грабили монастыри. В 1806 году Святейший Синод Русской Православной Церкви выступил с воззванием, в котором Наполеон обвинялся в богоотступничестве и гонениях на христианство. Он дерзает против Бога. «Явите себя защитниками славы Его», говорилось в синодальном обращении. В 1812 году наполеоновская армия ступила на русскую землю и пошла на Москву. Французы казались непобедимыми. Но русский народ поднялся на защиту Отечества. Вера объединяла, воодушевляла и подкрепляла тогда людей. Накануне решающей битвы Отечественной войны, Бородинского сражения, русские воины молились перед Смоленской иконой Божьей Матери. Вот, например, как описывал это непосредственный наблюдатель, литератор Федор Глинка, в очерках Бородинского сражения. «Духовенство шло в ризах, кадила дымились, воздух оглашался пением, и святая икона шествовала. Сама собою, по влечению сердца, стотысячная армия падала на колени и припадала челом к земле, которую готова была упоить своей кровью. Везде творилось крестное знамение. Главнокомандующий, окруженный штабом, встретил икону и поклонился ей до земли». Русская православная церковь не только призывала и воодушевляла людей в те дни, но и сама встала в ряды воинов. Полковые священники делили с армией все невзгоды и тяжести войны. Крестьяне и горожане формировали отряды народного ополчения. Храмы и монастыри собирали пожертвования для фронта. Так, объединившись, Россия победила Наполеона, прогнала со своей земли и освободила от его владычества европейские государства. Император Александр I в победном манифесте от 25 декабря 1812 года писал: «Какой пример храбрости, мужества, благочестия, терпения и твердости! Войско, дворянство, духовенство, купечество, народ, не щадя ни имущества своего, ни жизни, составили единую душу, мужественную и благочестивую, пылающую любовью к Отечеству и Богу». Позднее о смыслах войны 1812 года размышлял святитель Феофан Затворник. Он считал нашествие Наполеона прежде всего духовным испытанием для русского народа, очарованного Европой, которая открыла людям глаза на истинное положение вещей. «Зачем приходили французы?» – писал он. «Бог послал их истребить то зло, которое мы у них переняли дотоле. Тогда покаялась Россия, и Бог помиловал ее». Главным памятником в честь победы в войне с Наполеоном стал храм Христа Спасителя. А на серебряной медали в память Отечественной войны 1812 года были отчеканены слова из 113-го псалма, обращенные к Богу: «Не нам, а имени Твоему».

0: Вера. Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда человеческие ошибки настолько явны, что мы бываем не в силах удержаться от удивленного и, по сути, осуждающего восклицания, ставящего под сомнение адекватность тех, кого мы оцениваем. Но как стоит реагировать на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
3: И оставши его, вот и душа.
1: Один мой знакомый имел привычку возмущаться поведением тех, кто, получив даже незначительную власть, начинал вести себя так, будто бы становился хозяином жизни и никогда не только эту власть не потеряет, но и за свои решения отвечать не будет. «Странные люди, — говаривал он, — ведут себя как бессмертные, а ведь если что, им и руки никто не подаст. Если ты за что-то отвечаешь, и от тебя зависит жизнь людей, сохранение самокритики — это просто признак психически здорового человека. Даже если ты отец семейства, и перед тобой твои собственные дети, воспитывая их, надо помнить, что когда-нибудь ты станешь старым, и многие вопросы

Вопросы твоей жизни будут решать они. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что, получив какую-то незначительную должность, мой знакомый стал вести себя так, будто бы до него никого на этом месте не было, да и после не будет. В своих решениях он буквально повторил то поведение, которому обычно удивлялся. Справедливости ради стоит сказать, что со временем он раскаялся и признал свою неправоту. В притче о злых виноградарях, которую мы услышали сегодня, меня всегда удивляло поведение виноградарей, которые, как беспамятные, пытались присвоить себе виноградник. Их сердца настолько развратились, что в какой-то момент они перестали понимать, что место их работы им не принадлежит, и когда-нибудь его все равно придется передать хозяину. Они убили рабов и слуг, и в конце концов даже сына своего господина, так как страсть к обладанию виноградником совсем их пленила. Для того, чтобы понять нелепость их поведения, не обязательно быть верующим или знать евангельский контекст. Виноградари вели себя неадекватно даже просто с бытовой точки зрения, это ясно каждому. Но задумаемся, не похоже ли наше собственное поведение в жизни, даже если мы не обладаем никакой явной властью и у нас под началом никого нет, на поведение этих виноградарей? Бог дал нам жизнь, поручил этот мир, и Он явно спросит нас о том, как мы себя вели. Конечно, мы не убиваем его посланников и уж тем более не распинаем его сына. И все же, нередко мы ведем себя так, как будто бы действительно сами владеем собственной жизнью и не задумываемся о том, к чему в итоге идем. Смотря на других людей, обычных, живых или представленных в притчах, мы часто воспринимаем их ошибки как очевидные, удивляемся тому, что они их допустили, хотя вместо этого стоит помолиться о них и о самих себе и искренне пожелать всем вразумления и помощи Божией.

0: светлое утро на радио «Вера». Время хороших мыслей. Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
1: Садоводы обыкновенно подпирают колышками яблоневые ветви, отягощенные по осени спелыми плодами. В противном случае нижняя ветка вовсе прильнет к земле, а верхняя просто обломится под тяжестью сочных яблок. Смотришь на труженицу-яблоньку, усыпанную краснобокими яблоками, и вспоминаешь евангельское слово о том, что ученики Иисусовы призваны принести плод многие, будучи ветвями, укорененными на лозе Христе. Чем больше яблок, тем ниже к земле опускается ветвь. Такова и душа, обогащенная плодами Духа Святого. Созерцая богатство благодати, она приходит в совершенное смирение пред Богом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход». Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всенощное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
3: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами о крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест внесли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к Увуклии и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
2: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Знаний!
6: А для этого заходите на наш сайт.
5: Набрав в любой поисковой системе слова «в школу с Верой и Фомой».
7: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
8: Давайте учиться вместе!
9: Возрастное ограничение 6+.

ты знаешь, все точно в порядке. Мышцы окрепли, спасибо зарядке. Даже сердечное крепче и тверже. Нас уже многое

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает директор по развитию федеральной радиостанции Тамара Захарова.
2: Во времена пандемии, когда многие дети учились в удаленном формате, моя дочь тоже не была исключением, и в 9 классе приняли решение уходить в колледж. Моя дочь начала обучаться в колледже, у нее появились новые друзья с разными привычками, в том числе не очень хорошими. Я стала очень волноваться и написала большое письмо своей знакомой, директору столичной школы Ольге. Письмо длинное, где я изливаю свои волнения, переживания. Я просила всего лишь совета, как мне лучше поступить. И в ответ на свое письмо немедля получила ответ. Всего 4 слова. «Завтра жду у себя». Мы договорились на 9 часов утра, приехали в школу с дочерью. На меня неизгладимое впечатление произвела директор школы, ее команда, дети, учителя. Моя дочь окончила эту школу и поступила в Московский государственный университет. И каждый день, когда я провожаю ее в университет, я вспоминаю директора школы, с которой сегодня мы уже достаточно близко подружились, и благодарю Бога за то, что он привел ее в нашу жизнь. Будучи директором большой образовательной организации, имея крайне высокую занятость, на просьбу простого человека Ольга отреагировала. И меня удивила, поразила и покорила эта реакция молниеносная. И для меня это пример на всю жизнь и напоминание о том, что нельзя проходить мимо случайных, знакомых, близких людей, которые обращаются к тебе за просьбой или за советом в трудную минуту.
0: Добрые истории. Светлое радио. Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Николай Житов родился в 1888 году в Рязанской губернии в крестьянской семье. Он окончил духовное училище, 10 лет служил псаломщиком, потом еще 5 лет диаконом. Священнический сан он принял в 1920 году. В 30-е Житов пережил все то, что и тысячи священников по всей стране. Ему, как духовному лицу, назначили непомерный налог. Когда иерей не смог его выплатить, у него отобрали имущество. Впрочем, отца Николая трудности не пугали, он с детства был привычен ко всякому труду. Священник стал зарабатывать на жизнь, вставляя стекла и мастеря катки. Осенью 37-го отца Николая арестовали. Председатель колхоза и 2 односельчан дали показания в защиту священника. Но, не глядя, подписали протокол. А в нем следователь все это время писал совсем другое. Об антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности протоиерея Житова. Священника приговорили к смертной казни. Отец Николай был расстрелян на Бутовском полигоне. На рубеже 20-30-х годов 20 века священники и монахи, не отрекшиеся от сана, знали, на что обрекают себя. В особенности те, кто встал на путь служения церкви в послереволюционные годы. Подобно Спасителю, они взяли свой крест, и тысячи из них стойко пронесли его до конца. Церковь чтит подвиг всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращается к священномученику Николаю Житову. «Святой мученик Николай, моли Бога о нас!»

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Балет «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского – это чудесная сказка, главная идея которой заключается в красоте души, спрятанной под невзрачным обличием. Композитор работал над балетом с большим усердием и говорил, что процесс сочинения даже снится ему по ночам. Петру Ильичу хотелось, чтобы его новое произведение подарило слушателям ощущение рождественского чуда, ведь действие сказки происходит именно в этот праздник. Для изображения волшебного мира Чайковский прибегнул к уникальным тембровым решениям. Например, впервые в истории музыки он использовал в балете звучание человеческого голоса. В сцене танца снежинок игру оркестра сопровождает хоровой вокализ, то есть пение без слов. А еще специально для спектакля композитор заказал в Париже необычный музыкальный инструмент. Мастер Огюст Мюстель в 1886 году сконструировал клавишный металлофон, по виду напоминающий небольшое фортепиано, и назвал его «Челеста», что с итальянского языка переводится как «небесный». Звучание этого инструмента похоже на перезвон колокольчиков. Так Челеста, изображающая жительницу сказочного царства фею Драже, совершенно покорила публику. Танец «Феи Драже» из балета «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского прозвучит в исполнении Государственного симфонического оркестра СССР. Дирижер Евгений Светланов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если долго не заглядывать в холодильник, то там разовьется и захватит пространство альтернативная форма жизни. Там все заплесневеет, изгниет, станет непригодным к употреблению в пищу. С одной стороны, плесень и гниль в самом деле альтернативная форма жизни. С другой же стороны, это не та жизнь, которая имеет продолжение. Гниение – это форма умирания. Апостол сравнивал человеческие грехи с гнилью и тлением. Человеку кажется, будто бы он живет и развивается. Но на самом деле с ним происходит то же самое, что и с давно забытой в холодильнике морковкой. Такой человек нравственно гниет и духовно умирает. Давайте послушаем повествующие об этом слова апостола Павла из 4 главы его послания к Ефесянам. Сегодня они звучат в православных храмах во время божественной литургии.
2: «Сие убоглаголю и послушествую о Господе.
3: Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
2: «Искреннему своему, за несть мы друг другу в удове».
1: Только что нами услышанный отрывок послания к Ефесянам построен на противопоставлении. Есть два вида познания Христа. Первый из них не ведет к нравственному преображению, второй же обнаруживает незавидное положение человека и заставляет нас меняться. Апостол Павел был уверен, что его адресаты из Эфеса познали Христа вторым совершенным способом. Таковое познание заставляет человека по-новому взглянуть на себя и увидеть, что естественное положение человека вовсе не нормально. Увидеть, что мы без Христа не живем, а истлеваем в наших похотях, что все наши устремления инфицированы проказой греха. Пытаясь сделать нечто доброе, мы неизбежно примешиваем к этому грех. К примеру, пытаясь помочь ближнему, мы обнаруживаем в себе и тщеславие, и гордыню, и лицеприятие, а в запущенных случаях и блудные вожделения. Поражена не какая-то одна часть человека, поражен весь человек. Потому-то апостол Павел и написал, что познавшему Христа человеку надлежит не просто исправить что-то в себе, а отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Впрочем, в этих словах апостола нет чего-то нового и непонятного. Значительно сложнее и интереснее другое. Да, мы понимаем, что наши похоти нас уничтожают. Но что же мы можем сделать? Как вера во Христа нам способна помочь? Вот мы веруем, ходим в храмы, молимся, постимся, читаем Писание, участвуем в таинствах, но мало что меняется. Что же нам надлежит делать? Апостол Павел отвечает так. «Нам необходимо обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». На практике же это означает призыв не сдаваться на пути отсечения от себя всякого греха и порока, бороться с самими собой за свободу от греха. Святитель Тихон Задонский описал этот процесс такими словами. «Душа человеческая подобна зеркалу. Как в зеркале, обращенном к солнцу, тем яснее видится солнце, чем чище зеркало, так в душе человеческой, обратившейся к Богу, вечному солнцу, тем более ясный образ Божий изображается и видится, чем более очищается она от грехов и следует святым Божьим свойствам и нравам. И как в зеркале не изобразится подобие солнца, если оно к солнцу не повернется, или если будет закопченным и замаранным, так в душе человеческой не изобразится образ Божий, если человек к Богу не обратится и не будет очищаться от грехов. К Богу же мы обращаемся тогда, когда сердце наше, ум и жизнь нашу изменяем и начинаем новую жизнь. И так совлекаемся в ветхого и облекаемся в нового человека, который по образу и подобию Божьему создан.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Наталья Лангамер. Журналист, автор, режиссер телепрограмм и фильмов.
0: Частное мнение.
2: Однажды моя мама, зайдя в автобус, быстро прошла вглубь, заняв неудобное место и тем самым освободив пространство для других. Женщина, стоявшая рядом, спросила, зачем мама так сделала. И та ответила, что сзади еще могут зайти люди. Им важно поместиться в этот автобус, а не стоять на входе. Женщина удивилась. «Вы думаете о других?» Я запомнила этот случай. Он очень про маму. Всю жизнь она думает о других. И мне это подавало как очень важное. Я выросла тоже с правилом думать о других. Только оно сыграло со мной злую шутку. И поняла я это, только придя в церковь и начав анализировать свои эмоции. Я часто злилась на людей, возмущалась. Знаете чем? Как можно так парковаться посередине? Ведь кто-то еще может искать место для парковки. Как можно так кричать в вагоне? Ведь другие не хотят это слушать. Как можно идти посередине проезда во дворе? Есть тротуары, машины не могут объехать. Как можно ехать напролом? Ведь мне неудобно идти по заснеженному тротуару. Я возмущалась тем, что другие не думают о других. Ну а после долгих духовных раскопок моего сознания поняла. Я возмущаюсь тем, что другие не думают обо мне. Когда я водитель, мне мешают не заботящиеся о водителях пешеходы. Когда я пешеход, раздражают водители, игнорирующие интересы пешеходов. Вот так. Эгоизм найдет, как проявиться. И как передернуть даже то хорошее, чему была научена с детства. Наверное, потому что думание о других имеет смысл только когда это искренняя любовь к другим. Отец Дмитрий Смирнов рассказывал, как у его знакомого в новой квартире не шла вода. Оказалось, краны прикрутили к стене, а трубы не подвели. И отец Дмитрий подытожил: у тех, кто строил этот дом, не было любви к будущим новоселам. Меня тогда потряс этот вывод. Любовь у строителей к незнакомым людям. Как возможно? А вот, наверное, возможно, если во Христе. А Христос – это прожертвенность. Так что попробую научиться не думать о том, что другие не думают о других. Вообще не буду думать об этом, а делать что-то с любовью. Помоги, Господи, понять, как это – любить даже незнакомых. Теоретически понимаю, все люди – твои дети. А теперь практика. И только с молитвой. Господи, наполни сердце любовью. Наполни собой.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Иоанн Прудентов родился в 1868 году в селе под Вязниками во Владимирской губернии. Он происходил из древнего священнического рода и сам тоже принял сан. Отец Иоанн служил в храме родного села, преподавал в местной школе большинство предметов. Он построил дом для учителя и общежитие для учеников из дальних деревень. После революции школу закрыли. Прудентов продолжил учить ребят на дому, часто ходил к детям в соседние села. Но вскоре власти запретили и эти уроки. У отца Иоанна было 8 детей. На Рождество в семье устраивали елку, на которой собиралось все село. Для взрослых прихожан священник открыл при храме библиотеку и устраивал воскресные беседы, где обсуждались события в стране. Первый раз отец Иоанн был арестован в 30-м году. Священника обвинили в том, что 10 лет назад он препятствовал изъятию ценностей из храма и критиковал советскую власть. Прудентова сослали в ссылку в Сибирь на 3 года. По возвращении его несколько лет изматывали бесконечно возраставшими налоговыми сборами. При этом все имущество Прудентова было конфисковано. В 1937-м последовал новый арест. На основании показаний лжесвидетелей отцу Иоанну был вынесен смертный приговор. Многие новомученики, оказавшись в заключении за имя Христово и свое церковное служение, после освобождения снова возвращались к тому же служению. И многие делали это не раз. Это упорство и мужество, верность имени Христову вызывает восхищение и глубокое уважение. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто почитает их и просит о заступничестве. Мы прославляем святого мученика Иоанна Прудентова и просим его: «Священномученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: Если есть между мужем и женой единодушие, мир и союз любви, к ним стекаются все блага. Святитель Иоанн Златоуст. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Семейные истории Стутте Ларсен.
2: Братья Боголюбовы, Николай, Алексей и Михаил, известные ученые 20 века. Николай Николаевич – физик, Алексей Николаевич – математик, Михаил Николаевич – филолог, языковед. Все трое – академики и верующие люди. Братья не раз говорили, что открыл им двери в науку и научил вере отец, священник Николай Михайлович Боголюбов. Он и сам был ученым, выпускник Московской духовной академии, вольнослушатель курсов по истории раннего христианства Берлинского университета, Николай Михайлович был профессором богословия Киевского императорского Свято-Владимирского университета, а еще служил настоятелем университетского домового храма. Другими словами, человеком отец Николай Боголюбов был крайне занятым. Богослужение, преподавательская деятельность, научная работа. Но даже при таком напряженном графике он старался как можно больше времени проводить с семьей, супругой Ольгой Николаевной и тремя сыновьями – Мишей, Алешей и Котей. Так по-домашнему ласково родители и братья звали Николая. Средний сын Алексей Николаевич впоследствии оставил мемуары, в которых рассказал о семейных буднях Боголюбовых. С самого детства мальчики помогали отцу во время богослужений, читали псалтирь, прислуживали в алтаре. Ранним утром, взявшись за руки, они шли в храм. По пути обсуждали с отцом Николаем эпизоды из священной истории. Мальчики рано научились читать и к своим 6-7 годам прекрасно знали Библию. На Рождество ребята ходили по домам славить Христа в красивых костюмах, которые специально к этому дню шила им мать. Ольга Николаевна Боголюбова тоже была глубоко верующей женщиной. Она окончила Нижегородскую консерваторию и работала учительницей музыки. Занималась она и с сыновьями. Всех троих научила неплохо играть на фортепиано. И все же с самых юных лет научная деятельность привлекала братьев куда больше музыки. Примером служил отец. Для работы над докторской диссертацией по богословию отец Николай дома оборудовал себе уголок в общей зале. В семье, когда рядом были самые близкие люди, ему работалось лучше, чем в уединении. Мальчики видели, насколько увлечен работой их отец, и делали выводы. Значит, научная деятельность – это очень интересно. Подражая отцу, они тоже писали научные работы. Брали из библиотеки какую-нибудь книгу, садились за стол и с важным видом старательно что-нибудь оттуда переписывали. А начинали они свои диссертации одинаково, со слов «папа сидит и пишет книгу». В свободное время отец занимался с Колей, Алешей и Мишей, учил их иностранным языкам и практически всем предметам начальной школы. Так что в гимназию они поступили хорошо подготовленными. В начале 20-х годов 20 века страну охватил голод. Чтобы прокормить семью, священник Николай Боголюбов занялся сельским хозяйством. Его сын Алексей Николаевич в своих мемуарах вспоминал, как дети помогали отцу молотить зерно специальными ручными орудиями – цепами, как в старину. Николай Михайлович научил сыновей не чуждаться тяжелого физического труда, заботиться о хлебе насущном ради ближних. Отцовские уроки академики не забывали никогда. Уже будучи крупными советскими учеными, братья Боголюбовы не перестали посещать храм. Регулярно исповедовались и причащались. В гуще общественной жизни, в постоянных научных трудах они оставались христианами. И, несмотря на непростое для верующих людей время, не скрывали, что их отец был священнослужителем. Наоборот, подчеркивали, что именно он своим примером указал им жизненный путь.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
3: Староста храма великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе в Севастополе Николай Яковлев.
4: Когда я был маленький, еще до школы. Было начало лета, середина июня.

0: вареньем, и самим вареньем. Но первую клубнику надо нести в храм. И это принципиально и глубоко. И я думаю, каждый человек это понимает. То есть в храм Господу надо нести самую первую, самую сладкую, самую большую клубнику. Я думаю, что каждый православный это понимает.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда человеческие ошибки настолько явны, что мы бываем не в силах удержаться от удивленного и, по сути, осуждающего восклицания, ставящего под сомнение адекватность тех, кого мы оцениваем. Но как стоит реагировать на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
3: И оставши его, вот и душа.
1: Один мой знакомый имел привычку возмущаться поведением тех, кто, получив даже незначительную власть, начинал вести себя так, будто бы становился хозяином жизни и никогда не только эту власть не потеряет, но и за свои решения отвечать не будет. «Странные люди, — говаривал он, — ведут себя как бессмертные, а ведь если что, им и руки никто не подаст. Если ты за что-то отвечаешь, и от тебя зависит жизнь людей, сохранение самокритики — это просто признак психически здорового человека. Даже если ты отец семейства, и перед тобой твои собственные дети, воспитывая их, надо помнить, что когда-нибудь ты станешь старым, и многие вопросы твоей жизни будут решать они. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что, получив какую-то незначительную должность, мой знакомый стал вести себя так, будто бы до него никого на этом месте не было, да и после не будет». В своих решениях он буквально повторил то поведение, которому обычно удивлялся. Справедливости ради стоит сказать, что со временем он раскаялся и признал свою неправоту. В притче о злых виноградарях, которую мы услышали сегодня, меня всегда удивляло поведение виноградарей, которые, как беспамятные, пытались присвоить себе виноградник. Их сердца настолько развратились, что в какой-то момент они перестали понимать, что место их работы им не принадлежит, и когда-нибудь его все равно придется передать хозяину. Они убили рабов и слуг, и в конце концов даже сына своего господина, так как страсть к обладанию

виноградникам, совсем их пленило. Для того, чтобы понять нелепость их поведения, не обязательно быть верующим или знать евангельский контекст. Виноградари вели себя неадекватно даже просто с бытовой точки зрения, это ясно каждому. Но задумаемся, не похоже ли наше собственное поведение в жизни, даже если мы не обладаем никакой явной властью и у нас под началом никого нет, на поведение этих виноградарей? Бог дал нам жизнь, поручил этот мир, и Он явно спросит нас о том, как мы себя вели. Конечно, мы не убиваем Его посланников и уж тем более не распинаем Его Сына. И все же, нередко мы ведем себя так, как будто бы действительно сами владеем собственной жизнью и не задумываемся о том, к чему в итоге идем. Смотря на других людей, обычных, живых или представленных в притчах, мы часто воспринимаем их ошибки как очевидные, удивляемся тому, что они их допустили. Хотя вместо этого стоит помолиться о них и о самих себе и искренне пожелать всем вразумления и помощи Божией.

0: Новый день, новые возможности. Мы можем простить тех, кто нас обидел. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. В русском языке насчитывается более 500 суффиксов. Неужели нам нужно так много? Давайте разберемся. Суффиксы – это морфемы или части слова, которые присоединяются к корню и образуют новое понятие. Они делятся на два типа – формообразующие и словообразующие. Первые изменяют только форму слова, не меняя его сути. Например, суффикс «л» образует прошедшее время глагола – читал, смотрел. А вот словообразующие морфемы создают новые слова и даже целые ряды понятий. Существительное «лес» преобразуется в «лесник», «лесок», «лесной», «лесистый», «лесовик», «лесище». Для каждой части речи есть свой набор суффиксов, поэтому мы и можем различать эти слова. Так, глаголы имеют морфемы «ова» или «ну», «а» или «и», «ходить», «тянуть», «разговаривать», «дышать». С различением слов через суффиксы связано то, что мы быстро распознаем части речи. Сразу понятно, например, что слово с суффиксом «ов» или «ин» – это прилагательное – «слоновый», «куриный». А морфемы «иц» и «ниц» говорят о том, что перед нами существительное женского рода – «девица», «мельница». Есть даже нулевой суффикс. Он создает существительный из глаголов – «бегать» – «бег», «подписать» – «подпись», «выходить» – «выход», «рассказать» – «рассказ». С помощью суффиксов заимствованные из других языков слова становятся русскими. Лампадный, реставратор, пианист. Эти и другие понятия вошли в наши словари именно благодаря суффиксации. Также данная морфема помогает и творческому отношению к языку, участвуя в создании литературных неологизмов. К примеру, в стихах Сергея Есенина можно встретить слово «вербенята» – «детеныши вербы» или «клененочек». Там, где капустные грядки красной водой поливают восход, клененочек маленькие матки зеленое вымя сосет. Суффиксы помогают и в создании забавных стихотворений. Вспомним стихи из книги Льюиса Кэрролла в русском переложении Дины Орловской. «Воркалась, хлипкие и шарьки пырялись по нове, и хрюкотали зелюки, как мемзики в мове». Здесь переводчик с помощью русских суффиксов передала формы несуществующих слов. Например, мы сразу различаем глаголы «воркалась» и «хрюкотали». Существительные «мюмзики» с уменьшительным суффиксом «ик», а слово «хливкие» воспринимаем как прилагательное за счет морфемы «к», как в знакомых нам словах «сладкий», «мелкий». Таким образом, суффиксы – важнейшая часть слова. С их помощью слова обретают форму и новые значения. И, конечно, чем больше этих морфем, тем богаче наш язык, разнообразнее творческие возможности речи. С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Богословие в красках.
2: Это программа «Богословие в красках» в студии благочинной из Обилинского округа протоиерей Сергий Рыбин. Отец Сергий, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Меня зовут Анастасия Ильина. 21 сентября православные верующие отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Это один из 12 главных праздников церковного календаря. И сегодня мы поговорим об иконе, посвященной этому важному событию – рождению Матери Иисуса Христа. Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, что изображено на иконе, посвященной Рождеству Пресвятой Богородицы, какие символы и смыслы в ней заложены?
3: Изображено событие историческое, оно, естественно, было. Мария родилась от святых своих родителей Иоакима и Анны, поэтому на иконе изображено это событие Рождества Богородицы. Но вот самое интересное – это то, как оно изображено и что там изображено на этой иконе. И вот этот вопрос, да, на самом деле определяющий, да, почему у нас Богородицу надо искать на иконе. Она очень маленькая, она не в центре, она где-то на периферии иконы, да, то есть внизу где-то. Иногда изображается совсем крохотной в руках там бабки-повитухи, да, или там каких-нибудь девиц, которые сопровождали роды. А что на первом месте? На первом месте у нас Анна. И в этом есть очень глубокий богословский смысл. Потому что Анна – это поворотный момент от Ветхого Завета к Новому. То есть фактически Анна уже включена в домостроительство спасения. Это первый шаг, один из первых шагов, Боговоплощения. И Анна, всем известно, что родила-то она нерождаемая, она была бесплодная. И здесь очень глубокий смысл. То есть человечество без Бога, без присутствия Бога, без явления Бога в мир, без Боговоплощения, оно было бесплодной землей, действительно пустыня нерождающая. И вот Анна, она такой собирательный образ этой ветхозаветной церкви, вообще мира ветхозаветного, в котором Бога нет, есть только закон. И есть ожидание пришествия Бога. А вот здесь уже наступает Новый Завет. Это поворотный момент. Она по обетованию рождает Богородицу, которая станет матерью Бога, которая станет храмом, вместилищем Бога, которая станет святая святых Бога. И этот момент изображен здесь на иконе. Поэтому Анна в центре находится, да, в центре события икономии или домостроительства Божьего спасения. Поэтому она больше всех, она крупнее всех изображена, потому что она здесь очень нагружена символическим смыслом. Вплоть до того, что в какой позе она находится. В позе смиренно принимающей волю Божию. Это изображает ее принятие. То есть она не сама является спасением, она является тем, кто принимает смиренно волю Божию. Да, Иоаким, он вообще, то есть не только на периферии, он еще часто изображается где-то там в палатах, да, то есть как бы отдельно от события. И в этом тоже есть свой символизм, и опять же, это все не просто так. Иоаким изображен в палатах, но он вроде бы участник этого события, но мы помним одну вещь простую, он священник ветхозаветный. Он исполнитель Ветхого Завета, а Ветхий Завет заканчивается. И поэтому он, конечно, не во внешней тьме, которая изображается, кстати, в окнах, в дверях, да, всегда черным изображается, как внешняя тьма, как то пространство иконы, оно все светом наполнено, да, и оно обращено к нам и в нас включает в это, чтобы мы во свете ходили, да, в Божьем. А там, за пространством этого света, всегда тьма. Тьма внешняя, там нет Бога. Но Иоаким изображен в палатах, в окне, но это окно не черное, потому что это все-таки завет с Богом, это присутствие Божие, но уже Ветхий Завет заканчивается, и поэтому он как бы тот, кто ожидал Новый Завет и дождался его, исполнения этого, да, Нового Завета. И вот он как бы так вот издаля присутствует, да, то есть он вроде бы есть, но его уже миссия закончилась, да, наступает новая эпоха Нового Завета, где все новое, да, Господь говорит, все творю все новое.
2: Благодарю вас, отец Сергий. Всем слушателям радио «Вера» хорошего дня и с праздником.
4: До свидания.
1: Богословие в красках. Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Вера. Светлое радио. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Ежегодно 8 июня в нашей стране отмечают День социального работника. Об этой дате я узнала, прочитав на сайте «Баба-деда. Пора жить» о Григории Томило, жителе города Куса Челябинской области. Григорий Петрович родился в годы Великой Отечественной войны, окончил школу и ремесленное училище, работал на машиностроительном заводе, переехал в Баку, столицу Азербайджана. Два десятилетия был сотрудником сталелитейного цеха, а в 90-е годы вернулся в родные края. Трудился штукатуром в строительной бригаде, позже оператором на очистных сооружениях. Но есть среди профессий Томило еще одна, которой он занимается по сей день, несмотря на почтенный возраст. Социальным работником Григорий Петрович стал, можно сказать, случайно. В 64 года, уже выйдя на пенсию, он регулярно ездил к родителям в Кусинский район. В небольшом поселке, где они жили, не было ни магазина, ни аптеки. Поэтому однажды Аркадий Усов, который в то время возглавлял отдел социальной защиты населения, попросил Григория заодно привозить продукты и лекарства местным старикам. «Я согласился. Мне нетрудно», — вспоминает Григорий Петрович. «Усов оформил меня как соцработника. Оказалось, за это еще и деньги платят, пусть небольшие». За мужчиной закрепили несколько беспомощных пожилых людей. Он покупал и доставлял им то, что просили. Так пенсионер трудился 12 лет. Но и после увольнения продолжает присматривать за некоторыми своими подопечными. Навещает, привозит все необходимое, помогает по хозяйству. Только уже не в службу, а в дружбу. Есть такие, кто точно пропадет без догляда, уверен 80-летний волонтер. У Григория Петровича двое детей. Четверо внуков и одна правнучка. Себя он называет человеком энергичным, не умеющим сидеть без дела. Любит решать интеллектуальные задачи, регулярно посещает шахматный клуб, старается больше двигаться. А секретом своей выносливости Томило считает отношение к жизни. «Не люблю я брюзжать, зацикливаться на неприятных моментах», — говорит он. «Стараюсь и в плохом найти что-то позитивное. Мое спасение — это юмор, общение и любовь к людям». Я думаю, что профессия соцработника стала для нашего героя настоящим призванием, превратилась в образ жизни. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах радио «Вера».
0: Живут такие люди. Радио «Вера».
2: Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Преподобный Афанасий Серпуховской, в миру Андрей, жил в XIV веке. Он еще в юности был склонен к молитвенному самоуглублению. Андрей искал себе достойного наставника в монашеской жизни, когда услышал о подвижнике Сергии Радонежском. Он пришел в монастырь Святой Троицы и принял постриг с именем Афанасий. Главным послушанием монаха стало переписывание книг. В те годы это был единственный путь распространения знаний. Однажды князь Серпуховской Владимир Храбрый обратился к преподобному Сергию с просьбой основать обитель на его земле. Вместе с Афанасием преподобный Сергий заложил в Серпухове монастырь зачатия Пресвятой Богородицы. Игуменом обители стал Афанасий. Многие русские подвижники прошли там школу иночества. В их числе был и иконописец Андрей Рублев. Еще одним важным этапом в жизни Афанасия Серпуховского стало 20-летнее пребывание в Константинополе. Афанасий ценил изобразительную часть богослужения. Он приобретал в Греции для Руси лучшие иконы, изучал каллиграфию и книжную миниатюру. Вместе с учениками игумен Серпуховской переводил и переписывал книги для русских монастырей. Он скончался на чужбине, в трудах для Родины, для Русской Церкви.
3: Преподобный Афанасий
2: входит в сон монахов и священников, которых церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному Афанасию с молитвенной просьбой. «Святой праведный Афанасий, моли Бога о нас».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если долго не заглядывать в холодильник, то там разовьется и захватит пространство альтернативная форма жизни. Там все заплесневеет, изгниет, станет непригодным к употреблению в пищу. С одной стороны, плесень и гниль в самом деле альтернативная форма жизни. С другой же стороны, это не та жизнь, которая имеет продолжение. Гниение – это форма умирания. Апостол сравнивал человеческие грехи с гнилью и тлением. Человеку кажется, будто бы он живет и развивается. Но на самом деле с ним происходит то же самое, что и с давно забытой в холодильнике морковкой. Такой человек нравственно гниет и духовно умирает. Давайте послушаем повествующие об этом слова апостола Павла из 4 главы его послания к Ефесянам. Сегодня они звучат в православных храмах во время божественной литургии.
2: «Сие убоглаголю и послушествую о Господе.
3: Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
2: «Искреннему своему, за неись мы друг другу удове».
1: Только что нами услышанный отрывок послания к Ефесянам построен на противопоставлении. Есть два вида познания Христа. Первый из них не ведет к нравственному преображению, второй же обнаруживает незавидное положение человека и заставляет нас меняться. Апостол Павел был уверен, что его адресаты из Эфеса познали Христа вторым совершенным способом. Таковое познание заставляет человека по-новому взглянуть на себя и увидеть, что естественное положение человека вовсе не нормально. Увидеть, что мы без Христа не живем, а истлеваем в наших похотях, что все наши устремления инфицированы проказой греха. Пытаясь сделать нечто доброе, мы неизбежно примешиваем к этому грех. К примеру, пытаясь помочь ближнему, мы обнаруживаем в себе и тщеславие, и гордыню, и лицеприятие, а в запущенных случаях и блудные вожделения. Поражена не какая-то одна часть человека, поражен весь человек. Потому-то апостол Павел и написал, что познавшему Христа человеку надлежит не просто исправить что-то в себе, а отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Впрочем, в этих словах апостола нет чего-то нового и непонятного. Значительно сложнее и интереснее другое. Да, мы понимаем, что наши похоти нас уничтожают. Но что же мы можем сделать? Как вера во Христа нам способна помочь? Вот мы веруем, ходим в храмы, молимся, постимся, читаем Писание, участвуем в таинствах, но мало что меняется. Что же нам надлежит делать? Апостол Павел отвечает так. «Нам необходимо обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». На практике же это означает призыв не сдаваться на пути отсечения от себя всякого греха и порока, бороться с самими собой за свободу от греха. Святитель Тихон Задонский описал этот процесс такими словами. «Душа человеческая подобна зеркалу. Как в зеркале, обращенном к солнцу, тем яснее видится солнце, чем чище зеркало, так в душе человеческой, обратившейся к Богу, вечному солнцу, тем более ясный образ Божий изображается и видится, чем более очищается она от грехов и следует святым Божьим свойствам и нравам. И как в зеркале не изобразится подобие солнца, если оно к солнцу не повернется, или если будет закопченным и замаранным, так в душе человеческой не изобразится образ Божий, если человек к Богу не обратится и не будет очищаться от грехов. К Богу же мы обращаемся тогда, когда сердце наше, ум и жизнь нашу изменяем и начинаем новую жизнь. И так совлекаемся ветхого и облекаемся в нового человека, который по образу и подобию Божьему создан.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: 21 сентября, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в новоосвященном Благовещенском храме в Астрахани. На проповеди его святейшество говорил о связи внутреннего состояния человека с духовным преуспеванием.
2: Я благодарю всех, кто сегодня трудится во благо Церкви и Отечества нашего. Тот, кто полагает силы свои, чтобы вера в Бога в нашем народе не исчезала. Потому что если она исчезнет, исчезнет способность человека отличать добро от зла. Бог есть единственный критерий различения добра и зла. Его заповеди. Если б человеческие мысли, слова, поступки расходятся с этими заповедями, значит человек вступил на плохой путь, который не ведет ни к жизни, ни к радости, ни к миру. Потому что без Бога всего этого невозможно достигать. Можно достигать карьеры, можно достигать богатства, а вот состояние души, то, что мы называем счастьем человеческим, состояние души достичь без Бога невозможно. Конечно, бывают разные допинги, как у нас в народе говорят, на грудь принял или еще там чего-то. Бог знает, что иногда люди делают, чтобы то, что называется, взбодриться, порадоваться, хотя и оснований для радости нет. Но подлинной радости и мира душевного действительно без Бога достичь практически невозможно. Если это и достигается, то скоротечно, мгновенно прошло это состояние радости, и уже совсем другие чувства нередко поглощают человека. Вот это понимание того, что вера в Господа и Спасителя, который пришел в мир для того, чтобы нас спасти от греха, от проклятия, от смерти, как это сказано в Священном Писании, то есть пришел для того, чтобы мы все были счастливыми, не сиюминутно, а по-настоящему. Вот Церковь, собственно говоря, и учит людей этому пути к счастью. Мы это называем путем к спасению. Потому что ведь не может счастье ограничиваться только земной жизнью человека, если душа бессмертна. Что толку здесь радоваться, а потом страдать? Так вот, подлинное спасение предполагает и радость земную, душевное, духовное состояние человека и, конечно, радость в жизни вечной. Миссия Церкви заключается в том, чтобы помогать людям разбираться в этих вопросах, в этих проблемах. Помогать людям выстраивать свой жизненный путь, или, как теперь говорят, свою жизненную траекторию, таким образом, чтобы там, в конце этого движения, была подлинная радость, вечное блаженство в Царстве Божием вместе с Господом и Спасителем нашим.
0: Актуальная тема.

0: Они всегда рядом с нами. Так было раньше, так есть и сейчас. Они защищают нас лучше любой армии. Они близко, хотя мы подчас не знаем даже их имен. Их жизнь всегда подвиг. Но у них уже нет биографии. Их биографии — это уже жития. Жития. Жития святых. Страницы летописи. Программа о вечных героях. На радио «Вера».
1: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее.
2: Чтобы понять настоящее.
1: Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
3: Чему же учит нас история?
1: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Федор Лебедев родился в 1876 году во Владимирской губернии. Он стал священником по примеру своего отца, служил в храме неподалеку от города Юрьев-Польский. В 28-м году в доме Лебедева в его отсутствие устроили обыск. Долго искали драгоценную церковную утварь, но нашли лишь закопанные церковные книги. Дом и все имущество у священника конфисковали. Следующий арест случился осенью 37-го. Отца Федора допрашивали трое суток. За это время следователи менялись, а священнику времени на отдых никто не давал. Расчет был на то, что изнуренный допросами обвиняемый в конце концов сознается в чем угодно, лишь бы поспать и поесть. Но отец Федор выдержал и своей вины не признал. Обвинения были те же, что и у тысяч других священников, монахов и мирян в то время. Критика колхозов, антисоветская и контрреволюционная агитация. На третий день следствие закончилось. Иерея Федора Лебедева приговорили к высшей мере наказания. Еще через несколько дней его расстреляли. Мучениками и исповедниками церковь считает не всех жертв гонений, а только тех, кто принимал страдания из-за искренней веры, принадлежности церкви, служения Богу и исповедания правды Его. Кто не испугался, не сдался, остался тверд. И таких было немало. Мы чтим подвиг всех новомучеников. И в этот день особенно просим святого мученика Федора Лебедева. Святой мученик Федор, моли Бога о нас. –

0: Осень – негромкое время года. Листья падают бесшумно. Когда их на земле становится много, они шуршат под ногами или от ветра. Но это тихий, уютный, мягкий звук. Митрополит Калужский и Боровский Климент. Светлое утро. На радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В 1802 году по указу императора Александра I было создано Министерство иностранных дел, которое занималось внешнеполитическими делами Российской империи. В ведомство министерства входили русские посольства и дипломатические миссии, расположенные в разных странах. При каждом представительстве, кроме послов и сотрудников, службу несли православные священники. В здании посольств или рядом с ними устраивались домовые церкви. Они назывались посольскими и тоже входили в ведение Министерства иностранных дел. Так, в Риме на территории русского представительства с 1836 года находился храм святителя Николая Чудотворца, а в Берлине в 1837 году был устроен храм во имя равноапостольного князя Владимира. Подобные посольские церкви появились в Лондоне, Вене, Копенгагене и других городах. К концу правления императора Николая II при посольствах действовало 15 церквей. Храм в посольстве был необходим для окормления русских путешественников и служащих представительств. Многие дипломаты годами выполняли свою заграничную работу в странах, где не было распространено православие. Для них посольская церковь была важным местом. Служащие могли участвовать в литургии и таинствах, таких как исповедь и причастие. Исследователи отмечают, что штат православного духовенства за рубежом состоял из одного или нескольких священников, иногда диакона и псаломщиков, которые получали жалование от Министерства иностранных дел. Для зарубежного служения Святейший Синод выбирал самых образованных священнослужителей со знанием иностранных языков. Кандидатура согласовывалась Министерством иностранных дел. Посольские священники являлись официальными представителями России и сталкивались с разными внешнеполитическими вызовами. Например, в период Крымской войны в 50-х годах XIX века во Франции оказалось более 1000 пленных русских солдат и офицеров. Из-за военных действий Париж были вынуждены покинуть сотрудники посольства, за исключением священника, протоиерея Иосифа Васильева, который служил в посольском храме во имя апостолов Петра и Павла. Впоследствии именно ему местные власти позволили встречаться с военнопленными. Он духовно окормлял их, служил требы и добился улучшения положения соотечественников, а в дальнейшем принимал участие в их возвращении на родину. Русскому духовенству приходилось сталкиваться и с другими сложностями. Небольшие посольские церкви не всегда могли вместить всех желающих поучаствовать в богослужении. Поэтому русские миссии в европейских странах начали активно возводить новые храмы и соборы. Так, например, в 1861 году в Париже появился еще один православный храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. А в 1899 году был построен посольский храм в Вене во имя святителя Николая Чудотворца. В течение XIX века и в начале XX века священники продолжали нести службу при посольских храмах и заниматься делом возведения православных церквей за рубежом. После революции 1917 года многие зарубежные посольские церкви были юридически отделены от уже советских дипломатических представительств или закрыты. К делу возведения русских храмов за границей вернулись в Российской Федерации. В 2006 году в Риме на территории русского посольства был освящен храм во имя святой великомученицы Екатерины. В 2012 году при посольстве в Праге появился храм в честь мученицы Людмилы, княгини Чешской. Посетить их могут все желающие. Старинный посольский храм во имя святителя Николая в Риме сейчас является одним из храмов Московского патриархата в Италии. В нем регулярно совершаются богослужения, которые может посетить каждый путешественник –

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда человеческие ошибки настолько явны, что мы бываем не в силах удержаться от удивленного и, по сути, осуждающего восклицания, ставящего под сомнение адекватность тех, кого мы оцениваем. Но как стоит реагировать на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И начал им в притче глаголоти...»
3: «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
2: И оставши его, от и доша.
1: Один мой знакомый имел привычку возмущаться поведением тех, кто, получив даже незначительную власть, начинал вести себя так, будто бы становился хозяином жизни и никогда не только эту власть не потеряет, но и за свои решения отвечать не будет. «Странные люди, — говаривал он, — ведут себя как бессмертные, а ведь если что, им и руки никто не подаст. Если ты за что-то отвечаешь, и от тебя зависит жизнь людей, сохранение самокритики — это просто признак психически здорового человека. Даже если ты отец семейства, и перед тобой твои собственные дети, воспитывая их, надо помнить, что когда-нибудь ты станешь старым, и многие вопросы твоей жизни будут решать они. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что, получив какую-то незначительную должность, мой знакомый стал вести себя так, будто бы до него никого на этом месте не было, да и после не будет. В своих решениях он буквально повторил то поведение, которому обычно удивлялся. Справедливости ради стоит сказать, что со временем он раскаялся и признал свою неправоту. В притче о злых виноградарях, которую мы услышали сегодня, меня всегда удивляло поведение виноградарей, которые, как беспамятные, пытались присвоить себе виноградник. Их сердца настолько развратились, что в какой-то момент они перестали понимать, что место их работы им не принадлежит, и когда-нибудь его все равно придется передать хозяину. Они убили рабов и слуг, и в конце концов даже сына своего господина, так как страсть к обладанию виноградником совсем их пленила. Для того, чтобы понять нелепость их поведения, не обязательно быть верующим или знать евангельский контекст. Виноградари вели себя неадекватно даже просто с бытовой точки зрения, это ясно каждому. Но задумаемся, не похоже ли наше собственное поведение в жизни, даже если мы не обладаем никакой явной властью и у нас под началом никого нет, на поведение этих виноградарей? Бог дал нам жизнь, поручил этот мир, и Он явно спросит,

учит нас о том, как мы себя вели. Конечно, мы не убиваем его посланников и уж тем более не распинаем его сына. И все же, нередко мы ведем себя так, как будто бы действительно сами владеем собственной жизнью и не задумываемся о том, к чему в итоге идем. Смотря на других людей, обычных, живых или представленных в притчах, мы часто воспринимаем их ошибки как очевидные, удивляемся тому, что они их допустили. Хотя вместо этого стоит помолиться о них и о самих себе и искренне пожелать всем вразумления и помощи Божией.

0: Обнять близких перед уходом на работу – прекрасное начало дня. Светлое утро на радио «Вера».
1: Утро в прозе. Читает Илья Крутояров.
2: Екатерина Миловидова. Литературные эскизы. Ранний подъем. Резкий звук стартера автомобиля выдергивает меня из сна. Смотрю на часы. 5 утра. У соседа по даче не заводится старенький автомобиль. Снова и снова крутит он стартер, но, видимо, безрезультатно. С досадой думаю о том, что вырваться на денек на дачу к семье удалось, а отоспаться нет. Нехотя вылезаю из-под теплого одеяла в зябкое осеннее утро и тихо выхожу из дома, стараясь не разбудить жену и детей. На улице через низенький забор палисадника замечаю напряженное лицо соседа. Спешу на подмогу. Хорошо, что проблема нашлась довольно быстро. Завелась родимая. Отвезет его на работу вовремя. Жму соседу руку и ухожу. Уже у калитки он догоняет меня и вручает пакет. Из него доносится аромат спелых яблок. Вот радости будет у моей ребятни. Наши-то деревья в этом году пустые. Варю на летней кухне кофе и, выйдя с чашкой на крыльцо, сажусь на деревянные ступеньки. В утреннем саду начинают робкую перекличку птицы. Да чего же спокойно. Скоро все наполнится суетным шумом, а пока будто звенит в ушах тишина. Воздух по-осеннему свеж, пахнет лесом. Туман, что подкрался к забору, потихоньку рассеивается, обнажая изгибы деревьев. Откусываю предложенное соседом яблоко. Сладко, как в детстве. Смотрю на часы, еще только 6 утра, а уже кому-то пригодился. И впереди еще целый божий день. Хорошо, что так рано встал.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: По-человечески с отцом Игорем.
2: О чувствах, людях и вере.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами благочинный храмов Михайловского округа, протоиерей Игорь Подоситников. Почему ты все время доказываешь свою ценность? Может быть, потому что внутри ты все еще ждешь, что кто-то наконец скажет, ты достаточно хорош, и ты стараешься быть лучше, понравиться, заслужить, не ошибиться, не разочаровать, только бы тебя не отвергли. Но послушай, твоя ценность не рождается из чужой оценки. В Священном Писании сказано: «Не бойся, ибо я искупил тебя. Я назвал тебя по имени твоему. Ты мой, говорит Господь». Это значит, ты уже не чужой. Тебе не нужно заслуживать право быть любимым. Ты не обязан все время что-то доказывать, чтобы Бог увидел тебя. Может быть, ты просто очень устал жить так, будто любовь надо постоянно подтверждать. Но она не подтверждается через износ души. Она принимается в тишине сердца. Господи, я больше не хочу бежать за тем, чтобы меня заметили. Я хочу просто быть твоим. И иногда именно с этого и начинается свобода. Храни вас Господь и всего вам доброго, дорогие друзья.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
5: Или в обычном селе все равно готов Царствие Небесное принять.
4: Актуальная тема. Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».

0: каждой песне заключена история. История жизни человека или целого народа. Но песня не лишена и собственной истории. Она, как и мы, рождается, живет и канет в лету бесследно или оставляя память о себе. В программе «Песни с историей» радио «Вера» расскажет историю песни, историю в песне. Ежедневно, по утрам, на волнах радио «Вера» «Песня с историей».
1: «Песня с историей».
2: Не греет ладоней ни воск, ни зола, и мы шелестим памятью лиственной. Все же за край земли

0: радио. Добрые истории.
1: Рассказывает настоятель храма Рождества Богородицы села Поздеевское Ярославской епархии, автор YouTube-канала «Стройбатя. Отец Нефедов», священник Вячеслав Нефедов.
2: Когда я пришел в священники, я пришел из строителей. Вот и думал, чем я могу помогать людям? Ну, буду строить. Строил достаточно активно много, то есть и в храме, и людям помогал. И постоянно багажник забит инструментом. Но наступил такой период жизни, когда у меня лично автомобиль уже прекратил ездить. В этот момент я подумал, что, может быть, Господь ко мне как бы так обращается, что хватит уже строить, давай уже будешь просто батюшкой. И с этой мыслью я начал осваивать электрички, прекрасно себя чувствовал. Но тут наступает у меня день рождения. Меня друзья начинают с утра поздравлять, приехали по гости и зовут меня на улицу. Я на улицу выхожу, а там стоит, во-первых, стоят там человек 30 или 40 прихожан и друзей, а позади стоит «Лада Гранта». То есть друзья, зная, что я без машины и без денег, приобрели мне автомобиль. Я сел в машину, поехал на приход, первым делом открыл багажник, оценил размер, помолился. И чем лично для меня эта история примечательна, еще будучи строителем, я всегда уповал на то, что если ты честно трудишься, это гораздо важнее, чем гнаться за прибылью. И я всегда верил, что Господь не оставит. И вот этот случай как раз показал, что Господь-то и не оставил. То есть я не искал прибыли и не мог купить себе новые машины. Вот. Но тем не менее, были люди, оказывается, вокруг, я даже не знал, что их столько, для которых было очень важно то, чем я занимаюсь, которые меня в трудную не оставили и тоже помогли. И в дальнейшем я этот автомобиль, ну и по сей на нем езжу, я воспринимаю его строго как инструмент, который дан мне Господом, чтобы служить и дальше ему и людям вокруг. Обязательно ты должен кому-то помочь, обязательно должен кому-то что-то построить, кого-то подвести, потому что ровно для этого нам Господь подает благо, ровно для этого подает нам их как инструменты для служения близким.

В эфире «Радио Вера». Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Николай Житов родился в 1888 году в Рязанской губернии в крестьянской семье. Он окончил духовное училище, 10 лет служил псаломщиком, потом еще 5 лет диаконом. Священнический сан он принял в 1920 году. В 30-е Житов пережил все то, что и тысячи священников по всей стране. Ему, как духовному лицу, назначили непомерный налог. Когда иерей не смог его выплатить, у него отобрали имущество. Впрочем, отца Николая трудности не пугали, он с детства был привычен ко всякому труду. Священник стал зарабатывать на жизнь, вставляя стекла и мастеря катки. Осенью 37-го отца Николая арестовали. Председатель колхоза и двое односельчан дали показания в защиту священника, но, не глядя, подписали протокол. А в нем следователь все это время писал совсем другое – об антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности протоиерея Житова. Священника приговорили к смертной казни. Отец Николай был расстрелян на Бутовском полигоне. На рубеже 20-30-х годов 20 века священники и монахи, не отрекшиеся от сана, знали, на что обрекают себя. В особенности те, кто встал на путь служения церкви в послереволюционные годы. Подобно Спасителю, они взяли свой крест, и тысячи из них стойко пронесли его до конца. Церковь чтит подвиг всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращается к священномученику Николаю Житову. «Святой мученик Николай, моли Бога о нас!»

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Первая симфония немецкого композитора Роберта Шумана была написана в счастливую пору жизни. Музыкант только что женился на своей возлюбленной Кларе Вик после многолетней помолвки. Отец девушки не хотел давать согласие на этот брак, но в конце концов влюбленные смогли его убедить. Осенью 1840 года состоялось бракосочетание Клары и Роберта. В тот период Шуман пишет множество песен, будто пронизанных светом торжествующей любви, а в разгар зимы принимается за симфонию, которая дает заголовок «Весенняя». Симфония, то есть масштабное четырехчастное произведение для симфонического оркестра, была создана в наброске всего за 4 дня. В заметках композитора можно встретить следующие строки. «Я закончил на днях работу, которая сделала меня вполне счастливым. При исполнении этой симфонии оркестру необходимо передать некоторое томление по весне. Именно это я главным образом и испытывал, когда писал ее». Первоначально Шуман планировал предварить каждую часть симфонии поэтическим эпиграфом из весеннего стихотворения немецкого поэта Адольфа Бёдгера, но позже отказался от этой идеи. Однако, судя по сохранившимся черновикам, эпиграфы повествовали о разных этапах весны, от робкого прихода до полного расцвета. Именно этот радостный путь природы передан в музыке симфонии. Так вторая часть изображает красоту мира, еще не пробудившегося после долгой зимы, но медленно наполняющегося солнцем и теплом. Фрагмент второй части первой симфонии «Весенняя» Роберта Шумана прозвучит в исполнении Лондонского филармонического оркестра. Дирижер Рикардо Мути.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если долго не заглядывать в холодильник, то там разовьется и захватит пространство альтернативная форма жизни. Там все заплесневеет, изгниет, станет непригодным к употреблению в пищу. С одной стороны, плесень и гниль в самом деле альтернативная форма жизни. С другой же стороны, это не та жизнь, которая имеет продолжение. Гниение – это форма умирания. Апостол сравнивал человеческие грехи с гнилью и тлением. Человеку кажется, будто бы он живет и развивается. Но на самом деле с ним происходит то же самое, что и с давно забытой в холодильнике морковкой. Такой человек нравственно гниет и духовно умирает. Давайте послушаем повествующие об этом слова апостола Павла из 4 главы его послания к Ефесянам. Сегодня они звучат в православных храмах во время божественной литургии.
2: «Сие убоглаголю и послушествую о Господе».
3: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
2: «Искреннему своему, за ней мы друг другу удове».
1: Только что нами услышанный отрывок послания к Ефесянам построен на противопоставлении. Есть два вида познания Христа. Первый из них не ведет к нравственному преображению, второй же обнаруживает незавидное положение человека и заставляет нас меняться. Апостол Павел был уверен, что его адресаты из Эфеса познали Христа вторым совершенным способом. Таковое познание заставляет человека по-новому взглянуть на себя и увидеть, что естественное положение человека вовсе не нормально. Увидеть, что мы без Христа не живем, а истлеваем в наших похотях, что все наши устремления инфицированы проказой греха. Пытаясь сделать нечто доброе, мы неизбежно примешиваем к этому грех. К примеру, пытаясь помочь ближнему, мы обнаруживаем в себе и тщеславие, и гордыню, и лицеприятие, а в запущенных случаях и блудные вожделения. Поражена не какая-то одна часть человека, поражен весь человек. Потому-то апостол Павел и написал, что познавшему Христа человеку надлежит не просто исправить что-то в себе, а отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Впрочем, в этих словах апостола нет чего-то нового и непонятного. Значительно сложнее и интереснее другое. Да, мы понимаем, что наши похоти нас уничтожают. Но что же мы можем сделать? Как вера во Христа нам способна помочь? Вот мы веруем, ходим в храмы, молимся, постимся, читаем Писание, участвуем в таинствах, но мало что меняется. Что же нам надлежит делать? Апостол Павел отвечает так. «Нам необходимо обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». На практике же это означает призыв не сдаваться на пути отсечения от себя всякого греха и порока, бороться с самими собой за свободу от греха. Святитель Тихон Задонский описал этот процесс такими словами. «Душа человеческая подобна зеркалу. Как в зеркале, обращенном к солнцу, тем яснее видится солнце, чем чище зеркало, так в душе человеческой, обратившейся к Богу, вечному солнцу, тем более ясный образ Божий изображается и видится, чем более очищается она от грехов и следует святым Божьим свойствам и нравам. И как в зеркале не изобразится подобие солнца, если оно к солнцу не повернется, или если будет закопченным и замаранным, так в душе человеческой не изобразится образ Божий, если человек к Богу не обратится и не будет очищаться от грехов. К Богу же мы обращаемся тогда, когда сердце наше, ум и жизнь нашу изменяем и начинаем новую жизнь. И так совлекаемся в ветхого и облекаемся в нового человека, который по образу и подобию Божьему создан.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Светлана Бакулина. Специалист по связям с общественностью, экскурсовод. Читает и поет на клиросе.
0: Частное мнение.
2: Несколько лет назад я впервые решила поститься. Тогда был конец ноября. 25 числа у меня день рождения, а 28 ноября начинается рождественский пост. И вот наступает первый день поста. Я открываю холодильник и обнаруживаю в нем пирожные в красивой упаковке ручной работы. Их подарила мне несколько дней назад подруга. А кроме них в холодильнике ничего нет. Выбор ограничен. А есть-то хочется сейчас. Сразу вспомнила слова моих друзей. Еда в посте – это не главное. Ну, раз не главное, значит, можно начать поститься с завтрашнего дня. А сегодня хорошенько поесть, подумала я. И потянулась к коробке. Уже дернула ее за ленточку и вдруг задумалась. Нет. Наверное, пойду дойду до храма, спрошу у батюшки благословения, съесть пирожное, а потом начать поститься. Он мне наверняка скажет то же, что и друзья. Но меня хотя бы совесть мучить не будет. Пришла в храм. Встала в очередь на исповедь к знакомому священнику. Когда подошла моя очередь, прямо спросила. «Батюшка, благословите поститься завтрашнего дня». «А почему не с сегодняшнего?» – поинтересовался священник. Я стала объяснять. «Мне подруга пирожные подарила. Вкусные на день рождения. Сама делала. А я съесть их не успела. Жалко, пропадут. Так ты поищи в холодильнике получше. Может, там еще салат оливье остался. И его заодно доешь». «Ну что вы смеетесь надо мной? Говорю же, я только пирожное доем и сразу начну поститься», — продолжала настаивать я. Священник был непреклонен и предложил мне самостоятельно определиться, поститься или нет, а не искать компромиссов. Я продолжала спорить. Он прервал мой монолог. «Светлана, мы уже 15 минут с тобой говорим о пирожных. Это все, что ты хотела сказать на исповеди?» И тут я вспомнила, что за мной стоит еще целая очередь людей. А я, вместо того, чтобы назвать хоть один грех, уже несколько минут спорю. Обижаюсь на священника и подбираю для себя оправдание. Я с сожалением наклонила голову и произнесла: «Господи, прости меня за все грехи, которые я совершила осознанно и неосознанно». Батюшка прочитал разрешительную молитву, и я пошла домой, чтобы там обдумать, какие же именно грехи я не назвала. Осуждение, самооправдание, лень, несдержанность, обида, раздражение. Лишь малая часть того, что я в себе обнаружила. Но этого было достаточно для того, чтобы открылись глаза на реальное состояние души, с которым я собралась вступить в пост. Пирожное я отдала болящему ребенку подруге. Надо сказать, сейчас с благодарностью вспоминаю о них. Этот случай научил меня не искать послаблений, не лукавить, а просто взять и начать исправляться, быть внимательнее к духовной жизни. Я пришла к выводу, что ограничение в еде во время поста, хоть и не главная его составляющая, но все же важная. Она помогает переключить внимание с желаний физических на состояние духовное. Когда мы можем осознанно отказаться от чего-то вкусного, привычного, любимого, взамен обретаем навык воздержания, преодоления себя. Эти навыки помогли лично мне сформировать какую-то хотя бы небольшую внутреннюю дисциплину.
0: Частное мнение.

Псалтирь – это самое настоящее утешение и вдохновение. Я, священник Антоний Борисов, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтирь. Богослужебные чтения» на радио «Вера» каждый вечер в 21:30.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
2: Сегодня со священником Михаилом Доче будем читать и обсуждать фрагменты из «Слова о вере» преподобного Симеона Нового Богослова.
1: Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Иоанн Прудентов родился в 1868 году в селе под Вязниками во Владимирской губернии. Он происходил из древнего священнического рода и сам тоже принял сан. Отец Иоанн служил в храме родного села, преподавал в местной школе большинство предметов. Он построил дом для учителей и общежитие для учеников из дальних деревень. После революции школу закрыли. Прудентов продолжил учить ребят на дому, часто ходил к детям в соседние села. Но вскоре власти запретили и эти уроки. У отца Иоанна было 8 детей. На Рождество в семье устраивали елку, на которой собиралось все село. Для взрослых прихожан священник открыл при храме библиотеку и устраивал воскресные беседы, где обсуждались события в стране. Первый раз отец Иоанн был арестован в 30-м году. Священника обвинили в том, что 10 лет назад он препятствовал изъятию ценностей из храма и критиковал советскую власть. Прудентова сослали в ссылку в Сибирь на 3 года. По возвращении его несколько лет изматывали бесконечно возраставшими налоговыми сборами. При этом все имущество Прудентова было конфисковано. В 1937-м последовал новый арест. На основании показаний лжесвидетелей отцу Иоанну был вынесен смертный приговор. Многие новомученики, оказавшись в заключении за имя Христово и свое церковное служение, после освобождения снова возвращались к тому же служению. И многие делали это не раз. Это упорство и мужество, верность имени Христову вызывает восхищение и глубокое уважение. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто почитает их и просит о заступничестве. Мы прославляем святого мученика Иоанна Прудентова и просим его: «Священномученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Апостол Павел. Светлое утро на радио «Вера».
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.
2: Оперная певица родом из Америки, которой рукоплескала Европа, и русская провинциальная помещица, глубоко верующая церковная благотворительница. Что общего между ними может быть? Сложно поверить, но это один и тот же человек. Ирина Яковлевна Коншина, урожденная Эмма Мершин. Известный публицист середины 20 века Владимир Быков так отзывался об этой женщине. Она пришла в чужой, неведомый ей край, приняла православие и посвятила себя церкви и Христу так, что многие произносят ее имя с благоговением. В 1887 году девушка из американского штата Айова и подумать не могла, что ее жизнь окажется навсегда связана с Россией. Эмма приехала в Европу, чтобы учиться пению у самых известных мастеров вокала. В Италии, к примеру, ее педагогом был профессор Миланской консерватории Франческо Ламперти. Именно в Милане Эмма Мершин дебютировала на оперной сцене. Успех был невероятный. Не только зрители, но и коллеги восхищались молодой певицей с уникальным тембром. У Эммы было редкое, колоратурное меццо-сопрано. Среди почитателей ее таланта оказался и русский оперный певец – тенор Николай Коншин. Молодые люди обвенчались в 1890 году во Флоренции, в Христорождественской православной церкви при русском посольстве. Супруги стали выступать вместе. Их приглашали лучшие оперные театры Европы. Но популярность Николая стала постепенно угасать, и он решил вернуться на родину. Эмма могла бы выступать и дальше, но решила последовать за мужем. Супруги поселились в Калужской губернии в небольшом сельском имении Охлебинино. Там Эмма приняла православие и стала Ириной Яковлевной Коншиной. Увы, очень скоро ее супруг начал топить в спиртном свои переживания из-за разрушенной карьеры. Беда пришла не одна. Во младенчестве умер первенец Коншиных. Но Ирина не отчаялась. Она посвятила себя людям. Охлебининские крестьяне тогда, в начале 1890-х, пережили несколько неурожаев подряд и эпидемию холеры. Люди буквально нищенствовали. Ирина Яковлевна хотела поддержать их материально. Однако муж на это согласие не дал. И все-таки Коншина нашла способ помочь. Она открыла в селе мастерскую народной вышивки. На ткани, нити и бисер деньги у Ирины нашлись. Крестьянки охотно занялись делом. У них появился приличный стабильный заработок. Среди заказчиков мастерской было немало богатых и знатных людей. Есть сведения о том, что охлебининские мастерицы расшили платье для самой императрицы Александры Федоровны. Деревня ожила. Благодарные сельчане говорили про Ирину Яковлевну. «Такой барыни больше нигде не сыщешь. Добрейшая, набожная». Ирина действительно много времени посвящала церкви. Она не только исправно посещала богослужения, но и помогала храмам. В соседнем селе Патросове Коншина построила трапезную для Никольской церкви. В Охлебинине хотела восстановить древний и почти разрушенный Успенский храм, возведенный еще в XVI веке, который пришел в упадок и почти разрушился. Но супруг оказался категорически против. Ирина смогла устроить лишь небольшую каменную часовню. Но и вокруг этого маленького храма затеплилась духовная жизнь. На церковные праздники Ирина приглашала священников из близлежащих сел. Они беседовали с народом. После этих бесед, на которые собирались все сельчане, Коншина дарила крестьянам Евангелие и молитву.

0: Калужская помещица Ирина Яковлевна Коншина, урожденная американка Эмма Мершин, скончалась в 1937 году в Калуге. Даже в самые страшные годы революции и гражданской войны у нее не возникало и мысли о том, чтобы вернуться в Америку. Россия стала ее родиной. Ей и простым русским людям Ирина посвятила свою жизнь.
1: Жизнь как служение. О людях и славных деяниях.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда человеческие ошибки настолько явны, что мы бываем не в силах удержаться от удивленного и, по сути, осуждающего восклицания, ставящего под сомнение адекватность тех, кого мы оцениваем. Но как стоит реагировать на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: «И начат им в притче глаголати...»
3: «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
2: И оставши его, вот и душа.
1: Один мой знакомый имел привычку возмущаться поведением тех, кто, получив даже незначительную власть, начинал вести себя так, будто бы становился хозяином жизни и никогда не только эту власть не потеряет, но и за свои решения отвечать не будет. «Странные люди, — говаривал он, — ведут себя как бессмертные, а ведь если что, им и руки никто не подаст. Если ты за что-то отвечаешь, и от тебя зависят жизни людей, сохранение самокритики — это просто признак психически здорового человека. Даже если ты отец семейства, и перед тобой твои собственные дети — воспитывая их, надо помнить, что когда-нибудь ты станешь старым, и многие вопросы твоей жизни будут решать они. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что, получив какую-то незначительную должность, мой знакомый стал вести себя так, будто бы до него никого на этом месте не было, да и после не будет. В своих решениях он буквально повторил то поведение, которому обычно удивлялся. Справедливости ради стоит сказать, что со временем он раскаялся и признал свою неправоту. В притче о злых виноградарях, которую мы услышали сегодня, меня всегда удивляло поведение виноградарей, которые, как беспамятные, пытались присвоить себе виноградник. Их сердца настолько развратились, что в какой-то момент они перестали понимать, что место их работы им не принадлежит, и когда-нибудь его все равно придется передать хозяину,

Они убили рабов и слуг, и в конце концов даже сына своего господина, так как страсть к обладанию виноградником совсем их пленила. Для того, чтобы понять нелепость их поведения, не обязательно быть верующим или знать евангельский контекст. Виноградари вели себя неадекватно даже просто с бытовой точки зрения, это ясно каждому. Но задумаемся, не похоже ли наше собственное поведение в жизни, даже если мы не обладаем никакой явной властью и у нас под началом никого нет, на поведение этих виноградарей? Бог дал нам жизнь, поручил этот мир, и Он явно спросит нас о том, как мы себя вели. Конечно, мы не убиваем Его посланников и уж тем более не распинаем Его Сына. И все же, нередко мы ведем себя так, как будто бы действительно сами владеем собственной жизнью и не задумываемся о том, к чему в итоге идем. Смотря на других людей, обычных, живых или представленных в притчах, мы часто воспринимаем их ошибки как очевидные, удивляемся тому, что они их допустили. Хотя вместо этого стоит помолиться о них и о самих себе и искренне пожелать всем вразумления и помощи Божией.

0: духовной радости. Светлое утро на радио «Вера».
1: Духовные этюды. Мысли на каждый день с протоиереем Артемием Владимировым.
2: Садоводы обыкновенно подпирают колышками яблоневые ветви, отягощенные по осени спелыми плодами. В противном случае нижняя ветка вовсе прильнет к земле, а верхняя просто обломится под тяжестью сочных яблок. Смотришь на труженицу-яблоньку, усыпанную краснобокими яблоками, и вспоминаешь евангельское слово о том, что ученики Иисусовы призваны принести плод многие, будучи ветвями, укорененными на лозе Христе. Чем больше яблок, тем ниже к земле опускается ветвь. Такова и душа, обогащенная плодами Духа Святого. Созерцая богатство благодати, она приходит в совершенное смирение пред Богом.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Добрый день, друзья мои. В эфире программа «Игнатьевские чтения». Ее ведущий – протоиерей Владимир Волков. Сегодня мы с вами продолжим изучать священное предание по трудам святителя Игнатия Бринчанина. Узнаем, какая сила сокрыта в Иисусовой молитве. Молитва – это может привести в движение всю силу врага и сердца. И молитва – это может победить и искоренить ее мало-помалу. Святые отцы дают молящемуся молитвой Иисусовой следующее душеспасительнейшее наставление. Душа, если не будет переживать весьма значительно и неотвязчивости греха, то невозможно обильно возрадоваться о благости правосудия. Желающий очистить сердце свое, да разжигает его непрестанно памятью Господа Иисуса. Имея единственно это непрерывающимся поучением и делом. Те, которые хотят отвергнуть свою ветхость, не должны иногда молиться. Иногда нет, но непрестанно пребывать в молитве, сохраняя ум, хотя бы они находились вне молитвенных храмов. Намеревающиеся очистить золото, если и на короткое время попустят угаснуть огню в горниле, то производит вновь отвердение и чищимся веществам проблему. Подобно этому молящимся иногда Богу, а чаще пребывающие в житейских заботах, погубляют праздностью то, что думают приобрести при помощи молитвы. Любо добродетельному мужу свойственно постоянно истреблять памятью Божию житейские попечения сердца, чтобы таким образом зло мало-помалу потреблялось огнем памяти о благе, о Боге, и душа совершенно возвратилась в естественную свою светлость с великой славой. Таким образом, ум, пребывая в сердце, чисто и непрестанно молится, как тот же святой Диодор сказал, «Тогда молитва бывает истинной и непрелестной, когда ум, в то время как молится, соединен с сердцем». Не устрашимся, друзья мои, делатели молитвы Иисусовой, ни ветров, ни волнений. Ветрами называю бесовские помыслы и мечтания, а волнением – мятеж страстей, возбужденных помыслами и мечтами. Из среды свирепствующей бури с постоянством, мужеством и плачем будем вопить ко Господу Иисусу Христу. Он воспретит ветрам и волнам, а мы, опытно узнав всемогущество Иисуса, воздадим Ему должное поклонение, глаголющее «Воистину Божий Сын Ты еси». На сегодня все. До новых встреч. Храни вас Господь.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: радио. Вера. Живут такие люди.
1: Здравствуйте, с вами Дарья Виноградова. Весна 2020 года запомнилась печальными приметами. Встревоженные глаза, медицинские маски на лицах, перчатки на руках. А вот на улицах столицы Португалии, города Лиссабона, в то время появились супергерои. Персонажи, сражавшиеся в сказках на стороне добра, на этот раз выступили против коронавируса, который запер людей по домам. Можно было увидеть, как капитан Америка подметает улицы, железный человек стрижет газоны, а принцесса Лея развозит старикам продукты на машине. Кто же скрывался под масками? Оказалось, прихожане храма святого Антония. Древние благотворительные традиции этой общины приняли новую форму. Глава приходского совета Васко Маргадо получил у градоначальников разрешение на волонтерскую деятельность во время пандемии. И 64 добровольца вышли на работу вместо заболевших сотрудников городских служб. Не прекратилась и церковная помощь нуждающимся. Наоборот, она стала еще шире. Теперь продуктовые наборы доставляли не только малоимущим семьям, но и старикам, которые не имели возможности выйти на улицу из-за карантина. Волонтеры сочли, что медицинские средства защиты на лицах выглядят мрачновато, а люди и без того подавлены происходящим. И тут пригодились сказочные костюмы, скучавшие в шкафах после февральского карнавала. Эта одежда закрывает лицо и руки, а значит, вполне может заменить маски и перчатки. Правда, костюмы приходилось каждый день стирать и обрабатывать специальным составом, но хлопоты стоили улыбок на лицах горожан. Заботиться, презрев опасность, чтобы улицы родного города были чистыми, а его жители не голодали и не унывали, это и вправду похоже на суперспособность. С вами была Дарья Виноградова. До встречи на волнах Радио Вера.
0: Живут такие...

0: Радио для тех, кто хочет верить.
1: Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Преподобный Афанасий Серпуховской, в миру Андрей, жил в XIV веке. Он еще в юности был склонен к молитвенному самоуглублению. Андрей искал себе достойного наставника в монашеской жизни, когда услышал о подвижнике Сергии Радонежском. Он пришел в монастырь Святой Троицы и принял постриг с именем Афанасий. Главным послушанием монаха стало переписывание книг. В те годы это был единственный путь распространения знаний. Однажды князь Серпуховской Владимир Храбрый обратился к преподобному Сергию с просьбой основать обитель на его земле. Вместе с Афанасием преподобный Сергий заложил в Серпухове монастырь зачатия Пресвятой Богородицы. Игуменом обители стал Афанасий. Многие русские подвижники прошли там школу иночества. В их числе был и иконописец Андрей Рублев. Еще одним важным этапом в жизни Афанасия Серпуховского стало 20-летнее пребывание в Константинополе. Афанасий ценил изобразительную часть богослужения. Он приобретал в Греции для Руси лучшие иконы, изучал каллиграфию и книжную миниатюру. Вместе с учениками игумен Серпуховской переводил и переписывал книги для русских монастырей. Он скончался на чужбине, в трудах для Родины, для русской церкви.
2: Преподобный Афанасий входит в сон монахов и священников, которых церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному Афанасию с молитвенной просьбой. «Святой праведный Афанасий, моли Бога о нас».

0: Режиссер Сергей Тарасов, актеры Борис Хмельницкий и Владимир Высоцкий мечтали вместе создать фильм «Далекий от политики» о любви, верности, благородстве. И в 1975 году эти чаяния сбылись. Сергей Сергеевич приступил к съемкам картины «Стрелы Робин Гуда». Хмельницкому в этой ленте досталась главная роль. Высоцкий написал для фильма 6 ярких баллад. Но чиновники Мосфильма остались недовольны песнями Владимира Семеновича. Особенно их смутила смелая баллада о борьбе. Они распорядились переозвучить фильм. Хмельницкий отказался в этом участвовать, и его герой заговорил с экрана голосом Александра Белявского. Изначальный вариант картины зрители смогли увидеть лишь в 1988 году. К 50-летию Владимира Высоцкого Сергей Тарасов восстановил фильм по единственному уцелевшему авторскому экземпляру. И баллада о борьбе звучит в нем вовсе не политическим манифестом, как показалось цензорам, а гимном благородства. Песня призывает к борьбе с подлостью, трусостью, малодушием, в первую очередь в своей собственной душе.
1: Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосало под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич принимавшие в бой тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут в детских играх своих назначали врагов, и злодея следам не давали остыть, и прекраснейших дам обещали любить, и друзей успокоив, и ближних любя, мы на роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать, краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом, и доспехи надев, что почем, что почем. Разберись, кто ты, трус или избранник судьбы, и попробуй на вкус настоящей борьбы. И когда рядом рухнет израненный друг, и над первой потерей ты взвоешь, скорбя, и когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил

и гробы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если путь

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если долго не заглядывать в холодильник, то там разовьется и захватит пространство альтернативная форма жизни. Там все заплесневеет, изгниет, станет непригодным к употреблению в пищу. С одной стороны, плесень и гниль в самом деле альтернативная форма жизни. С другой же стороны, это не та жизнь, которая имеет продолжение. Гниение – это форма умирания. Апостол сравнивал человеческие грехи с гнилью и тлением. Человеку кажется, будто бы он живет и развивается. Но на самом деле с ним происходит то же самое, что и с давно забытой в холодильнике морковкой. Такой человек нравственно гниет и духовно умирает. Давайте послушаем повествующие об этом слова апостола Павла из 4 главы его послания к Ефесянам. Сегодня они звучат в православных храмах во время божественной литургии.
2: «Сие убоглаголю и послушествую о Господе.
3: Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
2: «Искреннему своему, за несть мы друг другу в удове».
1: Только что нами услышанный отрывок послания к Ефесянам построен на противопоставлении. Есть два вида познания Христа. Первый из них не ведет к нравственному преображению, второй же обнаруживает незавидное положение человека и заставляет нас меняться. Апостол Павел был уверен, что его адресаты из Эфеса познали Христа вторым совершенным способом. Таковое познание заставляет человека по-новому взглянуть на себя и увидеть, что естественное положение человека вовсе не нормально. Увидеть, что мы без Христа не живем, а истлеваем в наших похотях, что все наши устремления инфицированы проказой греха. Пытаясь сделать нечто доброе, мы неизбежно примешиваем к этому грех. К примеру, пытаясь помочь ближнему, мы обнаруживаем в себе и тщеславие, и гордыню, и лицеприятие, а в запущенных случаях и блудные вожделения. Поражена не какая-то одна часть человека, поражен весь человек. Потому-то апостол Павел и написал, что познавшему Христа человеку надлежит не просто исправить что-то в себе, а отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Впрочем, в этих словах апостола нет чего-то нового и непонятного. Значительно сложнее и интереснее другое. Да, мы понимаем, что наши похоти нас уничтожают. Но что же мы можем сделать? Как вера во Христа нам способна помочь? Вот мы веруем, ходим в храмы, молимся, постимся, читаем Писание, участвуем в таинствах, но мало что меняется. Что же нам надлежит делать? Апостол Павел отвечает так. «Нам необходимо обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». На практике же это означает призыв не сдаваться на пути отсечения от себя всякого греха и порока, бороться с самими собой за свободу от греха. Святитель Тихон Задонский описал этот процесс такими словами. «Душа человеческая подобна зеркалу. Как в зеркале, обращенном к солнцу, тем яснее видится солнце, чем чище зеркало, так в душе человеческой, обратившейся к Богу, вечному солнцу, тем более ясный образ Божий изображается и видится, чем более очищается она от грехов и следует святым Божьим свойствам и нравам. И как в зеркале не изобразится подобие солнца, если оно к солнцу не повернется, или если будет закопченным и замаранным, так в душе человеческой не изобразится образ Божий, если человек к Богу не обратится и не будет очищаться от грехов. К Богу же мы обращаемся тогда, когда сердце наше, ум и жизнь нашу изменяем и начинаем новую жизнь. И так совлекаемся в ветхого и облекаемся в нового человека, который по образу и подобию Божьему создан.
0: Апостольские чтения.

0: Актуальная тема.
1: 21 сентября, праздник Рождества Пресвятой Богородицы, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в новоосвященном Благовещенском храме в Астрахани. На проповеди его святейшество говорил о связи внутреннего состояния человека с духовным преуспеванием.
2: Я благодарю всех, кто сегодня трудится во благо Церкви и Отечества нашего. Тот, кто полагает силы свои, чтобы вера в Бога в нашем народе не исчезала. Потому что если она исчезнет, исчезнет способность человека отличать добро от зла. Бог есть единственный критерий различения добра и зла. Его заповеди. Если человеческие мысли, слова, поступки расходятся с этими заповедями, значит, человек вступил на плохой путь, который не ведет ни к жизни, ни к радости, ни к миру. Потому что без Бога всего этого невозможно достигать. Можно достигать карьеры, можно достигать богатства, а вот состояние души, то, что мы называем счастьем человеческим, состояние души достичь без Бога невозможно. Конечно, бывают разные допинги, как у нас в народе говорят, на грудь принял или еще там чего-то. Бог знает, что иногда люди делают, чтобы то, что называется, взбодриться, порадоваться, хотя и оснований для радости нет. Но подлинной радости и мира душевного действительно без Бога достичь практически невозможно. Если это и достигается, то скоротечно, мгновенно прошло это состояние радости, и уже совсем другие чувства нередко поглощают человека. Вот это понимание того, что вера в Господа и Спасителя, который пришел в мир для того, чтобы нас спасти от греха, от проклятия, от смерти, как это сказано в Священном Писании, то есть пришел для того, чтобы мы все были счастливыми, не сиюминутно, а по-настоящему. Вот Церковь, собственно говоря, и учит людей этому пути к счастью. Мы это называем путем к спасению. Потому что ведь не может счастье ограничиваться только земной жизнью человека, если душа бессмертна. Что толку здесь радоваться, а потом страдать? Так вот, подлинное спасение предполагает и радость земную, душевное, духовное состояние человека и, конечно, радость в жизни вечной. Миссия Церкви заключается в том, чтобы помогать людям разбираться в этих вопросах, в этих проблемах. Помогать людям выстраивать свой жизненный путь, или, как теперь говорят, свою жизненную траекторию, таким образом, чтобы там, в конце этого движения, была подлинная радость, вечное блаженство в Царстве Божием вместе с Господом и Спасителем нашим.
0: Актуальная тема. Yeah.

0: Книга – великая вещь, пока человек умеет ею пользоваться. Александр Блок. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
1: Сегодня, 25 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель» и рассказ «Гроза» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.

Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Федор Лебедев родился в 1876 году во Владимирской губернии. Он стал священником по примеру своего отца, служил в храме неподалеку от города Юрьев-Польский. В 28-м году в доме Лебедева в его отсутствие устроили обыск. Долго искали драгоценную церковную утварь, но нашли лишь закопанные церковные книги. Дом и все имущество у священника конфисковали. Следующий арест случился осенью 37-го. Отца Федора допрашивали трое суток. За это время следователи менялись, а священнику времени на отдых никто не давал. Расчет был на то, что изнуренный допросами обвиняемый в конце концов сознается в чем угодно, лишь бы поспать и поесть. Но отец Федор выдержал и своей вины не признал. Обвинения были те же, что и у тысяч других священников, монахов и мирян в то время. Критика колхозов, антисоветская и контрреволюционная агитация. На третий день следствие закончилось. Иерея Федора Лебедева приговорили к высшей мере наказания. Еще через несколько дней его расстреляли. Мучениками и исповедниками церковь считает не всех жертв гонений, а только тех, кто принимал страдания из-за искренней веры, принадлежности церкви, служения Богу и исповедания правды Его. Кто не испугался, не сдался, остался тверд. И таких было немало. Мы чтим подвиг всех новомучеников. И в этот день особенно просим святого мученика Федора Лебедева. Святой мученик Федор, моли Бога о нас. –

0: Общие заботы супругов облегчают для них скорби, и общие радости для обоих восхитительнее. Святитель Григорий Богослов. Светлое утро на радио «Вера».
1: Семейные истории Стуты Ларсен. Семейные истории Стуты Ларсен.
2: Порой, когда устаешь от суровости современной жизни, очень хочется поверить в какую-нибудь сказку, как в детстве, когда все казалось таким простым. Вот Золушка, которая встречает принца. Он обязательно поймет, какая из нее получится замечательная жена. Они поженятся и будут счастливы. Вырастая, мы понимаем, что в жизни не все так просто. Но сказки не возникают просто так. Они основываются на реальных событиях. Только в роли принца здесь может выступить граф, а в роли Золушки – крепостная актриса. Просковья Ковалева, дочь крепостного кузнеца, не обладала жгучей красотой, привлекающей взгляды. Ее талантом был голос. Невероятно сильная сопрано, которая вкупе с выдающимися актерскими способностями девушки однажды покорит даже императрицу Екатерину II. Девочке повезло родиться в имении графа Шереметьева, который любил театр и воспитывал в своих крепостных будущих актеров. Ребенка отдали в специальную школу, где стали учить музыке и манерам. Там-то хрупкую, болезненную девушку с глубокими темными глазами и заметил граф Николай Петрович Шереметьев. В первую очередь, конечно, благодаря чудесному голосу. Его переливы и побудили графа дать актрисе новую фамилию – Жемчугова. Граф Шереметьев был изрядным повесой и завидным женихом. Одним из богатейших людей в России тех лет. Его посещали даже императоры. Никто и представить не мог, что такой человек свяжет свою жизнь с крепостной крестьянкой, актриской в театре. Однако граф, встретившись с этой женщиной, больше не смог смотреть на кого-то другого. Просковью ожидала, возможно, обычная судьба крепостных актрис. Быть фавориткой у владельца театра. Предел мечтаний – выйти замуж за крестьянского парня. Певица сумела разорвать этот круг. Она обладала не только сильным голосом, но и сильным характером. Когда у Николая Шереметьева умер отец, наследник от горя запил и забросил все свои дела. Просковья поняла, что это не может довести до добра ее возлюбленного. Она взяла в руки все дела по театру, не позволяя погибнуть детищу графа. А затем и самого Николая вернула к жизни. Напомнила ему о радости бытия. Шереметьев поклялся, что никогда не женится ни на ком, кроме нее. Их мечта исполнилась не сразу. Сначала влюбленных долго преследовали насмешки. Как это так? Графу спутаться с крепостной. Николай дал ей вольную. Просковья стала свободной женщиной. Но в глазах общества продолжала оставаться крепостной. Шереметьев, граф, тайный советник, все равно не имел права на ней жениться. Когда пара получила благословение на брак митрополита Платона, это обнадежило их. Николай написал прошение самому императору. По легенде, Александр I ответил, что граф Шереметьев волен жениться когда и на ком угодно.
3: «Венчается раба Божья Просковья, рабу Божьему Николаю, во имя Отца и Сына и Святаго Духа».
2: Обрадованные, Николай и Просковья повенчались 6 ноября 1801 года в Московской церкви Симеона Столпника на Поварской. К сожалению, их счастье было недолгим. Шереметьев был вынужден переехать в Петербург, и там слабое здоровье Просковьи подорвалось. Обострился туберкулез, пропал голос. Актрисе пришлось покинуть сцену. Все это время она молила о том, чтобы Бог подарил ей сына от Николая. И, наконец, это произошло. У нее родился сын Дмитрий. Через 20 дней Просковья скончалась. Она прожила всего 34 года. Для Николая это стало ударом, от которого он никогда так и не оправился. Он умер через 6 лет после жены. Все эти годы тщательно выполнял ее заветы. По просьбе Просковьи он начал строить странноприимный дом, в здании которого сейчас располагается НИИ имени Склифосовского. Шереметьев занимался благотворительностью, раздавал деньги бедным. Благодаря завещанию Прасковьи многие бедные московские невесты получили приданое и смогли устроить свое замужество. Николай Шереметьев и Прасковья Жемчугова старались одарить радостью не только себя, но и нуждающихся в этом людей. Благодаря этой знаменитой паре мы можем верить, что и в обычной жизни встречается сказочная любовь.
1: Семейные истории. Радио «Вера». Сюжеты.
4: Староста храма великомученика Георгия Победоносца на Сапун-горе в Севастополе Николай Яковлев.
5: Когда я был маленький, еще до школы, было начало лета, середина июня. У нас в Брянске в это время созревает первая клубника. И бабушка собрала клубок целый, и мы поехали в храм. В те годы в Брянске служили только в двух храмах – Троицком и Воскресенском. И, слава богу, Троицкий был рядом с бабушкиным домом, всего три остановки на автобусе. А первая клубника, она самая сладкая и самая крупная. И я у бабушки просил: «Бабушка, дай мне, дай я эту клубнику попробую». На что она сказала: «Запомни, внучок, первую клубнику надо нести в храм. А тебя я накормлю и клубникой, и пенками от варенья, и самим вареньем. Но первую клубнику надо нести в храм». И это принципиально и глубоко. И я думаю, каждый человек это понимает. То есть в храм Господу надо нести самую первую, самую сладкую, самую большую клубнику. Я думаю, что каждый православный это понимает.
1: Сюжеты.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда человеческие ошибки настолько явны, что мы бываем не в силах удержаться от удивленного и, по сути, осуждающего восклицания, ставящего под сомнение адекватность тех, кого мы оцениваем. Но как стоит реагировать на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
2: И начал им в притче глаголоти,
3: и начал говорить,

0: и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
1: И оставши его, от и душа.
2: Один мой знакомый имел привычку возмущаться поведением тех, кто, получив даже незначительную власть, начинал вести себя так, будто бы становился хозяином жизни и никогда не только эту власть не потеряет, но и за свои решения отвечать не будет. «Странные люди, — говаривал он, — ведут себя как бессмертные, а ведь если что, им и руки никто не подаст. Если ты за что-то отвечаешь, и от тебя зависят жизни людей, сохранение самокритики — это просто признак психически здорового человека. Даже если ты отец семейства, и перед тобой твои собственные дети, воспитывая их, надо помнить, что когда-нибудь ты станешь старым, и многие вопросы твоей жизни будут решать они». Каково же было мое удивление, когда я увидел, что, получив какую-то незначительную должность, мой знакомый стал вести себя так, будто бы до него никого на этом месте не было, да и после не будет. В своих решениях он буквально повторил то поведение, которому обычно удивлялся. Справедливости ради стоит сказать, что со временем он раскаялся и признал свою неправоту. В притче о злых виноградарях, которую мы услышали сегодня, меня всегда удивляло поведение виноградарей, которые, как беспамятные, пытались присвоить себе виноградник. Их сердца настолько развратились, что в какой-то момент они перестали понимать, что место их работы им не принадлежит, и когда-нибудь его все равно придется передать хозяину. Они убили рабов и слуг, и в конце концов даже сына своего господина, так как страсть к обладанию виноградником совсем их пленила. Для того, чтобы понять нелепость их поведения, не обязательно быть верующим или знать евангельский контекст. Виноградари вели себя неадекватно даже просто с бытовой точки зрения, это ясно каждому. Но задумаемся, не похоже ли наше собственное поведение в жизни, даже если мы не обладаем никакой явной властью и у нас под началом никого нет, на поведение этих виноградарей? Бог дал нам жизнь, поручил этот мир – и Он явно спросит нас о том, как мы себя вели. Конечно, мы не убиваем Его посланников и уж тем более не распинаем Его Сына. И все же, нередко мы ведем себя так, как будто бы действительно сами владеем собственной жизнью и не задумываемся о том, к чему в итоге идем. Смотря на других людей, обычных, живых или представленных в притчах, мы часто воспринимаем их ошибки как очевидные, удивляемся тому, что они их допустили, хотя вместо этого стоит помолиться о них и о самих себе и искренне пожелать всем вразумления и помощи Божией.

0: Чудеса совершаются, когда люди заботятся друг о друге. Светлое утро на радио «Вера».
1: Сила слова.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона филолог и музыкант Нина Резник. Сегодня я вместе с вами буду размышлять о русском языке и его роли в нашей жизни. Все мы помним замечательную песенку охранников из мультфильма «Бременские музыканты». «Ох, рано встает охрана». В основе знаменитой строчки лежит игра слов или каламбур. Это такой прием, в котором используются разные значения одного и того же слова или сходство в звучании разных слов и выражений. Сталкиваясь в одной фразе, эти элементы речи создают неожиданный или комический эффект. Вот, например, известная шутка из кинофильма «Покровские ворота». «На улице идет дождь, а у нас идет концерт». Глагол «идти» здесь используется в разных значениях, что и делает эту фразу анекдотичной. Игра слов существовала с древних времен. Однако само слово «каламбур» пришло к нам из французского языка в XVIII веке и стало модной языковой забавой. Как интереснейший литературный прием, он полюбился поэтам и писателям. Каламбуры использовали такие поэты, как Гавриил Державин, Александр Пушкин, Владимир Маяковский. Одним из самых известных каламбуристов считается поэт и переводчик XIX века Дмитрий Дмитриевич Минаев. «Область рифм – моя стихия, и легко пишу стихи я. Без раздумья, без отсрочки, я бегу к строке от строчки». Особенно популярен каламбур среди детских поэтов и писателей. Они любят играть не только слогами и словами, но и ударениями. Вот, например, одна из песенок Винни-Пуха в переводе Бориса Заходера. «Вопрос мой прост и краток», – промолвил носорог. «Что лучше, 40 пяток или пяток сорок?» Особенность каламбура в трудности перевода. В основном игру слов понимает только носитель языка, способный оценить тонкие грани смыслов. Однако иногда это удается и хорошему переводчику. Например, Нина Демурова смогла передать игру слов в сказке про Алису Льюиса Кэрролла. «От уксуса куксятся, от горчицы огорчаются, от лука лукавят, от сдобы добреют». Думаю, что многие из вас любят каламбуры и умеют их сочинять. Кстати, научиться этому вполне возможно, если тренироваться. Мне, например, удалось придумать незамысловатый музыкальный вариант. «Поедая фасоль, напеваю фа-соль». С вами была Нина Резник.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всенощное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами».
3: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест несли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к вукле и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
2: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
4: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. На светлом радио «Вера».

0: истории.
1: Рассказывает сотрудник банка Михаил Костюшкин.
2: Эта история приключилась в начале 2000-х. Я тогда еще жил на Урале. Мой хороший товарищ, он сотрудник ГИБДД, вот они ехали с женой и увидели одиноко стоящую на дороге 3-летнюю девочку. Сергей, вот так зовут моего друга, он сразу ударил по тормозам и побежал к потерявшемуся ребенку. И ради спасения малышки он бросился под колеса другой машины буквально за секунду, как вот могло случиться несчастье. Но он успел, и вот вместе с девочкой они отпрыгнули на тротуар, и никто не пострадал. Мама потерявшегося ребенка нашла, и вот у этой истории хороший конец. Я рад, что Сергей тогда проявил мужество и доказал всем, что полицейский – это не только профессия, а образ жизни.
0: Добрые истории. Вера. Светлое радио.
3: Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Николай Житов родился в 1888 году в Рязанской губернии в крестьянской семье. Он окончил духовное училище, 10 лет служил псаломщиком, потом еще 5 лет диаконом. Священнический сан он принял в 1920 году. В 30-е Житов пережил все то, что и тысячи священников по всей стране. Ему, как духовному лицу, назначили непомерный налог. Когда иерей не смог его выплатить, у него отобрали имущество. Впрочем, отца Николая трудности не пугали, он с детства был привычен ко всякому труду. Священник стал зарабатывать на жизнь, вставляя стекла и мастеря катки. Осенью 37-го отца Николая арестовали. Председатель колхоза и двое односельчан дали показания в защиту священника. Но, не глядя, подписали протокол. А в нем следователь все это время писал совсем другое. Об антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности протоиерея Житова. Священника приговорили к смертной казни. Отец Николай был расстрелян на Бутовском полигоне. На рубеже 20-30-х годов 20 века священники и монахи, не отрекшиеся от сана, знали, на что обрекают себя. В особенности те, кто встал на путь служения церкви в послереволюционные годы. Подобно Спасителю, они взяли свой крест и тысячи из них стойко пронесли его до конца. Церковь чтит подвиг всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращается к священномученику Николаю Житову. «Святой мученик Николай, моли Бога о нас!»

0: Радио «Вера». Вечная музыка. Истории великих шедевров.
1: Георг Фридрих Гендель – один из тех композиторов, которых причисляют сразу к двум музыкальным культурам. Родился он в Германии в 1685 году, но большую часть жизни провел в Англии, принял английское подданство, и его творчество стало настоящим национальным достоянием этой страны. При жизни ему даже воздвигли памятник в Вестминстерском аббатстве. Но, несмотря на славу и почести, Гендель оставался человеком удивительно скромным и лишенным тщеславия. Он отвергал награды и титулы, отказался от дворянства и вел простую жизнь в небольшом съемном доме в Лондоне. Глубоко верующий, он посвятил огромную часть творчества духовной музыке, ораториям, мессам. И даже в светских сочинениях всегда чувствуется та же благородная сдержанность и строгость. Одно из таких аскетичных по духу произведений – «Сарабанда» из сюиты номер 4 для клавесина. Сюита – это цикл пьес, объединенных общим замыслом. Точная дата написания этого сочинения неизвестна, но, по некоторым сведениям, Генделю тогда было не более 20 лет. В те времена, в начале 18 века, были широко распространены танцевальные сюиты. Так, например, «Сарабанда» – старинный испанский танец, медленный, торжественный, с чеканным ритмом, напоминающим мерное шествие. Мы услышим оркестровую версию «Сарабанды» и сюиты номер 4 Георга Фридриха Генделя в исполнении Лондонского камерного оркестра под названием «Академия святого Мартина в полях». Дирижер Александр Бригер.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Апостольские чтения.
1: Здравствуйте. С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если долго не заглядывать в холодильник, то там разовьется и захватит пространство альтернативная форма жизни. Там все заплесневеет, изгниет, станет непригодным к употреблению в пищу. С одной стороны, плесень и гниль в самом деле альтернативная форма жизни. С другой же стороны, это не та жизнь, которая имеет продолжение. Гниение – это форма умирания. Апостол сравнивал человеческие грехи с гнилью и тлением. Человеку кажется, будто бы он живет и развивается. Но на самом деле с ним происходит то же самое, что и с давно забытой в холодильнике морковкой. Такой человек нравственно гниет и духовно умирает. Давайте послушаем повествующие об этом слова апостола Павла из 4 главы его послания к Ефесянам. Сегодня они звучат в православных храмах во время божественной литургии.
2: «Сия убоглаголю и послушествую о Господе».
3: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
2: «Искреннему своему, за несть мы друг другу удове».
1: Только что нами услышанный отрывок послания к Ефесянам построен на противопоставлении. Есть два вида познания Христа. Первый из них не ведет к нравственному преображению, второй же обнаруживает незавидное положение человека и заставляет нас меняться. Апостол Павел был уверен, что его адресаты из Эфеса познали Христа вторым совершенным способом. Таковое познание заставляет человека по-новому взглянуть на себя и увидеть, что естественное положение человека вовсе не нормально. Увидеть, что мы без Христа не живем, а истлеваем в наших похотях, что все наши устремления инфицированы проказой греха. Пытаясь сделать нечто доброе, мы неизбежно примешиваем к этому грех. К примеру, пытаясь помочь ближнему, мы обнаруживаем в себе и тщеславие, и гордыню, и лицеприятие, а в запущенных случаях и блудные вожделения. Поражена не какая-то одна часть человека, поражен весь человек. Потому-то апостол Павел и написал, что познавшему Христа человеку надлежит не просто исправить что-то в себе, а отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Впрочем, в этих словах апостола нет чего-то нового и непонятного. Значительно сложнее и интереснее другое. Да, мы понимаем, что наши похоти нас уничтожают. Но что же мы можем сделать? Как вера во Христа нам способна помочь? Вот мы веруем, ходим в храмы, молимся, постимся, читаем Писание, участвуем в таинствах, но мало что меняется. Что же нам надлежит делать? Апостол Павел отвечает так. «Нам необходимо обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». На практике же это означает призыв не сдаваться на пути отсечения от себя всякого греха и порока, бороться с самими собой за свободу от греха. Святитель Тихон Задонский описал этот процесс такими словами. «Душа человеческая подобна зеркалу. Как в зеркале, обращенном к солнцу, тем яснее видится солнце, чем чище зеркало, так в душе человеческой, обратившейся к Богу, вечному солнцу, тем более ясный образ Божий изображается и видится, чем более очищается она от грехов и следует святым Божьим свойствам и нравам. И как в зеркале не изобразится подобие солнца, если оно к солнцу не повернется, или если будет закопченным и замаранным, так в душе человеческой не изобразится образ Божий, если человек к Богу не обратится и не будет очищаться от грехов. К Богу же мы обращаемся тогда, когда сердце наше, ум и жизнь нашу изменяем и начинаем новую жизнь. И так совлекаемся в ветхого и облекаемся в нового человека, который по образу и подобию Божьему создан.
0: Апостольские чтения.

0: Частное мнение.
1: Ксения Степынина, психолог, регент и преподаватель воскресной школы.
0: Частное мнение.
2: Случайности не случайны. Причудливыми бусинами попадаются они на жизненном пути, и только нам решать, вплетем ли мы их в узор жизни или так и оставим, лежать в коробочке со всякой всячиной. В 2018 году я внезапно решила поехать в отпуск на Урал. Обычно мы с родителями ездим в деревню, но тут мне случайно попалась прекрасная экскурсия, которая длилась 5 дней, начиналась в Челябинске, а заканчивалась в Екатеринбурге. «Надо брать», — подумала я и сходу ее оплатила. В стоимость входило все, кроме билетов туда-обратно. Я решила лететь самолетом, так как на поезде дорога занимала гораздо больше времени. Правда, билеты обратно остались лишь в бизнес-классе. Пришлось купить их. Вечером поделилась с мамой планами. Она порадовалась. «Как чудесно! Попадешь на патриаршую службу в память столетия со дня расстрела царской семьи в храме на крови в Екатеринбурге». Но оказалось, что улетаю я домой на день раньше, чем будут происходить торжества. Подошло время отпуска. Мы с группой провели 5 незабываемых дней вместе, исследуя границу между Европой и Азией. Поездка близилась к завершению. Прибыли в Екатеринбург вечером. Утром я проснулась очень рано. До общей экскурсии было еще много времени, а в номере сидеть не хотелось. Решила пройтись. Неспешным шагом минут за 20 дошла до храма на крови. В верхнем храме шла подготовка ко встрече патриарха, в нижнем – служба. После немного побродила по храму, поговорила с работницами храма. Уходить не хотелось, но близилось время встречи с группой, и я стала прощаться с новыми знакомыми. Как вдруг одна из них говорит: «Ну что ты уезжаешь? Осталось бы». Я только печально улыбнулась. «Как остаться? У меня уже все расписано по приезде в Москву, да и мест в гостиницах уже нет». На то мы расстались. После обзорной экскурсии группа централизованно отправилась на автобусе в аэропорт. У меня был поздний вылет, поэтому я решила еще немного погулять по городу и добираться до аэропорта самостоятельно, что тоже было промыслительно. В положенное время я отправилась в аэропорт на такси. Всю дорогу мы проболтали с водителем про природу, погоду, и вдруг под конец он говорит: «Ну что ты уезжаешь? Осталось бы». Я уже слышала эту фразу слово в слово от женщины в храме, даже интонация совпала. Да нет, показалось. «Лучше еще раз приеду». Попрощавшись, пошла регистрироваться на рейс. Уже отходя от стойки, наткнулась на свою московскую знакомую. Они с семьей прилетели на предстоящие торжества. «Ой, ты тоже на праздник?» «Нет, я как раз домой улетаю». И тут: «Ну что ты уезжаешь? Осталось бы?» Те же слова, та же интонация. Пожав плечами, я сказала что-то на прощание и пошла в другую сторону. Мозг стремительно думал. Сердце уже начало колотиться, а я звонить родителям. «Мам, я, вероятно, все же остаюсь на службу, если удастся. Билет получилось поменять именно потому, что он в бизнес-классе. Звоню в гостиницу узнать про номера. Остался последний номер над клубом. Никто не берет его, так как громко», — отвечают мне. «Беру. Еду обратно в город, еще не совсем осознав, что происходит. И вот я на службе. Невозможно точно описать все, что чувствуешь, когда тысячи и тысячи людей стоят в храме, на улицах, на газонах, везде, куда ни глянь, и поют, как один единый голос Тресвятое. Нет, ты не песчинка в этот момент. Ты настоящий гигант. И душа твоя парит, и сердце твое ликует. И стоишь ты не на земле, а на небе». Когда летела в самолете домой, все не могла поверить в чудо, которое случилось со мной. Случайно попавшийся мне тур. Билеты в бизнес-класс, купленные по случаю. Мимолетные встречи и фразы, сказанные как бы вскользь, совершенно случайными людьми. Вот те бусины, которые заботливо выкладывал на пути Господь. Наверное, В этом и есть великая любовь Бога и дарованная нам свобода воли. Только мы решаем, какие из найденных бусин случайностей станут возможностями и будут вплетены в узор нашей жизни.
0: Частное мнение. Радио «Вера».

Давайте вместе отправимся в необычное путешествие. А маршрут пусть подскажет один из новых выпусков программы «Пространствие» на радио «Вера». Пространствие – это возможность очутиться там, где молились великие русские подвижники, где древние стены помнят важные вехи истории, где тихо и благодатно. Про святые места, про иконы и храмы, про путешествия со смыслом слушайте ежедневно в программе «Пространствие» на волнах «Радио Вера».

0: Мы изучаем прошлое, чтобы понять настоящее. Изучаем не для того, чтобы сожалеть, а чтобы не совершать ошибок в будущем.
1: Чему же учит нас история?
0: Какие знания и смыслы хранятся в глубине веков? Как разглядеть духовное начало в бесконечном круговороте истории? На эти и многие другие вопросы ищем ответы с доктором исторических наук, профессором Дмитрием Володихиным и его гостями. Программа «Исторический час». В воскресенье, 8 вечера, на радио «Вера».

Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Иоанн Прудентов родился в 1868 году в селе под Вязниками во Владимирской губернии. Он происходил из древнего священнического рода и сам тоже принял сан. Отец Иоанн служил в храме родного села, преподавал в местной школе большинство предметов. Он построил дом для учителя и общежитие для учеников из дальних деревень. После революции школу закрыли. Прудентов продолжил учить ребят на дому, часто ходил к детям в соседние села. Но вскоре власти запретили и эти уроки. У отца Иоанна было 8 детей. На Рождество в семье устраивали елку, на которой собиралось все село. Для взрослых прихожан священник открыл при храме библиотеку и устраивал воскресные беседы, где обсуждались события в стране. Первый раз отец Иоанн был арестован в 30-м году. Священника обвинили в том, что 10 лет назад он препятствовал изъятию ценностей из храма и критиковал советскую власть. Прудентова сослали в ссылку в Сибирь на 3 года. По возвращении его несколько лет изматывали бесконечно возраставшими налоговыми сборами. При этом все имущество Прудентова было конфисковано. В 1937-м последовал новый арест. На основании показаний лжесвидетелей отцу Иоанну был вынесен смертный приговор. Многие новомученики, оказавшись в заключении за имя Христово и свое церковное служение, после освобождения снова возвращались к тому же служению. И многие делали это не раз. Это упорство и мужество, верность имени Христову вызывает восхищение и глубокое уважение. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто почитает их и просит о заступничестве. Мы прославляем святого мученика Иоанна Прудентова и просим его: «Священномученик Иоанн, моли Бога о нас».

0: Даже в суете нового дня есть время для тишины и молитвы. Светлое утро на радио «Вера».
1: Открываем историю.
2: В июне 1941 года на судостроительном заводе в черноморском городе Николаеве проходил испытание новый, только что построенный ледокол «Анастас Микоян», названный так в честь видного советского государственного деятеля. Корабль был готов бороздить льды Арктики, но грянула Великая Отечественная война. Новый ледокол остался в южных водах защищать от врага Черноморское побережье. Для этой цели «Микоян» в самый короткий срок был переоборудован во вспомогательный крейсер и оснащен оружием. Участвовал в обороне Одессы и Севастополя, прикрывал высадку десанта, эвакуировал раненых и гражданское население. В ноябре 1941-го сплоченная и закаленная под вражескими обстрелами команда ожидала новых боевых задач. Но вместо этого неожиданно получила приказ разоружаться. На высшем уровне было принято секретное решение: кораблю необходимо совершить переход из Черного моря на Дальний Восток. В Арктике, на Северном морском пути, по которому идут жизненно важные для воюющего государства грузы, ледокол все же оказался нужнее, чем в Черном море. Этот кругосветный поход ледокола «Анастас Микоян» стал настоящей героической одиссеей. 25 ноября корабль вышел из порта Батуми. Чтобы запутать врага, Микоян имитировал переход в Севастополь, а в итоге взял курс на Босфор, к берегам Стамбула. Турция формально сохраняла во Второй мировой войне нейтралитет, поэтому согласилась пропустить ледокол через свои воды при условии отсутствия оружия на судне. Однако дальше Микояну предстояло идти через Эгейское море, где находились мощные базы итальянцев, союзников Гитлера. Предполагалось, что безопасность советскому ледоколу обеспечат британские корабли. Но незадолго до этого Королевский флот понес большие потери и не смог предоставить Микояну конвой. Ледокол, тайно снявшись с рейда в Стамбуле, продолжил путь на свой страх и риск. Спустя трое суток у острова Родос в Эгейском море «Анастас Микоян» был обнаружен итальянцами. Против безоружного советского судна было выпущено 6 торпед. К счастью, благодаря маневрам корабля, ни одна из них не попала в цель. Тогда фашисты применили автоматические пушки. Атака продолжалась больше 2 часов. Ледокол получил около 500 пробоин. Однако героическими усилиями моряков сумел выстоять. Сын одного из участников боя, главного боцмана Александра Гройсмана, рассказывал, что в ту ночь его совсем еще молодой отец полностью посидел. Еще одно испытание ожидало Микоян в порту палестинской Хайфы. На стоящем неподалеку от ледокола британском танкере «Феникс» загорелась нефть. Огонь быстро перекидывался на соседние суда. В этих условиях команда ледокола сумела не только отвезти свое судно в безопасное место, но и помогла другим экипажам. Старший моторист Николай Кузов вспоминал: «Моряки Микояна дружно и самоотверженно, рискуя жизнями, оказали всем, кому только смогли, свою помощь. Во время дальнейшего пути команде ледокола, чтобы запутать противника, не раз пришлось прибегать к хитрости. Например, в египетском порту Суэц на палубе Микояна для устрашения врага соорудили бутафорские артиллерийские установки из бревен и брезента. Дальнейший путь корабля осложняла война Японии с США и Великобританией. В результате, чтобы попасть в Арктику, кораблю пришлось совершить кругосветное путешествие, пройти через Южную Атлантику и дальше вдоль западного побережья американского континента с юга на север. 9 августа 1942 года Микоян подошел к берегам Чукотки. Позади были 25 тысяч морских миль или 46 тысяч километров тяжелейшего перехода. Долгое время подвиг команды ледокола «Анастас Микоян» был засекречен. Только в конце 1950-х годов стали появляться первые публикации о нем. До сих пор живы потомки командира и членов экипажа ледокола, которые хранят уникальные документы, фотографии и печатные материалы о подвиге героического корабля.
1: Открываем историю.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из писем протоиерея Вакха Гурьева. Осень 1877 года. Болгария. Русско-турецкая война. Подвижной дивизионный лазарет. В воскресенье я по окончании богослужения обходил с крестом все наши лазаретные шатры и землянки, где помещаются больные. Это посещение благотворно действует на болящих. Многие со слезами радости и горячей молитвы прикладываются ко кресту, слабые подползают на коленях. Мне самому это хождение доставляет много утешения. На душе становится как-то легче. Но болгары несчастные. Они совсем утратили сознание того, что они христиане. Нам повстречались 3 человека. Даже старичок-священник не счел приличным снять с головы шапку, перекреститься, приложиться. Я стал расспрашивать. Заставил снять шапки, перекреститься и приложиться ко кресту. Окончив хождение, я зашел в жилище старика-священника. Нищета, душу раздирающая. Желая оказать мне особенное почтение, добрый старик поспешно разостлал на земляном полу дырявую циновку и пригласил меня сесть. «Епитрахиль есть, братушка?» – полюбопытствовал я. Он какой-то грязный сверток развернул бережно и показал мне. Слезы подступили к горлу при виде этой священной богослужебной одежды. Старичок заметил впечатление, произведенное на меня его епитрахилью, и с грустью пояснил. «Все турки забрали». При этих словах из соседнего отделения землянки вышла пожилая женщина с деревянной чашкой в одной руке и с ломтями хлеба в другой. Меня стали угощать как дорогого гостя. Выходя из землянки, я подарил хозяйке серебряный рубль, а внучке – 2-франковую монету. Долго они по установленному этикету не соглашались принять и только после моего слова «на память» стыдливо приняли.
1: Голоса

Я покинул родимый дом голубой, оставил Русь в три звезды, березняк над прудом. Теплит матери старый грусть, золотой лягушкой луна распласталась на тихой воде, словно яблонный цвет седина у отца пролилась в бороде.

от того, что тот старый клен головой на меня похож. Я покину родимый дом голубой, оставил Русь. В три звезды березняк над прудом теплит матери старый груз.

0: Простите, в этом храме находится чудотворная икона всех скорбящих радость. Не покажете, где она?
1: Да. Буквально через 10 минут перед этим образом будет отслужен молебен с акафистом Богородицы.
0: Простите, а что такое акафист?
1: Это торжественный гимн, который поют или читают непременно стоя.
0: Угу. Это самая главная служба?
1: Нет. Главное православное богослужение – это литургия, на которой совершается причащение телу и крови Бога. Подобно тому, как это происходило на Тайной Вечере, где Христос незадолго до своего распятия преподал апостолам хлеб и вино со словами «Ешьте, это тело мое, ломимое во оставлении грехов, пейте, это кровь моя, за вас и за многих изливаемая».
0: И в этом храме литургия тоже бывает?
1: Конечно. Литургия совершается во всех православных храмах без исключения. Вон там, на стенде, можно посмотреть расписание.
0: А это, наверное, старинный храм. Вы простите, что я вас беспокою. Я всего 2 дня, как в Москву, приехал. Мне так интересно здесь. Достопримечательности, святыни.
1: Что вы меня нисколько не беспокоите. Пока молебен не начался, я совершенно свободен. А про храм Преображения Господня на Большой Ордынке я могу рассказывать часами и не устать при этом. Это действительно старинная церковь. Она была основана еще в 16 веке. Вначале деревянная, а почти через 100 лет каменная. А то здание, которое вы видите сейчас, основано в 1836 году. Мне оно дорого еще и потому, что освящал его митрополит Филарет Дроздов, которого я очень почитаю. Он здесь и проповедь произнес после освящения с присущим ему красноречием.
0: Интересно, о чем же была эта проповедь?
1: Это узнать нетрудно. Слово на освящение храма Преображения вошло в собрание сочинений святителя. И его можно даже найти в интернете. А посвящено оно было отрывку из 115-го псалма. «Чем воздам я Господу за все, что даровал Он мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову».
0: А что за псалом такой?
1: 115-й. А давайте я вам прочитаю. Он короткий и очень яркий.
0: Ну, конечно, прочитайте.
1: Ну, слушайте. «Веровал я и говорил себе, смирился я глубоко. Сказал я в исступлении моем, всяк человек лжив. Чем воздам я Господу за все, что даровал Он мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты, что дал я Господу, исполню пред всем народом Его. Честна пред Господом смерть праведников Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабыни Твоей. Расторг Ты узы мои. Тебе принесу жертву, хвалою и имя Господне призову. Обеты, что я дал Господу, исполню пред всем народом Его. Во дворах дома Господня, в ограде Твоей и Иерусалим».
0: Да, сильные стихи. Но, наверное, чтобы воспринимать их правильно, нужно знать, кем, когда они были написаны и по какому случаю.
1: На этот вопрос нельзя ответить однозначно. В псалтырь вошли произведения многих поэтов. И если над песнью нет особого авторского надписания, то бывает не просто установить, кто и в какое время создал ее. Самые ранние псалмы относятся к тем годам, когда израильский народ шел через пустыню из египетского плена к земле обетованной. Самые поздние были написаны уже по возвращении из другого пленения, вавилонского, за 500 лет до Рождества Христова. А 115-й, хоть и не надписан автором, однако есть все основания предположить, что он вышел из-под пера самого яркого автора псалтыри, царя Давида.
0: А что именно указывает на его авторство?
1: Ну, во-первых, неповторимый стиль, настолько самобытный, что не утрачивается даже в переводах. А во-вторых, в жизни этого израильского царя было столько страданий. Он часто испытывал на себе клевету, предательство, подвергался несправедливым гонениям, но всякий раз находил защиту у Бога. Поэтому, когда читаешь «Сказал я в исступлении моем, всяк человек лжив», а вслед за этим сразу же «Чем воздам я Господу за все, что даровал он мне, то сразу вспоминаешь Давида.
0: А чем примечателен отрывок, который использовал в своей проповеди митрополит Филарет?
1: Тем, что чаша спасения, которую хочет принять псалмопевец в благодарность Богу, появится в человеческой истории много столетий спустя, после того, как о ней прозвучали слова псалма.
0: Что за чаша?
1: А вот та самая, которую Христос преподал апостолам со словами: «Сия чаша есть Новый Завет в моей крови, которая за вас проливается».
0: Ну, как псалмопевец мог это предвидеть?
1: Именно над этим вопросом и приглашал задуматься митрополит Филарет в своей проповеди после освящения храма, возле которого мы сейчас стоим. Он говорил примерно следующее. Если Давид хотел выразить благодарность Богу так, как это обычно делали его соотечественники, во дворах дома Господня посреди Иерусалима, то нелогичнее ли было бы принести в жертву тельца или барашка в соответствии иудейскому закону? А чаши спасения нет в левитском уставе. И объяснить слова царя Давида о ней можно лишь тем, что он произнес их как пророк, духом перенесшийся в Сионскую горницу и увидевший Христа, совершавшего первое причастие.
0: То самое причастие, которое, как вы сказали, происходит на литургии и в наши дни?
1: Совершенно верно. И святитель Филарет в своей проповеди скорбел о том, что его современники не имели той сердечной жажды, с которой пророк стремился к чаше через толщу веков.
0: А что нужно сделать для того, чтобы причаститься?
1: В первую очередь, решительное стремление, которое звучит в строках 115-го псалма, к которому призывал и святитель Филарет, стоя под сводами этого славного храма. А подробнее о самом главном таинстве православной церкви я мог бы вам рассказать после молебна, который, кажется, уже начинается. Устроит вас?
0: Ну еще бы. Какой у меня день сегодня удачный. Столько открытий. И кажется, что они только начинаются.
2: Я веровал и потому говорил, я сильно сокрушен. Я сказал в опрометчивости моей, всякий человек ложь. Что воздам Господу за все благодеяния Его ко мне? Чашу спасения приму и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Дорога в очах Господних смерть святых Его. О Господи, я раб Твой, я раб Твой и сын рабы Твоей. Ты разрешил узы мои, Тебе принесу жертву хвалы и имя Господне призову. Обеты мои воздам Господу пред всем народом Его. Во дворах дома Господня посреди Тебя, Иерусалим. Аллилуйя!

0: Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Преподобный Афанасий Серпуховской, в миру Андрей, жил в XIV веке. Он еще в юности был склонен к молитвенному самоуглублению. Андрей искал себе достойного наставника в монашеской жизни, когда услышал о подвижнике Сергии Радонежском. Он пришел в монастырь Святой Троицы и принял постриг с именем Афанасий. Главным послушанием монаха стало переписывание книг. В те годы это был единственный путь распространения знаний. Однажды князь Серпуховской Владимир Храбрый обратился к преподобному Сергию с просьбой основать обитель на его земле. Вместе с Афанасием преподобный Сергий заложил в Серпухове монастырь зачатия Пресвятой Богородицы. Игуменом обители стал Афанасий. Многие русские подвижники прошли там школу иночества. В их числе был и иконописец Андрей Рублев. Еще одним важным этапом в жизни Афанасия Серпуховского стало 20-летнее пребывание в Константинополе. Афанасий ценил изобразительную часть богослужения. Он приобретал в Греции для Руси лучшие иконы, изучал каллиграфию и книжную миниатюру. Вместе с учениками игумен Серпуховской переводил и переписывал книги для русских монастырей. Он скончался на чужбине, в трудах для Родины, для Русской Церкви. Преподобный Афанасий входит в сон монахов и священников, которых Церковь прославила за молитвенный подвиг и вклад в укрепление русского православия. Мы обращаемся к преподобному Афанасию с молитвенной просьбой. Святой праведный Афанасий, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: 26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всеношное бдение с чином Воздвижения Креста. Приходите и участвуйте.

0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В социальных сетях и на сайте. Вы также можете слушать нас, используя мобильное приложение «Радио «Вера». Выбирайте наиболее удобный для вас способ быть с нами.
2: Быть с нами.
1: Подробности на сайте radiovera.ru.
3: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором всмотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троицы Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
0: Свидание с шедевром.
4: Оля, иди сюда, я здесь.
5: Здравствуй, Маргарита. А я тебя по всем этажам ищу. В здании на Крымском валу не очень хорошо ориентируюсь. Вот в Лаврушинском переулке я уже каждый уголок, наверное, знаю.
4: Прости, Оля. Я на работе всегда отключаю звук у телефона. Не увидела твоего сообщения. Я тоже бываю тут, на Крымском валу. Не так часто, как хотелось бы. Хорошо, что несколько раз в году у меня случаются смены смотрителем в Новой Третьяковке. Здесь выставлены мои любимые картины. Но ты ведь, Оля, вроде бы с утра собиралась приехать. А сейчас время уже к обеду.
5: Ой, Маргарита, у телевизора засиделась. На одном из каналов наткнулась на фильм «Александр Невский». Тот старый, черно-белый, с актером Черкасовым. И не смогла оторваться.
4: Что ж, понимаю. Сергей Эйзенштейн снял настоящий шедевр. А хочешь увидеть еще один шедевр, посвященный Александру Невскому?
5: Ты о картине говоришь. Я угадала?
4: Угадала, Олечка. Здесь, в Третьяковской галерее на Крымском валу, есть потрясающее полотно. Давай покажу тебе его. Это совсем рядом. Мы, собственно, уже пришли. А вот и князь.
5: Маргарита, это же известная картина. Я и не знала, что она находится здесь. Сколько раз видела ее репродукции, а подлинник впервые. Какая мощь! Сколько силы и решимости в фигуре князя Александра Невского.
4: Он изображен во весь рост, облаченный в доспехи, на плечах красный плащ, а в руках тяжелый меч. Князь смотрит вдаль. Он на страже родных рубежей, готов лицом к лицу встретиться с врагом. За его спиной развивается стяг с ликом Спаса Нерукотворного, стоит верная дружина и вся русская земля. Новгород с Софийским собором, а дальше за ним другие города.
5: Картина известная, а вот кто ее автор, я забыла.
4: Полотно «Александр Невский» – это работа художника Павла Дмитриевича Корина. Он написал картину в 1942 году. Шла Великая Отечественная война. Павел Корин вспоминал, как осенью 42-го в полутемной мастерской под грохот зенитных орудий он писал эту картину. Писал, по его словам, непокоренный дух нашего народа.
5: Наверное, люди смотрели на фигуру князя, который когда-то собрал народ и защитил отечество от иноземцев, и верили, что и теперь враг будет побежден, каким бы несокрушимым он ни казался.
4: Да, Оля, сила воздействия образа князя, созданного Кориным, была невероятной. Репродукция Александра Невского печатались на первых полосах фронтовых газет, висели в землянках и блиндажах. А бойцы, которые освобождали от фашистов древнюю вотчину князя, Новгород Великий, собственноручно сделали огромную копию картины и установили у въезда в город.
5: Маргарита, а тебе не кажется, что в облике князя на картине есть что-то иконописное?
4: Конечно, есть, Олечка. Павел Корин и был иконописцем. Он родился и вырос в Палихе, знаменитом поселке народных промыслов в Ивановской области. Закончил там школу иконописи. Потом работал в иконописной палате Московского Донского монастыря. Расписывал храмы. Например, Покровский собор, Марфо-Мариинской обители на Большой Ордынке, как раз неподалеку от главного здания Третьяковской галереи.
5: Как же в советские годы пропустили такой сюжет, пронизанный духом православной иконописи?
4: Во время Великой Отечественной войны власти поняли, что вера в Бога может сплотить русский народ перед лицом врага, как это и было во все времена. Открывались храмы, а образ святого праведного князя Александра Невского стал символом победы над иноземными захватчиками. Был даже учрежден орден его имени.
5: Маргарита, посмотри, слева и справа от картины Александр Невский еще два полотна. Они как будто составляют единое целое.
4: Верно, Оля. Александр Невский – это триптих. Просто так вышло, что известность приобрела только его центральная часть, самая сильная в эмоциональном плане. Однако левая часть – картина «Северная баллада» и правая – «Старинный сказ» – усиливают замысел художника. На них мужчины собираются на битву, а женщины их провожают.
5: Воины уходят на брань, а дома остаются дети, жены, матери. Поэтому отступить нельзя. Да, в полотне Александр Невский заключен дух единства и победы над врагом.
4: Художник Павел Корин говорил, что для него дух – главное в человеке. Именно человеческий дух ему хотелось воспевать в живописи. Дух, который побуждал русских людей защищать родную землю.
0: Свидание с шедевром. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Цитата дня. Некоторые порок называют добродетелью и считают справедливым заблуждаться вместе с большинством. Я же говорю, большинство – плохое оправдание.
1: Это мысль святителя Мелитона Сардийского. Во втором веке он был епископом города Сарды, входившего в состав Римской империи. Слова святого Мелитона о том, что мнение большинства не является критерием истины, содержатся в его апологии, адресованной императору Антонину Пию, правившему со 138 по 161 год. Они стали ответом на распространенный довод о том, что христианство, в отличие от римской религии, исповедует меньшинство, и потому оно будто бы ущербно.
0: Цитата дня.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте! У микрофона Анна Шапилева. Похоже, известный современный писатель Евгений Водолазкин умеет управлять машиной времени. Не такой, конечно, как рисует ее классическая научная фантастика, сделанная из железа со множеством светящихся кнопочек. Машина времени Водолазкина – это сами его тексты. Причем с помощью своих произведений автор предлагает читателю не столько путешествовать из прошлого в будущее или наоборот, сколько почувствовать, как относительно порой становятся эти понятия. Необычный разговор о столь тонкой материи, как время, писатель начал еще в своем романе «Лавр», ставшем бестселлером и снискавшем самые престижные литературные награды. Очередное творение Евгения Водолазкина – роман «Авиатор», кажется, способен повторить успех предшественника. Сюжет вполне себе фантастический. Замороженного в ходе секретного научного эксперимента 20-х годов героя по имени Иннокентий Петрович Платонов, заключенного по ложному доносу в Соловецкий лагерь, размораживают в 1999-м. И вот перед нами оказывается дневник Платонова, который он по совету своего врача Гейгера начинает вести, чтобы ускорить процесс возвращения памяти. И память постепенно возвращается, но не последовательно, а отрывочно. Поначалу в виде, казалось бы, совсем незначительных деталей. В стуке дождя по подоконнику, скрипу форточки, шороху велосипедных колес на грунтовой дороге. Вместе с героем читатель то оказывается на поэтическом вечере Блока, то в очереди за керосином зимой голодного 19-го года, то участвует в съемках рекламного ролика замороженных овощей, то есть в самых современных реалиях. Такие скачки из одного времени в другое, постоянная смена декораций и лиц, однако, ничуть не запутывает. Напротив, постепенно выстраивается отчетливая, стройная, хотя и очень многомерная картина, где все события и детали четко взаимосвязаны. Более того, в «Авиаторе» кажется все не случайно. Даже имена героев и названия улиц. Евгений Водолазкин не скупится и на острые сюжетные повороты. К примеру, в «Новом времени» герой узнает, что еще жива его невеста Анастасия, с которой он навсегда расстался в день своего ареста. Жив чекист Воронин, издевавшийся над ним в лагере. Но осталось ли прежним его отношение к этим людям? Или произошедшее с ним что-то изменило в его душе? Искренне верующий, Платонов постоянно обращается к Богу и, вспоминая слова великого покаянного канона, пытается найти примирение с прошлым, приходя к мысли о том, что есть вещи выше справедливости, например, милосердие и любовь. В детстве Иннокентий Платонов мечтал стать авиатором. И пусть сесть за штурвал самолета ему так и не удалось, подняться он все-таки сумел. Над ненавистью и жестокостью, над обидами и болью. Подняться с помощью прощения и покаяния. А искреннее покаяние, как считает герой, и, думается, сам создатель «Авиатора» Евгений Водолазкин, возвращает человека к его изначальному чистому состоянию души, а значит, в своем роде тоже способна преодолеть время. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: «Дело дня».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая «Радио Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание «Радио Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать, 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». География «Веры».
1: В центре Калининграда, на острове Октябрьский, стоит православный крестовоздвиженский собор. Величественное здание с двумя башнями над западным фасадом было построено в 1933 году как протестантская церковь, кирха. В то время Калининград относился к немецкой провинции Восточная Пруссия и назывался Кёнигсбергом. После Великой Отечественной войны город стал советским. Атеистическое руководство разместило в кирхе автомастерскую. К началу 80-х годов здание и вовсе оказалось заброшенным. В 1989 году его передали православной церкви в полуразрушенном состоянии. Прихожане восстановили храм и осветили в честь праздника воздвижения креста Господня. В 2000 году под сводами церкви установили уникальный иконостас из янтаря, изготовленный местными мастерами. Он стал городской достопримечательностью. Также славится крестовоздвиженский собор своим слаженным хором. Его участники выпустили несколько дисков с записями песнопений. Но лучше услышать стройные голоса хористов вживую на богослужении под сводами Калининградского храма Воздвижения Креста Господня.
2: Радио «Вера» в Калининграде можно слушать на частоте 97 FM.
3: Младшим школьникам,
4: мальчикам и девочкам, а также их родителям,
5: дядям и тетям,
6: бабушкам и дедушкам,
7: всем-всем-всем!
3: Мы предлагаем вместе с нами,
8: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
9: его верным псом Алтаем
3: и нашими друзьями Верой и Фомой
8: отправиться в удивительное приключение в страну знаний!
3: А для этого заходите на наш сайт.
9: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
8: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе.
7: Давайте учиться вместе!
2: Возрастное ограничение 6+.
10: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алла Митрофанова и Наталья Лангамер, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и продюсер гостевых программ «Радио Вера» Оксана Ковальская. Слушайте сегодня в 18:00.

0: Апостольские чтения.
1: Здравствуйте, с вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если долго не заглядывать в холодильник, то там разовьется и захватит пространство альтернативная форма жизни. Там все заплесневеет, изгниет, станет непригодным к употреблению в пищу. С одной стороны, плесень и гниль в самом деле альтернативная форма жизни. С другой же стороны, это не та жизнь, которая имеет продолжение. Гниение – это форма умирания. Апостол сравнивал человеческие грехи с гнилью и тлением. Человеку кажется, будто бы он живет и развивается. Но на самом деле с ним происходит то же самое, что и с давно забытой в холодильнике морковкой. Такой человек нравственно гниет и духовно умирает. Давайте послушаем повествующие об этом слова апостола Павла из 4 главы его послания к Ефесянам. Сегодня они звучат в православных храмах во время божественной литургии.
2: «Сие убоглаголю и послушествую о Господе».
3: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истинно во Иисусе отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу».
2: «Искреннему своему, за ней мы друг другу удове».
1: Только что нами услышанный отрывок послания к Ефесянам построен на противопоставлении. Есть два вида познания Христа. Первый из них не ведет к нравственному преображению, второй же обнаруживает незавидное положение человека и заставляет нас меняться. Апостол Павел был уверен, что его адресаты из Эфеса познали Христа вторым совершенным способом. Таковое познание заставляет человека по-новому взглянуть на себя и увидеть, что естественное положение человека вовсе не нормально. Увидеть, что мы без Христа не живем, а истлеваем в наших похотях, что все наши устремления инфицированы проказой греха. Пытаясь сделать нечто доброе, мы неизбежно примешиваем к этому грех. К примеру, пытаясь помочь ближнему, мы обнаруживаем в себе и тщеславие, и гордыню, и лицеприятие, а в запущенных случаях и блудные вожделения. Поражена не какая-то одна часть человека, поражен весь человек. Потому-то апостол Павел и написал, что познавшему Христа человеку надлежит не просто исправить что-то в себе, а отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Впрочем, в этих словах апостола нет чего-то нового и непонятного. Значительно сложнее и интереснее другое. Да, мы понимаем, что наши похоти нас уничтожают. Но что же мы можем сделать? Как вера во Христа нам способна помочь? Вот мы веруем, ходим в храмы, молимся, постимся, читаем Писание, участвуем в таинствах, но мало что меняется. Что же нам надлежит делать? Апостол Павел отвечает так. «Нам необходимо обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». На практике же это означает призыв не сдаваться на пути отсечения от себя всякого греха и порока, бороться с самими собой за свободу от греха. Святитель Тихон Задонский описал этот процесс такими словами. «Душа человеческая подобна зеркалу. Как в зеркале, обращенном к солнцу, тем яснее видится солнце, чем чище зеркало, так в душе человеческой, обратившейся к Богу, вечному солнцу, тем более ясный образ Божий изображается и видится, чем более очищается она от грехов и следует святым Божьим свойствам и нравам. И как в зеркале не изобразится подобие солнца, если оно к солнцу не повернется, или если будет закопченным и замаранным, так в душе человеческой не изобразится образ Божий, если человек к Богу не обратится и не будет очищаться от грехов. К Богу же мы обращаемся тогда, когда сердце наше, ум и жизнь нашу изменяем и начинаем новую жизнь. И так совлекаемся ветхого и облекаемся в нового человека, который по образу и подобию Божьему создан.
0: Апостольские чтения.

0: тех, кто хочет верить. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: В городе Анапа на побережье Черного моря берут свое начало Кавказские горы. Когда-то здесь, на месте современного курорта, стояла неприступная Османская крепость. 12 июня 1828 года, в ходе русско-турецкой войны, российские императорские войска взяли Анапу штурмом. В тот день церковь праздновала память преподобного Ануфрия Великого, подвижника-пустынника первых веков христианства. Сразу после того, как русские солдаты заняли Анапскую крепость, было решено построить здесь православный храм и посвятить его святому Ануфрию, который, по убеждению воинов, помог им покорить Османскую твердыню. Работы по возведению церкви начались в 1830 году, а через 7 лет она была освящена. На чертежах, единственных изображениях того храма, сохранившихся до наших дней, церковь выглядит продолговатой. Два высоких купола в виде полусфер увенчаны высокими шпилями с крестами, а фасад украшен колоннами. Чертежи выполнены грифелем. Они черно-белые, однако известно, что крыша храма была зеленого цвета. Об этом упоминал в своих записках британский художник Уильям Симпсон, посещавший крепость. Через 3 месяца после освящения храма, 23 сентября 1837-го, в Анапу приехал император Николай I, который совершал тогда поездку по Кавказу. Исторический журнал «Русская старина» описал детали монаршего визита в крепость, в частности, посещение императором храма преподобного Ануфрия Великого. Николай Павлович приказал ехать в церковь. Государь вышел из коляски, осенил себя крестным знамением и поклонился храму. В 1853 году началась Крымская война. Обстоятельства для русской армии долгое время складывались не слишком успешно. Спустя 2 года после начала боевых действий была потеряна Анапская крепость, ее вновь заняли турки. Но через год России удалось вернуть Анапу и окончательно в ней закрепиться. Увы, Свято-Ануфриевский храм к тому моменту был почти полностью разрушен. В 1871 году на его месте началось строительство нового. Церковь возводили на пожертвования, которые собирали жители Анапы. Через 3 года заново отстроенная Ануфриевская церковь, однокупольная, белостенная, с лепниной на фасаде и шатровой колокольней в древнерусском стиле, открыла двери для прихожан. Каким был этот храм, можно увидеть на открытках с видами Анапы начала 20 века. В советские годы Анапский храм преподобного Ануфрия Великого не снесли, хотя сняли купола и кресты. Серьезные разрушения церковь получила уже во время Великой Отечественной войны, во время немецких бомбардировок. В 1950-е здание отремонтировали и открыли в нем Дом пионеров. Молитвенная жизнь вернулась в Свято-Ануфриевский храм в конце 1990-х. Он был восстановлен на средства неравнодушных горожан. Вновь устремилась в синее анапское небо высокая шатровая колокольня, а бирюзовые, как море, стены храма стали видны издалека. Сегодня церковь преподобного Ануфрия Великого в Анапе имеет официальный статус объекта культурного и исторического наследия федерального значения. Старинный храм – духовный центр города и одна из главных его достопримечательностей.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом. Радио «Вера».
2: Не говори, я капля в этом море. Моя печаль бессильна в общем горе. Моя любовь бесследно пропадет. Смирись душой, и мощь свою постигнешь. Поверь любви, и горы ты подвигнешь, и укротишь пучину бурных вод. Арсений Голенищев-Кутузов.

Радио «Вера». Светлое радио. Все мы стали людьми настолько, насколько научились любить и понимать других. Все мы стали людьми лишь в той мере, в какой людей любили и имели случай любить. Борис Пастернак.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний художницы и писательницы Натальи Соколовой «Под кровом Всевышнего». 1964 год. Пюхтицкий монастырь. Игуменья Ангелина рассказала нашей семье, что в начале Второй мировой войны, когда немецкие войска стремительно наступали, монахиням монастыря советское правительство предложило эвакуироваться вглубь России. Уехали почти все сестры с игуменьей, но осталось около 10 престарелых монахинь, которые не в силах были двинуться с места. «Нам все равно умирать», — говорили они, и остались в Пюхтицах. Немцы устроили в монастыре свой штаб. В боях снесло снарядом колокольню на горке, но в стенах монастыря все храмы и здания оставались целы. В одном из домиков ютились оставшиеся монахини, немцы их не трогали. Но когда советские войска стали наступать, немцы предупредили монахинь, что они монастырь взорвут. «Да будет воля Божия», — ответили монахини и остались на месте. По ночам бомбежка была страшная. Гудели самолеты, рвались бомбы. Монахини не спали, все ночи молились. Наступал рассвет. Выходя по утрам из подвалов, сестры думали, что увидят только груды камней. Но, к их удивлению, монастырь оставался цел. Так проходили недели. И вдруг стремительным натиском русские так быстро захватили монастырь, что немцы еле успели унести ноги. Им не удалось взорвать храмы, хотя мины были всюду подложены. Вернулись из эвакуации сестры с игуменьей. Потекла обычная жизнь.
0: Голоса

0: православие.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. В 2007 году в Румынии начал вещание православный телеканал «Тринитас», в переводе на русский язык «Троица». Канал был создан по благословению румынского патриарха Даниила, который после своего избрания на патриарший престол решил еще больше усилить миссионерскую деятельность румынской церкви. Хотя, надо сказать, она и до того была значительной. В Румынии придают важное значение православному миссионерству через средства массовой информации. Начиная с 90-х годов прошлого века на территории страны существует православная газета «Люмина», то есть «Свет», и радио «Тринитас». Телеканал «Тринитас» был создан в дополнение к ним. О запуске православного телевидения румынскую патриархию просили многочисленные верующие миряне. От них поступало множество писем. В первую очередь люди хотели, чтобы телеканал показывал ежедневные прямые трансляции богослужений. В них нуждались больные и престарелые люди, которые не имеют возможности попасть в храм. Кроме показа богослужений, телеканал передает программы о православных монастырях, чудотворных иконах, различных святынях, которые есть не только в Румынии, но и в других православных церквях. Передач о зарубежных православных церквях тоже очень много. Большинство программ посвящено древним патриархатам. В эфире часто бывают, например, представители грузинской церкви. К сожалению, у канала пока нет активного сотрудничества с русской церковью. Эфир телеканала «Тринитас» довольно разнообразен. Утром и вечером ведутся трансляции божественной литургии и вечерней службы из кафедрального собора Бухареста. Кроме того, демонстрируются просветительские программы, посвященные истории церкви, Библии, литературным произведениям святых подвижников. Показывают по каналу «Тринитас» и новостные передачи. Большой популярностью у зрителей пользуется трехчасовая программа, посвященная важным вопросам современной церковной жизни. Во время первого часа вещания обсуждаются темы, связанные с милосердием и благотворительностью. Второй час посвящен разбору семейной проблематики. Во время третьего часа разбираются поучения из Библии, применительно к современной жизни. Например, можно ли совместить христианское учение о творении мира и теорию эволюции? Почему только мужчина имеет право быть священником? На каком языке должно совершаться богослужение? Канал «Тринитас» вещает круглосуточно. Его можно смотреть на всей территории Румынии, а еще через спутник в других странах Европы. Это важно, потому что в Германии, Франции и в других государствах Евросоюза есть большие румынские диаспоры. Большинство ведущих телеканала – это священники. Всего в редакции трудится около 100 человек. Финансирование происходит исключительно из церковного бюджета. Руководство канала неохотно обращается к благотворительным организациям, поскольку не хочет давать им повод влиять на политику вещания. По мнению патриарха Даниила, на телеканале «Тринитас» должен звучать исключительно голос церкви. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о главном православном телеканале Румынии, который называется «Тринитас».

православие. Радио «Вера».

0: Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Федор Лебедев родился в 1876 году во Владимирской губернии. Он стал священником по примеру своего отца, служил в храме неподалеку от города Юрьев-Польский. В 28-м году в доме Лебедева в его отсутствие устроили обыск. Долго искали драгоценную церковную утварь, но нашли лишь закопанные церковные книги. Дом и все имущество у священника конфисковали. Следующий арест случился осенью 37-го. Отца Федора допрашивали трое суток. За это время следователи менялись, а священнику времени на отдых никто не давал. Расчет был на то, что изнуренный допросами обвиняемый в конце концов сознается в чем угодно, лишь бы поспать и поесть. Но отец Федор выдержал и своей вины не признал. Обвинения были те же, что и у тысяч других священников, монахов и мирян в то время. Критика колхозов, антисоветская и контрреволюционная агитация. На третий день следствие закончилось. Иерея Федора Лебедева приговорили к высшей мере наказания. Еще через несколько дней его расстреляли. Мучениками и исповедниками церковь считает не всех жертв гонений, а только тех, кто принимал страдания из-за искренней веры, принадлежности церкви, служения Богу и исповедания правды Его. Кто не испугался, не сдался, остался тверд. И таких было немало. Мы чтим подвиг всех новомучеников. И в этот день особенно просим святого мученика Федора Лебедева. Святой мученик Федор, моли Бога о нас.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».

0: 93 FM.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Навстречу друг другу. Что говорил апостол Павел?
3: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире программа «Навстречу друг другу». И я ее ведущий, протоиерей Евгений Камзяк, настоятель храма Святой Троицы, станица Новотроицка. Святость и праведность жизни. Слова привычные. Мы употребляем их как синонимы. Наверное, это правильно. Но что означали они первоначально? Какой их первоначальный смысл? Святость, освящение означают принадлежность Богу, извлеченность из мира, из мирского употребления и обихода. А праведность или правда христианина означает стиль новой жизни, отвечающий правде Божией, явленной во Христе Иисусе и открытой в Евангелии креста и воскресения. Праведность или правда – это принципиальная черта святости, освященной богоугодной жизни в Духе Святом. Апостол Павел всячески подчеркивает различия между прежней и новой жизнью. Прежняя жизнь характеризовалась нечистой и беззаконной. И это беззаконие приводило к новым беззакониям. В этом и есть суть рабства греху. Грех производит грех, и грех производит смерть. Совсем иная – это новая жизнь в рабстве Богу и Его правде. Эта жизнь ведет путем освящения к совершенной святости. Конечно, будучи реалистом, апостол Павел знает, что человек, отдающий себя Христу, не сразу становится совершенным человеком. Его жизнь будет постоянной борьбой. Поэтому неудивительно, что апостол использует в своих наставлениях метафору, заимствованную из воинского словаря – жалование или дар. Жалование воин получил за свою верную службу. Дар он получал по милости императора по особым праздничным дням. Апостол Павел жалование за службу греху, а это жалование есть смерть, противопоставляет щедрый подарок божественной благодати во Христе Иисусе, то есть жизнь вечную. Смерть – это по заслугам ветхой жизни во грехе, а вечная жизнь – не по нашим заслугам, а по вере и великой милости Божией. Дорогие братья и сестры, наша программа подошла к концу. Всего вам доброго и да хранит вас Господь!
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
5: Помогите Светлому Радио продолжать звучать.
4: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».
0: Прообразы. Святые в литературе.
6: Жизнь и деяния святых вдохновляют авторов на создание эпических поэм, стихотворений, исторических романов. И это вовсе не придуманные истории героизма и мужества. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о святом Себастьяне и повести Николаса Патрика Уайзмена Фабиола. Время – конец III века по Рождестве Христовом, эпоха гонений императоров Диоклетиана и Максимиана на христиан. Место действия – Древний Рим. Живший в XIX веке католический кардинал, англичанин Николас Патрик Уайзмен получил широкую известность и как писатель. Это был человек разносторонних знаний и интересов. Изучал восточные языки, читал публичные лекции по церковной истории. В молодые годы Уайзмен учился в Риме. Тогда-то и возник его интерес к истории Рима первых веков христианства. С картами в руках он исследовал римские катакомбы, изучал древние предания о христианских мучениках, следил за находками археологов. Историческая повесть Николаса Уайзмена «Фабиола» рассказывает о времени, когда император Диоклетиан задумал раз и навсегда покончить с христианством. Он начал жестокие преследования христиан на Востоке, а его соправитель Максимиан подхватил их на Западе. Не сразу перед глазами главной героини повести, Фабиолы, открывается истина Евангелия. У молодой знатной римлянки это происходит благодаря встречам с разными людьми, и один из них – офицер преторианской гвардии Себастьян.
7: Ему не было и 30 лет, но будущность его была уже обеспечена. Он был любимцем обоих императоров и мог надеяться на самую блестящую карьеру. Одет он был очень скромно, был прост и в обращении. Разговор его, серьезный, умный и занимательный, привлекал к нему общество. Все любили говорить с ним, все любили его слушать. Себастьян был представителем лучшей молодежи того времени. Он славился своей щедростью, благородством, мужеством и добротой. Рядом с ним, будто для контраста, стоял красавец Фульвий, новая звезда римского общества.
6: Фабиола с большим интересом прислушивается к разговору о зрелищах в Колизее, который ведут за ужином Себастьян и его тайный враг Фульвий. Себастьян вовсе не считает зрелище, когда женщину, ребенка или безоружного мужчину оставляют на арене один на один с голодными дикими зверями благородными. Разве можно их называть борьбой и тем более играми?
7: «Стало быть, мы никогда не увидим тебя в амфитеатре», — сказал ласково Фульвий, хотя в звуке его голоса послышалось что-то фальшивое, а в выражении лица появилось лукавство. «Если ты меня увидишь в амфитеатре, то уверяю тебя, что я буду на стороне беззащитной жертвы, а не на стороне зверей, готовых растерзать ее». «Славно сказано, Себастьян!» — невольно воскликнула Фабиола и захлопала в ладоши.
6: «Вот это человек, — думает Фабиола после ужина, — как он не похож на римских молодых людей, по крайней мере, на большинство из них. Он никогда не злословит, не сплетничает, не пьет без меры, как другие, не слоняется с утра до вечера из дома в бане и из бань в сады. Все его слова умны, все его мысли благородны. Как хорошо он говорил нынче за ужином». Реальных биографических сведений о Себастьяне сохранилось немного. Он получил образование в Медиолане, как в те времена называли Милан. При императорах Диоклетиане и Максимиане стал начальником преторианской гвардии. Говоря современным языком, Себастьян сделал хорошую военную карьеру. Он возглавлял отряд личных телохранителей императоров. При этом он и многие его подчиненные были христианами, о чем Цезарь не догадывался. Николас Уайзмен приводит интересный диалог между Себастьяном и его молодым другом Панкратием, тоже христианином. Себастьян ему говорит:
7: «Я буду действовать с величайшей осторожностью до тех пор, пока всякая осторожность не окажется бесполезной. Рано или поздно каждый из нас неминуемо будет открыт, и тогда он обязан быть готов умереть в любую минуту. Ты понял?» «Да». Мужество без тщеславия и решимость умереть без ребяческого желания поскорее проявить свою храбрость – вот истинный подвиг.
6: Во время начавшихся гонений в Риме двое друзей Себастьяна, братья Марк и Маркелин, были осуждены на смерть за веру в Христа. Родители, друзья и жены осужденных умоляли их отречься от веры, и братья уже стали колебаться. Но тут в темнице к осужденным пришел Себастьян и убедил Марка и Маркелина сохранить верность Христу. Узники увидели за спиной начальника преторианцев 7 ангелов и светлого юношу, который благословил Себастьяна, сказав: «Ты всегда будешь со мною». Вскоре императору Максимиану донесли. В повести Фабиола это делает Фульвий, полная противоположность Себастьяну, что начальник его телохранителей тайно исповедует Христа. Себастьяна даже не пришлось допрашивать. Пока Максимиан читал свиток с доносом, Себастьян сам к нему подошел и сказал спокойно: «Цезарь, не ищи доказательств. Этот человек говорит правду. Я христианин и горжусь этим». «Христианин? Начальник внутренней стражи христианин?» – вскричал Максимиан.
7: «Рассуди хладнокровно, Цезарь», — сказал Себастьян. «Не боги твои спасли тебя, а верность христианина. Он служил тебе честно. Я не способен обманывать и замышлять чью-то гибель. Да, ты был в моих руках, и если бы я замышлял что-либо против тебя, то имел бы время и возможность исполнить свои замыслы. Моя религия запрещает вступать мне в заговоры и козни. Она предписывает честно исполнять свои обязанности. Я не изменник, но выше тебя, Цезарь, стоит мой Бог. Дело моей совести и моей веры не имеет ничего общего с моими воинскими обязанностями. Как солдат и слуга твой, я ни в чем не виноват пред тобою. Гефакс, сказал Максимиан, завтра утром чуть свет, без огласки расстреляй Себастьяна. Он христианин.
6: На следующий день Себастьяна вывели во внутренний двор дворца, привязали к дереву и расстреляли из луков. Палачи думали, что он мертв, и оставили одного. По преданию, Себастьяна забрала к себе в дом и выходила вдова-христианка Ирина. На основе этого предания Николас Уайзмен придумал интригу. В его повести именно Фабиола через свою чернокожую служанку подкупают стрелков-нумидийцев, чтобы они нанесли Себастьяну глубокие, но не смертельные раны и оставили лежать во дворе. В романе Уайзмена христианка Ирина, вдова римского патриция Катулла, всеми забытая и незаметная, сохранила свою квартиру в одном из задних отделений дворца. Именно здесь Ирина прячет раненого Себастьяна. Узнав о том, что сегодня Максимиан выйдет принимать посетителей, Себастьян тайно пробирается во дворец. На прием к Цезарю спешит и Фабиола, предварительно отправив ему дорогие подарки. Она надеется похлопотать о Себастьяне, но...
7: Фабиола взглянула и обомлела. Против нее, на почерневшую от времени стену дворца, уступом выходил балкончик. И на нем, как привидение, стоял бледный, высокий, худой, изможденный страданиями человек, закутанный в плащ. Фабиола мгновенно узнала его. Это был Себастьян. Он стоял гордо и спокойно. На темно-сизой стене отчетливо вырисовывались его золотые волосы, похудевшая фигура, бледное лицо. Из-под соскользнувшего с плеч плаща виднелась грудь и руки в окровавленных перевязках. «Максимиан!» — повторил отчетливо и громко Себастьян. «Кто осмелился называть меня по имени?» — воскликнул тиран, обращаясь к говорившему. «Я!» — ответил Себастьян. «Я, спасенный от смерти, чтобы возвестить тебе, что час твой близок. Мера твоих злодейств преисполнилась. Ты обогрел улицы кровью детей Божиих. Ты побросал тела мучеников в волны Тибра. Ты разрушил храмы Бога живого. Ты осквернил алтари его, расхитил имущество бедных и сирых. Ты погибнешь насильственной смертью, и Бог пошлет городу Риму и церкви своей императора-христианина. Он поклонится кресту, а ему поклонятся Восток и Запад».
6: События в повести Фабиола происходят всего за несколько лет до победы церкви, когда император Константин объявил христианство законной религией. Себастьян не дожил до того времени. После публичного обличения императора Максимиана он был убит. Римские христиане похоронили его в катакомбах, которые теперь носят имя святого Себастьяна. Над ними стоит базилика святого Себастьяна. Здесь не раз бывал и Николас Патрик Уайзмен, автор повести Фабиола. В конце XIX века писательница Евгения Тур выпустила свободный пересказ его повести на русском языке под названием «Катакомбы». До революции это произведение выдержало более 20 переизданий и было очень популярным. Историческая повесть Николаса Уайзмена «Фабиола» и теперь может стать любимым чтением для подростков и юношества. В ней по-прежнему впечатляют романтизм и героический образ святого мученика Себастьяна. С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
0: Прообразы. Святые в литературе.

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Мысли афонских монахов. Культура – это хорошо, но для того, чтобы она принесла пользу, необходимо оккультурить еще и душу. Старец Паисий Святогорец.

0: Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Чем настоящая жизнь отличается от фальшивой? Мертвая душа от живой? Такие вопросы ставит Николай Васильевич Гоголь в поэме «Мертвые души». Вкратце сюжет поэмы таков. Мошенник Чичиков покупает у помещиков крепостных, которые скончались недавно и поэтому на бумаге все еще числятся живыми. Цель Чичикова – заложить несуществующих крестьян в банк и, получив деньги, скрыться. За внешним авантюрным сюжетом произведения Гоголя кроется глубокий подтекст. Впрочем, говорит один из героев поэмы, помещик Собакевич, что из этих людей, которые числятся теперь живущими? Что это за люди? Мухи, а не люди. Его слова – ключ к мертвым душам. Не все живущие подлинно живы. И так можно сказать о многих персонажах поэмы. Маниловы проводят жизнь в иллюзиях и мечтах, Ноздрев прожигает ее, Плюшкин окаменел в скупости, а Коробочка в глупости. Подлинной жизни в них не сыщешь, это понимает и сам Чичиков. Жизнь души, оторванной от Бога, фальшива и иллюзорна. Оживает душа только силой и благодатью Божией. Поэтому одна из молитв, переданных нам святым Серафимом Саровским, гласит: «Господи, примени меня от еже не быти во еже быти». То есть «измени меня, из мертвого сделай живым». Но что же с поэмой «Мертвые души»? Есть ли в ней проблески света? Известно, что во втором томе поэмы Гоголь собирался привести Чичикова к покаянию и преображению души.
0: Чтение. Размышления о литературе.

0: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит – игра. А многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
1: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на радио «Вера».
2: Как не утонуть в потоке современных литературных произведений? Где найти время, чтобы выбрать книги, талантливо написанные и глубокие по смыслу? Эти вопросы можно больше не задавать. Слушайте программу «Литературный навигатор» в эфире «Радио Вера» ежедневно с 12 до 18 часов.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда человеческие ошибки настолько явны, что мы бываем не в силах удержаться от удивленного и, по сути, осуждающего восклицания, ставящего под сомнение адекватность тех, кого мы оцениваем. Но как стоит реагировать на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «И начат им в притче глаголати...»
5: «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
4: И оставши его, вот и душа.
3: Один мой знакомый имел привычку возмущаться поведением тех, кто, получив даже незначительную власть, начинал вести себя так, будто бы становился хозяином жизни и никогда не только эту власть не потеряет, но и за свои решения отвечать не будет. «Странные люди, — говаривал он, — ведут себя как бессмертные, а ведь если что, им и руки никто не подаст. Если ты за что-то отвечаешь, и от тебя зависят жизни людей, сохранение самокритики — это просто признак психически здорового человека. Даже если ты отец семейства, и перед тобой твои собственные дети, — воспитывая их, надо помнить, что когда-нибудь ты станешь старым, и многие вопросы твоей жизни будут решать они. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что, получив какую-то незначительную должность, мой знакомый стал вести себя так, будто бы до него никого на этом месте не было, да и после не будет. В своих решениях он буквально повторил то поведение, которому обычно удивлялся. Справедливости ради стоит сказать, что со временем он раскаялся и признал свою неправоту. В притче о злых виноградарях, которую мы услышали сегодня, меня всегда удивляло поведение виноградарей, которые, как беспамятные, пытались присвоить себе виноградник. Их сердца настолько развратились, что в какой-то момент они перестали понимать, что место их работы им не принадлежит, и когда-нибудь его все равно придется передать хозяину. Они убили рабов и слуг, и в конце концов даже сына своего господина, так как страсть к обладанию виноградником совсем их пленила. Для того, чтобы понять нелепость их поведения, не обязательно быть верующим или знать евангельский контекст. Виноградари вели себя неадекватно даже просто с бытовой точки зрения, это ясно каждому. Но задумаемся, не похоже ли наше собственное поведение в жизни, даже если мы не обладаем никакой явной властью и у нас под началом никого нет, на поведение этих виноградарей? Бог дал нам жизнь, поручил этот мир, и Он явно спросит нас о том, как мы себя вели. Конечно, мы не убиваем его посланников и уж тем более не распинаем его сына. И все же, нередко мы ведем себя так, как будто бы действительно сами владеем собственной жизнью и не задумываемся о том, к чему в итоге идем. Смотря на других людей, обычных, живых или представленных в притчах, мы часто воспринимаем их ошибки как очевидные, удивляемся тому, что они их допустили. Хотя вместо этого стоит помолиться о них и о самих себе и искренне пожелать всем вразумления и помощи Божией.
1: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Старица Таисия Воронежская.
1: Молодая дочь воронежского мещанина Татьяна Постовалова, празднично разодетая, шла на городскую площадь. Там уже с утра толпился народ. Шел 1765 год. В то время, по старому городскому обычаю, всю неделю перед Петровским постом жители Воронежа справляли праздник в честь языческого идола Ярила. Неистовые пляски, пьянство, кулачные бои, которые нередко заканчивались смертоубийством, сопровождали эти празднества. На площади Татьяну подхватил хоровод, кружившийся вокруг обвешанного лентами идола. Пьяная молодежь горланила скабрёзные частушки и хохотала. Таня тоже смеялась и пела вместе со всеми. Но на душе у нее отчего-то было тревожно. Вдруг среди толпы раздались изумленные возгласы. Народ расступился, и на площади показался сам воронежский епископ, святитель Тихон. Твердым голосом он стал увещевать людей прекратить языческое бесчинство и не навлекать на себя Божий гнев. У многих, бывших на площади, слова святителя вызвали стыд и раскаяние. Кое-кто начал расходиться. Хотела уйти и Таня, но подруги силой увлекли ее обратно в хоровод. Она снова пустилась в веселый пляс. Появление епископа Тихона как будто позабылось. Но вдруг среди криков и смеха она ощутила безотчетный страх. На минуту девушке почудилось, что прямо с языческого игрища она попала на страшный суд и стоит перед Богом, не зная, чем оправдаться. Все это представилось Татьяне настолько ясно, что она опрометью выбежала с площади и пошла, не видя дороги, сама не зная куда, пока не остановилась у ворот Покровского девичьего монастыря. Так Татьяна стала монахиней. Вскоре после тех событий она приняла постриг с именем Таисия и поселилась в монастыре. «Не позволит Господь человеческой душе погибнуть», — говорила старица Таисия Воронежская. «Только не закрывай слух свой от его призыва».
0: Святой Руси из жизни русских праведников. Старица Таисия Воронежская.

0: Радио «Вера».
1: Чудна, чудна молитва сила. Она невидимо целит. И душу из тоски унылой, подняв, так дивно оросит, что и наружность обновится, и жизнью зацветет другой. О, Боже, дай мне дар

Радио «Вера». Светлое радио. Чем больше человек вдумывается во все, тем ближе он к Господу. Святой праведный Алексей Мечев.

0: Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса времени. Воспоминания. Письма. Дневники.
1: Из дневника сотрудника пароходства «Самолет» Никиты Окунева. 25 сентября 1918 года. Москва. Сегодня вечером был за всеночной в храме Параскевы Пятницы в охотном ряду, что для меня было великим духовным утешением. Служба была на редкость благолепной. Храм переполнен, служит епископ Трифон, очень популярный в Москве, но поистине отрекшийся от мира. Ведет, говорят, совершенно замкнутую жизнь. И даже не в монастыре, а в частной квартире, занимая одну жалкую комнатку. Все его возгласы и чтение Святого Евангелия были проникновенны и западали в души молящихся. То, что я описал тут за этот день, есть только остатки былого. То ли видал и слыхал я за 50 лет своей жизни в русских соборах и монастырях. Православная служба, когда она совершалась истово, торжественно, благолепно, и церковное пение, если оно исполнялось мастерами, это такая красота и услада, какой никакая новая жизнь ничем не заменит. В чем в другом? Я хочу и ищу нового. То есть не очень отстаю от бешеном, чащейся вперед молодежи. Но по части церковной, весь ее обиход, напевы, обряды, чем старее, тем сильнее западают в мою душу, и я не изменю им.
0: Голоса времени.

0: радио. Голоса и гласы. О чем поют в храме?
1: Здравствуйте, с вами Алена Рыпова, певчая храма всех святых в земле русской просиявших, что в подмосковном поселке Софрино. Одним осенним вечером, когда мне было 4 года, мы с мамой ехали домой в автобусе. Я ужасно устала и замерзла. Мама посадила меня на колени, укутала с головой своим плащом и прижала к себе, чтобы согреть. И так хорошо стало, так спокойно и тепло, что я уснула. Это непередаваемое ощущение материнского тепла часто вспоминается мне на Покров Пресвятой Богородицы 14 октября. Праздник посвящен чуду, произошедшему в Константинополе в начале X века. Город тогда находился в осадном положении. Простые горожане поспешили в храмы, чтобы молить Господа и Его Пречистую Матерь спасти их. Во время богослужения во Влахернском храме блаженный Андрей увидел, как над молящимися явилась Богоматерь. Она распростерла над ними свой покров, и случилось чудо. Осаждавшие воины без боя оставили город. В праздник Покрова Богородицы в храмах поют кандак или гимн, посвященный этому дню. Давайте поразмышляем над текстом кандака и послушаем отдельными фрагментами в исполнении сестер храма Табынской иконы Богородицы Орской епархии. Первая часть песнопения в переводе на русский язык звучит так. «Сегодня Дева предстоит в храме, и с сонмами святых невидимо за нас молится Богу». А вот как этот фрагмент звучит по-церковнославянски. «Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо заны молится Богу». Давайте послушаем первую часть молитвы.
2: «Дева днесь предстоит в церкви, и с лики святых невидимо заны молится Богу».
1: Текст второй части песнопения в переводе на русский язык такой. «Ангелы с архиереями поклоняются, апостолы же со пророками ликуют, ибо за нас молит Богородица Превечного Бога». А вот как эта строчка звучит на церковнославянском языке. «Ангели со архиереи поклоняются, апостоли же со пророки ликовствуют. Нас, Бо ради, молит Богородица Превечного Бога». Послушаем вторую часть кандака Покрова Пресвятой Богородицы. –

праздник Покрова Пресвятой Богородицы получил особое значение в Русской Православной Церкви. Уже в середине XII века князь Андрей Боголюбский способствовал введению праздника Покрова в церковный календарь на Руси, подчеркивая роль Божьей Матери как заступницы и защитницы нашего народа. Слова кондака напоминают, что Богородица, как заботливая мать, прикрывает и защищает нас, когда мы к ней обращаемся с верой. И под ее покровом смогут найти утешение все. И повзрослевшие мы, и наши родители, которым теперь самим нужна особенная забота и поддержка, и наши дети. За всех нас молится Пресвятая Дева и будет молиться, пока не закончится этот мир. Давайте еще раз послушаем кандак Покрова Пресвятой Богородицы в исполнении сестер храма Тобынской иконы Божией Матери.

Голоса и гласы. О чем поют в храме? Вы слушаете

0: Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Николай Житов родился в 1888 году в Рязанской губернии в крестьянской семье. Он окончил духовное училище, 10 лет служил псаломщиком, потом еще 5 лет диаконом. Священнический сан он принял в 1920 году. В 30-е Житов пережил все то, что и тысячи священников по всей стране. Ему, как духовному лицу, назначили непомерный налог. Когда иерей не смог его выплатить, у него отобрали имущество. Впрочем, отца Николая трудности не пугали, он с детства был привычен ко всякому труду. Священник стал зарабатывать на жизнь, вставляя стекла и мастеря катки. Осенью 37-го отца Николая арестовали. Председатель колхоза и двое односельчан дали показания в защиту священника. Но, не глядя, подписали протокол. А в нем следователь все это время писал совсем другое. Об антисоветской агитации и контрреволюционной деятельности протоиерея Житова. Священника приговорили к смертной казни. Отец Николай был расстрелян на Бутовском полигоне. На рубеже 20-30-х годов 20 века священники и монахи, не отрекшиеся от сана, знали, на что обрекают себя. В особенности те, кто встал на путь служения церкви в послереволюционные годы. Подобно Спасителю, они взяли свой крест, и тысячи из них стойко пронесли его до конца. Церковь чтит подвиг всех новомучеников, и в этот день с молитвой обращается к священномученику Николаю Житову. «Святой мученик Николай, моли Бога о нас!»
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
2: Реестровая запись СМИ
1: ЭЛ номер ТУ 26006-76 от 6 апреля 2018 года.
2: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
3: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всеночное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами.
4: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест внесли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к кувукле и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
3: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
5: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Нового богослова.
7: Прикоснитесь к опыту церкви вместе с нами. Каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».
5: Краски России.
8: Андрюш, я знаю твою большую любовь к живописи, но не думала, что ради картины ты способен из Москвы отправиться в Нижний Тагил.
9: Аллочка, ну не преувеличивай. Ты же знаешь, в Нижнем Тагиле у меня и другие дела есть. Кстати, то, что ты решила поехать со мной, это просто замечательно. Но должен признаться, полотно художника Владимира Лукича Боровиковского «Иов и его друзья» я действительно давно хотел увидеть.
8: Вот поэтому мы первым делом и отправились с тобой в Нижнетагильский музей изобразительных искусств. Что ж, и мне не терпится взглянуть на картину.
9: А вот и она. Посмотри, какие краски. Какой свет.
8: Да, и сразу видно, что это мастер от Бога.
9: Именно. Вот трудно поверить, но у Боровиковского даже не было академического художественного образования. Переехав в Петербург, он брал лишь частные уроки. Ну, правда, у самых известных мастеров. А первым учителем Владимира Лукича стал его собственный отец, который был иконописцем. В юные годы Боровиковский расписывал храмы у себя на родине, в малороссийском Миргороде. Ну, а позже, уже в Петербурге, работал над фресками Казанского собора, писал образа для иконостаса церкви на Смоленском кладбище.
8: То есть он был не только выдающимся портретистом, каким многие привыкли его считать.
9: Не только. Хотя творческая жизнь Боровиковского и сложилась так, что он стал, можно сказать, придворным живописцем. Не раз писал портреты императрицы Екатерины Великой, императора Павла I и высокопоставленных вельмож. Но любимыми темами художника всегда оставались сюжеты из Священного Писания.
8: Вот как... На картине «Иов и его друзья» мы как раз и видим один из них.
9: Да, здесь перед нами один из эпизодов ветхозаветной книги Иова. Ты ведь помнишь ее содержание?
8: А, хорошо помню. Как раз летом перечитывала. На меня столько проблем свалилось, и я не понимала, ну за что Бог мне такие испытания посылает. И ты посоветовал мне поискать ответ на этот вопрос в книге Иова.
9: Согласись, в древней Северной Аравии за 2000 лет до Рождества Христова, когда жил Иов, проблемы решались не так быстро, как в современной Москве. К тому же Иову все-таки пришлось похуже, чем тебе. Бог даровал ему богатство, большую семью, и вот в одночасье Иов лишился всего. Потерял имущество и детей, заболел проказой. Но праведник не роптал на Бога. Он говорил: «Господь дал, Господь взял». Неужели доброе мы будем принимать от Господа, а злое не будем принимать?
8: Однако, когда страдания Иова превзошли всякую меру, он все же не выдержал и обратился напрямую к Богу, вызывая его на разговор.
9: Да, и это, кстати, произошло как раз после того, как к несчастному, покрытому язвами, лежащему в грязи Иову, пришли трое его друзей.
8: На картине лица у них такие озадаченные. Один сидит, подперев рукой голову, другой в задумчивости приложил палец к губам, а третий, кажется, и вовсе схватился за сердце.
9: Ну, еще бы, ведь они сочувствуют другу. Они пришли его утешить.
8: Правда, это у них очень своеобразно получилось.
9: Да, друзья только подлили масло в огонь. Стали говорить, что раз уж Бог послал Иову такие горести, то значит, это заслуженное наказание, и в чем-то Иов согрешил. То есть буквально сказали страдающему другу, мол, сам виноват. Но в том-то и дело, что никакой вины, никакого греха за Иовом не было. Он был праведным, непорочным и богобоязненным человеком. Вот почему он не выдержал и после таких речей своих друзей прямо обратился к Богу.
8: На полотне Боровиковского Иов смотрит в небо глазами полными слез. Но в них совсем нет ненависти к Богу, нет упрека или ропота, только мольба о том, чтобы Господь ответил ему.
9: Более того, Иов называет Бога, пославшего ему страдания, своим заступником. А еще он произносит слова, которые стали пророчеством о Христе и воскресении. «Знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха, и я во плоти моей узрю Бога».
8: Ну и, наконец, история Иова – это наглядный пример Божьего промысла. То есть, если Бог посылает нам испытания, беды, болезни, страдания, это вовсе не означает, что Он желает нас за что-то наказать. Часто таким образом Господь хочет, чтобы человек обратился к Нему.
9: И Бог обязательно ответит, как ответил Он Иову. Посмотри, небо на картине черное, затянутое тучами, из которых сверкают молнии. В Библии написано, что Господь заговорил с Иовом из бури. Я думаю, что на полотне изображен как раз тот переломный момент, когда Бог решил ответить страдающему праведнику.
8: То есть еще секунда, и Иов услышит голос самого Бога. Боровиковскому потрясающе удалось передать красками на холсте атмосферу этого момента. Одновременно и напряжение, и трепет, и величие. Здесь чувствуется уже не просто мастерство художника, а что-то большее.
9: Может быть, Божья помощь? Владимир Лукич никогда не приступал к работе над духовными сюжетами без молитвы. Племянник живописца Иван Боровиковский вспоминал, что, приготовив чистый холст, художник сначала читал вслух Библию и только после этого брался за кисть.
8: Андрей, знаешь, теперь, когда я увидела картину Владимира Боровиковского «Иов и его друзья», могу сказать: даже если бы ты действительно приехал в Нижний Тагил только из-за нее, я бы тебя поняла.
7: Картину Владимира Боровиковского «Иов и его друзья» можно увидеть в Нижнетагильском музее изобразительных искусств.
10: Краски России.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Бывает так, что человек говорит: «Раз у меня много скорбей и печали, много болезней и трудностей, то Бог меня забыл. Бог меня не любит». Это на самом деле не так. Хочу поделиться с вами словами святителя Игнатия Брянчанинова. Я убежден и из Слова Божия, и из опыта в жизни, что Бог, кого полюбит, тому непременно пошлет скорби. Потому что без скорбей сердце не может умереть для земли и ожить для Бога и вечности.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: слушаете радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шапилева. В 1894 году город Иркутск облетела небывалая новость. Миллионер, купец Иннокентий Сибиряков ушел в монахи. Впрочем, не только Иркутск, но и Москву, и Петербург потрясло тогда это неожиданное событие. Судьба Сибирякова была поистине удивительная. Он все свое состояние раздал бедным, пожертвовал монастырям и храмам, а сам в молодом еще возрасте принял постриг и стал монахом на Святой горе Афон. Жизнь иркутского благотворителя вдохновила нашу современницу, писательницу и историка Татьяну Шорохову написать о нем биографическую книгу исследования. Книга так и называется «Благотворитель Иннокентий Сибиряков». У автора была цель составить, насколько это возможно, полную биографию необычного мецената. И тем самым исправить историческую несправедливость. Сибиряков, человек, о котором в конце XIX века знали и говорили по всей России и даже за рубежом, оказался незаслуженно забытым больше, чем на столетие. Как и всякая биография, жизнеописание Иннокентия Сибирякова начинается с истоков. Автор рассказывает о его предках, один из которых был первым городским головой Иркутска. Другая представительница этого славного купеческого рода стала игуменьей Иркутского Знаменского монастыря. Словом, Иннокентий Михайлович оказался славным продолжателем семейных традиций. В 14 лет Сибиряков лишился отца и матери и стал наследником огромного состояния. Он тогда получал образование в Петербурге. Татьяна Шорохова на страницах своей книги пишет о том, как распоряжался юный миллионер, свалившимся на него богатством. Для начала он купил здание гимназии, в которой учился. Частное учебное заведение находилось тогда в бедственном положении. Иннокентий отремонтировал помещение, расширил его и вместе с крупным денежным пожертвованием на содержание подарил городу. Кажется, ни одно благое дело Иннокентия Михайловича не забыла Татьяна Шорохова в своей книге «Благотворитель Иннокентий Сибиряков». Мы узнаем, как предприниматель и меценат помогал женским бестужевским курсам, как выплачивал стипендии сотням неимущих студентов и помогал с оплатой обучения в столичных вузах землякам из Иркутска. Каждый день в подъезде его дома стояла огромная очередь. Сибиряков давал пожертвования всем, кто к нему приходил. «Если просят, то нужно дать», — говорил он. Автор Татьяна Шорохова прослеживает духовные перемены, которые происходили с благотворителем на протяжении нескольких лет. Она рассказывает о том, как по завету Христа Сибиряков раздал имение свое, в буквальном смысле, передавая земли и деньги храмам и обителям. О том, как он оказался в монастыре. Словом, перед читателем на страницах книги во весь рост встанет удивительный человек. Подлинный христианин, благотворитель Иннокентий Сибиряков. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шапилева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: 50 километрах от Вологды есть деревенька Владычнево. В начале 19 века в лесу близ нее крестьяне обнаружили смоленскую икону Божией Матери. На месте обретения святыни забил источник, который вскоре стал почитаться чудотворным. Над родником поставили двухъярусную резную часовню. Верующие приезжали во Владычнево со всего Вологодского края. С молитвой пили студеную целебную воду, и многие исцелялись от болезней. После революции 1917 года власти стали препятствовать богомольцам. Часовню во Владычнево сожгли, родник засыпали землей. Но целительная вода пробилась вновь. Как только безбожное время миновало, православные вновь установили над лесным ключом часовню. Это произошло в 1996 году. Сейчас территория вокруг родника благоустроена. Здесь оборудована купальня, установлены беседки, в которых паломники могут отдохнуть с дороги.
1: Радио «Вера» в Вологде можно слушать на частоте 96 FM. Литература во всех ее видах – не что иное, как тень доброй беседы. Роберт Льюис Стивенсон. Время читать. Литературный час на радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
2: Сегодня, 25 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель» и рассказ «Гроза» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера. В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера». Апостольские чтения.
3: Здравствуйте! С вами епископ Переславский, угличский феоктист. Если долго не заглядывать в холодильник, то там разовьется и захватит пространство альтернативная форма жизни. Там все заплесневеет, изгниет, станет непригодным к употреблению в пищу. С одной стороны, плесень и гниль в самом деле альтернативная форма жизни. С другой же стороны, это не та жизнь, которая имеет продолжение. Гниение – это форма умирания. Апостол сравнивал человеческие грехи с гнилью и тлением. Человеку кажется, будто бы он живет и развивается. Но на самом деле с ним происходит то же самое, что и с давно забытой в холодильнике морковкой. Такой человек нравственно гниет и духовно умирает. Давайте послушаем повествующие об этом слова апостола Павла из 4 главы его послания к Ефесянам. Сегодня они звучат в православных храмах во время божественной литургии.
4: «Сия убоглаголю и послушествую о Господе».
5: «Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина во Иисусе – отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины. Посему, отвергнув ложь, Говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу.
4: Ближнему своему, за ней мы друг другу удове.
3: Только что нами услышанный отрывок послания к Ефесянам построен на противопоставлении. Есть два вида познания Христа. Первый из них не ведет к нравственному преображению, второй же обнаруживает незавидное положение человека и заставляет нас меняться. Апостол Павел был уверен, что его адресаты из Эфеса познали Христа вторым совершенным способом. Таковое познание заставляет человека по-новому взглянуть на себя и увидеть, что естественное положение человека вовсе не нормально. Увидеть, что мы без Христа не живем, а истлеваем в наших похотях, что все наши устремления инфицированы проказой греха. Пытаясь сделать нечто доброе, мы неизбежно примешиваем к этому грех. К примеру, пытаясь помочь ближнему, мы обнаруживаем в себе и тщеславие, и гордыню, и лицеприятие, а в запущенных случаях и блудные вожделения. Поражена не какая-то одна часть человека, поражен весь человек. Потому-то апостол Павел и написал, что познавшему Христа человеку надлежит не просто исправить что-то в себе, а отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях. Впрочем, в этих словах апостола нет чего-то нового и непонятного. Значительно сложнее и интереснее другое. Да, мы понимаем, что наши похоти нас уничтожают. Но что же мы можем сделать? Как вера во Христа нам способна помочь? Вот мы веруем, ходим в храмы, молимся, постимся, читаем Писание, участвуем в таинствах, но мало что меняется. Что же нам надлежит делать? Апостол Павел отвечает так. «Нам необходимо обновиться духом ума и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины». На практике же это означает призыв не сдаваться на пути отсечения от себя всякого греха и порока, бороться с самими собой за свободу от греха. Святитель Тихон Задонский описал этот процесс такими словами. «Душа человеческая подобна зеркалу. Как в зеркале, обращенном к солнцу, тем яснее видится солнце, чем чище зеркало, так в душе человеческой, обратившейся к Богу, вечному солнцу, тем более ясный образ Божий изображается и видится, чем более очищается она от грехов и следует святым Божьим свойствам и нравам. И как в зеркале не изобразится подобие солнца, если оно к солнцу не повернется, или если будет закопченным и замаранным, так в душе человеческой не изобразится образ Божий, если человек к Богу не обратится и не будет очищаться от грехов. К Богу же мы обращаемся тогда, когда сердце наше, ум и жизнь нашу изменяем и начинаем новую жизнь. И так совлекаемся в ветхого и облекаемся в нового человека, который по образу и подобию Божьему создан».
2: Апостольские чтения.

0: Вы слушаете радио «Вера». Небесная заступница. Вотопецкая икона Богородицы в судьбах России.
1: Вотопед – один из православных монастырей на северо-восточном побережье Святой горы Афон. Название обители в переводе с греческого языка означает «куст отрока». Оно связано с событиями IV века. Император Феодосий Великий следовал по морю из Рима в Константинополь. Царский корабль попал в сильный шторм, когда проходил мимо полуострова Афон. Во время бури случилось несчастье. Сын императора, юный царевич Аркадий, оказался за бортом. С большим трудом судно причалило к берегу. Феодосий и его спутники уже не чаяли увидеть мальчика живым и лишь надеялись найти его останки, чтобы похоронить. Каково же было изумление мореплавателей, когда они обнаружили Аркадия мирно спящим под кустом. Проснувшись, ребенок рассказал, что его спасла от гибели Пресвятая Богородица. По велению императора на месте чудесного спасения юного царевича был построен храм. С течением времени церковь разрушилась, но предание сохранило сведения о том, где находился куст отрока. И в X столетии на этом месте был основан монастырь Вотопед. В память о чуде, которое произошло с царевичем Аркадием, афонские иконописцы создали икону Божией Матери со светлым названием «Отрада и утешение». По месту происхождения ее именуют также Вотопедской. На изображении Богородица подносит к своим устам руку младенца Христа. Это прикосновение – образ причастности ко Спасителю, именем которого Пречистая Дева дарует отраду и утешение всем молящимся. Небесная заступница не раз совершала чудеса через свою Вотопедскую икону. Списки благодатного образа распространились далеко за пределы Святой горы Афон. Есть они и в России. Перед ними можно помолиться в Ростовском Спасо-Яковлевском монастыре, в Знаменской церкви города Борисоглебска Воронежской области, в Воскресенской обители Санкт-Петербурга.
0: Небесная заступница. Вотопедская икона Богородицы в судьбах России.

0: Радио «Вера».
1: Спаситель, к Тебе я с молитвою грешной опять обращаюсь. Прости, что злом окруженный, как тьмою кромешной, сбиваюсь с прямого пути, что гнойные язвы людского порока зияют на ранах моих, что я погружаюсь в него так глубоко, и мысль о Тебе то блуждает далеко, то вся изливается.

Радио «Вера». Светлое радио. Человек все в состоянии понять. И как трепещет эфир, и что на солнце происходит. А как другой человек может иначе сморкаться, чем он сморкается? Это он понять не в состоянии. Иван Тургенев.

0: Воспоминания, письма, дневники.
1: Из воспоминаний монахини Сергии Клименко. Монахини из обители в местечке под названием Сельцо, которое основала сама преподобная Ефросиния, ездили в Оптину к своему духовнику, старцу, отцу Венедикту, впоследствии настоятелю Боровского монастыря. Одна из них рассказывала, что как-то сидела в келье у старца, вдруг резко открывается дверь и вбегает женщина в полубезумном состоянии, бросается в ноги к старцу и кричит: «Батюшка, я ребенка заспала», то есть во сне прижала. А батюшка в ответ спокойно говорит: «Нет, нет, милая, это я заспал. Иди спокойно, это мой грех, и я буду каяться». И вот батюшка год был отлучен и от священнослужения, и от святого причастия. Год нес великий молитвенный подвиг, был на сухоедении. «Нельзя было иначе», — объяснял скромно старец. «Женщина могла покончить с собой. Вот какая самоотверженная любовь».

тебя есть руки и ноги, ты жив и здоров, ты сыт и свободен. Если все именно так, что тебе еще нужно, ты можешь работать, творить, ошибаться, найдя, отдавать и упав, подниматься, играть, залезать на деревья и шлепать по лужам. А чтобы счастливым быть ежеминутно, начни строить дом, где всем будет уютно, где встретят с теплом и улыбкой того, кто пришел, где к сердцу приводят открытые двери, где люди, забыв о сомнениях, верят, что мир сохраняет любовь и что все хорошо. А кто-то не может подняться с постели, и кто-то сидит без еды и растерян, и кто-то устал, а идти еще так далеко. Ты жив и здоров, и ты можешь свободно свой путь продолжать, куда будет угодно,

Вера. Светлое радио. Тайны Библии. Научные факты и книга книг. Войдя в Палестину после исхода из египетского плена, израильские племена поделили между собой ее земли. Потомкам Ефрема, младшего сына библейского праотца Иосифа, досталась плодородная полоса от реки Иордан до Средиземного моря. Колено, которое вело родословную от старшего сына Иосифа, Манассии, получило надел по другую сторону реки, в районе города Галаада. Владея этим селением более 200 лет, израильтяне непрестанно испытывали притеснение со стороны язычников. В X веке

0: Рождества Христова галаадитяне под руководством храброго военачальника Иефая победили одно из таких агрессивных племен – аммонитян. Потомки Ефрема, видя военный успех родственного племени, пришли в Галаад и заявили, что также имеют право на землю, освобожденную от аммонитян. Галаадитяне не согласились с несправедливыми претензиями колена Ефремова и вступили с ним в битву. Желая полностью истребить непрошенных гостей, жители Галаада перекрыли путь к отступлению. Они захватили переправу через Иордан и предлагали своеобразные испытания всем, кто хотел перебраться на другой берег. Нужно было всего лишь произнести слово «шибалет», что в переводе означает «речной поток» или «колос». Ефремляне не могли безупречно выговорить требуемое. Они произносили «сибалет», и всякого, кого выдавал акцент, постигала казнь. История, изложенная в библейской книге «Судей», вызывала сомнения, могло ли у родственных племен быть столь различное произношение. Этому вопросу в конце 20 века посвятил серию научных работ американский лингвист, профессор Нью-Йоркского университета Гарри Рендсберг.
1: Гарри Рендсберг пришел к выводу, что в родственных семитских языках Ближнего Востока некоторые согласные звуки произносятся по-разному. Одним из примеров вариативного произношения американский профессор назвал звук, обозначенный в еврейском алфавите литерой «шин». В речи жителей южной части Заиордания, в том числе и галаадитян, он звучал как «ш», а население северного берега реки выговаривало его как «ц». Ефремлянам было непросто произнести шипящий звук, отсутствующий в родном диалекте, да еще и без всякой подготовки. Именно этим обстоятельством и воспользовались их противники.
0: Со временем слово «шибалет» во многих языках стало обозначать характерную языковую особенность, по которой можно опознать определенную группу людей, в частности, этническую. Сейчас «шибалетом» называют своеобразный речевой пароль, выдающий человека, говорящего на неродном языке. В 70-х годах 20 века доктор филологических наук Виталий Костомаров основал особое направление в филологии – лингвостранствоведение и ввел библеизм «шибалет» в научный обиход как лингвистический термин.
1: В русском языке слово «шибалет» появилось значительно позже, чем во многих других наречиях, поскольку оно отсутствует в церковнославянском переводе библейской книги «Судей». В этом переложении Священного Писания дается прямой перевод, который без углубления в фонетические особенности сообщает, что ефремляне не смогли произнести слово «колос». Однако библеизм еще в XVIII веке просочился в русскую речь через зарубежную классическую литературу. Подтверждением этому могут служить пушкинские строки из романа «Евгений Онегин». «Авось, о, шибалет народный, тебе б я оду посвятил, но стихоплет великородный меня уже предупредил». Под высокородным стихоплетом Александр Сергеевич подразумевает здесь Байрона, упоминающего шибалет в своей поэме «Дон Жуан». По определению русских лингвистов, шибалетом считается слово, выдающее носителя языка не только по умению произнести его, но и по способности с легкостью понять смысл.
0: Библейские произведения, отображая события священной истории, фиксировали жизнь в самых различных ее проявлениях. Книга «Судей», поведав о речевых особенностях израильских племен, не только дала ученым богатый материал для исследований прошлого, но и подарила возможность изучать развитие лингвистических систем в исторической перспективе. А слово «шибалет», послужившее по свидетельству Священного Писания в X веке этническим маркером, стало отправной точкой для создания новой научной отрасли – лингвостранноведения.
2: Тайны Библии.

0: Сегодня, 25 сентября, отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Церковь вспоминает преподобного Афанасия Серпуховского, священномученика Федора Лебедева, священномученика Николая Житова, священномученика Иоанна Прудентова. Священномученик Иоанн Прудентов родился в 1868 году в селе под Вязниками во Владимирской губернии. Он происходил из древнего священнического рода и сам тоже принял сан. Отец Иоанн служил в храме родного села, преподавал в местной школе большинство предметов. Он построил дом для учителя и общежитие для учеников из дальних деревень. После революции школу закрыли. Прудентов продолжил учить ребят на дому, часто ходил к детям в соседние села. Но вскоре власти запретили и эти уроки. У отца Иоанна было 8 детей. На Рождество в семье устраивали елку, на которой собиралось все село. Для взрослых прихожан священник открыл при храме библиотеку и устраивал воскресные беседы, где обсуждались события в стране. Первый раз отец Иоанн был арестован в 30-м году. Священника обвинили в том, что 10 лет назад он препятствовал изъятию ценностей из храма и критиковал советскую власть. Прудентова сослали в ссылку в Сибирь на 3 года. По возвращении его несколько лет изматывали бесконечно возраставшими налоговыми сборами. При этом все имущество Прудентова было конфисковано. В 1937-м последовал новый арест. На основании показаний лжесвидетелей отцу Иоанну был вынесен смертный приговор. Многие новомученики, оказавшись в заключении за имя Христово и свое церковное служение, после освобождения снова возвращались к тому же служению. И многие делали это не раз. Это упорство и мужество, верность имени Христову вызывает восхищение и глубокое уважение. Церковь верит, что святые обретают благодать молиться перед Богом о тех, кто почитает их и просит о заступничестве. Мы прославляем святого мученика Иоанна Прудентова и просим его. Священномученик Иоанн, моли Бога о нас.
1: Вы слушаете радио.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Страницы летописи. Февраля 1905 года возле Никольской башни Кремля раздался взрыв. Бомба была брошена в карету великого князя Сергея Александровича Романова. Он погиб на месте. Собралась толпа. Вскоре на площади появилась великая княгиня Елизавета Федоровна. Ее пытались не пустить, но она, не принимая никаких возражений, сама помогала собирать останки супруга. На третий день после гибели великого князя Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался убийца.
1: Кто вы?
2: Я жена того, кого вы убили. Зачем вы это сделали?
1: Это знают те, кто поручил мне. Я исполнил свое поручение. Это результат существующего режима.
2: Удивляюсь вашему поступку. Он был доброго сердца человек. Никому зла не сделал и исполнял свой долг. Но, зная его характер, я прощаю вас.
1: Я несколько раз стоял с бомбой наготове, но с ним были вы. Я не решался тогда. Я не хотел убивать вас.
2: И вы не сообразили, что теперь вы убили меня вместе с ним?
1: Простите меня. Я не хотел причинять вам зла. Но это было необходимостью.
2: Я принесла вам почитать Евангелие. И вот еще образок. И прошу вас принять священника и покаяться.
1: Я верю в Бога, но не нуждаюсь в таинствах и молитвах.
2: И все же подумайте.
1: Вы добрые. Все вокруг злые. Только вы добрые. Простите меня. Простите.
2: Я вас простила. Прощайте.
0: Великая княгиня просила императора Николая II помиловать преступника. Но ее ходатайство не было принято. Впоследствии Елизавета Федоровна помогала семье казненного. После кончины супруга жизнь Елизаветы Федоровны стала походить на монашескую. Она много молилась и держала строгий пост. Но через 4 года княгиня сменила черное траурное платье на белый наряд сестры Милосердия. После трагедии все свои средства княгиня разделила на 3 части. Одну она передала в государственную казну, другую раздала родственникам, а третью использовала для покупки в Москве усадьбы и устройства в ней Марфо-Мариинской обители Милосердия. При обители была больница. Также сестры ухаживали за тяжело больными на дому, опекали сирот, ходили в трущобы к нищим. Великая княгиня все делала вместе с сестрами.
3: Матушка, матушка, вот там в подвале лежит чахоточная женщина. Наверное, уже умирает. И с ней двое маленьких детей. Голодные, раздетые они. Умоляет детей устроить.
2: Так, Нина, скажи сестрам, чтобы нашли место для нее в больнице. Если нет мест, пусть сделают подставную койку. Детей забираем, устроим их.
3: Хорошо, матушка, только я вот и вам сказать хотела. Вы ходите к ним в наш чахоточный дом. Они вас благодарят за деток, за заботу. А вы с ними прям вот и обнимаетесь. Так ведь и заболеть недолго. Вы бы подальше держались от них. Заразитесь ведь.
2: Мое здоровье в руках Божьих. А этим женщинам нужна надежда. Разве сложно это, дать им тепла немного?
3: А еще сегодня много осталось нерозданного. И денег, и вещей. Прикажете доставить все это обратно в обитель?
2: Да, вот и тот, кто нам поможет. Видишь, сидит возле трактира. Добрый человек!
3: Какой же он добрый, матушка! Это же последний вор и негодяй здесь. Все знают его. Он случай не упустит взять чужое. У вдовы ли, у сироты.
2: Послушай, добрый человек, не поможешь ли ты нам? Вот этот мешок с деньгами и вещами надо отнести в Марфо-Мариинскую обитель. Знаешь, где это? И там отдать сестрам.
4: Я немедленно исполню вашу просьбу, ваше высочество.
3: Матушка, что же вы наделали? Не видать нам теперь ни денег, ни вещей. А ведь завтра бы мы их все раздали нуждающимся.
2: Эх, ну что же ты сокрушаешься раньше времени? Пойдем, пока займемся этой несчастной с детьми.
0: Когда Елизавета Федоровна наконец вернулась в обитель, ее встретили удивленные сестры. Они рассказали, что какой-то бродяга принес мешок, велел проверить его содержимое, а затем попросился на работу. Подумав, настоятельница назначила его помощником садовника. С тех пор преступник из трущоб стал честно работать и посещать храм. Много еще людских жизней изменила встреча с великой матушкой. Ни для кого у нее не было слова «не могу». Всем она готова была помогать. Даже ворвавшихся в обитель пьяных погромщиков она приняла ласково, обработала раны одного из них и велела приходить на другой день, чтобы не началась гангрена. Революционеры ушли озадаченные, а она лишь сокрушенно покачала головой. Народ – дитя, введенное в заблуждение. После революции княгине не раз приходили из-за рубежа предложения покинуть Россию. Гессенская принцесса, вышедшая замуж за представителя русской царской семьи, она могла уехать. Организовать ей побег предлагал и некий сапожник, чья жена лежала в обительской больнице. Он утверждал, что у него есть хорошие сани и лошади. Елизавета Федоровна была тронута, но ответила, что сани не вместят всех ее сестер, а оставить их она не может. Со смирением она приняла арест, а по дороге в ссылку писала сестрам письма со словами поддержки. В июле 1918 года матушку с двумя сестрами, не пожелавшими оставить настоятельницу, и еще нескольких представителей царской семьи бросили в шахту и закидали гранатами. Долгое время почти все были живы и скончались от ран и голода. Когда тела были извлечены, матушка с одним из князей была обнаружена на выступе отдельно от остальных. Князь был перевязан лоскутами ее сестринского облачения. В последние часы своей жизни она пыталась облегчить страдания другого. После гибели настоятельницы Марфа-Мариинская обитель просуществовала недолго. Сестры были высланы, а здание заняли различные учреждения, в том числе и клуб. В 1992 году началось возрождение. И сейчас обновленная обитель продолжает дело Великой Матушки.
5: Жития святых. Страницы летописи.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Иногда спрашивают, что такое грех честолюбия? Значение этого слова раскрывается в двух его корнях. Честолюбие – это любовь к почестям. Синоним тщеславия. Честолюбивый человек даже добрые дела делает из-за эгоистической любви к собственной персоне, чтобы его хвалили и прославляли, а не потому, что жалеет ближнего. Такие дела противны Богу и губительны для души честолюбца. Хочу поделиться с вами словами святителя Григория Нисского. Кто гонится за человеческими почестями вместо небесных, тот неверный.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Зло порой бывает неприметным, и тогда особенно трудно победить его. Ведь оно таится в сердце и лишь невзначай обнаруживает себя в импульсивных словах и поступках. Такой случай описывает Федор Михайлович Достоевский в романе «Идиот». Один из героев романа, подросток Коля, однажды при гостях слышит историю своего отца, отставного генерала Иволгина. 2 года назад генерал ехал в поезде и курил. В вагон вошли 2 дамы с баллонкой и сели рядом. Внезапно одна из дам выхватила сигару у генерала и выбросила ее в окно. В ответ Иволгин схватил за ошейник собачку и швырнул ее вслед за сигарой. «Только взвизгнула», — вспоминает генерал. Как же реагируют слушатели на эту историю? С одобрением. Особенно восхищен сын генерала. «Я бы непременно то же бы самое сделал», — кричит он. В словах Коли слышны и жестокость к живому существу, собачке, и мстительность. Но мальчик даже не замечает этого. Преподобный Серафим Саровский, подвижник 18-19 столетий, говорил, что внимание к себе – это начало покаяния. Только внимательно наблюдая за движениями своей души, можно увидеть ее несовершенство, и тогда рождается сокрушение и стремление к исцелению. Коля пока не замечает темных сторон своей натуры, так ярко проявившихся в этой истории. Однако позже он сближается с князем Мышкиным, светлым героем романа. Судя по тому, каким отзывчивым и чутким становится мальчик к финалу романа, можно предположить, что дружба с князем помогла Коле осознать таящееся в себе зло и встать на путь борьбы с ним.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Монастыри и храмы Ставрополья. Здравствуйте! С вами Антон Козлов. В этой программе я рассказываю о святых местах нашего края. Местах, где царит особая атмосфера. Местах паломничества и молитв. Крестовоздвиженский храм города Ставрополя. Это один из старейших православных храмов города Креста. С его историей связана жизнь многих церковных и общественных деятелей Северного Кавказа и России. В 1842 году было принято решение о создании на Северном Кавказе самостоятельной епархии Русской Православной Церкви с центром в Ставрополе. Тогда встал вопрос о резиденции правящего архиерея. Известный купец Игнат Волобуев пожертвовал для архиерейского подворья свой дом. Через 22 года к дому была пристроена алтарная апсида и 2 боковых предела. В 1870 году временный холщовый иконостас был заменен деревянным с позолотой. После постройки в 1889 году нового архиерейского дома при Андреевском храме на старом подворье стали жить викарные архиереи. С 1901 года при Крестовоздвиженском храме располагались курсы псаломщиков. В середине 20-х годов этот храм закрывали. В годы войны службы в нем возобновились. Более того, он стал кафедральным собором Ставропольской и Бакинской епархии. 1946 году удалось возродить Ставропольскую духовную семинарию. За 14 лет в те годы семинария выпустила более 100 образованных священнослужителей. Из них трое стали архипастырями Русской Православной Церкви. В 1960 году духовная школа была закрыта. В 1990 году крестовоздвиженский храм был возвращен Русской Православной Церкви. Началось его восстановление. За четверть века стараниями меценатов удалось полностью восстановить здание, которое в советские годы было практически разрушено. 27 сентября. Крестовоздвижение Господне. В этот день храм с одноименным названием принял прихожан. С вами был Антон Козлов. Посещайте святыни нашего края и молитесь во славу Божию.
4: Монастыри и храмы Ставрополья.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Легендарная Ладожская дорога жизни, спасшая блокадный Ленинград от голода, среди верующих называлась «Дорога святителя Феодосия». Но почему этого святого 17 века в годы Великой Отечественной войны стали считать заступником города на Неве? В поисках ответа на этот вопрос любознательные Вера и Фома, доктор Михаил Гаврилович и верный пес Алтай отправятся в увлекательное путешествие в эту субботу в 9:30 утра на радио «Вера».
1: Программа «Светлый вечер». Говорим не о событиях, а о смыслах и людях. Каждый день с 19 часов.
2: Сегодня в 7 вечера нас ждет традиционная встреча с председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимиром Легойдой. А в 8 вечера на этой неделе мы говорим о судьбе и трудах выдающегося русского религиозного мыслителя, священника Павла Флоренского. Сегодня у нас в студии общественный деятель, иконописец Павел Скворцов и внучка отца Павла Флоренского, научный сотрудник реставрационного центра имени академика Грабаря Мария Трубачева. Разговор пойдет о семье отца Павла и о его доме в Сергиевом Посаде.
1: Светлый вечер на Светлом радио.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами доцент Московской Духовной Академии, священник Стефан Дамусчи. Иногда человеческие ошибки настолько явны, что мы бываем не в силах удержаться от удивленного и, по сути, осуждающего восклицания, ставящего под сомнение адекватность тех, кого мы оцениваем. Но как стоит реагировать на самом деле? Ответить на этот вопрос помогает отрывок из 12 главы Евангелия от Марка, который читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте его послушаем.
4: «И начат им в притче глаголати...»
5: «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился, и послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше». И, схватив его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставив его, отошли.
4: И оставши его, вот и душа.
3: Один мой знакомый имел привычку возмущаться поведением тех, кто, получив даже незначительную власть, начинал вести себя так, будто бы становился хозяином жизни и никогда не только эту власть не потеряет, но и за свои решения отвечать не будет. «Странные люди, — говаривал он, — ведут себя как бессмертные, а ведь если что, им и руки никто не подаст. Если ты за что-то отвечаешь, и от тебя зависит жизнь людей, сохранение самокритики — это просто признак психически здорового человека». Даже если ты отец семейства, и перед тобой твои собственные дети, воспитывая их, надо помнить, что когда-нибудь ты станешь старым, и многие вопросы твоей жизни будут решать они. Каково же было мое удивление, когда я увидел, что, получив какую-то незначительную должность, мой знакомый стал вести себя так, будто бы до него никого на этом месте не было, да и после не будет. В своих решениях он буквально повторил то поведение, которому обычно удивлялся. Справедливости ради стоит сказать, что со временем он раскаялся и признал свою неправоту. В притче о злых виноградарях, которую мы услышали сегодня, меня всегда удивляло поведение виноградарей, которые, как беспамятные, пытались присвоить себе виноградник. Их сердца настолько развратились, что в какой-то момент они перестали понимать, что место их работы им не принадлежит, и когда-нибудь его все равно придется передать хозяину. Они убили рабов и слуг, и в конце концов даже сына своего господина, так как страсть к обладанию виноградником совсем их пленила. Для того, чтобы понять нелепость их поведения, не обязательно быть верующим или знать евангельский контекст. Виноградари вели себя неадекватно даже просто с бытовой точки зрения, это ясно каждому. Но задумаемся, не похоже ли наше собственное поведение в жизни, даже если мы не обладаем никакой явной властью и у нас под началом никого нет, на поведение этих виноградарей? Бог дал нам жизнь, поручил этот мир, и Он явно спросит нас о том, как мы себя вели. Конечно, мы не убиваем Его посланников и уж тем более не распинаем Его Сына. И все же, нередко мы ведем себя так, как будто бы действительно сами владеем собственной жизнью и не задумываемся о том, к чему в итоге идем. Смотря на других людей, обычных, живых или представленных в притчах, мы часто воспринимаем их ошибки как очевидные, удивляемся тому, что они их допустили, хотя вместо этого стоит помолиться о них и о самих себе и искренне пожелать всем вразумления и помощи Божией.
1: Радио «Вера».

0: Радио для тех, кто хочет верить. Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.
1: В начале XVI века в городе Переславль-Залесский появился Свято-Троицкий монастырь. Его основателем и устроителем был монах по имени Даниил. Люди любили Даниила за его доброту, милосердие и мудрость. «Господь слышит его молитвы», — говорили про монаха и обитатели монастыря, и простые горожане, и относились к нему с большим почтением. Даниил стал настоятелем Свято-Троицкой обители. Однажды инок, служивший на монастырской кухне, готовил для братьев квас. В обители напиток обычно приготовлялся по строгому рецепту, одобренному самим настоятелем. Но повару такой квас показался слишком водянистым, и он решил нарушить установление. Добавил в квасное сусло муки вдвое больше, чем требовалось. Вот братья удивятся, когда попробуют, и заметят, каким вкусным стал вдруг квас. «Будут меня хвалить», — радовался инок. Но когда напиток созрел, его подали за братской трапезой, случилась неприятность. Квас оказался прогорклым и по вкусу похожим на уксус. Настоятель стал выяснять, почему это произошло. Наконец монах, который готовил напиток, признался в своеволии. Тогда отец Даниил попросил его немедленно поставить новый квас и сам отправился вместе с иноком на кухню. Когда стали разводить сусло и влили в него достаточное количество воды, настоятель велел принести еще. И так носили воду до тех пор, пока не вычерпали целую бочку. «Какой же квас получится при таком обилии воды?» – удивленно воскликнул инок. «Как Господь даст», – отвечал отец Даниил. «Будем молиться ему со смирением, и он не оставит нас». Через несколько дней напиток, приготовленный настоятелем, принесли на трапезу. Несмотря на то, что приготовлен он был почти из одной лишь воды, квас получился необыкновенно сладким и ароматным. Дело, совершаемое ради корысти, не дает доброго плода. Творимое же с послушанием и молитвой сам Господь благословляет, говорил Даниил Переславский, прославленный церковью в чине преподобного.
0: Мудрость Святой Руси и жизни русских праведников. Преподобный Даниил Переславский.

Радио «Вера». Благословляю ежедневный труд. Благословляю еженощный сон. Господню милость и Господен суд, благой закон и каменный закон. И пыльный пурпур свой, где столько дыр, и пыльный посох свой, где все лучи. Еще, Господь, благословляю мир в чужом дому и хлеб в чужой печи. Марина Цветаева.

Радио «Вера». Светлое радио. Не осуждай ближнего. Тебе грех его известен, а покаяние неизвестно. Преподобный Авва Дорофей.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из дневников Михаила Пришвина. 25 сентября 1937 года. Туман после дождя. Едем в Москву. Когда выходишь на шумную улицу, где так много людей, напрасно по привычке станешь выбирать одно лицо, чтобы приблизить к себе, чтобы там где-то в глубине себя откликнулось, и ты узнал,

0: Крепнет и крепнет цель, из-за которой ты вышел на улицу. Так, поглядывая кругом, между прочим, ты мерно шагаешь со всеми к своей какой-то цели. И так каждый, не видя лиц, идет плечом к плечу с другим к своей какой-то цели. И все эти цели сливаются в жизнь большого города, и вся масса людей, отдельных, как капли воды, сливается в действующего человека почти так же, как сливаются бесчисленные капли в бегущую воду.
1: Голоса времени. В эфире радио «Вера».

0: человек.
1: Радио. На струнах псалтыри.
2: Андрей Борисович, я вас давно хотела спросить, а трудно быть преподавателем?
3: Как тебе сказать, Оксана? Усталость я от своей работы почти никогда не чувствую. Потому что и предмет свой люблю, и вы, студенты, чаще радуете меня, чем огорчаете. Однако есть одно «но». Общаясь с людьми,

0: Всякий раз нужно быть внимательным, чутким, честным, деликатным. Неосторожное слово может ранить собеседника, смутить, ввести его в заблуждение или иной вред нанести. А учить других, особенно юных, беззащитных перед твоей опытностью, это в 1000 раз большая ответственность. В этом смысле преподавание, да, нелегкая стезя. А почему ты спрашиваешь?
1: Понимаете, Андрей Борисович, я поняла, что хотела бы преподавать. Но вот эта ответственность, о которой вы сейчас сказали, меня немножко пугает. Это такой шаг серьезный. Кажется, что каждый, кто решился стать педагогом, должен принять некий свод незыблемых правил. Вот как военные присягу принимают, а врачи дают клятву Гиппократа. Но почему у педагогов такой клятвы нет, а?
0: Ну зачем же непременно клятву, Оксана? Это, на мой взгляд, слишком радикальная мера. Хотя мне очень понятно твое желание установить на пути к высокой цели определенный рубеж, переход через который накладывает обязательства. Многие ответственные люди стремились это сделать. Израильский царь Давид, например, перед тем, как взойти на престол, написал псалом, в котором принес Богу свои обеты.
1: А что он пообещал, Андрей Борисович?
0: Ну, прежде чем перечислить обещания псалмопевца, стоит вспомнить об обстоятельствах его жизни. Ты, наверное, помнишь, Оксан, что Давид был помазан на царство пророком Самуилом в юном возрасте. В Израиле в то время правил царь Саул, потерявший благоволение Бога за свои проступки. Давид ни в сердце, ни делами не умалял царского достоинства правителя и скрывал факт своей избранности. Однако Саул каким-то чутьем угадал в юноше соперника и, несправедливо обвинив его в коварстве, стал преследовать. Многие годы псалмопевец провел в постоянном напряжении. Ярость вспыльчивого царя неоднократно обрушивалась на него. Несколько раз он чуть не погиб. Это кого угодно могло ожесточить. Но только не Давида. Какие слова он говорит, принимая царство?
1: Какие же, Андрей Борисович? Скажите скорее, интересно же.
0: Оглядываясь на прожитые годы, Давид славит Божие милосердие и справедливость. «Милость и суд буду петь тебе, Господи, буду петь». Он не ждет от своего царского положения привилегий и благ. Настраивается не на беспечную жизнь, а на служение, говоря: «Буду размышлять о пути непорочном». А вслед за этим произносит и вовсе удивительную фразу: «Когда ты придешь ко мне?»
1: Не поняла. Это он к кому обращается?
0: К Богу, Оксан, представляешь? Давиду необходима помощь Творца, без которой царствование не может быть справедливым и милосердным. Ведь чем дальше мы от Бога, тем больше мы подвержены заблуждениям. Присутствие Создателя – это непременное условие, позволяющее псалмопевцу пообещать: «Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего, не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне».
1: А что это за верные земли?
0: Люди, верные Богу, исполняющие его заповедь. Давид дальше, кстати, сам объясняет, кого он подразумевает под верными. «Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие».
1: А не слишком жестоко звучат последние строки?
0: Не знаю. Нам сложно поставить себя на место ветхозаветного царя, призванного сохранить единобожие в своем государстве. Давид никогда не мстил собственным обидчикам. А вот чтобы искоренить беззаконие в Иерусалиме, он готов был действовать решительно.
1: Андрей Борисович, а почему в начале разговора вы сказали, что клятва – это слишком радикально?
0: Наверное, потому что клятва – это достояние ветхозаветного мира, где было принято скреплять свои слова упоминанием Бога. А после того, как Христос призвал не клясться ни небом, ни землей, ни своей головой, нехорошо игнорировать его призыв.
1: А почему он запретил клясться?
0: Во-первых, потому что нельзя подставлять под удар то, что тебе не принадлежит. Ведь мы даже собственных волос не можем уберечь. А главное, Господь заповедовал, что слова христианина должны быть верны и весомы, без всяких клятвенных заверений. Если уж да, то да, нет, так нет. И быть хорошим педагогом нужно не под страхом клятв, а просто повинуясь голосу совести.
1: И клятву Гиппократа, выходят зря врачи дают?
0: Ни в коем случае нельзя так считать, Оксана. Клятва Гиппократа, хоть и была создана в Древней Греции в языческое время, но оказалась пророческим предвестником христианской морали. Она вся подчинена новой заповеди, которую огласил Христос: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Чего только стоит обет не давать никому смертельного снадобья, вопиющий против эвтаназии, или зарок не делать абортов. И, надо полагать, такой выдающийся врач, как святитель Лука Воино-Ясенецкий, принимая эту клятву, не узы страха перед клятвой налагал на себя, а просто сказал искреннее христианское «да» принципам непричинения вреда, милосердия, врачебной тайны.
1: А кто это, святитель Лука?
0: О, это известнейший хирург, профессор медицины и одновременно епископ православной церкви, автор знаменитых очерков гнойной хирургии. За эту книгу, которая помогла многим госпитальным врачам во время Великой Отечественной, он получил сталинскую премию. Правда, к этому времени подвижник прошел несколько кругов сталинского же ада, репрессий и ссылок. Так вот, святитель Лука дополнил для себя знаменитую клятву еще 22 обетами. Такими, например, как видеть в пациенте не медицинский случай, а страдающего человека, чувствовать смерть пациента как потерю близкого и даже истории болезни, вести с чувством сострадания.
1: Я поняла, Андрей Борисович. Я набросаю на листочке самые важные для педагога правила. Не ради клятвы, а просто чтобы помнить о них. И вам их покажу. Можно?
0: Почему бы и нет, Оксана? Размышлять о своем предназначении, призвании, о пути непорочном всегда полезно. А если что-то пойдет не так, то можно воскликнуть вслед за псалмопевцем: «Когда ты придешь ко мне, и Господь поможет».
2: Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю, глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.

0: Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни, чудного старца, святого Сергия. Так еще в начале 20 века писал известный богослов, священник Павел Флоренский. Троица Сергиеву Лавру и сегодня называют духовным центром России. Здесь одновременно исходятся и отсюда расходятся лучи русской государственности, духовности, церковности и монашеского опыта. Основатель Лавры, преподобный Сергий Радонежский, стал значимой фигурой в истории нашей страны. По воскресеньям в 19 часов вместе с экспертами в студии вглядываемся в историю Троицы Сергиевой Лавры, а через нее в историю и современность России. Важные события, великие люди, шедевры искусства, духовные столпы – все то, что составляет основу нашей культуры, становится темами бесед. Слушайте программу «Лавра» каждое воскресенье в 7 вечера на радио «Вера».
1: Свидание с шедевром.
2: Здравствуйте, Маргарита Константиновна. Скажите, а картину «Среди учителей» Поленов написал по мотивам Священного Писания? Я правильно понимаю?
3: Правильно, Наташа. Здесь, в Третьяковской галерее, представлены несколько картин евангельского цикла Василия Поленова. И «Среди учителей» – одна из них.
2: А я вот смотрю-смотрю и не могу понять, какой отрывок Евангелия изображен на полотне.
3: Это фрагмент о детстве Христа из Евангелия апостола Луки. Когда Иисусу было 12 лет, Божья Матерь и Иосиф Обручник взяли его в Иерусалим на Пасху.
2: Да-да-да. Родители тогда потеряли Иисуса из вида, и Богородица нашла его в Иерусалимском храме.
3: Верно. Божественный отрок сидел среди учителей иудейского собрания, задавал им вопросы, сам что-то говорил. И взрослые собеседники изумлялись мудрости и глубине рассуждений мальчика. Именно этот момент запечатлел Поленов.
2: Значит, мальчик в белом в центре картины – это Иисус. А кто рядом с ним?
3: Его современники. Поленов начал писать свою картину в Риме в 1895 году, поселившись рядом с еврейским кварталом. Среди его обитателей художник находил нужные типажи, узнавал особенности иудейской традиции. Кроме того, он тщательно изучал историю первого века. Поэтому так убедительно у живописца и получилось представить жителей Иерусалима евангельских времен. Вот, например, седовласый старец в резном кресле на возвышении – это авторитетный фарисей.
2: Фарисей? Значит, отрицательный персонаж?
3: Вовсе нет. Среди представителей этой иудейской школы были и искренне верующие люди, хранители веры в единого Бога. Таким был и Никодим. Видишь, он сидит у стены за спиной старца.
2: Никодим? Тот самый, что похоронил Христа после распятия в своей погребальной пещере.
3: Именно он. Тайный ученик Спасителя.
2: А кто вот этот старик в зеленой одежде, приложивший ладонь к уху?
3: Раввин Шимон. Он призывал своих учеников больше молчать и слушать других. Поленов хотел это подчеркнуть, изобразив его с ладонью возле уха.
2: А вот слева внизу какой-то несимпатичный персонаж.
3: А вот это как раз олицетворение фарисейства в его неприглядном обличии. Молодой человек с надменным лицом, гладко выбритый по римской моде, делает карьеру в синагоге. Его не волнуют богословские поиски.
2: Зато молодой человек рядом с Иисусом полностью погружен в беседу. У него такое одухотворенное лицо.
3: А это кто-то из простых жителей Иудеи, которые первыми откликнутся на проповедь Христа и станут апостолами.
2: А женщина у входа в храм – Богородица?
3: Да, это Божья Матерь.
2: Почему-то художник изобразил ее на заднем плане в тени.
3: Она и в жизни всегда держалась в тени и выполняла свою миссию тихо, смиренно и незаметно.
2: Как талантливо Василий Поленов срежиссировал полотно. Сколько персонажей, и у каждого своя весомая роль.
3: Это и создает мощный эмоциональный заряд. Картина «Среди учителей» похожа на сжатую пружину. В ней мастерски передан канун великого исторического момента. Вскоре пружина распрямится, и над Вселенной воссияет крест, как символ победы над злом и смертью.
2: Маргарита Константиновна, я просто потрясена вашим рассказом. Ну, трудно усвоить столько информации сразу. Я, наверное, еще раз приду посмотреть на произведение Василия Поленова «Среди учителей» и подумать над ним.
3: К этой картине стоит возвращаться не раз и не два. Приходи почаще в Третьяковскую галерею, Наташа.
1: «Свидание с шедевром».

Радио «Вера». Светлое радио. Мудрость Святой Руси. Мысли русских праведников. Мы привыкли чувствовать аромат цветка, вдыхать запах морской земли после дождя или запах моря. Как жаль, что нам никто не говорил, что у души человека тоже свой аромат, что она тоже пахнет. А чем? Это зависит от того, чем она живет. Святитель Лука Войно-Ясенецкий.

0: Радио «Вера». Литературный навигатор.
1: Здравствуйте, у микрофона Анна Шепелева. Это книга, от которой просто хорошо, отзываются читатели о сборнике рассказов Петра Колосова. Звонарь колокольни Андреевского монастыря, человек с великолепным музыкальным образованием, кандидат географических наук и замечательный писатель с помощью своего литературного таланта сумел воссоздать неповторимый запах счастья. Именно так называется сборник его удивительных, согревающих сердце рассказов. А когда человек бывает абсолютно счастлив просто от того, что каждое утро просыпается, слышит, как гремят на кухне посудой и как подъезжает к остановке трамвай, конечно же, в детстве. Автор, жизнь которого весьма богата на приключения и путешествия, мог бы написать о многом, но он решил разделить с читателем трепет детских воспоминаний, как самое сокровенное, что может быть у каждого из нас. И дал своей книге забавный подзаголовок «Рассказы взрослого мальчика». В предисловии автор предупреждает: воспоминания воспоминаниями, но все же главный герой рассказов, мальчик Петя, и сам писатель Петр Колосов вовсе не одно и то же лицо. Но чем глубже вчитываешься в небольшие по объему теплые и уютные зарисовки, тем труднее становится в это поверить. Превратить старую коммуналку на Таганке в целый мир, где происходят важные события, разыгрываются драмы и комедии, смог бы, наверное, только тот, кто сам в них участвовал. И назвать добрым тепло, исходящее от жарко натопленной из ростовой печки, тоже может лишь тот, кто однажды сам ощутил его на своих ладонях. Добром и теплом рассказы в книге Петра Колосова «Запах счастья» буквально пропитаны. Издатели, снабдившие сборник медицинской рекомендацией принимать ежедневно, оказались абсолютно правы. Эти тексты – настоящее лекарство от усталости и суеты. И несмотря на то, что пишет автор о происходившем давно, в Москве еще советской, нам сегодняшним это тоже понятно и близко. Ведь как бы банально ни звучало, все мы родом из детства. И, может быть, мы тоже, как мальчик Петя, неуютно чувствовали себя в новом, только что пошитом пальто. С прыгающим от радости сердцем собирались летом на дачу, а в пасхальную ночь залезали на подоконник и открывали окно, чтобы услышать, как звонят церковные колокола. Говорят, запахи будут воспоминания. А Петр Колосов своей книгой побуждает нас вспомнить о радостных моментах жизни, вдохнув неповторимый запах счастья. С вами была программа «Литературный навигатор» и ее ведущая Анна Шепелева. Держитесь правильного литературного курса.
0: «Литературный навигатор».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
1: Реестровая запись СМИ
0: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
1: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
2: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: 26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы. После чего здесь будет совершено праздничное всеношное бдение с чином Воздвижения Креста. Приходите и участвуйте.

0: Светлое радио. География веры.
1: Самое высокое место в городе Брянске – Покровская гора на правом берегу реки Десны. Свое название она получила от расположенного на ней собора Покрова Пресвятой Богородицы. Впервые храм с таким посвящением построил здесь в XIII веке великий князь Олег Брянский. Он вошел в историю как человек боголюбивый и смиренный. Олег не стремился к власти, славе, а после войны с литовцами в 1274 году принял монашеский постриг. Покровскую церковь, основанную благоверным князем, перестроил в 17 столетии его потомок Василий Борятинский. Вместо обветшавшего деревянного здания он возвел двухэтажное каменное. В 1896 году храм Покрова Богородицы стал принадлежать пехотному каширскому полку, расквартированному в Брянске. В годы Первой мировой войны здесь особенно молились о защитниках Родины. После революции 1917 года храм был закрыт, но в конце 20-го столетия богослужения в нем возобновились. На сегодняшний день Покровский собор – самое древнее сохранившееся строение в Брянске.
2: Радио «Вера» в Брянске можно слушать на частоте 98,2 FM.
3: Бывают встречи, которые переворачивают жизнь. Бывают путешествия, которые меняют представление о мире. Любой человек на пути, любая точка на карте могут стать неожиданными проводниками божественного света и помочь встретиться с Богом. Каждый четверг в 18:00 нас ждут удивительные встречи и яркие путешествия в программе «Места и люди» на радио «Вера».
4: Интересно, какие они? Сказки других народов. У эвенков три медведя белые.
5: А как по-украински колобок?
4: А арабская баба-яга на чем летает? Писательница Ольга Клюкина собирает сказки со всего света. А мы расскажем их вам. В программе «Пересказки» на радио «Вера» каждый вечер в 21:05. Пересказки.
6: Для детей
5: и взрослых.
3: Ларец слов.
7: Известно, что классик русской литературы Николай Васильевич Гоголь в своем произведении «Мертвые души» со всей силой своего таланта постарался изобразить те или иные человеческие страсти и пороки, причем как бы поселив их в героев романа. Не стал исключением помещик Плюшкин, в доме которого Чичиков обнаружил множество ненужных вещей. С ними Плюшкин никак не мог расстаться. Для человека, знакомого с церковной традицией, этот герой Гоголя олицетворяет страсть мушелоимства. Об этом слове наша программа. В эфире программа «Ларец слов» и ведущий священник Антоний Борисов. Сегодня в нашем ларце церковнославянских слов и выражений оказалось слово «мушелоимство». Мушелоимство – одна из самых привязчивых, так сказать, человеческих страстей. Представляет она собой следующее. Кто-то безостановочно приобретает или собирает ненужные вещи, а потом не может с ними расстаться. Совсем как гоголевский Плюшкин. Существует две версии происхождения слова «мышелоимство». Первая – чисто филологическая. Согласно ей, мышелоимство образовано от понятия «мшел», что значит «выгода». Таким образом, мышелоимство – это страстное стремление приобретать и приобретать выгоду от всего, вне зависимости от состояния и желаний окружающих. Вторая версия происхождения мышелоимства скорее пастырская. Согласно второй версии, понятие «мышелоимство» связано с таким явлением, явлением, как мох. Человек, страдающий мышеловимством, безостановочно приобретая вещи, подобно Плюшкину, складирует их и, не желая с ними расставаться, доводит их до состояния замшелости, испорченности. Итак, запомним, что церковнославянское слово «мышеловимство» означает человеческую страсть, болезненное вещелюбие.
3: Ларец слов.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Владикавказ – столица Республики Северная Осетия Алания, входящий в состав России. Город расположен на реке Терек у подножия Большого Кавказского хребта. Здешняя земля издавна принадлежала осетинам, потомкам древних аланов. Этот народ принял веру во Христа в первом веке, услышав проповедь апостола Андрея Первозванного. В X столетии Алания была крупным христианским государством на Северном Кавказе. Спустя 3 века страну разорили орды монгольских кочевников. Выжившие аланы ушли высоко в горы, оказались в изоляции, вскоре утратили преемственность духовенства и лишились священников. Вернуться к вере отцов горцам помогли русские миссионеры после присоединения Осетии к России в 1774 году. Особенно эффективными просветительские труды стали после 1875-го, когда церковь учредила во Владикавказе кафедру епископа. Ее возглавил святитель Иосиф Чепиговский. Будучи знатоком осетинского языка, он переводил для своей паствы богослужебные тексты. При владыке Иосифе в епархии открылись новые храмы, церковно-приходские школы, духовные училища и первая женская гимназия. Через год во Владикавказе для епископа построили резиденцию. Строение из красного кирпича расположилось в самом центре города, на улице Крепостной. Сейчас она носит имя грузинского поэта Царетели. Богослужения в резиденции вначале совершались в маленькой домовой церкви. В 1911 году к дому архиерея пристроили просторный храм и освятили его во имя равноапостольного князя Владимира. Само здание резиденции было расширено, и у него появились дополнительные этажи. Благоустроили православные и территорию вокруг епископского подворья. Особенно был хорош парк, окружавший Владимирскую церковь. Здесь цвели растения со всех концов мира, прогуливались павлины и пели птицы. В 1922 году этот благодатный уголок разорили безбожники. Владимирскую церковь закрыли, а резиденцию передали военному ведомству. К 2000 году комплекс оказался заброшенным. Его вернули православной церкви в 2013-м. Спустя 7 лет в отреставрированном здании архиерейской резиденции открылся духовно-просветительский центр. Сердцем этого комплекса стал восстановленный храм князя Владимира. В росписях под его сводами отражена духовная и историческая связь России и Алании.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

0: Радио «Вера».
1: Осыпал лес свои вершины, сад обнажил свое чело. Дохнул сентябрь, и георгины дыханьем ночи обожгло. Но в дуновении мороза между погибшими одна, лишь ты одна, царица роза, благоуханна и пышна. Афанасий Фет.

Радио «Вера». Светлое радио. Дети искренне без стеснения и не стыдятся правды. А мы, из боязни показаться отсталыми, готовы предать самое дорогое. Хвалим отталкивающее и поддакиваем непонятному. Борис Пастернак.

Радио «Вера». Современность. История. Вечность. Голоса.

0: Там Сергий преподобный мне поможет добраться». Не успела она шагнуть и пяти шагов, как сзади затарахтела телега. Ехал мальчик, видимо, в районное село. Вез жбаны с молоком. «Бабуся, ты до поезда? Садись, довезу», — произнес он участливо. «Да, касатик, до поезда», — ответила старушка и, крестясь, забралась на повозку. Когда нужно было сходить, она спросила мальчика. «Как же тебя зовут, милый?»
1: «Сережа»,
0: — улыбаясь, ответил тот. Не сделала она и здесь больше 10 шагов, как догоняет ее молодой военный. «Бабуся, а бабусь, ты на поезд? Я помогу тебе сесть». Она не успела и опомниться, как военный почти внес ее в двери вагона и усадил на свободной полке. Когда уже под вечер военный стал собираться выходить, она тихонечко дернула его за рукав и сказала: «Спасибо тебе за все, милый. Как же твое имя-то?»
1: «Меня зовут Сергей Сергеевич», — ответил тот.
0: «До свидания». Поезд подходил к Загорску. На дворе темень, дождь, грязь. Подходит почтенный мужчина, не то доктор какой, не то священник. «Бабушка, ты, видимо, к преподобному едешь, да совсем одна. Пойдем, я тебя на машине прямо в монастырь доставлю». Ее усадили на мягкое сиденье, и она, как следует еще и не опомнившись, мигом оказалась в святой обители. Когда она выходила из машины, ее добрый благожелатель помогал ей, а потом сказал: «Матушка, а ты помолись обо мне у преподобного. Меня зовут отец Сергий, я священник». Трапезная церковь была открыта для богомольцев. Старушка стояла в уголочке храма, и слезы, слезы, обильные слезы ручьем текли из ее старческих глаз. «Батюшка, Сергий преподобный», — неслышно шептали ее уста. «Ты сам знать, всю дорогу ехал со мной».
2: Голоса времени.

0: Вселенная православия.
1: Здравствуйте! В студии священник Антоний Борисов. В эпоху Возрождения в Италии существовало 4 могущественных морских города. О 3 из них известно многим. Это Венеция, Генуя и Пиза. 4-й город утратил былую славу. Имя его Амальфи. Он расположен на западном берегу итальянского полуострова. Так сложилось, что этот город стал одним из пристанищ для греков, бежавших в 15 веке от турок. Византийцы стремились в Амальфи не случайно. Дело в том, что в 13 столетии сюда были привезены реликвии, похищенные крестоносцами из Константинополя. Главной святыней были мощи апостола Андрея Первозванного. Они оказались разделены. Главу святого отправили в Рим, оставшиеся мощи отвезли в Амальфи и поместили в гробницу, над которой затем построили величественный собор в византийской стилистике. Ежегодно 27 июля в честь святого в Амальфи проходит масштабное торжество. Оно было установлено после того, как 27 июля 1544 года апостол Андрей избавил город от нашествия пиратского флота Хаир-ад-Дина. Турецкие пираты тогда терроризировали все Средиземноморье, и даже Венеция с Генуей лишь с огромным трудом им противостояли. Амальфи к этому времени уже утратил былое могущество. И когда турецкие корабли появились недалеко от города, амальфитанцам за защитой оставалось обращаться лишь к святому покровителю. После общей молитвы местных жителей разразилась сильнейшая буря. Она разметала флот Хаир-ад-Дина. С тех пор апостол Андрей стал еще больше почитаться в Амальфи. Сегодня в город приезжает множество православных паломников. Их количество особенно велико в дни, когда происходит раздача так называемой манны апостола Андрея. Манной называется святой мира, то есть приятное на запах маслянистое вещество, которое исходит от мощей святого. Мира из гробницы достается при помощи хрустальной колбы. Его потом выливают на вату и раздают паломникам. Праздник апостола Андрея 27 июля – торжество католической церкви. Но и православных паломников в этот день в Амальфи тоже много. Начинается торжество с перенесения из соседнего города Майори статуи апостола Петра. Ее ставят в Амальфийском соборе рядом со статуей апостола Андрея. Что трогательно, ведь Петр и Андрей были братьями. Получается, что один брат приходит в гости к другому для участия в торжестве. Обе статуи сначала находятся внутри собора, потом их выносят на специальных носилках, статуи во главе шествия движутся по улицам Амальфи. Крестный ход сопровождается игрой духового оркестра и почетным караулом из карабинеров, гвардейцев в парадной форме. 27 июля в Амальфи проходит также исторический фестиваль, участие в котором принимают и горожане, и приехавшие гости. Многие из них одеты в национальные костюмы. Таким образом, город погружается в атмосферу эпохи Возрождения, когда Амальфи был настоящей морской державой. С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о мощах святого апостола Андрея в городе Амальфи и празднике в честь апостола.

Тщеславие. Радио «Вера».

Есть в России заповедные уголки, где благодатно и радостно, где обретаешь силы и вдохновение. Это особые места. В них молились великие подвижники и происходили переломные исторические события. Путешествуйте вместе с новыми выпусками программы «Пространствие». Про святые места и древние иконы «Пространствие со смыслом» слушайте ежедневно в эфире «Радио Вера».

0: Сегодня в 18:00 в эфире наш еженедельный журнал. Каждую пятницу ведущие, гости и сотрудники радиостанции обсуждают темы, которые показались особенно интересными, важными или волнующими на прошедшей неделе. Мы предлагаем вам присоединиться к обсуждениям и дискуссиям, которые обычно проходят у нас в редакции за эфиром. В этот раз предлагать темы и обсуждать их будут ведущие Алла Митрофанова и Наталья Лангамер, а также редактор рубрики «Вопросы священнику» в журнале «Фома» Ольга Богданова и продюсер гостевых программ «Радио Вера» Оксана Ковальская. Слушайте сегодня в 18:00.
1: Прообразы. Святые в литературе.
2: Жизнь и деяния святых вдохновляли писателей и поэтов всех времен в творчестве, зачастую давая импульс новым идеям. Здравствуйте, с вами писатель Ольга Клюкина с программой «Прообразы. Святые в литературе». Сегодня мы говорим о ветхозаветном герое Самсоне и поэме Джона Мильтона «Самсон-борец». Время действия – примерно 11 век до Рождества Христова. Место действия – Древняя Палестина. Судей в Библии описывает тот период в истории еврейского народа, когда после смерти Иисуса Навина израильтяне остались без вождя. Теперь они управлялись своими старейшинами, или как их называли, судьями. Одним из таких судей был живший приблизительно в XI веке до нашей эры Самсон, человек необычайной физической силы и такой же силы духа. Самсон происходил из колена Дана, которое постоянно воевало с соседним племенем филистимлян. Ко времени рождения Самсона израильтяне без малого 40 лет находились в порабощении у соседей. Само появление на свет Самсона было чудесным. Вот как рассказывает об этом в поэме Мильтона «Самсон-борец» Маной, отец Самсона.
3: «Я о потомстве молил Творца, и у меня родился сын, да какой, сородичем на зависть. Но кто из них судьбою поменялся б со мной теперь? Вот для чего Господь мне внял, взыскав меня безмерным счастьем? Зачем его щедроты нам желанны, коль скоро, словно жалом скорпион, нас каждый дар его язвит бедою? Зачем два раза ангел не взлетал, велев вскормить ребенка чистой пищей, как редкое священное растенье, что всех девит в дни краткого рассвета?»
2: О чем же теперь горько стенает старый Маной? Впрочем, обо всем по порядку. При рождении Самсона ангел предсказал, и он начнет спасение Израиля от руки филистимлян. Самсон с детства был назареем, то есть посвященным Богу. Он не пил вина, не стриг волос и всегда помнил о своем высшем предназначении. Сила Самсона была так велика, что однажды он растерзал, как козленка, встретившегося ему на дороге льва. В другой раз Самсон убил в один день 1000 филистимлян ослиной челюстью. Он свободно мог разрывать самые прочные веревки и оковы. Однажды Самсон пришел в город Газу и остался там ночевать. Филистимляне решили там его убить и закрыли городские ворота. В полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил городские двери вместе с косяками и засовами, положил их на плечи и отнес на гору. Но теперь это все в прошлом. Судья Самсон сидит в оковах в темнице. Он стал рабом филистимлян. В поэме Мильтона героя навещают друзья и соплеменники, представляющие собой хор, наподобие хора античных трагедий. Они пытаются найти хоть какие-то слова утешения.
3: «Ужель глаза не лгут? Ужели это он, тот прославленный воин, тот Самсон, что сражал безоружный, самого грозного зверя и недруга, льва растерзал, словно лев-козленка, шел на врагов с руками голыми? В строй их железный, блещущий бронями халибской выделки, острыми копьями ощетиненный, смело врывался, презрев опасность, Тот, чей единый взмах сеял смерть во вражьих рядах, тот, чья поступь неодолимая в бегство язычников обращала.
2: А случилось вот что. Филистимляне давно хотели узнать, в чем же секрет необычайной, сверхъестественной силы Самсона, и подговорили за деньги красавицу-филистимлянку Далилу, чтобы она выведала у Самсона его секрет. В конце концов, Самсон открылся коварной женщине. «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя». Рассказывается об этом в книге Судей. Когда Самсон заснул, Далила велела состричь с его головы волосы и позвала филистимлян. Самсон хотел с ними сразиться, но силы оставили его. Так герой Самсон оказался в руках врагов. Филистимляне заковали его в цепи, выкололи ему глаза и заставили вращать мельничный жернов в городе Газе в подземелье. Мильтон не жалеет красок, чтобы показать всю силу раскаяния Самсона.
3: «Заслужены мной все мои несчастья. Лишь я виновник и причина их. Да, мой позор безмерен, но безмерно и безрассудство. Я обет нарушил и выдал хананеенке коварной язычнице и нашему врагу мне Господом доверенную тайну».
2: Приходит отец Самсона с известием. Он почти договорился с кем-то из филистимлян, что Самсона за выкуп отпустят домой. Но Самсона не радует эта новость. Он знает, что еще не выполнил своего главного предназначения, о котором когда-то возвестил ангел.
3: «Чем могу я, ослепленный, поруганный, раздавленный, бессильный, полезен быть народу своему и делу мне, порученному небом? Не тем ли, что сидеть у очага, как трутень буду жалость возбуждая в прохожих людях кудрями густыми, над гробьем жалким сил моих былых?»
2: Следом в темницу является посыльный от филистимлян. Самсона зовут на торжество в честь языческого бога Дагона. На пиру будут игры, пляски и традиционное сражение силачей. Всем интересно посмотреть на силу Самсона.
3: «Ответь, что не приду я. Мне, еврею, закон моей страны не дозволяет на празднествах языческих бывать. Я быть для вас могу животным вьючным, но скоморохом стать и, перейдя предел последний срама и позора, ломаться на потеху нечестивцам пред истуканом?»
2: Но Самсон все-таки пошел на пир и совершил подвиг. Ведь никто не заметил, что у него уже отросли волосы и вернулась былая сила. С помощью мальчика-поводыря Самсон подошел к двум столбам, на которые опирался храм, и уперся в них руками. Воскликнув «Умри, душа моя!» с филистимлянами, Самсон напряг все свои силы и сдвинул колонны. Храм с чудовищным грохотом рухнул, погребая под своими развалинами 3000 филистимлян, которые там веселились, и самого Самсона. Так слепой Самсон в одиночку, ценой своей жизни, на много лет освободил израильтян от власти филистимлян. В финале поэмы Мильтона старый Маной с гордостью обещает взять тело сына и...
3: «И с почестями схоронить в земле отцов и дедов, где над ним воздвигну я памятник вечно зеленым лавром и пальмами обсаженный. На них развешу я сыновние трофеи и свитки со сказаниями о нем. Там будут наши юноши сходиться, дабы воспоминание о Самсоне на подвиги воспламеняло их».
2: Ветхозаветный герой Самсон вдохновлял на подвиги и английского поэта, политического деятеля и мыслителя 17 века Джона Мильтона, автора трагической поэмы «Самсон-борец». Джон Мильтон тоже был борцом, сподвижником вождя английской буржуазной революции Оливера Кромвеля. И тоже все потерял, когда была восстановлена монархия Стюартов. Поэт чудом избежал политических репрессий, поселившись в уединении вдали от общества. Он был стар, болен, одинок и к тому же ослеп. почти как библейский Самсон. Но как раз в этот период жизни Джон Мильтон совершает свой жизненный подвиг и пишет одну за другой грандиозные эпические поэмы на библейские сюжеты «Потерянный рай», «Возвращенный рай» и «Самсон-борец». Пушкин написал о Мильтоне: «В злые дни жертва злых языков, в бедности, в гонении и в слепоте сохранил непреклонность души и продиктовал «Потерянный рай». Прибавим сюда и поэму о библейском герое Самсоне». С вами была Ольга Клюкина. До новых встреч в авторской программе «Прообразы. Святые в литературе».
1: Прообразы. Святые в литературе.

0: радио. Цитата дня. В своем преклонении перед наукой люди часто забывают, что наука еще не мудрость.
1: Такое остережение сделал один из крупнейших представителей академического богословия XX века, священномученик Иларион Троицкий. Будучи блестяще образованным в самых разных областях знания, владыка предупреждал, что сама по себе наука не делает человека мудрым. В статье о мудрости он отмечал: «Наука может привести к отступлению от Бога и может оказаться бессильной перед напором страстей. Кто хоть сколько-нибудь наблюдал над жизнью души своей, тот должен сознаться, что часто наш рассудок своими софизмами лишь оправдывает падающую волю». Что же такое истинная мудрость? Архиепископ Иларион Троицкий отвечает: «Мудрость в объединении знания и добродетели».
0: Цитата дня.

0: чтение. Размышления о литературе.
1: Здравствуйте, с вами Анастасия Андреева. Преподобный Варсонофий Оптинский как-то заметил: в настоящем произведении искусства можно разглядеть отблески рая. В нашей программе мы будем размышлять над литературными произведениями и искать в них те самые отблески рая. Нам по плечу лишь самые обыденные дела, только маленькие подвиги. Но ведь так хочется совершить что-то достойное Бога. Так размышляет 16-летняя Кейти, героиня повести Элизабет Прентис «Шагая к небесам». «Едва ли у меня хватит сил на великий подвиг», признается она священнику, надеясь услышать от него мудрый совет. Совет она получает. Священник предлагает девочке ежедневно убирать свою комнату ради послушания маме. «И все? Как же так?» – поражается Кейти. «Неужели Бог замечает такие пустяки?» «Да», – отвечает священник. «Христос принимает самый скромный поступок, самое малозаметное деяние, самое несовершенное стремление к добру». «А ведь можно же», – замечал святитель Феофан Затворник, известный духовный писатель XIX столетия, «всякий шаг, всякое слово, даже движение и взгляд – все можно обратить в средство ходить воле Божьей. Делайте малое, а Господь и малое оценит дорогой ценой», – подытоживал святитель. Кейти, героиня повести «Шагая к небесам», решает действовать именно так – она стала учиться ежедневно, усердно и самоотверженно исполнять заповеди Евангелия, а началось все с малого подвига – неукоснительной уборки комнаты.
0: Прочтение. Размышления о литературе.
2: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Наименование СМИ «Град Креста».
3: Реестровая запись СМИ
2: ЭЛ номер ТУ-26-006-76 от 6 апреля 2018 года.
3: СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Северокавказскому федеральному округу.
4: В эфире программа «Добрые вести». «26 сентября, накануне праздника Воздвижения Креста Господня, в Ставрополе пройдет традиционный крестный ход. Торжественное шествие возглавит митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл. Крестный ход начнется в 16 часов от храма Воздвижения Креста Господня и завершится в Казанском кафедральном соборе краевой столицы, после чего здесь будет совершено праздничное всеночное бдение с чином Воздвижения Креста. Как рассказал владыка Кирилл, главной святыней молитвенного шествия станет Святой Крест, изготовленный ставропольскими умельцами».
5: В 2015 году мы соорудили этот удивительный крест, привезли в Иерусалим, прошли с нашими священниками ставропольскими, с этим крестом, взяв его на плечи свои, с молитвами по крестному пути Господню. Называется по-латински «Via Dolorosa» – «Путь скорби». Затем крест несли в храм Воскресения Христова, подняли на Голгофу, там, где как раз находился крест Господень, на котором был распят Господь наш Иисус Христос. Затем приложили к вуклии и даже принесли в резиденцию патриарха Иерусалимского Феофила. И сейчас эта святыня находится в нашем граде, и мы дважды в год совершаем крестный ход. Приглашаем вас 26 сентября в 16 часов собраться у Крестовоздвиженского храма города Ставрополя на крестный ход с нашей святыней.
4: 1 октября откроются воскресные онлайн-занятия для учащихся 10 и 11 классов, а также всех желающих поступать в Ставропольскую духовную семинарию. Школа абитуриента готовит православных юношей к вступительным испытаниям. Тем, кто успешно закончит онлайн-обучение, выдается характеристика-рекомендация для поступления в духовную школу. А лучшие выпускники могут быть зачислены в семинарию без вступительных испытаний. Подробности и телефоны для записи на онлайн-занятия на сайте и в социальных сетях Ставропольской митрополии. Эту и другие программы слушайте в нашей группе в соцсети ВКонтакте «Радио Вера 26». А на сегодня это все. С вами была Анастасия Ильина. Пусть в ваш дом приходят только добрые вести.
0: Радио «Вера». Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
1: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
0: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 миллион 590 тысяч рублей.
1: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
0: Помогите светлому радио продолжать звучать.
1: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Первоисточник.
1: Ну как, дочитал отчет?
2: Дочитал. Не совсем однозначные выводы.
1: Ну не знаю, всем понравился.
2: Ну а я сомневаюсь. Что есть истина?
1: Что ты имеешь в виду?
2: Это выражение такое. Что есть истина?
3: Выражение «что есть истина» очень известное. Его популярности и распространенности в России способствовала картина Николая Ге «Что есть истина», на которой изображена известная библейская сцена – разговор Христа и Понтия Пилата. В Евангелии от Иоанна, в одной из заключительных глав книги, и приводится этот диалог. Иудеи привели Христа к Пилату в преторию, бывший дворец Ирода Великого, где обыкновенно находились римские прокураторы, приезжая в Иерусалим. Пилат сначала отказывается судить человека, которого привели к нему на основании только желания евреев предать его смерти и голословных обвинений, но позже соглашается и приступает к допросу. Пилат спрашивает у Христа, какими проступками он подал иудеям повод обвинять его и почему он называет себя царем иудейским. «Твой народ и первосвященники предали тебя мне. Что ты сделал?» Христос отвечает Пилату, что власть, о которой говорит Христос, не от сего мира, то есть не отсюда. Она небесного происхождения и не является для Пилата, как представителя римской власти, опасностью. Вот цитата из Писания. «Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине. Всякий, кто от истины, слушает глаз моего». Пилат сказал ему: «Что есть истина?» И, сказав это, опять вышел к иудеям и сказал им: «Я никакой вины не нахожу в нем». Пилат был язычником и, по указанию толкователей Писания, очевидно, принадлежал к тем римлянам, которые уже утратили веру в существование истины. Он был скептически настроенным человеком, чиновником, привыкшим видеть ложь, неискренность и презрение к справедливости, а потому был уже равнодушным к истине. Он ничего не хочет слышать об истине и дает понять, что считает ее лишь отвлеченной мечтой, ради которой не стоит бороться и умирать. Отмахиваясь, Пилат спрашивает: «Что есть истина?» Сегодня эта фраза заключает в себе вечный вопрос о возможности познания истины и является символом, выражающим скептическое отношение к идее найти истину в нравственных и духовных вопросах.
0: Первоисточник.

0: милосердие, любовь, радость. Пространствие. Путешествуем со смыслом.
1: Золотое кольцо России – всемирно известный туристический маршрут. Путешествуя по нему, непременно стоит посетить церковь Покрова Пресвятой Богородицы близ поселка Боголюбово в 12 километрах от Владимира. Этот храм – один из самых древних в стране. Он был построен в XII веке по велению благоверного князя Андрея Боголюбского. Стройное белокаменное здание, увенчанное единственным куполом и украшенное изящной резьбой, считается совершенством архитектурного искусства. Церковь стоит среди заливных лугов в излучине реки Нерль и потому носит поэтичное название «Покрова на Нерли». Строительство храма благоверный князь Андрей начал после успешного военного похода в Волжскую Булгарию. Это государство располагалось на территории современного Татарстана и вело непрестанно противостояние с Владимирским княжеством за смежные территории. После жестоких сражений Андрею Боголюбскому удалось заключить с булгарами соглашение. Противники обязались выплачивать дань и больше не досаждать Руси набегами. Но в том успешном походе был смертельно ранен сын благоверного князя Изяслав Андреевич. Ради его молитвенной памяти и возвел отец белокаменную церковь. Церковь на Нерли стала первой на Руси, освященной в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник Андрей Боголюбский учредил в 1164 году. Белокаменный храм стал проповедью благоверного князя о милости Божией Матери. Храм Покрова на Нерли прекрасен весной, когда стоит на небольшом острове среди затопленных половодьем пойменных лугов, и осенью, когда деревья вокруг загораются золотом и багрянцем, и зимой на фоне бескрайних снегов. А летом под древними сводами совершаются богослужения. Идешь поутру из Боголюбова на литургию и видишь, как стройный силуэт церкви Покрова на Нерли светится белой свечой в тумане. И забываешь, какой век на дворе.
0: Пространствие. Путешествуем со смыслом.

Радио «Вера». Когда, предвидя близкую разлуку, душа болит уныньем и тоской, я говорю тебе, сжимая руку, Христос с тобой. Когда в избытке счастья неземного забьется сердце радостью порой, тогда тебе я повторяю снова, Христос с тобой. Константин Романов.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Журнал на радио «Вера».
1: Еженедельный радиожурнал на радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Как всегда, по пятницам в 6 часов вечера мы выходим в эфир с программой, которую, наверное, отчасти можно назвать итоговой, отчасти можно назвать обменом мнениями, потому что мы, ведущие радио «Вера», сотрудники журнала «ФОМА», делимся с вами тем, что происходит в нашей жизни, что нас заботит, беспокоит, волнует, вдохновляет. В общем, такой довольно личный ракурс получается, и мы надеемся, что вы делите с нами эти 56 минут в эфире и мысленно, может быть, с нами спорите, каким-то образом взаимодействуете, иногда нам пишете, о чем мы, конечно, очень рады. Сегодня в нашей студии Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «ФОМА». Ольга, здравствуйте.
2: Добрый вечер.
1: Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера». Оксаночка, привет, привет.
3: Добрый вечер.
1: Наталья Лангамер, ведущая вечерних эфиров, разговорных программ на радио «Вера». Наташа, здравствуйте.
4: Добрый вечер.
1: Я Алла Митрофанова. Ну что же, каждый из нас что-то сегодня интересное и важное для обсуждения, для того, чтобы поделиться, принес. Ольга, вам слово. С чем пришли вы? Какие новости чудесные есть в редакции журнала «ФОМА»?
4: У нас очень много новостей, мы постоянно начинаем какие-то новые проекты. И вот с сентября мы возобновили циклы эфиров со священниками, которые отвечают на вопросы читателей в нашей рубрике, и решили сделать цикл по чтению послания апостола Павла к римлянам с иереем Евгением Чебыкиным. Дело в том, что когда был апостольский пост в июле, в нашем канале «Духовный дневник» были некоторые элементы чтения апостольских посланий, разбирали целиком вообще, что это за такой пласт важных христианских текстов, и поскольку было очень много вопросов от читателей, и в рубрику в нашу тоже стали поступать вопросы, связанные и с богослужением, что интересно, и со Священным Писанием, мы поговорили и решили, что можно сделать такой цикл и прочитать такое важное послание апостола Павла целиком. Вот у нас состоялось уже 3 эфира. Соответственно, каждый раз мы читаем по одной главе послания апостола Павла к римлянам, смотрим, как это послание устроено, потому что иногда бывает сложно воспринять этот текст на русском языке, и читатели нам тоже писали, что вот как так, мы читаем текст на русском, слова все понятные, а в предложении осмысленные они не складываются. Значит, мы пытаемся ответить на вопрос, почему так, разбираем исторический контекст, богословские смыслы, и, что очень важно, как эти тексты первого века можно применить к нам сейчас. Например, мне очень запомнился эфир с прошлой недели. По второй главе открывается она темой осуждения. А осуждение — это такая ситуация, скажем так, которая, наверное, бывает у очень многих людей в жизни. Даже на бытовом уровне ты стоишь и почему-то даешь оценку тем, кто стоит рядом. И вот мы обсуждали, почему это такой важный момент, на который нужно обращать внимание, почему апостол пишет, что даже на страшном суде будет очень важно, осуждал ты других людей или нет. И мне запомнились два вопроса к эфиру. Один был связан с тем, что мама нашей читательницы очень долго не может забыть обиды, которые у нее были от ее свекра. И когда отец Евгений отвечал на этот вопрос, он сказал, что... И читательница спрашивает, как же ей быть? Ей маму хочется поддержать. Они уже обе взрослые. Она тоже взрослая читательница. И при этом ей неприятно, потому что все время идет осуждение от мамы. И отец Евгений сказал, что, а может быть, вам просто маме задать напрямую вопрос, а что тебе дает вот это осуждение? Зачем ты так много лет в этом? Давай с тобой подумаем, точно ли оно тебе нужно? Может быть, стоит перейти на какую-то другую тему? Это был такой свежий ракурс. Может быть, он в голову женщине не приходил. А второе письмо было очень сложное, потому что читательница подверглась насилию от отчима, когда ей было 13 лет. И вот сейчас она задается вопросом, как же быть с мыслями о той ситуации, осуждение это или нет. И это действительно... Это не единственное письмо, которое...

0: На анонсы есть и в группе журнала «Фома ВКонтакте», и в нашем телеграм-канале «Духовный дневник». Есть анонс накануне мы выпускаем или утром в среду, и во время эфира мы даем сразу прямую ссылку на эфир. Можно присоединиться. Если у вас есть вопросы, вы можете их оставить заранее под анонсами. И если будут вопросы во время эфира, есть чат под видео. И бывает, что читатели очень активно оставляют вопросы, получается очень живой диалог со священником, иногда по теме послания, иногда просто у человека что-то болит, и бывало, что начинаем мы обсуждать эти темы, а потом еще у человека 3-4-5 напишет и говорит: ой, надо же, у меня тоже такой вопрос был, спасибо, что вы его задали. Тоже очень приятно, что так люди находят ответы на свои вопросы.
1: А на какой площадке эфир проходит?
0: ВКонтакте. В официальной группе журнала «Фома» ВКонтакте.
1: Понятно. То есть, в принципе, на территории России я думаю, ну, многих, не скажу, что большинства, но у многих, наверное, есть такая возможность туда зайти и принять участие и посмотреть. Но темы, да, темы, конечно, вы выбираете 10 из 10. Что касается насилия, знаете, хочу сейчас обратиться к тем людям, которые, может быть, через это тоже проходили и стесняются об этом говорить, и винят себя и прочее, прочее. Дорогие, то, что я знаю на эту тему, это повреждение на уровне ДНК. Вот повреждение души, ядра личности на уровне ДНК. И если вам кажется, что вы там как-то задвинете это подальше, не будете к этому возвращаться, если вам кажется, что вы там сами все разрулите, исправитесь и прочее, пожалуйста, разрешите себе попросить о помощи людей, которые профессионально работают, как Ольга вот сказала, да, именно с такими травмами, потому что в одиночку это практически нереально. Это как невозможно самому себе вылечить даже зуб. А здесь речь идет о гораздо более серьезных повреждениях, травмах духовного и душевного плана. Пожалуйста, знайте, что рядом с вами есть целые группы людей, да, которые проходили через такое же. Они как-то тоже взаимодействуют, и все это можно найти. Ищите, ищите тех, кто покажется вам человеком, которому вы можете доверять и который был бы профессионалом, будь то специалист в области психологии, вот именно, или, может быть, даже, я не знаю, даже, может быть, более тяжелая артиллерия, да, здесь потребуется. Но в любом случае разговор со специалистом, работающим с психикой, здесь необходим, и хорошо, если этот человек будет мыслить в христианской системе координат. И, конечно же, священники, которые всегда, я тоже знаю, очень трепетно откликаются на подобные призывы о помощи. И не все они умеют работать с такой травматикой, потому что они, так сказать, они специалисты в другом плане, да. Вот. Но вот эта совокупная поддержка духовная и психологическая, она, конечно, может створить настоящее чудо. Просто не думайте, что это все пройдет само. Приложите усилия, позаботьтесь о себе, дайте себе возможность быть исцеленными Господом Богом. Руки врачей – это те же руки Господа в Евангелии. Я все время думаю о том, что современная медицина – это продолжение вот этих евангельских чудес. Ольга, почему вы с послания к римлянам решили начать? И сразу на такие серьезные темы вышли.
0: Потому что оно стоит первым. Из послания
1: апостола Павла. То есть вы будете ко всем остальным посланиям тоже обращаться?
0: Мы посмотрим, как пойдет. У нас, как бы с точки зрения контента, не только редакция формирует его, но и читатели, особенно вот в тех рубриках, в которых я работаю. Ну, вопрос священника. Мы пишем о том, о чем спрашивают наши читатели, о том, что актуально. Просто с посланиями всегда большая проблема. Евангелие более-менее знают хотя бы отдельные сюжеты, потому что это истории, даже притчи какие-то, есть иконы. Ну, в общем, евангельские сюжеты много где можно взять и увидеть. В литературе они обсуждаются, опять же, в школе, на уроках, еще где-то. Апостольские послания всегда остаются как будто бы где-то за скобками, потому что на литургии, когда их читают, сложно без подготовки воспринять какие-то моменты богословского, догматического характера. А самим тоже, вот как наша читательница верно заметила, сложно бывает их читать дома, потому что есть некоторые особенности перевода. Перевод все равно несовременный, если мы про синодальный перевод говорим. Внутренняя логика, по которой пишут апостолы, ну, в частности,

0: апостол Павел, она не современная. Она, в общем, это логика античной риторики. И я так подумала, поскольку я и диплом писала по апостольским посланиям, и сама античную литературу преподаю. То есть у меня есть подготовка, чтобы эти тексты читать, и опыт, слава богу, проведения занятий. Отец Евгений тоже не только как священник читал эти послания, но и изучал их тоже очень внимательно, и переводы разные смотрел. И мы так подумали, что если есть возможность с Божьей помощью, Господь даст нам вот столько сил и времени, и разумения, чтобы раскрыть перед читателем какие-то грани, которые без подготовки человеку очень сложно будет для себя раскрыть. Это все-таки, ну, надо заниматься как-то еще что-то. Почему бы не попробовать это сделать? Но, честно говоря, открою секрет, нам и самим тоже очень интересно. И мы до эфира, бывают, какие-то темы обсуждаем, и после, потому что, на самом деле, апостольские тексты, они очень живые, и они удивительно актуальны. Просто надо знать, с какой стороны к ним подойти. Ну, как к любому тексту или картине. Тебе кто-то должен дать ключик, чтобы понять вообще, откуда это все читать. Вот поэтому мы так и решили сделать.
1: Ну, действительно, проект огромный. Дай бог, чтобы хватило и терпения, и сил, и чтобы зрительский и читательский интерес только нарастал. По себе знаю, как сложно бывает с текстами апостола Павла. Сидишь и думаешь, как вот это предложение связано с тем, что было сказано вот буквально
2: перед этим
1: несколькими словами раньше. Да, и вы правы. Это вопрос риторики другого времени, ну и вопрос, конечно, переводов. Да. Хорошо, когда владеет человек древнегреческим и может читать
3: в подлиннике. Вообще, это прямо была проблема, когда я церковлялась и первый раз взяла читать Новый Завет, да, так скажем. Я ничего не поняла. То есть я даже логику Евангелия не поняла. Зачем это повторять? Вот с точки зрения редактуры русского языка у меня сначала был какой-то протест, а я еще начала читать сразу с толкованием Феофилакта Болгарского, и я вообще закопалась, потому что, ну, хотя бы как-то текст этот освоить. Ну, апостольских текстов тоже как бы все не так просто. Мне кажется, важно именно перевести на современный язык людям, с какой стороны вообще заходить и как это понимать. Хотя бы контекст, что тогда происходило, в каких обстоятельствах это писалось, что он имел в виду. Поэтому спасибо. Я бы сама с удовольствием села слушать.
0: Приходите.
1: Среда, 20:00, да. ВКонтакт, страница журнала «Фома», прямые эфиры. Добро пожаловать.
4: Журнал на радио «Вера».
1: Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома», Наталья Лангамер, ведущая разговорных программ на радио «Вера», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ нашей радиостанции, я, Алла Митрофанова, еженедельный журнал на радио «Вера» в эфире. Оксаночка, тебе слово. С какой темой пришла ты?
5: Я была на премьере фильма про семью Романовых, про царственных страстотерпцев. И вчера вот уже вышел этот фильм в кинотеатрах, уже все могут посмотреть. Это исторический фильм художественный, который охватывает период от 1914 года, от начала Первой мировой войны и до трагической гибели царской семьи в Екатеринбурге в 1918 году. И генеральный продюсер этого проекта Константин Эрнст объясняет суть фильма так, я вот даже хочу эту цитату прочитать. Это приглашение прожить с главными героями последние годы Великой Империи, разделить их чаяния, ужас и катастрофу. Романовы — это не перевернутая страница прошлого, а вечная история про то, как начинает рушиться мир, когда предательство становится нормой. И да, это был, конечно, удивительный фильм, который невозможно было смотреть без слез. Ты погружаешься в эту эпоху, в это время. И удивительно, что каждая деталь в фильме, от костюмов до интерьеров, максимально точно передает атмосферу той эпохи. Например, дом Ипатьева, который, ну, он находится в Екатеринбурге, но строили его в Тобольске по тем эскизам, которые остались. И они тоже вот постарались воссоздать дом максимально, как это вот в в действительности было.
1: То есть Екатеринбург снимали в Тобольске?
5: Да, Екатеринбург снимали в Тобольске.
3: Интересно, этот дом стоит сейчас или он как декорация уже разобран?
5: Вот это, кстати, интересный вопрос. Может, оставили как памятник такой. Вот, и интересно, что когда снимали сцену, как царскую семью на корабле везут в ссылку, специально поехали в Архангельск на Северную Двину, потому что там остался единственный колесный пароход на ходу. Вот. Ну, то есть это вот как авторы фильма и продюсеры, и вот весь состав, как они действительно подошли трепетно, чтобы максимально было полное погружение в эти события. И еще важный момент, что авторы, опять же, фильма старались рассказать о том, о каких-то новых последних сведениях, которые удалось обнаружить. Продюсер картины Олег Урушев раскрывает замысел вообще вот этого фильма как то, что вот они старались максимально, используя разные мемуары, там участвовал историк-архивист Владимир Хрусталёв, и известно, что под его редакцией были изданы все письма Николая II, супруги Александры Федоровны и великого князя Михаила. То есть вот они старались максимально опираться на вот такие вот источники. И также были такие консультанты, как, ну, вот именно из церковной уже среды, как митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений и насельник Московского Сретенского монастыря и иеромонах Игнатий. Вот. И еще интересный актерский состав. Например, роль Распутина досталась Дмитрию Дюжеву, а супругу великого князя Михаила сыграла Екатерина Гусева. И тоже интересный факт, что все актеры получили благословение на свою работу. Вот, это удивительно, как в художественном кино актеры все равно вот получают такое духовное благословение, духовную поддержку.
3: Но актеры выбирались тоже как будто из православной среды, верующие.
5: Да, и вот священники с ними были, их благословляли, тоже отвечали на какие-то вопросы, консультировали.
3: Я вот как раз хотела тебя спросить, это же фильм все-таки о святых, да?
5: Да, это фильм о святых, и благодаря этому фильму я как-то стала не то что по-новому относиться к царственным старцетерпцам, но вот их подвиг в каком-то новом свете я увидела, и особенно меня поразило, как они сохраняли свою честь и достоинство, когда люди, которые, по сути, намного были ниже их, они социально, они издевались над ними, они просто в какие-то ужасные условия их помещали, и они при этом сохраняли любовь, веру, благодарность Богу даже вот в таких вот тяжелейших испытаниях. И мне хочется пересматривать этот фильм, потому что это для меня такая как опора, как если вот в таких условиях они смогли это все преодолеть и сохранить любовь друг к другу, любовь к Богу, верность, то в наших условиях, которые, ну, мы живем намного легче и не приходится, слава Богу, преодолевать то, что преодолели они, какая-то вот появляется надежда, и хочется тоже вот молитвенно к ним обращаться, чтобы они помогали.
3: То есть в фильме есть миссионерская составляющая,
5: конечно,
3: получается?
5: Конечно, да. И, кстати, вот Екатерина Гусева, которая ходила на сцену, ну, перед премьерой, получается, актеры и все, кто как-либо был причастен к этому фильму, выходили на сцену, и Екатерина Гусева как раз сказала, что для нее это фильм молитвы и фильм покаяния. Вот и вот для меня, да, для меня это тоже. Потому что я даже, когда вышла с фильма, я первое, что сделала, заказала икону святых царственных страстотерпцев и поняла, что надо им молиться. И как-то вот они стали ближе мне после этого фильма.
3: А кто сыграл главные роли?
5: Роль императора Николая II сыграл Виталий Кищенко, а его супругу, императрицу Александру Федоровну, сыграла Ксения Кутепова.
3: Как тебе, поверилось?
2: Увидела ты действительно царских страстотерпцев.
5: Да, увидела. И вот эта вот их линия, линия любви, верности друг к другу, такая была тоже очень трогательная. И особенно вот современный век, где много и разводов, и каких-то недопониманий, разногласий, вот увидеть такую любовь и как-то вдохновиться ей и понять, что да, действительно такое возможно и такое было в жизни. И особенно учитывая, что это действительно исторический факт, то есть они опирались на дневники, на мемуары, которые остались, на письма, которые писали друг другу императрицы и Николай II. Это действительно такая очень трогательная история.
2: Просто для Виталия Кищенко это нетрадиционное амплуа. Он немножечко в других фильмах более детективного склада играл, как получился император.
5: Ну, да, да. Ну, на самом деле, мне кажется, что он очень хорошо вошел в роль, и ему удалось прожить, наверное, те... Хотя, конечно, трудно сказать, как можно... Как вообще, я даже не могу себе представить, как это можно прожить, то, что те события, в которых оказался император, и, наверное, только с Божьей помощью. Там, кстати, тоже был вот момент, когда в поезде перед тем, как утром должны были прийти, чтобы он подписал манифест об отречении, показано, как вот он молился. И действительно, мне кажется, что именно молитва, наверное, и помогала ему в эти самые непростые годы, когда все отвернулись, когда он переживал предательство тех людей, на которые, как он думал, он смог бы опереться, а они изменили, предали. И, наверное, только с Божьей помощью можно через это все прожить.
1: Ну, любовь еще, конечно.
5: И любовь,
1: когда
5: да.
1: супруга с тобой вместе, и вы единое целое, это дорогого стоит. Это, конечно, мощная поддержка. Я вот, между прочим, с своей стороны тоже размышляла о царской семье этим летом. Как раз сидела, так получилось, да, сидела с унесенными ветром. И вот эти размышления Скарлетт о том, как она однажды, у нее снова будет много денег, у нее стол будет ломиться от еды, у нее будут самые красивые наряды, и вот тогда она позволит себе, наконец, стать настоящей леди. А сейчас она не может себе позволить быть леди. Там все время же речь идет о том, что она не настоящая леди, да, вот есть там рядом с ней пример Мелани чудесной, да, которая истинная такая, да, вот истинная женщина, и женщина на пьедестале, которой мужчины восхищаются именно вот за ее чистоту, за ее какой-то очень высокий вот такой, нравственный облик. И Скарлетт, которая, вот она не леди, вот она все, вот я стану обязательно настоящей леди, когда у меня будет одно, другое, третье, пятое. Я читаю и думаю, ну, там вообще Скарлетт, она же очень неоднозначно показана.
3: Там, да? Ирландская кровь.
1: Ну, там не только в этом дело. Я вот тоже об этом много думала, да, там только ли в крови, дело, да, весь этот драматургический замес, или там что посерьезнее, по ощутимее и так далее. Но что совершенно очевидно, что вот это вот состояние леди совершенно не зависит от твоего материального положения, зыбкости или прочности почвы под ногами, или кажущейся прочности этой почвы, да, под ногами. И от всех остальных внешних факторов тоже. И вот как раз когда я это все читала и снова удивлялась этому миру, выстроенному Маргарет Митчелл, у меня перед глазами все время была царская семья, императрица Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, великая княгиня, и великие княжны, девочки. С их, ну, мы же все видели эти фотографии, да, как они там болеют тифом, их побрили наголо,
3: да,
1: и они лишились, там, кажется, вот этой самой эффектной приметы женской красоты, своих этих роскошных причесок. Они в скромных каких-то платьицах, они вообще в неподобающих обстоятельствах. И вот смотришь на них, и невозможно оторвать глаз от этой красоты, от этой внутренней, вот от этой внешней стати и от этого внутреннего благородства.
5: Да.
1: Насколько это прекрасно, когда вот в них сияет, сияет вот этот Божий свет. Вот это состояние цельности внутренней.
5: Да, и это еще удивительно, как в фильме тоже показали этот момент, когда их уже отправили в ссылку, и там были ужасные условия, там надзиратели, которые над ними издевались, но при этом они собирались вместе за столом, шутили, как-то вот друг друга поддерживали, улыбались друг другу, и казалось, вот как возможно в таких обстоятельствах сохранять свет внутренний, сохранять любовь друг к другу, радость, вот это вот улыбки, которые вот они дарили друг другу, и это же все про то, что изнутри идет. И то, что ты можешь сохранять, казалось бы, даже в тех условиях, которые, ну, так вот со стороны смотришь и думаешь, а смогла бы ли я вообще вот это вот все пережить и оставаться с таким внутренним светом. Но это, наверное, то, что Господь только может давать.
1: Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио Вера», Наталья Лангамер, ведущая разговорных эфиров у нас на радио, Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома», я Алла Митрофанова. Буквально на пару минут прервемся и вернемся в наш радиожурнал.
4: Журнал на радио «Вера».
6: Что такое русская мысль? О чем она? Тысячу лет русский мыслитель размышляет о Боге, о миссии нашего народа, о Вселенной и человеке. Тысячу лет русская мысль ищет ответы. В основе этого поиска искреннее желание приблизиться к истине, познать Бога. Наш новый цикл программ «Истоки» позволит прикоснуться к выдающимся примерам русской мысли, увидеть, с чего начиналось русское богословие, на чем оно основывается и где черпали свое вдохновение богословы и философы. В каждом выпуске нашего цикла «Истоки» мы будем знакомиться с ключевыми текстами из истории русской православной мысли, погружаться в исторический контекст, ставить вопросы и искать на них ответы. С понедельника по четверг в 23 часа «Истоки» на радио «Вера».

0: Журнал на радио «Вера».
1: Еженедельный журнал на радио «Вера» продолжается. Друзья, напоминаю, в нашей студии Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Радио «Вера», Наталья Лангамер, ведущая разговорных эфиров у нас на радио, я Алла Митрофанова. Как всегда, мы приносим в эту студию то, о чем болит наше сердце, чему оно радуется, о чем мы переживаем, какими-то новостями, событиями делимся, обсуждаем вместе друг с другом. Мы с вами, Наталья, с чем вы сегодня к нам пожаловали?
2: Я сегодня хочу рассказать про благотворительный марафон, в котором примут участие сотрудники «Белого ириса», команда «Белого ириса», добровольцы пробегут в московский марафон в поддержку сохранения Казанского храма, объекта культурного наследия, расположенного в селе Курба Ярославской области. Это удивительный храм, единственный 16-лепестковый храм-ротонда. Его стены от пола до потолка расписаны фресками. Около 350 сюжетов на библейские темы. То есть, конечно, такое наследие терять нельзя. И вот такой предприняла шаг команда волонтеров-бегунов, что они как бы будут участвовать, а люди могут пожертвовать деньги, да. Вот. Это просто один из способов помочь возрождению Курбской жемчужины. И они побегут в фирменных футболках, дистанция 42,2 километра или 10 километров, там, на выбор, да. И некоторые бегуны даже открыли персональный сбор средств в поддержку восстановления Казанского храма. Вот как вам такой способ сбора средств? Ну, вернее, это не сам сбор средств, а это как бы рассказ про этот храм, да, и предложение понятным образом ему помочь. Там есть все ссылки, да, можно зайти на сайт «Белого ириса», посмотреть.
1: А что такое «Белый ирис»? Наташа, мне кажется, это важно напомнить.
2: Да, это благотворительная организация, которая проводит, кстати, фестивали, да, и там как бы собирается много людей, и они не один объект культурного наследия уже спасали. Вот. И вот я хотела спросить вас, дорогие коллеги, как вам такой способ? Вот я знаю, что Оксана принимает участие
3: вот
2: в марафонах.
3: Там. Нет, вот именно этому храму как раз помогали в Курбе, да, это позапрошлое лето было, они как раз организовывали фестиваль, даже Господь сподобил в этом храме побывать, действительно удивительнейший храм, и хочется, чтобы он восстановился. А тот фестиваль был тоже такой удивительный, потому что там были разные музыкальные коллективы.
2: Потом ярмарки.
3: Ярмарки,
2: там, да?
3: Да, мастер-классы, экскурсии. Вот и в сам этот храм, и там еще недалеко еще тоже один такой исторический памятник, храм. И мне кажется, что это действительно хороший способ, потому что люди и больше узнают про историю, и могут сделать доброе дело, и сами тоже, либо, если это мастер-класс, какую-нибудь поделку для себя сделать, или послушать пение, что тоже неплохо, ну, то есть и для себя получает какую-то пользу, и можно сделать доброе дело.
2: То есть, если ты не спортивный человек, как я, например, я бы побежать не смогу, вот, но принять участие в какой-то ярмарке можно. Но в данном случае речь идет о марафоне. Это пройдет 26-27 сентября. Кто из вас побежит? Я так понимаю, бегунов у нас нет, но мы можем принимать участие, да, как бы жертвуя какие-то средства в фонд возрождения, поддержки и сохранения храма Казанской иконы Божией Матери в селе Курба Ярославской области.
1: Вообще, мне кажется, это эффективный способ сбора средств, когда ты говоришь, друзья, там, у меня у самого денег столько нету, но я могу одно, другое, третье, пятое, десятое. Давайте я что-нибудь сделаю для вас, то, что вас вдохновит, то, что вас там чуть-чуть приободрит. Хотите, следите за мной в соцсетях, я там буду отращивать бороду, например.
2: Да, например, да, не обязательно бежать.
1: А потом, да, я знаю, что в фонде «Жизнь как чудо» практикуют мальчишки, те, кто сотрудники фонда и волонтеры, они делают такие вещи, они, допустим, там деткам собирают с больной печенью средства. Вот они там, я буду отращивать бороду, вот они ее растят, там, значит, все начинают следить, как это, ой, ребята, там тебе идет, а тебе там, может быть, какую-то форму другую придать и так далее. В общем, начинается такая движуха. А потом раз, и в пользу какого-то малыша, то есть это такой элемент шоу, вот, человек берет и бороду свою
2: срезает.
1: Да. И я понимаю, что это как это вот вписанное в наш мир и на языке нашего мира, наверное, рассказанное, но на самом деле история про большую любовь.
2: Да.
1: Потому что это же и время, и все равно там какие-то свои силы человек на это дает, все эти истории записывает, эти кружочки записывает, что-то там рассказывает, с людьми взаимодействует. А люди через это, понимаете, начинают чувствовать, что они не одни, что есть какой-то прикольный парень, который вот там растит бороду, или этот парень берет там, или девушка прекрасная, да, и побежит в марафоне. Вау, а я могу стать частью этого всего. Это вот когда любовь и добрые дела, они становятся такой площадкой, где люди взаимодействуют и чувствуют друг друга. Ну, по-моему, это здорово. Да, это такая немножечко нетрадиционная форма. Там проще, когда ты выйдешь на паперть, протянешь руку и скажешь: «Подайте Христа ради». А так ты людям говоришь: «Я, вы знаете, я вот, нам очень нужны средства на такое-то доброе дело. Давайте я что-нибудь сделаю прекрасное для вас». И вот и люди в ответ с благодарностью, да, тоже присоединяются и участвуют, кто как может. Мне кажется, это такая форма, ну, взаимоподдержки, что ли.
2: Это, мне кажется, еще важно для нас самих, те, кто участвует. У меня был такой опыт на приходе, когда я организовывала ярмарку сама. И вот эту каждую копеечку она так радовала, которую мы собирали в фонд храма, естественно, да, и когда ажиотаж разгорелся вокруг этой выставки, там, конечно, ты это провоцируешь, ты как-то вот это вот разжигаешь эту историю, чтобы людям хотелось, и уже те, кто ничего не умели делать своими руками, приносят какие-то пумпончики, какие-то бантики на рождественскую ярмарку, и мы их продаем за какие-то небольшие деньги, но это украшение на елку, и мне кажется, хорошо становится всем, и тем, кто покупает, тем, кто учится что-то делать своими руками. Я помню, я из веревки вязала корзиночки на пасхальную ярмарку, потому что вечная проблема, ты хочешь подарить кому-то там яичко пасхальное, но не во что положить. И вот все эти с этими целлофанными пакетиками ходят, да? Вот, поэтому такое. Я вязала небольшие корзиночки из, ну, шпагата простого. Руки, конечно, помнят, сколько, как я их натерла, пока вязала. Но оказалась очень востребованная история. Вот как бы я таким образом попробовала в это войти. Радости много в этом.
4: Я тоже за такие формы. Я вот... Это не традиционная форма, но апостол Павел, кстати, писал: «Для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». То есть вот этот сам принцип найти язык для своей аудитории. Я вот, например, сама не спортсмен. Я внутренне тянусь к спорту, но я профессионально этим не занимаюсь. Но я думаю, что есть очень много людей, которым понятна, скажем так, такая движуха вот через такое. И потом у нас, кстати, в Фоме был недавно материал, очень много вызвал дискуссий. Вспоминал отец Евгений Мурзин, один из наших авторов.
1: Постоянных авторов.
4: Да. История такая, притча средневековая, как жонглёр поступил, кажется, в монастырь. И, в общем, послушание обычной монашки он исполнял, ну, как-то немножко криво. Он очень переживал. И в какой-то час ночной, когда никого уже не было, он пришел в часовню, встал перед иконой Божьей Матери и стал жонглировать. И у него внутри было такое, что, ну, это самое лучшее, что я могу сделать. Давай я для тебя сделаю то, что я делаю в своей жизни лучше всего. Его сперва не поняли, но потом его намерения чудесным образом открылись. Но мне запомнился вот этот сам принцип. Если человек бежит лучше всего, может быть, они будут бежать, люди, и молиться.
2: Конечно.
4: И мы не знаем, какой будет вокруг этого отклик. А вот то, что у нас такие жемчужины есть, и их очень много, да, вот этих полуразрушенных храмов, мне кажется, это прекрасно, что есть вообще хоть где-то инициатива такая массовая и хорошая, задорная, сильная, быстрая, чтобы спасти эти фрески. Фрески вообще наше сокровище, мне кажется, русской культуры, поэтому да дай это Бог просто.
3: Знаете, вот я сейчас тоже вспомнила, была на премьере, когда там были разные фотографии царской семьи, документальные, и на одной из фотографий у царской семьи, у девочек были такие сундучки. Это они тоже участвовали в благотворительной акции, которая называется «Белый цветок». Как, может, кстати, белый ирис, это оттуда пошло.
2: Да,
3: и вот удивительно, что они тоже участвовали в подобных инициативах и также вот собирали деньги на благотворительность.
2: Ну, рукоделие – это традиционная такая история на Руси. Да, есть еще Союз русских женщин, который очень активно занимается вот этими созданием каких-то каких-то кустарных вещей, производством вот то, что сделано руками. И мне кажется, для благотворительности это как раз вот такая хорошая тема. Я думаю, что у Белого Ириса будут еще мероприятия, на которые можно будет принести что-то, сделанное руками, пожертвовать, и таким образом поддержать вот неважно что, потому что всегда инициативы у Белого Ириса, вообще благотворительных организаций, всегда очень правильные, нужные, потому что объем информации о нуждающихся порой просто вот, ну, ты уже не знаешь, как ленты листать. То есть на каждой странице вот эти вот люди, глаза их, которым ты понимаешь, что нужна помощь, можно пройти мимо, а можно, ну, а как бы нужно остановиться. Вот, и если есть возможность как-то поучаствовать, это всегда, слава богу.
1: Ну, кстати, по поводу белого цветка, эта же инициатива, она возрождалась Марфо-Мариинской обителью, да, милосердия, кстати, уже в наше время, там много лет этот фестиваль проходил, он такой с пасхальным настроением, это очень здорово. И да, тоже дела милосердия царской семьи, там и Елизавета Федоровна Романова, великая княгиня, там вспоминали и вспоминают, так скажем, на регулярной основе. Собственно, Марфо-Мариинская обитель милосердия, это же то место, где ее программа социальной помощи реализуется, просто уже, так сказать, набирает обороты, соответствующие 21 веку. Но это то, что Елизавета Федоровна в свое время запустила, и чему она посвятила всю свою жизнь после трагической гибели ее супруга и в память о нем. И да, это очень здорово. Еще, конечно, великие княжны, так же, как и Александра Федоровна, Елизавета Федоровна, они сестрами милосердия подвязались.
3: Да,
1: и
3: да.
1: Они ходили в госпитали, ухаживали за ранеными, они своими руками перевязывали этих людей, они их мыли. То есть это вот были люди, которые вот они какой-то вот исполненные любовью, да, они это делали от щедрот.
3: От чистого сердца.
1: Да, от внутренних щедрот, а вот от избытка вот этого какого-то света внутри. И, конечно, это очень здорово. И Елизавету Федоровну и Александру Федоровну, в свою очередь, этим делам милосердия научила их мама. Вообще, святая женщина была, да, то есть это они все там будущие там принцессы, вот они, пока они маленькие, да, там в будущем они займут какие-то очень важные посты, у них бабушка там королева Виктория, все они... Все вот дети в этой дармштадтской семье умеют рукодельничать, обученные всему, что связано с домашним хозяйством. Они, если что, могут сами себя обеспечить, они могут и заштопать, и зашить, и постирать, и перевязать раны, и вообще примерно все. Это, конечно, феноменальная такая история.
0: Журнал на радио «Вера».
1: Еженедельный журнал на радио «Вера» продолжается. Дорогие друзья, напоминаю, в нашей студии Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома», Наталья Лангамер, ведущая разговорных эфиров радио «Вера», Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ у нас на радио, я Алла Митрофанова. С чем сегодня пришла я? Вы знаете, мне несколько неловко, потому что я, наверное, одна из последних в нашем мире, кто, наконец, дошел до кинотеатра и посмотрел «Одиссею» Кристофера Нолана. Но поскольку этот просмотр в моей жизни стал эпохальным, не могу миновать этой истории. Причем, ну, тоже, когда мы собирались, много слышала о том, что снято это на такого типа пленку, что обязательно нужно идти в кинотеатры определенного уровня. Вот это как раз выяснилось, что не обязательно. Мы были в самом обычном кинотеатре, и мы получили колоссальное удовольствие от просмотра. Ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Ольга, вы как специалист по античности наверняка свой взгляд имеете. Вы посмотрели, да, этот фильм?
4: Я и посмотрела, и сценарий для ролика журнала «Фома» написала про «Одиссею». Тоже
1: прекрасно.
4: Можете его посмотреть. С удовольствием поддержу разговор про Нолана.
1: Мне показалось это очень важным высказыванием, и сразу же, да, хочу вот оговориться, что для людей, которые хотят увидеть экранизацию «Одиссеи» Гомера, наверное,
2: нет.
1: Не стоит, да, идти на фильм Кристофера Нолана, поскольку, ну, положа руку на сердце, мы с трудом себе представляем реалии того времени, даже несмотря на тот титанический труд, который проделан Гомером или кем бы то ни было, да, кто стоит за этим именем. Поскольку временная дистанция у Гомера по отношению к тем событиям, о которых он пишет, существенная, нам и времена Гомера сегодня трудно визуализировать. Но, в общем, короче говоря, есть целый ряд сложностей и условностей. Но что для меня важно в текстах такого уровня, когда у нас здесь был цикл программ о Шекспире, к нам приходили дивные эксперты из Шекспировской комиссии Российской академии наук, в частности, Владимир Макаров, сопредседатель этой комиссии. По поводу Гамлета я задавала им вопрос. Покойный Алексей Вадимович Барташевич, выдающийся театровед, говорил, что для русской культуры Гамлет – это форма самопознания. То есть мы об Гамлета в разные себя. Периоды нашей истории, в разные периоды времени мы думаем себя, открываем себя. Ну, то есть это наша такая, как это сказать, наша такая форма саморефлексии. И если мы посмотрим Гамлета Смоктуновского или те фрагменты Гамлета Высоцкого, которые до нашего времени дошли, да, мы увидим, что это действительно Гамлеты предельно актуализированные в то время, когда эти фильмы были сняты. И вот вопрос, да, а имеем ли мы право вчитывать свои смыслы, свойственные нашей эпохе, в тексты, которые рождены в другом времени и, скорее всего, в другом контексте, да? Потому что, ну вот, Гамлет Высоцкого, метущийся рефлексирующий интеллигент. Что такое театр Шекспира? Это такое пространство, где должно быть интересно как образованным аристократам, современникам, собственно, да, шекспировского театра, так и неграмотным и, по сути, полупьяным матросам и прачкам, которые могли для разнообразия пойти на бой петухов или там медведей, или друг другу там лицо начистить, да, хорошенько, но решили, что, ну, в качестве альтернативы так и быть, сегодня сходим в театр. И у них с собой разные предметы, которые, если им не понравятся, полетят на сцену, да, и далее со всеми остановками. И то, что они видят на сцене шекспировского театра, в частности, Гамлета, их захватывает. Какой тут рефлексирующий интеллигент? Естественно, они видят что-то совсем другое. Вот. Но да, Шекспир сказал гораздо больше, чем сказал. То же самое касается, например, Фауста. Да? Когда Пастернак делает свой перевод этой мистерии, он же не случайно туда вшивает там, с помощью как определенных звуковых приемов свои смыслы. Например, ну, кто такой Фауст? Фауст – это человек, который идет по головам, не замечая этого. У него лес рубит, щепки летят. Ему все, он одержим там вот этой идеей вселенского могущества, познания этого мира безграничного, да, и в какой-то момент он просто даже не, уже перестает замечать, как он, как жертвой все новых и новых его амбиций становится все больше и больше людей. В частности, там ни в чем не повинные старики, которых, ну, просто он выселяет из их дома, чтобы на их на месте их избушки построить себе вышку, с которой он будет созерцать свои вот эти вот владения от осушенного моря, да, эти безумные фаустовские стройки. И старички эти гибнут в итоге. Так вот, что делает Пастернак, да, когда переводит Фауста Гёте? Он, например, пишет так: «Стали нужны до зарезу, дом ему и наша высь. Он без сердца и из железа скажет, и хоть в гроб ложись». Ну, кто из нас или из современников Пастернака в этом переводе не услышит фамилию человека, который свои мощнейшие стройки по всей стране развернул, и ему совершенно не было интересно, сколько людей поляжет и оставит свои жизни там на каком-нибудь Беломорско-Балтийском канале или где-то еще. Вот. Вот эти вот сталинские чудовищные преступления, да, или это система ГУЛАГа и так далее. То есть, вот понимаете, Пастернак берет Фауста, и оказывается, что Фауст в наш 20 век проецируется какой-то своей, ну, невероятной мощностью, острой стороной. И вот Кристофер Нолан, который берется тоже вот за такой архетипический сюжет, сюжет, там, из которого наряду с Илиадой, да, вообще, можно сказать, выросла вся наша культура. Это великая античная литература, да, и великая цивилизация, о которой мы сегодня вообще... Ну, многое знаем, но на самом деле ведь мало что знаем. Мало что. Мы можем только по этим масштабнейшим памятникам Илиаде и Одиссее судить о том, что это был какой-то космический уровень развития слова, мироощущения человеческого, да, и вот всей этой культуры и цивилизации. То есть то, что делает Кристофер Нолан, и то, что, я понимаю, многим может не нравиться, да, но мне кажется абсолютно закономерным, и поскольку он художник такого гигантского масштаба, Нолан сам, да, мне кажется, что вполне оправданным. Он берет вот этот вот сюжет «Одиссея» и смотрит, как он, какой гранью он максимально, да, прочитывается, и какой струной вот этой вот одиссеевской, да, он звучит в нашем разодранном мире. И то, как он это делает, конечно, меня сразило наповал. Что еще? Вот, да, опять же, там Гамлет, Фауст, Одиссея как-то вот выстраиваются в один ряд. И получается, что в каждую эпоху они раскрываются какими-то своими предельно актуализированными вот такими гранями, проекциями, вопросами, что мне здесь кажется очень важным. Тексты такого уровня, в частности, вот эти три, они же ведь отвечают на вопрос, а как мне остаться человеком, когда мир слетает с катушек? И можно ли остаться человеком? Мир победившего Фауста — это мир, слетевший с катушек, да? А есть ли у Фауста шанс? Гамлет с его вот этими проклятыми вопросами, да, быть или не быть, это как мне попасть в замысел о себе, когда этого попадания практически не предусмотрено. Во всяком случае, мне не очевидно, какой выбор мне сделать. Да? Это очень хороший человек, попавший в очень страшные обстоятельства. И, в общем, по сути, «Одиссея» Кристофера Нолана, на мой взгляд, отчасти повторяет вот этот вот страшный гамлетовский путь и оказывается в ситуации, когда он делает о себе очень страшное открытие. Зло этого мира, оно не где-то там, в стороне, абстрактно существующее, оно во мне. И это то, что, мне кажется, может быть, очень созвучно и христианскому мироощущению, когда ты понимаешь, что вот как бы самое то, что есть страшного в этом мире, ты его носитель. Ты, по сути, становишься иногда на ежедневной основе человеком, который вбивает гвозди в тело Христово. Вот, своими ошибками, своим несовершенством, своими там где-то тщеславием, где-то там чем-то еще. То есть Одиссей, он не случайно оказывается вот в этой точке, когда у него там мощный посттравматический синдром после, да, Троянской войны. Ну, то, что, по-моему, во всех обзорах написано, поэтому я здесь никаких подсказок раньше времени, да, тем, кто не посмотрел, наверное, не даю. Вот. И он для себя... то есть, получается, он себе в какой-то момент даже запрещает быть... счастливым, запрещает себе жить. То есть он не может вернуться в свою семью, где он бесконечно любит своих близких, а они бесконечно любят и ждут его, просто потому что после того, как он стал причиной разрыва ткани бытия этого мира, он не может себя за это простить. И это все настолько, ну, для меня, да, может быть, просто Нолан еще на моем языке говорит, мастерски снято, и настолько, как это сказать, трагедия человека, затеявшего, развязавшего войну и вернувшегося с войны, который войну делал своими руками. И вот это не неизбывность того, то есть ему-то казалось, он делает мир лучше, а на самом деле он расчеловечивает и мир, и в первую очередь самого себя, и сам становится причиной расчеловечивания этого мира. И вот как с этим совсем жить, как это попытаться, да, осмыслить, преодолеть, то, каким языком Нолан это показывает в кино, меня, конечно, поразило. Ольга, поделитесь вашими размышлениями. Вы как специалист, единственный среди нас.
4: Про Нолана? Ну, Ал, честно вам скажу, у меня сейчас вспоминается одна античная элегия, когда описывается такой богатый, очень накрытый стол. Тут тебе вино стоит, и цветы, и разные блюда. Вы сейчас столько тем предложили для разговора, что я просто не знаю, за какую тарелку
1: хвататься.
4: Вот. По поводу Нолана, честно скажу, вот то, что вы сказали про Нолана, у меня такое же восприятие, но, может быть, меньше восторга, потому что в данный момент времени мне не было созвучно именно эта тема Нолана. Это первое. Снят он хорошо. С содержанием я, ну, полностью согласна, с восприятием.
1: Что касается вчитывания в Гомера,
4: по
1: тех
4: поводу
1: смыслов,
4: вчитывания,
1: да, которые...
4: Ну, не могу... Вы так удачно эту вот тему внесли. Мы в эфире сегодня, 25 сентября, и только во вторник был день смерти Сергея Сергеевича Харужева. Мы дружим с его дочерью, и с ним тоже общались очень много. Это переводчик на русский язык романа Джеймса Джойса «Улисса». Когда вы ставили в начале вашего прекрасного монолога вопрос о том, можно ли вчитывать в античные, вечные сюжеты проблематику современного мира, не то, что можно. У нас вся культура, мне кажется,
1: на
4: только
1: этим
4: и живет. Мы берем, человечество берет какой-то архетипический, то есть цепляющий самые главные, самые базовые основания души и сюжет, и рассматривает его с той грани, с которой ему близко. По поводу Гомера я имела счастье, ну, поскольку мы действительно делали ролик про Одиссею и еще там некоторые короткие материалы, я Нолана посмотрела скорее по долгу службы. Ну, я так, юмористический момент. Все преподаватели античной литературы посмотрели Нолана.
1: По долгу службы.
4: Потому что на зимней сессии в декабре студенты будут сдавать, и нам надо понимать, Нолана они смотрели или Гомера читали. Вот, в скобочках так. Вот. А я имела счастье перечитать Гомера. Это обычно ты его на первом курсе читаешь, ну и потом как-то смотришь, а тут вот так вот целиком. И мне во всей этой истории больше, честно говоря, откликнулся текст самого Гомера, потому что если Нолан, он такой, он вот как царство мертвых, которое у Нолана прекрасно показано, по-моему, вот и темное там, и все такое, это бездна, прям ад человеческой души, прям по Достоевскому практически, то Гомер — это просто какое-то чистое солнце, море, хотя там тоже много ужасов. И вот как раз, ну вот в ролике можете посмотреть, мне как раз откликнулись некоторые моменты у самого Гомера, там очень много нежности и очень много таких маленьких личных очень моментов, которые, ну так, навскидку, ты от текста «Древнего мира» не ожидаешь. Это же эпос, монументальное что-то. И вот если у Нолана действительно та проблематика, о которой вы сейчас говорили, у Гомера это, наоборот, такое утверждение человека. И, например, какой момент мне запомнился? Вот говорили тут про царскую семью, и вы тоже очень, Алла, всегда трогательно про любовь говорите. Когда Одиссей вернулся домой, отомстил женихам, уже они друг с другом, с Пенелопой друг друга уже узнали что-то, убедились, что это точно они, и вот они оказываются вдвоем в спальне, естественно, соскучились друг по другу, и потом они начинают разговаривать. И Одиссей рассказывает Пенелопе все 20 лет своего отсутствия, а она ему в ответ рассказывает все свои 20 лет, все события, которые были. И Гомер описывает, она делится не только фактами, но и тем, что происходило у нее внутри. И это настолько важный момент, что супругам поговорить и рассказать, кто они, чтобы заново встретиться на 20-м году, по сути, семейной жизни. Одиссей ведь, ну, довольно вскоре после своего брака уехал под Трою, что Афина договаривается, чтобы солнце не взошло до того момента, как этот разговор будет закончен. Это только один из таких лучезарных блесков вот этого бриллианта Одиссеи. И мне вот, например, мне вот это больше откликнулось сейчас. Вот, так что читайте Гомера и потом смотрите Нолана.
1: Подписываюсь, Ольга, под каждым вашим словом. Ольга Богданова, редактор рубрики «Вопросы священнику» журнала «Фома». Наталья Лангамер, ведущая разговорных программ на радио «Вера». Оксана Ковальская, продюсер гостевых программ «Университет». нас на радио, я Алла Митрофанова. Радиожурнал подошел к концу. Друзья, спасибо, что были с нами. Прощаемся. До свидания.
4: До свидания.
3: До свидания.
4: И всего доброго.
0: Журнал на радио «Вера».
5: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС-77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
6: Младшим школьникам,
7: мальчикам и девочкам,
8: а также их родителям,
7: дядям и тетям,
8: бабушкам и дедушкам,
7: всем!
6: Мы предлагаем вместе с нами,
7: мудрым доктором Михаилом Гавриловичем,
8: его верным псом Алтаем
6: и нашими друзьями Верой и Фомой,
7: отправиться в удивительное приключение в страну знаний.
6: А для этого заходите на наш сайт.
8: Набрав в любой поисковой системе слова «В школу с Верой и Фомой».
7: И слушайте увлекательные аудиоуроки по школьной программе. Давайте учиться вместе!
9: Возрастное ограничение 6+.
10: Служба и служение. Понятия настолько сходные, насколько и различные. Если служба – просто работа, то служение – это выполнение порученной работы бескорыстно, не по обязанности, а из внутренней потребности, посвящая всего себя и всю свою жизнь без остатка, когда сама жизнь становится служением. Жизнь как служение. Программа о тех, кто жизнь свою посвятил служению вере, отчизне, людям. Ежедневно, по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Повтор программы. Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер. На радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. И сегодня, как всегда по пятницам, в этом часе светлого вечера, с нами и с вами на связи Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. Добрый вечер.
2: Добрый вечер.
1: Владимир Романович, хотел бы начать с темы, которая прозвучала у вас в программе «Парсуна» с актером и режиссером Сергеем Пускебалисом. Вы с ним говорили о совести, об этих двух определениях. Вы сами их предложили как такие различные и в чем-то, может быть, противостоящие друг другу определения. Есть пушкинские слова, что это «когтистый зверь», который скребется в сердце. И есть такое привычное, более привычное, наверное, для такого православного лексикона определение, что это голос Бога в человеке. А вот как два этих определения для вас самого соотносятся?
2: Ну, мне кажется, что они не противоположны, конечно. Это просто то, как мы ощущаем совесть. Мы можем ощущать это как голос Божий, и он не всегда ласкателен, он может обжигать, может звучать довольно жестко. Собственно, в этом функция, так сказать, совести, да, обличительна. А может восприниматься, ну вот, мне кажется, пушкинская метафора, она скорее как что-то, что, ну, так сказать, раздражающе мешает. Можно и так воспринимать ее, по крайней мере. И это, конечно, связано с тем, что это говорит скупой рыцарь. Да, потому что совесть ему не позволяет, так сказать, развернуться во всей красе со своими страстями. Она никому не позволяет, но вот одно дело, когда ты с этим сам тоже борешься, а другое дело, когда ты, в общем, этому даешь волю, но голос совести еще слышишь. И тогда вот он, наверное, превращается в этого когтистого зверя. Вот. Ну, это одно из возможных восприятий. Я ни в коей мере не настаиваю на какой-то там каноничности такого прочтения. Вот. Но мне кажется, так.
1: То знаете, какой момент есть любопытный, как мне кажется? Часто я это замечаю, люди неверующие противопоставляют совесть и веру в Бога. Как раз-таки говорят, что мне не нужен Бог как регулятор моих поступков, то есть не нужна вера в какое-то высшее существо как регулятор, а у меня есть совесть, которая мне диктует, которая меня ограничивает, которая меня, если нужно, укоряет и обличает, и это, в общем-то, лишает человека, по его мнению, какой бы то ни было необходимости в религии. Вот что вы об этом думаете?
2: Думаю, что здесь ситуация следующая. Недаром ведь совесть названа голосом Бога. Если вот отвлечься от религиозных предпочтений или нерелигиозных и посмотреть на то, как эта категория проявляется в истории и в культуре человека, то мы видим такую любопытную вещь. Совесть появляется в человеческой культуре по большому счету так полноценно, как совесть, да? Как то, что мы сегодня под ней понимаем, с христианством. Вот если взять европейскую культуру дохристианскую, если взять великую античность как одно из оснований, не как исторический период, поскольку как исторический период, конечно, уже христианство существует в поздней античности, но как такую ценностную дохристианский этап, то там вот у греков, по крайней мере, мы вряд ли можем говорить о категории, такой категории, как совесть. И некоторые специалисты считают, что вот, скажем, известный демон Сократа, по поводу которого спорят, да, этот некий голос, который ему говорил, чего не надо делать, а что это такой вот предвестник совести. Вот. И, собственно, Сократ вообще как христианин до Христа, как называли его и Платона, и Аристотеля, некоторые философы, вот и в этом смысле тоже стал предвестником. То есть он говорит о категории, которая потом оформится, да, проявится, появится в христианстве. И поэтому вот просто ну, так не мыслили, так не думали, да, это в культуре никак не проявляется. Вот повторяю, что некоторые специалисты считают, что демон Сократа – это вот такая ступенька, да, на пути к кристаллизации. Вот. А что касается людей, которые сегодня говорят, то здесь у нас процесс обратный. То есть вот такая глобальная секуляризация, то есть расцерковление культуры, представлений человеческих, она привела к тому, что вот голос-то остался, и это тоже объяснимо, здесь уже с позиции верующего человека, потому что он как образ и подобие Божие не может не иметь этот голос совести. Вот это нас отличает от животных, в том числе и это отличает. Вот. Голос остался, а объяснение человек дает другое. Вот он в Бога не верит, и он должен это как-то объяснить. Да? То есть обычно неверующие люди говорят, что вот верующие должны там что-то как-то объяснить. Но вот здесь, если посмотреть, как это было в культуре, как это, как сейчас принято говорить, на самом деле развивалось, да, то мы увидим, что здесь как раз-таки именно неверующие

0: влиянием христианства. Но поскольку вот произошло такое, так сказать, выдавливание, да, там, начиная с 18 века, ну и раньше, просто зависит от интенсивности этого выдавливания веры из культуры, из жизни, вот, собственно, человек же себя, он может какие-то представления о жизни, что культура есть представление о жизни, да, выдавливать, а какие-то вещи-то фундаментальные, они не меняются, да, и не только на физическом уровне, то есть у нас по-прежнему две руки, две ноги, но и на уровне таком нравственном, да, вот этот голос, он присутствует. Но человек теперь его по-другому как-то должен себе это объяснить. Вот он говорит, Бог здесь ни при чем. Ну, пусть думает так.
1: А не получается ли, что мы, определяя совесть как голос Бога в человеке, в каком-то смысле попадаем в ловушку, потому что тогда получается, что этот голос не может ошибаться. А мы при этом знаем ситуации, когда вот вроде совесть что-то не укоряла или подсказывала, а потом оказалось, что это не то.
0: Вы знаете, я думаю, что нет, потому что это же не Бог, который, знаете, вот, сидит в человеке и, знаете, как вот есть такие там, художественные произведения, да, много таких, где там некая машина управляется человеком, сидящим внутри. Вот совесть – это не Бог, который сидит в человеке и который ему все время какие-то вещи говорит. Совесть – это действительно вот, это тайна человеческого творения по образу и подобию Бога. Да? То есть совесть как отголосок вот этого состояния райского, которое мы потеряли, да? И поэтому она в принципе повреждена, да? Можно и так сказать. Я тут уже не ручаюсь за богословскую корректность этой формулировки, вот. Но думаю, что можно говорить о том, что поскольку человек находится в падшем состоянии, то совесть тоже, в общем, ну, либо она, так сказать, единственное, что человеку напоминает вот о том подлинном состоянии, либо она, но она то совершенно точно у каждого человека вот в этом смысле вот этот релятивизм, да, который там неверующий, например, человек может сказать, ну, у одного такие представления, у другого такие, у одного совесть за это обличает, а у другого нет. Почему так? Если это голос Божий, должен быть у всех одинаков, а нет. Почему? Потому что люди разные, и голос этот слышат они по-разному, да, в себе, или он по-разному звучит. Вот. А вот у Федора Михайловича Достоевского в «Записках из мертвого дома» есть такая фраза, что человеческое отношение может очеловечить даже того, на ком давно уже потускнел образ Божий. Это очень важная фраза. Она, конечно, ее пафос в другом, но я сейчас ее вспомнил, потому что хочу показать, что вот и голос тоже может ослабнуть. Голос совести может ослабнуть также вместе вот с потускнением образа Божьего, может ослабнуть и голос, то есть неизбежно ослабевает и голос совести. Да? Вот. И вот когда человек повержен грехом, погружен в это, то, конечно, голос этот все слабее и слабее. И поэтому здесь нет ловушки того, что он не может ошибаться. Здесь есть как раз-таки проблема того, чтобы тебе его слышать. Здесь, в общем, акцент на другое. Вот. Хотя, наверное, вы правы в том смысле, что есть проблема, когда ты думаешь, а что это, да, вот что это сейчас, да, то есть не спутать бы этот голос с чем-то другим, ну, наверное, эта проблема тоже есть. Но мне кажется, что более острая проблема – это вообще услышать его.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Ну, интереснейшая тема про совесть, вот вы сами этот вопрос поставили, а как бы не спутать, когда чувствуешь какое-то внутреннее движение души, какую-то внутреннюю убежденность или устремленность к чему-то, как не спутать то, что это все-таки от Бога, как в этом смысле голос Бога, как совесть говорит, или это моя такая, ну, поврежденная, неполноценная, несовершенная воля человеческая, которая может ошибаться. А как вы, когда вот перед этим выбором встаете, просто по-человечески, по-христиански для себя на этот вопрос отвечаете? Какие механизмы, ну, как минимум, подстраховаться здесь от того, чтобы не перепутать, как вам кажется?
0: Вы знаете, очень по-разному. Очень по-разному. Бывают ситуации, когда спрашиваешь мнение духовника в таких сложных вопросах, причем я вот не знаю, насколько это правильно, но я всегда понимаю, что ответственность за решение все равно лежит на мне. И я никогда у духовника не спрашиваю, а скажите, что мне делать?

0: Я говорю, что вот у меня есть такие сомнения, и вот, ну вот, вот, собственно, как вы говорите, что вы об этом думаете. Вот я тоже так ему говорю, а что вы об этом думаете? Вот такое мини-интервью. И по результатам того, что он думает, я сам принимаю какое-то решение. Ну и духовник как бы не подталкивает к какому-то. Но даже если он вот говорит, это не значит, что я автоматически вот поступлю так, как он сказал, если я не чувствую какой-то готовности внутренней к этому. Но вот бывает такое, бывает, когда ну, так или иначе ты думаешь над этой ситуацией, там, по-разному, с разных сторон ее смотришь. То есть здесь нет какого-то универсального ключа у меня к этому. Вот. Но это, знаете, как вот, это действительно большая такая непростая вещь. У Кшиштофа Зануси в его книге «Мои стратегии. Как нам жить?» там есть мысль о том, что вот люди, вот многие люди исходят и разделяют одни и те же ценности. Ну, в частности, вот скажем, если ценностями считать заповеди, да, вот мы понимаем, что нельзя там воровать. При этом кто-то, у кого-то эта заповедь означает, что нельзя ездить зайцем в общественном транспорте, а кто-то, в общем, не считая, что он нарушает эту заповедь, в общественном транспорте зайцем ездит. Но пример, может быть, не самый лучший, потому что ну, вроде как очевидно, что не стоит ездить зайцем. Но там он и другие приводит. Вообще, понимаете, это вопрос там взяток и много-много всего. Да? То есть вроде бы люди, исходящие из одних и тех же ценностей, да, они вот по-разному их, если можно сказать, проецируют на реальные случаи своей жизни. И я думаю, что здесь при кажущейся простоте и, может быть, очевидности того, что можно, что нельзя, каждый из нас прекрасно понимает, что в жизни он будет принимать те или иные решения, вот, ну, исходя из не просто вот существования заповеди, да, а вот чего-то такого, может быть, как раз-таки здесь и появляется совесть, да, которая говорит, что вот, вот это, вот, ну, условно говоря, зайцем ехать нельзя, потому что это нарушение заповеди «не укради». А другому скажут, ну, у меня и так денег нет на еду, как я еще, а ехать надо все равно. Ну, то есть, понимаете, да, тут целый клубок такой вот. Бывают жизненные ситуации, где они не являются ситуациями очевидности. Вот. Или где-то мы просто идем на компромисс, в том числе, может быть, и как бы затыкая свою совесть. Может быть, это я так красиво как-то это все оправдываю, сложно сказать. Вот. Но вот если мы говорим об этом не как о теории, а как о том, как нам в жизни поступать, да, то это вопрос очень даже непростой. Вот я могу сказать, что я, как скажем, как человек, который, ну, какой-никакой там руководитель, да, вот у меня есть подчиненные, вот, и ты думаешь, вот человек что-то, простите за стилистическое снижение, накосячил. Вот как с ним об этом поговорить? Да? Вот, как ему указать на ошибку, чтобы он при этом не задеть его достоинство, чтобы он не обиделся, но при этом, чтобы он не считал, что он может делать все, что считает нужным. Вот. И иногда это и нравственные вопросы здесь возникают. Ну, то есть тут много-много ситуаций разных. Или там студент на экзамене, студентка чаще, которая... Ты говоришь, ну вот объективно вы отвечали там на 4 или на 3, но ты понимаешь, что она ходила на все лекции, она готовилась, ей нравится предмет. И она вот со слезами буквально на глазах говорит, ну не надо, я же так учила, я так старалась, ну поставьте мне 4 или там поставьте мне 5. Вот, к сожалению, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, бывают такие ситуации у любого препода и нередко. Но ты вот понимаешь, что вроде бы как против совести поставить, но она не отвечала на 5 и на 4 не отвечала. Вот, но все остальное правда. Ходила на все лекции, ей действительно нравится предмет, и казалось, что она там этим предметом заинтересована. Она честно учила все. Вот, но курс не поняла просто, да, какие-то базовые вещи. И вот как здесь поступить? При этом сильно расстроиться. Вот. Я не знаю, я до сих пор каждый раз как-то это все взвешиваю. Но у меня есть свой, прямо... в данном случае у меня есть, кстати, свой выход из этой ситуации со студентами. Я его придумал несколько лет назад. А я ставлю оценку ту, которую студент считает, ну, может быть, даже не считает, что служил, просит. То есть, если не удается вот объяснить, что ты не готов, ты не ответил, да, потому что некоторые все-таки соглашаются. Ну, и потом люди могут быть очень расстроены, но понимают, что не хотят за незаслуженную оценку. Некоторые просто согласны на незаслуженную, и тут еще один виток возникает нравственного проблемы, да. Он понимает, что он не отвечал на 4, но очень хочет, потому что там не надо, как говорится, портить зачетку. И ты вот совершаешь что-то, тоже нравственный выбор. Но я нашел такой выход. Я, ну, допустим, там человек не прочитал какой-то текст, который я просил, да. Я говорю, ну, я же спросил, вы не прочитали. Я все остальное знаю. Я говорю, давайте так, я вам там ставлю 4 или 5, но вы ко мне приходите в начале следующего семестра, и мы с вами беседуем по этой теме. Если вы не демонстрируете, что вы не усвоили эту тему опять, то я вам просто исправлю ведомости, скажу, что я ошибся. И все. И люди, вы знаете, все честно читают, приходят потом, говорят, вот мы прочитали, готовы побеседовать.
1: Это прям подводило то, что вы рассказываете, меня к следующему вопросу о том, об этом знаменитом таком противоречии, как тебя судить по закону или по совести. Вы сами эту тему нередко в интервью своих поднимаете, в текстах, что и говорите так иронично, что если такой вопрос поставить перед русским, он скажет, конечно, по совести, перед немцем скажет, конечно, по закону, а американец просто не поймет вопроса. Это вот об этом, это о том, вот по закону или по совести?
0: В том числе, да, в том числе, но вот, скажем, пример со студентом, он все-таки больше, мне кажется, к такой, ну, что ли, компромиссной ситуации, когда ты, в общем, и закон вроде бы не нарушаешь, да, и против совести не грешишь. Вот, это, правда, не всегда удается, конечно.
1: А в целом, получается, совесть вполне может быть, ну, скажем так, не согласна с законом. Вот этот суд по совести или суд по закону, если мы их противопоставляем.
0: Опять же, это вопрос определений, да, что мы понимаем под законом. Если мы говорим о законе, ну, вот в современном понимании юридическом, то очень даже с христианской точки зрения закон может быть не связан с совестью или противоречить, потому что мы как раз-таки часто, вот, ну, я имею в виду христиане, говорят о том, что закон должен иметь нравственные основания. Если он от этих нравственных оснований отрывается, да, то есть перестает быть тем, что там философы называли естественным законом, да, собственно, естественный закон, вот, он, кстати, связан с этими нравственными основаниями. А если отрывается, вот, да, если современные там законы, ну, нарушают какие-то базовые нравственные вещи, а с точки зрения христианства и других традиционных религий так происходит сегодня, да, в ряде государств, то тогда это, конечно, пример того, что закон может противоречить, ну, не совести, как голосу вот в человеке, а каким-то нравственным положением. А тут еще важно понимать, что, конечно, закон и совесть – вещи не тождественные, но в современном, как минимум, понимании. Да? Потому что, скажем, если вот, в древности, вот, не знаю, 10 заповедей Моисея, они, будучи заповедями религиозными, они одновременно являются и нравственными, и правовыми, да? То в современном мире, конечно, это все дифференцировано. То есть, скажем, никто человека по закону не осудит за то, что он в общественном транспорте не уступил место бабушке. Да, совесть его может обличить. И за супружескую измену тоже нет юридического наказания. Но, естественно, есть как бы, и высший суд. Да, поэтому тут важно понимать, что, конечно, это вещи разные. Да, по крайней мере, вот в современном мире. Тут вопрос скорее корреляции вот закона и нравственности, но при этом и их отличие, да, одного от другого. Поэтому я и говорю очень часто, что есть проблемы, которые нерешаемы в правовом поле. Вот при всей важности закона, как регулятора отношений, да, как того, что останавливает человека вот от... Ну, как справедливо говорил Владимир Сергеевич Соловьев, что государство нужно не для того, чтобы построить рай на земле, а для того, чтобы уберечь людей от впадения, так сказать, превращения их жизни в ад, да, вот право как один из важных и важнейших инструментов вот, это, вот этой функции государства, да, оно, конечно, вот прекращает какие-то, ну, останавливает, не позволяет какому-то распаду совершиться, вот. Но понятно, что это ограниченное действие такое. И многие проблемы межличностных отношений там, или других, они в правовом поле только нерешаемые.
1: Спасибо огромное. Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами на связи в светлом вечере Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Что такое наша жизнь? Кто-то вслед за Шекспиром и Пушкиным сразу ответит «игра», а многие святые говорят, что жизнь – это путь. Так святитель Иоанн Златоуст пишет: «Жизнь есть путь, и нет в ней ничего постоянного. Мы проходим мимо и скорбей ее, и радостей». И ведь действительно, этот путь как будто летящая длинная пленка, составленная из отдельных кадров. И за каждым кадром своя история, всегда уникальная и часто удивительная. Теперь каждый понедельник в 6 часов вечера в студии «Радио Вера» вместе с интересными гостями мы будем вспоминать самые яркие и удивительные истории из жизни, делиться ими и, может быть, открывать в них подсказки, оставляемые Богом каждому на его жизненном пути.
2: Каждый понедельник в 18:00. Светлые истории на «Радио Вера». Повтор программы. Светлый вечер. На «Радио Вера».
1: Светлый вечер на «Радио Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона, напомню, Константин Мацан. А на связи с нами сегодня, как всегда, по пятницам в этом часе светлого вечера, Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор и обратимся к другой теме, хотя в чем-то, мне кажется, такой близкой к тому, что мы обсуждали, очень сильно как раз касающейся межличностных отношений, о которых вы упомянули. Я начну с цитаты из одного вашего текста, не так давно, скажем так, опубликованного. Там есть такие слова. Это колонка редактора в журнале «Фома». «Тревожно выглядит ситуация, когда мы, верующие, пытаемся свое слишком человеческое представление о Боге, правде и справедливости транслировать как истину в последней инстанции, а тех, кто с нами не согласен, обвинять в страшных пороках вплоть до вероотступничества. Видимо, слишком неудобной для нас становится порой во время борьбы за истину, какой она нам видится, мысль о том, что мы находимся лишь на пути познания Бога, и путь этот пролегает совсем не по полям идеологических сражений. В пылу этой борьбы нам просто не хватает сил и смелости задать себе вопрос, а уверены ли мы, что наш вариант христианства так уж хорош?» Очень глубокие слова, которые, мне кажется, побуждают к достаточно серьезной дискуссии о том, что такое вот наш вариант христианства. С одной стороны, может ли быть человек без своего варианта христианства, без того, что им лично воспринято и осмысленно, как вот то самое христианство, которое он исповедует? С другой стороны, вы говорите о том, что ну, вариантов больше, чем один, и поэтому все нужно уважать. Но не получается ли так, что, говоря о том, что ну, вот все варианты христианства хороши, мы тем самым, как бы, по сути, являем такое равнодушие религиозное? Что вы об этом думаете?
0: Очень правильный вопрос, что называется, не в бровь, а в глаз, но мне кажется, что здесь он не является таким, он не ставит неразрешимой какой-то проблемы, ну, по крайней мере, на первый взгляд, потому что мы прекрасно понимаем, что в нашей вере есть, ну, если так огрубляя говорить, главное и второстепенное. Да? Вот. И это даже видно, ну, с точки зрения того, как, скажем, как сложились в разных поместных церквях православных традиции. Да? Если мы сравним от богослужебной до там общей такой культурной традиции, мы увидим очень много различий. И мы понимаем, что это не так важно. А под главным здесь, конечно, в первую очередь мы понимаем догматику, если говорить вот с богословской точки зрения. Потому что, конечно, когда я говорю, что вот у каждого свое представление, я не имею в виду, что один считает, что Христос Сын Божий, а другой считает, что он там творение, как Арий считал, третий и так далее. Все они христиане. Это не так. Христианство – религия догматическая. Поэтому по тем вопросам, которые призваны, которые являются догматическими, расхождение ну, малодопустимо, поскольку оно говорит, по крайней мере, то, по которому ну, мы знаем, да, что, собственно, ведь догматика и формировалась как ответ на возникшие еретические суждения, да, как через их отрицание. И вот, собственно, первая ересь, которую я вспомнил, да, христианское арианство. Вот. И здесь, конечно, не может быть своего христианства, здесь может быть просто неграмотность человека, который, считая себя христианином, по своим догматическим взглядам, если они у него есть, он таковым не является. Вот. А вот все остальное, оно как раз-таки, ну, многое, да, не все, конечно, остальное, оно относится к области того, о чем мы с вами уже говорили. Да? Вот ты ездишь без билета или не ездишь и так далее и тому подобное. Но вот есть замечательная фраза, которую разным святым приписывают, поэтому не буду сейчас называть, кто ее произносил, это, может быть, не так важно. В главном единство, во второстепенном многообразии, во всем любовь. А вот здесь вот, что называется, все слова важны. А вот в главном, вот в этом в догматическом представлении, да, в сотериологии, то есть в учении о спасении христианском, должно быть единство. Во второстепенном, ну, в том, что касается обрядовой составляющей, должно быть многообразие. Но вот очень важно, что заканчивается все во всем любовь. Это значит, что даже если человек по-другому думает, даже, может быть, он не придерживается каких-то взглядов богословских, правильных, да, это не значит, что его нужно начинать ненавидеть. Да? Ты не должен с ним соглашаться. Если он действительно там какие-то догматические ошибки совершает, ему нужно об этом говорить. Вот. Но во всем должна быть любовь. И здесь еще есть один момент важный. Вот эта догматика, о которой я говорю, которая не допускает разночтений и выбора, да, собственно, слово «хересис» греческое, оно означает «выбор». Догматика, не допускающая выбора, она ведь в христианстве определять для себя или ей определена довольно узкая, если можно так выразиться, сфера полномочий. Это только то, что касается вот учения о Боге, отношений, ну, то, как оно проявлено. Да? Мы же не можем, так сказать, естественно, познать Бога, но вот насколько это возможно. И учение о спасении. А у нас вот здесь вот я, собственно, об этом, в том числе об этом говорил в тексте, который вы вспомнили, спасибо большое, вот, о том, что у нас догматизируют без оснований, поскольку это нельзя делать,

XIV веке церковь в Рязани возглавлял епископ Василий. Точных сведений о его происхождении не сохранилось. Согласно летописям, подвижник принял монашеский постриг и сан архипастыря в Муроме. Восстанавливал храмы и монастыри после нашествия на Русь войск монголов.

0: монгольского полководца Батыя и претерпел несправедливые гонения от своей паствы. Будучи оклеветанным, епископ Василий покинул Муром. Он помолился, вышел на берег Оки, распростер по воде свой епископский плащ и встал на него. В руках архипастырь держал муромскую икону Пресвятой Богородицы. Плащ скользил по воде, словно лодка, и чудесным образом плыл против течения. За несколько часов епископ Василий достиг Рязани. Там его с честью приняли и пригласили возглавить церковь в городе. 10 лет владыка управлял паствой, а затем мирно отошел ко Господу. Летом 1609 года мощи епископа обрели нетленными и положили под спудом у алтаря Успенского собора Рязани. Над гробницей установили икону «Моление Василия», на которой святитель изображен плывущим по реке на распростертой по воде мантии с иконой Богородицы в руках. Рака с мощами епископа Василия Рязанского по сей день остается одной из главных святынь Рязани.
1: Радио «Вера» в Рязани можно слушать на частоте 102.5 FM.
2: Вы слушаете радиоканал «Радио «Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер FS77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио «Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: По-настоящему ведет за собой та книга, из которой читатель делает выводы сам. Корней Чуковский. «Время читать». Литературный час на «Радио «Вера». Ежедневно с 22 часов.
3: Сегодня, 25 сентября, слушайте фрагменты романа Федора Михайловича Достоевского «Идиот», рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель» и рассказ «Гроза» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Литературный час на радио «Вера» с 10 до 11 вечера.
4: Все, что было, вдруг уплыло, вот и вся история.
5: Простая история,
6: обычная совсем история.
7: Обычная история в обычной песне. Но если копнуть поглубже, взглянуть пристальнее, послушать повнимательнее, то нам откроется что-то необычное. Программа «Песня с историей». Слушаем необычные факты об обычных песнях, как обычно по утрам, на радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Светлый вечер. На Радио «Вера».
1: Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. Эта программа, мы продолжаем и завершаем цикл бесед, которые на этой неделе в часе «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходили. И говорили, и говорим мы, напомню, на этой неделе про отца Павла Флоренского, про выдающегося русского философа, богослова, человека, без которого русская культура первой половины XX века просто непредставима. И сегодня очень особенный разговор, которым этот цикл завершаем, потому что у нас в гостях Мария Сергеевна Трубачева, внучка отца Павла Флоренского, научный сотрудник реставрационного центра имени академика Грабаря. Добрый вечер, Мария Сергеевна.
2: Добрый вечер.
1: И Павел Скворцов, общественный деятель, иконописец. Добрый вечер.
3: Здравствуйте, Антон.
1: И программа особенная, потому что действительно можно говорить об отце Павле по воспоминаниям, можно анализировать его тексты, а когда сталкиваешься с человеком из семьи, это совсем другой уровень погружения и, конечно, большая радость и ценность. Вот с вами, Мария Сергеевна, на волнах Радио «Вера» поговорить. Знаете, почему-то вот мой первый вопрос, он спонтанно рождается. Я вас представил как научного сотрудника реставрационного центра имени академика Грабаря, и вы занимаетесь реставрацией икон.
2: Я научный сотрудник в отделе реставрации икон.
1: Есть известнейшая книга отца Павла Флоренского «Иконостас». Вообще его работы по церковному искусству на всю русскую мысль и на сегодняшнюю церковную жизнь оказали большое влияние. А вот ваши занятия иконописью как научного сотрудника, они как-то связаны с вот этим вот, ну, знаешь, тем, что вы наследница отца Павла в этом отношении?
2: Ну, связано тем, что я как бы в теме оказалась, в теме его интересов, его начинаний и свершений. Ну, я не скажу, что я этим занялась с детства, но так сложилось.
1: Интересно, наверное, не случайно. Но вот, опять же, есть ли у вас какие-то, не знаю, самые яркие и воспоминания об отце Павле? Понятно, что вы его не застали вот воочию, но в семье память хранилась.
2: Да.
1: И вот из детства какие, что первое приходит на ум? Вот как говорили о дедушке в семье?
2: Вот так и говорили. Дедушка, хотя он вас и не видел, но он знал о вас, нам, детям, говорилось. Не держи руки в карманах. Да. Дедушка этого не разрешал, не любил.
1: Ничего себе.
2: Но вообще атмосфера в доме была такая, как будто его присутствие чувствовалось. И нам, конечно, не говорили о его судьбе. И долгое время, уже в какие-то, наверное, конце 70-х годов мы стали, ну, нет, раньше, стали узнавать подробности из его жизни и его кончины. Но всегда раз в год, в День памяти отца Павла, бабушка и со мной, и с другими приезжавшими к ней в этот день родными и близкими ходили на панихиду, которая служила в академическом храме. Потом подходили, после каждой службы, если мы были в академии, подходили к памятнику почившим наставникам в академическом саду. Бабушка стала дарить некоторые книги, сохранившиеся. Мне стала дарить, ну, кому-то еще из внуков. Поэтому живая память о нем.
1: Ну вот живая память, и мы сегодня поговорим, я надеюсь, в том числе про дом отца, да, Павла Флоренского на Сергиевом Посаде. Это дом... Кто там сейчас живет?
2: Дом сейчас принадлежит внукам и даже правнукам отца Павла. Дом сохранила, конечно, его супруга Анна Михайловна.
1: Ваша бабушка.
2: Да. Она из дома не выходила так, чтобы там кто-то не остался. Так она старалась беречь его. С ней вместе жила младшая дочь. А после смерти бабушки мои родители, Сергей Зосимович Трубачев, диакон Сергий, и мама Ольга Павловна, дочь отца Павла, они там прожили 15 лет. Ну, я так это говорю, сторожили дом. Но они не просто сторожили, конечно, они продолжали жизнь дома. Потом большой, немалый, то есть очень большой, огромный вклад в жизнь дома сделал

0: Вот что это была за встреча? Это тоже любопытно, потому что встреча с неким, ну, по сути, ну, с домом, который одновременно и не просто постройка, и не просто жилой дом, а еще момент памяти, хотя как бы он не является каким-то там домом-музеем в официальном смысле слова, но каждый, кто знал, знал не то слово, каждый знает об отце Павле Флоренском, каждый, кто читает его тексты, кто любит этого мыслителя, кто просто приезжает в Лавру, не может вот не сходить к этому месту, пройти хотя бы просто мимо. Я так тоже, когда в посаде бываю, обязательно просто прогуляюсь до дома, пройду рядышком, ну, потому что это прикосновение к живой истории. Вот как оно у вас случилось?
1: Для меня отец Павел Флоренский, он, по сути, у меня в ДНК уже. Я в свое время, ну, чуть больше 10 лет назад, имел счастье учиться в иконописной школе «Троица» в Москве. Вот, и моим чудеснейшим преподавателем Сергеем Михайловичем мне была подарена книга, первая книга, которая вот мне позволила прикоснуться к творчеству и к мыслям отца Павла Флоренского. Это «Иконостас». Довольно-таки сложный богословский текст, но завораживающий до невероятного и перечитанный мною много раз. После этого, ну, я, можно сказать, стал поклонником трудов отца Павла, и я, как вот, так сказать, как говорит, такой любитель истории, вот, изучил там все его и житие, и все его там коммуникации, которые у него происходили, тем более я вот как художник по первому образованию, картина Нестерова «Философы», где отец Сергей Булгаков, вот, кстати...
0: Еще не отец, правда.
1: Еще не картине, отец на тот еще момент, Сергей это еще, Николаевич, да, Булгаков, еще в эмиграции, важно. В эмиграции отец.
0: Нет, ну он в 18 году был, стал священником, да, еще в России, но вот на момент картина просто очень любопытная, для картины важно, что там священник отец Павел Флоренский и еще в сюртуке Сергей Булгаков.
1: И самый удивительный факт, как Мария Сергеевна рассказала, что Нестеров запечатлел эти образы именно во дворе этого дома.
0: Вот этого, кстати, не знал. Да. Это очень, да, интересно. А вот, перебью вас на секунду, а вот есть ли тоже какие-то рассказы об этом, как это происходило? Ну, по логике вещей должен был отец Павел и Сергей Николаевич Булгаков стоять вот долго перед Нестеровым во дворе дома, и он их рисовал.
2: Нет, бабушка такие подробности не упоминала, она только как-то сказала, что это вот здесь же все писалось. Ну, пейзаж, видимо, использован или в окрестности Сергиева Посада возле скитов, или Абрамцевский пейзаж, вот так.
0: Ну, вообще потрясающе.
1: Конечно. Потрясающе. Ну и вот в конце... мая, не так давно совершенно, вот как-то случилось у меня желание непреодолимое посетить Лавру, вот, тем более, что это была первая возможность увидеть Троицу на ее родном месте, исконную, вот это просто невероятно непередаваемое чувство. Я с супругой после этого говорю, пойдем-ка поищем домик отца Павла. Я ни разу не знал, где он, знал, что наверняка он есть, и просто мы пошли по навигатору, ну, там, собственно, идти там 200 метров от Лавры, и пришли к дому. Ну, это завораживающее, конечно, ощущение, потому что я видел очень много фотографий, где семья сидит на крыльце, на этом балкончике. В общем, mm-hmm. все это, ну, действительно, как вы говорите, живая история, которая вот на меня завораживающее воздействие оказывает. Вот. Постучались, никого нет, висит красивая табличка. Домик, конечно же, крепкий, но немножечко так... требует обновления, я бы так сказал. Вот. Ну, стоим, и я думаю, ну ладно, говорю, Марина, давай я тебе почитаю письма отца Павла уже из заключения, из Соловков, какие он, как завещания, они очень трогательные, интересные, как он завещал детям там, продолжить свою жизнь. И в том числе, помимо всего остального, там было прямым текстом сказано: «Дети, храните дом. Храните дом, все, что в нем, это история, это вот, опять же, живая история, вот это все». И в тот момент я понимаю, что дом-то сохранен, и это не музей, это дом семьи. Вот. И в этот момент проходит рядом милейшая бабушка.
2: Галина Петровна.
1: Галина Петровна. А мне так первую учительницу звали, что очень тоже приятно мне было. Вот мы разговорились долго, она нас пригласила в гости на чай к себе, она живет за углом. Тоже в прекрасном домике, в общем, уютная атмосфера такая вот у меня. Сергиев Посад с нового ракурса, так сказать, заиграл. Вот, и я говорю, слушайте, хотелось бы как-то, наверное, поучаствовать. Дом стоит, его надо хотя бы фасадно привести в порядок. Внутри я еще не был, вот, она любезно поделилась контактами, я был поражен просто, что на свете существуют настоящие внучки отца Павла, живы-здоровы, в полном здравии, благополучии, вот, и

0: Звонил, договорился и приехал познакомиться. Вот в начале июня. Познакомился, поболтали. Я говорю, ну, давайте так, сейчас у нас лето, а с осени постараемся заняться этим вопросом. Я сделаю там отфотку, сделаем презентацию и пройдемся немножко по благотворителям. Кто-то там даст краску, кто-то даст бригаду, кто-то даст чего-то. Я побывал в доме. Что это неизгладимое впечатление полностью, потому что там вот там маленькая комнатка отведена под музейную часть, остальной дом жилой, там где-то 20 соток еще двор, который тоже, конечно, надо, безусловно, привести в порядок, мы этим займемся, может, сделаем какое-то мероприятие там осенью, там чаек каких-то заинтересованных людей пригласим на баранки с чаем.
1: Так сначала надо привести в порядок.
0: И ничего, это дело техники, вот. И там стол, например, за которым отец Павел писал все труды, а я по его трудам София, премудрость Божия, писал пару рефератов. То есть, ну, ощущение непередаваемое. И, собственно, и обратился, поехал к своему другу, старшему товарищу, отцу Игорю Фомину, настоятелю храма при МГИМО, рассказал, и отец Игорь говорит, а почему бы вам не записать передачу с Константином, расскажем, дадим импульс, и там как бы что-нибудь придумается, само собой.
2: Светлый вечер. На радио «Вера».
3: Светлый вечер на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Мария Сергеевна Трубачева, внучка отца Павла Флоренского, научный сотрудник реставрационного центра имени академика Грабаря, и Павел Скворцов, общественный деятель, иконописец. Мы сегодня говорим о доме отца Павла Флоренского, причем дом в данном случае слово, которое можно понимать двояко. В смысле, собственно, таком практическом. Действительно, есть дом, о котором мы сказали, с конкретным адресом, и есть люди, которые там живут. А с другой стороны, есть дом в каком-то, ну, философском смысле, как хранение памяти, как место человека, да, в этом бытии. И это место, как вы сказали уже в начале, никогда не переставало на себе нести отпечаток присутствия отца Павла Флоренского. А вот у вас в семье хранится память и о доме, и о его гостях, вот из тех, кто этот дом посещал в течение лет. Какие самые яркие имена вам приходят на память в первую очередь?
1: Ну, например, тот же Нестеров, тот же, естественно, Сергей Николаевич Булгаков, Фаворский Владимир Андреевич, он жил в это в начале 20-х годов, жил в Сергиевом Посаде. Известна запись о посещении дома Велимиром Хлебниковым. Возможно, приезжал Волошин Максимилиан, Мария Вениаминовна Юдина. Она приезжала туда и уже после ареста отца Павла и поддерживала семью. Но перечисление этих людей, оно достаточно пространное. Вообще-то я совместно со своим отцом в конце 80-х годов написала такую статью «Сергиев Посад. Жизнь Флоренского». И там очень подробно все описано, и те обстоятельства, в связи с какими обстоятельствами Флоренский приобрел этот дом, и о его особенностях, и о тех людях, которые там бывали. А сейчас мы, родители мои, завели даже такую книгу приезжающих в дом, посещающих дом, и предлагали записать, ну, о том, что вот этот человек, данный человек был в такой-то день, но его, может быть, впечатление, если он захочет. Мы продолжаем эту традицию, и такая книга вот существует. В 19-м году посетил дом святейший патриарх Кирилл. После освящения памятника он заходил в дом, и это тоже было для нас большим событием.
3: А вот Павел упомянул про стол, да, за которым, да, сидел отец Павел и писал свои труды. И такие вещи, они действительно завораживают. Но, наверное, одно дело, когда человек внешний, Павел или я, например, войдет в такой дом и выходит взглядом то, что ну, то, на что ты реагируешь. Вот мы книжки Флоренского читали, вот его стол, за которым он написал. А для вас, как для человека, для которого этот дом связан с целой жизнью, вашей жизнью, ну, какие-то свои любимые места в нем, может, любимые вещи отца Павла, вот какие?
1: Ну, просто сама обстановка вся. Вот когда говорят, что дом не в порядке, обшарпанный, как это говорится. А для меня, например, я вот так подхожу к нему, и для меня так это все смотрится, как замечательно. Я очень люблю, и мама моя говорила, как я люблю этот дом. А какие вещи... Ну и инструмент фортепиано, за которым он играл, и фотографии статуи античных, вмонтированных в дверцы шкафов. Ну, так вот специально какие-то вещи там не выставлены, скорее это интерьер просто. Вот. Еще я хотела сказать, что для нас, конечно, всегда бывает, ну, значительно, когда мы видим проходящего человека, проходящего мимо дома, который крестится на дом. Вот представьте
3: себе,
1: есть такие вот случаи, бывают не один, крестится на дом.
3: Я сейчас вспоминаю, что среди перечисленных тех, кто в доме бывал, конечно, список, как говорит Флоренский, непереплываемое море. То есть, ну, много людей там бывали. Mm-hmm. Вот мы часто говорим на радио «Вера», я очень люблю Сергея Иосифовича Фуделя, его наследие, и, конечно, Флоренский в его жизни сыграл колоссальную роль, и явно, что в этом доме он бывал, ну, явно, в смысле, что он об этом вспоминает, как они с отцом приезжали, с отцом Иосифом Фуделем, к отцу Павлу Флоренскому. А вот, знаете, я никогда, честно говоря, не знал, к своему стыду, что Флоренский играл на фортепиано. То есть это вроде неудивительно для образованного человека, но как-то...
0: Того времени.
3: Да, я не удивлен, что это так. Просто я никогда, мне никогда не приходилось вот связывать музицирование и отца Павла в одной картинке. А что он играл? Вот,
1: а, вот, ну, вообще, даже есть статья такая Сергея Зосимовича Трубачева, «Флоренский и Юдина», где говорится о... Флоренском как о ценителе музыки, и любимый его композитор был Моцарт. Бах, Моцарт. Читал он с листа, как мне рассказывала мама. Да. И нередко, значит, она в четыре руки с ним играла. И он в письмах из Соловков тоже пишет, что, значит, старайтесь музицировать, играть, старайтесь. Но для него музыка была это очень... значительно для его, ну, души, музыка
3: такой
1: таких композиторов.
3: Поэтической души. Да, ну, интересно, Моцарт. Почему-то я имя Баха ожидал. Ну, Бах как-то такая величина, которая вот явление духа через ноты. А Моцарт тоже, наверное, неудивительно. Вообще, я обращаю внимание, что в русской философии к Моцарту часто апеллируют как к свидетельству бытия Бога. Вот у другого русского философа, у Франка Семена Людвиговича, была такая мысль, что вот если бы мне нужно было как-то доказать, что Бог есть, вот слова ничего не выражают, слов недостаточно. Даже ничего рационального для выражения бытия Бога недостаточно. А вот музыка Моцарта, она сама по себе сразу,
1: да,
3: вот дает ощущение того, что есть что-то, что выходит за пределы вот зримого мира.
0: А вот известная цитата отца Павла Флоренского как раз по поводу выражения природы божественной про Троицу. «Если есть Троица Рублева, значит, Бог есть».
1: Ну, если а тут, если параллель такую провести, может быть, даже, да. Но жизнеутверждающая музыка. И, ну, просто она Ну, я не буду своими словами говорить, а это надо почитать.
3: А вот Павел упомянул, что есть опубликованные уже такие достаточно известные тексты отца Павла Флоренского, которые он писал и в годы революции, и потом из заключения. И есть целый том, который так и называется «Детям моим». Да, тексты, в которых собраны вот текст, книга, в которой собраны тексты отца Павла Флоренского, вот адресованные
1: детям.
3: Детям, ну, собственно, и потомкам.
1: Ну,
3: а
1: да.
3: Вот как эти тексты прочитывались семьей? Вот я их читаю как исследователь, я там подчеркиваю какие-то темы, вот отец Павел то-то говорит, а в семье, наверное, это читается как, ну, живое слово, обращенное вот к нам конкретно здесь сейчас.
0: Завещание?
1: Ну, собственно, вот каких-то таких чтений этих писем не происходило. Письма из заключения к публикации были подготовлены старшим внуком отца Павла, Павлом Васильевичем Флоренским.
3: Он был у нас в студии на радио «Вера», да.
1: Вот, вы знакомы, значит, да. И, собственно, эти письма, чудом сохранившиеся в доме, потому что приезжала пятитонная машина, в которую были погружены книги из библиотеки отца Павла, несмотря на то, что библиотека имела охранную грамоту, и увезены. И как сохранились рукописи, вот это чудо.
3: Они в архивах где-то сохранились, да?
1: Они сохранились в доме.
3: В доме?
1: Да. Бабушка
3: их
1: хранила.
3: Их удалось спрятать?
1: Они были, лежали там, куда не дошли просто. Вот. И Павел Васильевич подготовил к печати эти письма. И они сначала в каких-то, может быть, журналах публиковались фрагментарно. Потом в книге, вышедшей в 80-е годы, «Воспоминания прошлых дней», это издательство «Московский рабочий». А затем в издательстве «Мысль» вышел том писем, полный том писем именно из заключения. Затем вышло 4 тома писем Флоренского и его соузников, среди которых были замечательные люди. И причем вот эта переписка с родными, то есть хронологически так все это получается. Флоренский пишет вот о таких-то событиях, тут же дается письмо того или иного, значит, его соузника, салагерника, который пишет об этих же событиях в свою семью. Это, в общем, замечательно. А книга «Детям моим» сделана выборка из этих писем. По-моему, Павел Васильевич тогда сказал редактору: «Ну, сами решайте, что взять». Да. Но, конечно, эти письма, ну, феноменальные.
3: Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Дорогие друзья, это программа «Светлый вечер». Не переключайтесь.
2: «Светлый вечер» на радио «Вера».
4: Никто, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет, говорит Евангелие.
5: Таким светом для многих людей становится и эфир «Радио Вера». Там, где звучат слова о вере, надежде и любви. И сегодня нам нужна ваша помощь, чтобы этот свет продолжал гореть.
4: Для оплаты августовского вещания «Радио Вера» в Воронеже, Волгограде, Севастополе, Луганске и еще 11 городах необходимо собрать 1 590 000 рублей.
5: Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. вы можете осуществить пожертвование в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи.
4: Помогите «Светлому радио» продолжать звучать.
5: С любовью и благодарностью, команда «Радио Вера».

0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера», дорогие друзья. Мы продолжаем наш разговор. Напомню, на этой неделе мы говорим про отца Павла Флоренского, выдающегося русского философа и богослова. У нас сегодня в гостях Мария Сергеевна Трубачева, внучка отца Павла Флоренского и научный сотрудник реставрационного центра имени академика Грабаря, и Павел Скворцов, общественный деятель, иконописец. И мы говорим, так или иначе, отталкиваясь от размышлений о доме отца Павла в Сергиевом Посаде. Но вот, Мария Сергеевна, вы упомянули перед перерывом книгу «Детям моим», и я просто не могу себе в удовольствие сказать коротенький отрывочек, прочитать из, из неких писем, которые отец Павел писал своим детям, причем вот, может быть, можно ожидать от священника наставлений в вере, каких-то таких духовных советов, что там, безусловно, есть. Но меня особенно трогают такие советы больше какие-то практические или психологические, но которые при этом одновременно очень глубоко к духовной жизни касаются. Вот, например, я часто перечитываю и вспоминаю это письмо 21 года. «Милые мои детки, привыкайте, приучайте себя все, что бы ни делали вы, делать отчетливо, с изяществом, расчлененно. Не смазывайте своей деятельности, не делайте ничего безвкусно, кое-как. Помните, в кое-как можно потерять всю жизнь. И, напротив, в отчетливом, ритмическом делании даже вещей и дел не первой важности можно открыть для себя многое, что послужит вам впоследствии самым глубоким, может быть, источником нового творчества. И еще. Кто делает кое-как, тот и говорить научается кое-как, а неряшливое слово, смазанное, непрочеканенное, повлекает в эту неотчетливость и мысль. Детки мои милые, не дозволяйте себе мыслить небрежно. Мысль – Божий дар и требует ухода за собою. Быть отчетливым и отчетным в своей мысли – это залог духовной свободы и радости мысли». Я вот каждый раз перечитываю, просто вдохновляюсь. Как у вас эти слова отзываются?
2: Ну, только как назидание, которое хотелось бы выполнять, но не всегда, может быть, удается.
1: Это планка высокая, да, которую, да, отец Павел ставит. А вот тот фрагмент, который Павел уже упомянул, может быть, стоит его, ну, про него побольше сказать, то, что про дом в этих письмах отец Павел говорит.
2: Ну, можно вот процитировать тоже. «Старайтесь записывать все, что можете, о прошлом рода, семьи, дома, обстановке, вещей, книги и так далее. Старайтесь собирать портреты, автографы, письма, сочинения печатные и рукописные всех тех, кто имел отношение к семье, к роду, знакомых, родных, друзей. Пусть вся история рода будет закреплена в вашем доме, и пусть все около вас будет напитано воспоминаниями, так чтобы ничего не было мертвого, вечного, неодухотворенного. Дома, библиотеки, вещей не продавайте без самой крайней нужды. Главное же, мне хотелось бы, чтобы дом оставался долго в нашем роде, чтобы под крылом преподобного Сергия вы и дети, и внуки ваши долго-долго имели крепость и твердую опору».
1: Потрясающе сказано.
2: Но еще...
1: Тоже высокий завет.
2: Да.
3: Вполне,
2: но еще он...
3: Семьей.
2: У меня сейчас эта цитата не заготовлена, но смысл такой. Он пишет о том, что дом – это не просто жилище, но дом – это и воспитание. Дом организует жизнь человека, жизнь человека уже как явление культуры. Вот, ну, я плохо пересказала, конечно. Мне еще хотелось добавить, но это относится к воспоминаниям дореволюционным, наверное. Это не воспоминания, а стихи после посещения дома, написанные такой Анненковой Бернар, актриса. Каким-то образом она вот оказалась в доме Флоренских. Но это, конечно, это стихи, это не поэзия, но стихи, и передает, конечно, атмосферу. Немощеная улица тихая, одинокий приютливый дом, сад, жасмины и розы раскинулись и сплелись в беспорядке живом. Мальчик резвый по садику бегает, молодая следит за ним мать. Он играет с цветами душистыми, ему любо их с веток срывать. Целомудренной свежестью дышится в стенах горниц, как будто живых. Тайный гость и хозяин таинственный обитает невидимо в них. Вот на меня впечатление производит такое передача вот этого настроения, которое было в доме.
1: А сейчас есть какие-то экскурсии по дому или рядом с домом? Мы сказали, что он жилой, это не музей,
2: да.
1: Но интерес к нему всегда проявляется. Как это сейчас организовано?
2: Это организует, видимо, город. В выходные дни в основном подводят к дому группу и рассказывают про Флоренского. А посещение дома больше связано или с знакомыми людьми, или с просьбами, например, познакомить группу студентов или школьников, или специалистов. Но это бывает нерегулярно и по какому-то в основном уже по договоренности. Но сам дом еще интересен тем, что он ведь был построен в 1884 году. И до Флоренского там чуть ли не 4 владельца сменились. Дом построен, ну, по правилам усадебных домов XIX века, второй половины, хотя он с виду-то, он кажется большим, а на самом деле там в основном 3 комнаты. И когда семья переезжала в 15-м году, въезжала в этот дом, знакомые отца Павла говорили: «Как вы решились в такой маленький дом поехать?»
1: Павел, а вот вы много лет занимались тем, что можно обобщенно назвать туристическим делом, занимались кластером «Розамас»,
3: «Деревья», больше «Восторог». Маркетингом, я знаю.
1: Ну, да. Так или иначе, были погружены вот в тему о том, как места, связанные с каким-то там интересом к религиозной жизни, как их вводить, как их делать доступными для людей, как делать так, чтобы интерес удовлетворялся. Вот дом отца Павла, поскольку он частный, жилой, наверное, не может быть в полном смысле слова таким туристическим объектом. С другой стороны, мы сегодня говорим о том, что к нему интерес всегда есть. А вот вы, как человек из этой области, каким видите, ну, если угодно, возможное будущее этого вот такого уникального места, как бы на стыке личного пространства людей, которые тоже нельзя нарушать. С другой стороны, понятно, интересы к нему как объекту памяти.
3: Это очень такой интересный, ну, такое задание я себе придумал интересное, потому что, конечно, да, мы занимались очень много в контексте разных кампаний реконструкции, восстановления, мы даже созданием около церковной и церковной архитектуры. Занимались Арзамасом, занимались Дивеево. В последнее время вот Старицкий Свято-Успенский монастырь. Безусловно, это нечто другое, конечно, когда это историческое какое-то вот наследие, историческое здание, это храм и так далее. Там действуют какие-то свои правила и законы по привлечению меценатов. Здесь ситуация действительно, она такая неоднозначная, как бы казалось. Вот я, так сказать, в процессе осмысления. И, ну, собственно, и почему, как мне кажется, он немножечко, так сказать, находится именно... Так, в юриспруденции семьи своей, вот, и это зависит от их личных средств. Понятно, если бы это был музей, с этим было бы гораздо проще работать. Но почему я это все вот люблю? Я, ну, как, у меня там пару, 2,5 высших духовных образования, и когда я, ну, например, пишу свои работы, какие-то курсовые или рефераты, мне очень нравится вот эта тема новомученичества вся, и исповедничества церкви. А почему? Потому что вот, ну, как сегодня мы, собственно, присутствуем на передаче, это святые люди, которые от нас на расстоянии вытянутой руки, на уровне наших бабушек, прабабушек. Мы можем их видеть на фотографиях, можем даже их видеть на видео, каких-то съемках кинематографических, кинохроники. И когда вот эта вот святость, она... не древняя, которая такая мифологическая отчасти для многих, а это настоящие живые люди, прожившие путь вот истинных православных людей, показавшие нам, и мы их можем просто посмотреть, прикоснуться к этому, это... Во-первых, это еще и то, на чем, собственно, наша церковь-то, она и восстановилась, и возросла, потому что их подвиг новомученичества, он и позволил, так сказать, нам, как в живую историю, вот это вот все, в этим всем вдохновляться. Поэтому я думаю, что найдутся заинтересованные люди прикоснуться вот к этой живой истории и помочь в том или ином виде. Тем более, что у наследников все-таки музейная составляющая, она присутствует, артефакты присутствуют, опыт проведения экскурсий в том или ином формате, он присутствует. То есть вот найти этот баланс, просто помочь сохранить фасадную часть здания, так как и город, mm-hmm. и муниципалитет в этом, в принципе, заинтересован, если они туда приводят экскурсии свои и рассказывают хотя бы в внешнем контуре. Вот. Плюс еще музейная часть, я думаю, что мы что-нибудь придумаем, потому что это, ну, вот это сам Бог велел нам.
0: Светлый вечер. На радио «Вера».
1: Светлый вечер на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Мария Сергеевна Трубачева, научный сотрудник реставрационного центра имени академика Грабаря и внучка отца Павла Флоренского, и Павел Скворцов, общественный деятель, иконописец. Но вот, Мария Сергеевна, для вас, как для, собственно, одного из насельников этого дома, то, что вот Павел сказал, как некая такая проекция в будущее, как отзывается?
2: О, это вопрос очень такой непростой, и, можно сказать, болезненный. С одной стороны, конечно, это музейного значения все. С другой стороны, действительно, этот дом может воспитать не одно поколение. Но это как уж сложится, как получится.
1: А вот табличка на доме, да, висит, которая, если я правильно понимаю, появилась еще при жизни отца Павла. Нет?
2: Нет, конечно, нет. А, там табличка есть...
3: С номером дома?
2: С номером, да, дома 30-го, да. Сохранилась, например, печать владельца дома, которая выдавалась хозяину. Такая печатка. Табличка с номером дома, где написано «Владелец Флоренский П.А.». Да.
1: Это интересно просто тем, что вот, опять же, как вещь становится носителем особенной памяти, экспонатом в высоком смысле слова. То есть была табличка, которая выполняла практическое назначение, прошли годы, да, она висит, и теперь это, по сути, мемориальная табличка, да, вот на доме. То есть мы видим то, что видели глаза отца Павла, вот, и его современников.
2: Конечно. Вы упомянули о новомучениках, и тут можно добавить, что в доме ведь бывал и Юрий Александрович Алсуфьев, и Михаил Владимирович Шик, отец Михаил, и Павел Голубцов, ставший впоследствии архиепископом Новгорода Великого. Все эти люди были связаны общением и связано своей судьбой.
1: А еще какая-то есть табличка, да, на доме?
2: Да, есть табличка, установленная в 90-м году, 12 июля 90-го года, о том, что в этом доме в такие-то годы, с 15 по 33 год, жил Флоренский, ну, там перечисляется священник, ученый, богослов. Вот такая табличка была установлена, и я приложила к этому немало сил, чтобы такую табличку сделать, потому что дом был под угрозой сноса, когда проектировали провести дорогу и вообще старые дома сносили. И мне объяснили в охране памятников, что единственное, что может спасти, это вот такая мемориальная таблица. И я ездила, очень многих людей объездила, подписи собирала, и потом подала это в общество охраны памятников. И вот так получилось, что таким образом сохранился дом. Ну и, видимо, все эти проекты, они как-то тоже тогда отпали. А еще на доме, возле дома установлен, ну, как, даже не знаю, как это назвать,
3: мемориал.
2: Но знак, мемориал, знак по инициативе отца Андроника. Использован рисунок экслибрис, выполненный Владимиром Андреевичем Фаворским, изображен рыцарь в доспехах, грудь его пронзена стрелой, и в то же время он держит щит, стоящий на земле. Экслибрис на эту тему рыцаря, а это связано, видимо, отец Павел изыскания различные делал генеалогические, и пришло к тому, что вот изображение такого рыцаря относится к роду флоринских, вышедших из Познани. Сидоров, художник Сидоров, делал тоже экслибрис, тоже с изображением рыцаря, и даже им были написаны стихи по этому поводу, из которых я сейчас только смогу сказать последние строчки: «Христовой церкви логофет и воин». То есть этого рыцаря надо понимать как защитника веры, защитника, конечно, можно это связать и с эпохой рыцарства, когда и имя Богородицы рыцари западные защищали так или иначе в походах. Вот. Но смысл-то этого в том, что, по словам апостола Павла, меч духовный держит этот рыцарь. На гербе изображены строки, видимо, каких-то связанные с генеалогией, с родом отца Павла. Ну вот, вот эти последние две строчки: «Христовые веры, логофет и воин». Ну, по этому поводу тоже есть статья моего отца, Сергея Зосимовича, диакона Сергия Трубачева, в книге «Избранные статьи», «Избранные». Он там подробно рассматривает вот значение этого экслибриса, который вот отец Андроник решил поместить рядом с домом. Но он в человеческий рост. Это изображение на металле, рельефное изображение, выполнено художником и скульптором Марией Тихоновой.
1: Это очень такое интригующее изображение,
2: да,
1: если особенно не знать контекста.
2: Да.
1: То есть ты подходишь к дому отца Павла Флоренского,
2: и там рыцарь.
1: Там вдруг такой немножко Дон Кихот. Ну, и, конечно, да, есть, да, сразу большой, да, соблазн с Дон Кихотом это связать, такое, ну, Дон Кихотство отца Павла и как бы некая такая...
3: Рыцарь печального образа.
1: Ну, и некая вот в эпоху гонений, в эпоху преследования церкви человек такой сохраняет верность своей прекрасной даме, церкви, вере, Богу, Христу, вот такая, образ такой Дульсинеи. Но это в каком-то смысле была жизнь борьбы с вот с теми самыми великанами, с которыми боролся и Дон Кихот.
2: Ну, в каком-то смысле и так, да. Но, в общем-то, отец Павел, видимо, заказал экслибрис Владимиру Андреевичу с объяснением, пояснением смысла. Ну, вот такой был создан, такое изображение было создано.
1: Знаете, не могу вас не спросить о том, каково это... быть наследником великого человека. Почему спрашиваю? Потому что, ну, вот это, во-первых, интересно, во-вторых, у меня вот в памяти очень такая история яркая, когда в этой студии, вот на ваших местах сидел Павел Васильевич Флоренский, и он пришел вместе со своим внуком Иваном Флоренским, то есть внуком.
2: Да.
1: Отца Павла.
2: Да.
1: Причем это был тоже такой не случайный набор гостей. Они пришли специально вместе, потому что мы с моей коллегой Анной Леонтьевой говорили с ними о семье, вот о семье как понятие, о семейных ценностях, о переживании семейственности. И, конечно, тоже я их спросил, каково это быть вот наследниками великого человека, потому что кажется, что немножко всегда над тобой по жизни нависает тень вот великого деда. Ты всегда немножко так под его каким-то таким именем. А где же вроде как ты сам, да, по жизни? И любопытно, как люди двух поколений на этот вопрос ответили. Первым отвечал Иван, и он прекрасно сказал, что при всем почтении и безусловной важности памяти о прапрадеде. К тому же, если я не путаю, именно в те годы Иван писал диссертацию у нас на философском факультете, тоже именно по отцу Павлу Флоренскому, то есть он занимался платонизмом в его наследии, то есть он изучал вот так научно творчество собственного прапрадеда. Но при этом он как человек творческий, он художник, он богослов, он молодой. Он сказал такую вещь, что, конечно, хотелось бы как-то все-таки состояться в жизни, ну, не как праправнуку Флоренского, а самому. И это вполне понятно и совершенно естественно, и правильно. Особенно для молодого человека. Но вот на мой вопрос тот же самый к Павлу Васильевичу, к внуку отца Павла, Павел Васильевич ответил одной очень короткой фразой, в которой, как мне кажется, вся мудрость. Он сказал: «Меня мой дед не постыжает». Как бы снимая сам вопрос о том, что в этом какое-то такое, ну, какое-то смирение, что, ну да, великий дед. И даже нет вопроса там, в его эти дни, не в его эти дни. Ну, это данность, как бы, это не отменяет меня, но это, ну, это счастье, это как бы ценность, это под особая судьба быть наследником такой фигуры. А как вы переживаете вот то, что вы внучка великого человека?
2: Я хотела бы сказать сначала о детях отца Павла, которые, в общем-то, над которыми висело, что это дети врага народа. Скромно жили. Не скромно жили в смысле поведения своего. Тихо жили. А нам досталось уже совсем другое. Слава отца Павла. Но, во-первых, с одной стороны, надо соответствовать. С другой стороны, заниматься своим делом. И, слава Богу, если это как раз вот как хоть какое-то продолжение того, чем занимался сам отец Павел. Ну, и в какой-то мере и бывает, что себя ощущаешь экспонатом.
1: Так. Вот как сейчас, например?
2: Ну, наверное, и да, да. И так.
3: Прекрасная аллегория.
1: Но, наверное, это в каком-то смысле неизбежно при том, что действительно есть такая мощная фигура отца Павла. А бывает ли такое, что, я не знаю, вы как-то к нему обращаетесь в молитве, может быть, или просто в воспоминаниях по принципу вот как бы сейчас рассудил, что бы сказал на это, может быть, отец Павел? Бывает такое?
2: Да, конечно, конечно, но сказать, узнать, как бы он это отреагировал на то или иное событие, поведение, затрудняешься понять, как бы он отреагировал. Вот у него есть, он детям завещание пишет и заканчивает его. Самое же главное, что я хочу сказать, это то, чтобы вы ходили пред Богом. Остальное либо подробности, либо второстепенное. Вот такое. И потом еще, когда вот рассказываешь там группе о жизни отца Павла и о доме, я всегда так заканчиваю тем, что, несмотря на то, что отец Павел вот и ученый, и много сделал и для церкви, и для науки, но самое главное – это склад его души, близость его к святоотеческому учению, красота его языка. Вот это главное, что и притягивает людей к нему.
1: А вот мы говорим целую неделю про отца Павла Флоренского. Я так или иначе неизменно всем задаю вопрос. Хочу вот Павел Ластеру спросить, в чем актуальность его наследия, его мысли для современного человека? Вы начали с того, что «Иконостас», книга, которую мы сегодня упоминали, действительно ученый труд, не самый простой. С другой стороны, наверное, и есть книги сложнее. То есть я думаю, что если наши слушатели прочитают или перечитают, или, заинтересовавшись первый раз, прочитают «Иконостас», они увидят, что это очень интересно. Да, в этом есть свой стиль, такое неподражаемое плетение словес отца Павла, но, тем не менее, мысль ясна, и читается это легко и интересно. Можно изучать отца Павла вот с научной точки зрения, через такую историко-философскую призму, как его изучают там на факультетах философских и пишут работы и так далее, по богословию или по философии. Но вот есть человек современный, живущий сегодня, и вот есть труды, работы и некие мысли отца Павла Флоренского. Как вам кажется, в сегодняшнем дне что больше всего отзывается?
3: На мой взгляд, уникальность фигуры этой заключается в... Ну, это подкупающая уникальность. Даже вот для светского человека, который может действительно, так сказать, завораживать, что помимо того, что ну, совмещающее в себе огромное количество творчества и науки, то есть это, получается, богословие, философия, математика и служение Богу. Плюс музыка, и, по сути, что еще тоже интересно, как вот ни крути, может быть, я, конечно, не совсем правильно выражаюсь, но он отчасти и светская фигура, потому что великий художник своего времени Нестеров и другие его изображали, то есть получается, что он был, ну, таким общественным деятелем, совмещившим в себе поэтапно вообще, ну, все, что только можно. Ну, конечно же, безусловно, это все творчество. То есть любой философ, я знаю массу примеров, он всегда приходит к науке, потому что там математика – это все, что упирается любая философия чаще всего. Но вот эта вот еще легкость, несмотря на ужасающий как бы, период, как бы, в котором суждено было жить, вот это вот музицирование, вот эта легкость завещания, совершенно недраматические тексты, которые он пишет, обращаясь к детям, мы даже представить не можем, из каких условий. То есть вот это вот рыцарство, оно такое даже, наверное, что-то там от Николая Гумилева, может быть, даже в этом есть. Вот, ну вот, и как раз и правильное, наверное, сравнение с Дон Кихотом. Вот это... Компиляция всего, она, ну, она завораживает просто. Вот. Светский музыкант, ученый, философ и священник.
1: Ну что ж, спасибо огромное за этот разговор. Поговорили мы сегодня про дом отца Павла Флоренского, про дом во всех смыслах, про то, где жил сам отец Павел, и сегодня живут его наследники, и про дом как место человека, место его творчества, место, которое он созидает перед лицом Божьим, как это делал отец Павел. Дорогие друзья, если после нашего разговора кто-то из вас вот заинтересовался той инициативой, которая у нашего сегодняшнего гостя есть, как-то поддержать это место, чуть-чуть привести его в порядок, помочь тому, чтобы оно жило и процветало, то у вас есть возможность в каком-то виде поучаствовать в этой работе, поддержать эту инициативу. У каждого в меру своих сил. За дополнительной информацией обращайтесь на сайт фонда «Дело во имя веры». Там можно подробнее прочитать про то, как этому проекту помочь. В гостях у нас сегодня были Мария Сергеевна Трубачева, внучка отца Павла Флоренского и научный сотрудник реставрационного центра имени академика Грабаря, и Павел Скворцов, общественный деятель, иконописец. И мы завершили недельный цикл программ про отца Павла Флоренского. Спасибо огромное. До новых встреч на волнах
3: Радио
1: Вера.
3: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Светлый вечер. На Радио Вера.
4: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
5: Читать псалтырь нужно для того, чтобы научиться молиться. Я, епископ Переславский Юльский Феоктист, предлагаю вам слушать авторскую программу «Псалтырь. Богослужебное чтение» на Радио Вера. Каждый вечер в 21:30.

0: Святоотеческое наследие – это мудрость, накопленная Церковью за много веков. Это живой источник, питающий и поддерживающий христианина. Многие святые подвижники разных эпох оставили нам подсказки на пути к спасению, основываясь на своем личном опыте. Это были монахи и миряне, епископы и священники, ученые и простецы. И все они сталкивались с искушениями и сложностями, боролись со страстями и пороками. Поэтому их опыт и их наставления всегда и поныне актуальны и полезны.
1: По пятницам с 11 вечера до полуночи мы приоткрываем сокровищницу духовной литературы.
2: Сегодня со священником Михаилом Доче будем читать и обсуждать фрагменты из «Слова о вере» преподобного Симеона Нового Богослова.
1: Прикоснитесь к опыту Церкви вместе с нами каждую пятницу в 23:00 в программе «Почитаем святых отцов».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Души усопших, славословьте со мною Троицу Небесную. Чем заняты вы теперь? Одни в судорогах страха вдали от Бога, другие в радостном восхищении от близости Его. Покинули вы прах плоти своей, любимую заботу вашу, о чем вам заботиться? Лишь о наготе своей. Понимаете ли теперь, что не тело душе, а душа давала запах телу вашему? Тяжко душе грешной остаться один на один с запахом своим, когда не рассеян он телом, не растворен другими запахами. Известно ли вам, что колесо само не покатится в грязь, если не направит его возница? Разве не видите, что колесо в грязи по воле возницы? Колесо получило плату свою, и возницу ждет воздаяние. Грешники, не стремитесь обратно в тела свои, чтобы избежать зловония, от которого задыхаетесь. То же зловоние принесете вы с собой и умножите его в новом теле. Грешники, не стремитесь вернуться в тела свои, чтобы избежать жгучего огня, обжигающего, и дыма, душащего вас. И пламя, и дым с собою вы носите, и тело не спаситель, но жертва ваша. Устремите все желания свои к вечной девственности божественной, изгоняющей всякий смрад, к Сыну Божию, освящающему пламенем мудрости троической, к Духу Святому, подающему силы и дерзновение возвыситься до кругов ангельских. Души чистые, благоухающие, восхитительнее всех бальзамов земных, не отдаляйтесь от нас, жителей земных. Что еще миг-другой будем следовать мученическим путем вашим, прежде чем обратимся в прах. Чистые на земле будут чистые на небесах, и в одной славе будут пребывать, благоухая райским ароматом и облаченные в девственную белизну. Умножьте любовь вашу к нам, усильте молитву за нас. Ибо нет между нами иной преграды, кроме немощной плоти нашей. Ибо хотя и опередили вы нас, а мы задержались в пути, путь один, и град в конце пути один. Души праведные, молимся и мы за вас Господу, да облегчит и ускорит Он приход ваш к Нему. Хотя мы и слабее вас, молимся за вас. Молимся по любви к вам, которой горит сердце наше, словно младший и слабый еще брат протягивает руки свои, чтобы помочь старшему и сильному. Ибо так же, как младшие и старшие братья, одно в глазах любви их родивший, так же мы и вы одно в глазах премудрой и всесильной любви Бога Вышнего. Нет числа вам, стаи душ от земли отлетающих, не разлетайтесь и не пугайтесь, не оглядывайтесь на холодный остров земной жизни, к которому мы еще привязаны на какой-то миг, пока не догоним вас в полете к светлым и теплым пределам. За всех вас, грешные и праведные, молимся мы, ни живые, ни мертвые. Молимся милосердию небесному. Да не смущайтесь и не озирайтесь назад, но всеми силами устремитесь вперед, все выше, к свету и радости, миру и полноте.

0: по мотивам абхазской сказки.
1: Один старик нашел у себя во дворе несколько зерен пшеницы и сказал жене: «Давай, старуха, соберем эти зерна, поджарим их на огне, смелим на мельнице и сделаем тарелку киселя. Я возьму этот кисель и поднесу нашему князю в подарок». Так они и сделали. Растрогался князь, увидев подарок бедного старика, и дал ему мешочек с золотом. Обрадовался старик и пошел домой. По дороге встретился ему парень верхом на лошади, поздоровался и спросил: «Откуда и куда путь держишь?» Старик рассказал, как он с подарком пошел к князю и получил мешочек с золотом. «С ума с золотом для тебя слишком тяжела», — сказал всадник. «Ты устанешь? Отдай золото мне, а я взамен дам тебе свою лошадь, и ты быстро доедешь домой». Старик подумал: «А ведь и правда». Он отдал всаднику мешочек с золотом, взял лошадь, сел на нее и поехал. Лошадь понеслась рысью, и старик не удержался в седле. Лежит он на земле, охает. Увидел старика пастух и говорит: «Отдай мне лошадь, она может тебя погубить, а взамен возьми одну из моих овец». Старик согласился, взял овцу и погнал ее домой. По дороге он встретил женщину, которая под мышкой несла курицу. «Что ты мучаешься с овцой? Лучше обменяй ее на мою курицу», — сказала она. Старик согласился и забрал у нее курицу. По дороге он присел отдохнуть на стоге сена, и подошел к нему продавец всевозможных мелочей. «Откуда и куда путь держишь?» — спросил коробейник. Старик рассказал ему обо всех своих приключениях. «Отдай мне курицу, а взамен бери иголку. Твоя старуха поблагодарит тебя», — предложил коробейник. «И ведь правда?» — подумал старик и обменял курицу на иголку. Но когда коробейник ушел, он обнаружил, что обронил иголку, и та затерялась в стоге сена. Старик принялся искать иголку, и в это время к нему подъехал князь, объезжавший на коне свои владения. «Что ты там ищешь, отец?» – спросил он у старика. Старик рассказал ему все, что с ним случилось по дороге. «Какой же ты простак!» – воскликнул князь. «Все эти люди перехитрили тебя. Они стали богаче, а ты все потерял. Да твоя старуха теперь тебя и домой не пустит». «Она мне ничего плохого не скажет», – ответил старик. «В жизни не поверю. Таких добрых жен не бывает. Давай спорить», – предложил князь. Они вместе дошли до дома старика, и князь спрятался за калиткой. Вошел старик во двор и спрашивает жену: «Жива ли ты еще, милая?» «Я-то жива», — ответила старуха. «А ты как, золото мое? Где был и что видел?» Старик подробно ей все рассказал. «Да не нужна мне эта иголка», — сказала старуха. «Главное, что ты живым вернулся». Щедро одарил князь простодушных стариков. Хотя, сказать по правде, они и так были богаче всех людей на свете.
2: Пересказки.

0: Свидетели веры.
1: Сын священника, в молодости он, однако, избрал путь разбойной жизни. Затем покаялся и стал монахом-миссионером на Крайнем Севере, у самых норвежских пределов. Слава о его делах дошла далеко. Проповедник был принят и поддержан царем в Москве. Он трудился ради обращения ко Христу небольшого коренного северного народа – саамов или лопарей, как их называли в древности на Руси. Все это сказано про преподобного Трифона Печенгского, чудотворца, лопарский народ, просветившего святым крещением, как сказано в его житии. Преподобный Трифон, в миру Митрофан, родился в 1485 году в Торжке, входившем в состав Новгородской земли. Он рос в благочестивой семье и с детства любил богослужение. Это, по словам жития, церковное божественное семя помогло святому в трудные годы. Ведь, повзрослев, он отошел от церковной жизни, стал атаманом шайки разбойников. Как через много лет написал голландский путешественник Симон ван Саленген, близко сошедшийся со святым Трифоном, много народу ограбил и разорил он на границе, и много крови пролил, в чем раскаялся и о чем горько сожалел. Митрофан вернулся к вере, решил оставить прежнюю жизнь и уйти на самый крайний север, к Студеному морю, как называли на Руси Северный Ледовитый океан. Однажды будущий святой услышал призыв Божий идти в безлюдное место, которое он и нашел у реки Печенга. Там, среди приполярных лесов и тундры, он начал свою проповедь, обращенную к народу лопарей, современных саамов. Саамы, коренные жители Приполярья, поначалу приняли проповедника весьма враждебно. Они жили по-язычески, поклонялись идолам, почитали духов, обожествляли животных, занимались магией. Митрофан рассказывал им про единого Бога-творца мира, который через Моисея и пророков предвозвестил о Сыне Божием Иисусе Христе, распятым и воскресшим, чтобы спасти людей и дать им жизнь вечную. Язычники с яростью восприняли эту проповедь. Православного проповедника жестоко истязали и даже угрожали убийством. Митрофан переносил страдания как возмездие за то, что он сам когда-то совершал с другими людьми. Но терпение святого возымело действие. Местные жители смягчились и стали общаться с Митрофаном, тем более что он говорил с ними во всех смыслах на одном языке, освоил их речь, узнал их обычаи. Со временем многие захотели креститься. Митрофан не был священником. Вместе с другим подвижником Севера, преподобным Феодоритом Кольским, он пошел за помощью к святителю Макарию, архиепископу Новгородскому, и вернулся со священником и иеромонахом Ильей, привез богослужебные книги. В 1532 году у места впадения реки на Майоке в Печенгу была построена церковь во имя Святой Троицы, а при ней основан монастырь. В нем Митрофан и принял постриг, став Трифоном. Весть об этой обители разнеслась широко. Сюда стали приходить паломники, русские купцы, и рыболовы привозили припасы. Так начиналась православная жизнь в этих местах. Свет Христов рассеял полярную ночь язычества. Сотни местных жителей приняли крещение и далеко разнесли весть о Трифоне, имя которого сохранено в саамских преданиях. Некоторые крещенные лопари приняли монашеский постриг и вошли в число братьев монастыря, став одной духовной семьей с русскими иноками. Как написал известный мурманский поэт 21 века Николай Колычев, «Стяжатели молитвы и труда, носители духовности России, они пришли за Трифоном сюда, подвластны Божьей воле, высшей силе. Святой Трифон еще многие годы служил Богу в последних концах северной страны, как поется в тропаре этому святому.
0: Свидетели веры. Вера. Радио для тех, кто хочет верить.

0: В главном единство, во второстепенном свобода и во всем любовь, говорят христиане. Программа «Клуб частных мнений» – это пространство свободных высказываний ради утверждения веры и обретения подлинной любви. По воскресеньям в нашей студии собираются священники, эксперты, интересующиеся, ищущие и размышляющие люди. Мнение каждого важно для нас. Слушайте программу «Клуб частных мнений» каждое воскресенье в 18:00 на радио «Вера».
1: Может показаться, что идеальных семей не существует. Однако в жизни немало удивительных историй о семьях, в которых любовь и желание быть рядом, несмотря ни на что, сделали их по-настоящему счастливыми. Подлинные истории из жизни людей, сумевших не только обрести, но и пронести свою любовь через время, расскажет Тутта Ларсен в программе «Семейные истории». Ежедневно, утром. На радио «Вера».
0: Домашний кинотеатр.
2: Здравствуйте, с вами Алексей Дементьев. В этой программе вы не услышите рассуждений профессионального киноведа. Я просто делюсь впечатлениями благодарного кинозрителя, регулярно пополняющего свою домашнюю видеоколлекцию. Это разговор о фильмах, которые, посмотрев однажды, время от времени пересматриваешь и каждый раз находишь для себя что-то новое. Итак, мотор.
3: К нам пришел твой сын. Твой старший сын.
4: Что значит мой сын? Как это сын?
3: Я говорю, твой сын. Ты не волнуйся. Я все очень хорошо понимаю, не осуждаю, даже не удивляюсь.
4: И у вас такие шутки в ходу? Вам что, они нравятся, шутки?
3: Какие шутки, когда он на кухне ужинает?
2: Андрей Григорьевич Сарафанов, кларнетист из маленького любительского ансамбля, в замешательстве. Он только что узнал, что у него есть сын, о существовании которого много лет даже не подозревал. Андрей Григорьевич – отец-одиночка, вырастил двоих детей. И вот теперь оказывается, что у него и третий ребенок – сын Владимир. Но где же он был все эти годы? Почему раньше не давал о себе знать? Сарафанов недоумевает. Но, едва увидев Володю, с радостью признает, вне всяких сомнений, он его сын. Художественный фильм, фрагмент из которого мы с вами услышали, так и называется «Старший сын». Двухсерийную ленту снял в 1976 году на киностудии «Ленфильм» режиссер Виталий Мельников. Картина стала экранизацией одноименного произведения Александра Вампилова. В те годы творчество драматурга только начинало приобретать известность. Увидев пьесу на театральной сцене, Мельников понял, он нашел то, что так давно искал. У режиссера много лет зрела идея снять фильм о добрых людях. И он решил, что пьеса «Старший сын» как нельзя лучше подходит для воплощения его кинозамысла. Впрочем, такие ли добрые герои этой истории? К примеру, Володя, назвав себя сыном Андрея Григорьевича Сарафанова, сказал неправду. На самом деле, ему и его случайному товарищу, пижону с гитарой по прозвищу Сильва, просто нужно было где-то согреться. По собственной глупости, поздно вечером они оказались за городом, опоздали на последнюю электричку. На дворе стояла поздняя осень, ночь выдалась холодной, ночлег найти не удалось. Тут-то им и подвернулся доверчивый добряк Сарафанов. И друзья придумали весьма экстравагантный предлог, чтобы беспрепятственно попасть в его дом. Они надеялись лишь переждать время до первой электрички, а потом тихо и незаметно ретироваться. Но неожиданно все оказалось намного сложнее, чем они предполагали. Интересно, что драматург Вампилов задумывал свою пьесу как комедию. В кинематографической интерпретации Виталий Мельников не стал уходить от этого авторского замысла, но не забыл и про тонкий психологизм произведения. Перед нами драма о любви, сострадании и сочувствии людей друг к другу. Именно о любви в одном из эпизодов фильма с мудрой простотой рассуждает Андрей Григорьевич Сарафанов.
4: Вы все мои дети, потому что я люблю вас. Плохо я или хорош, но я люблю вас. А это главное.
2: Сарафанова в картине «Старший сын» сыграл Евгений Леонов. Режиссер изначально видел в этой роли только его. Леонов глубоко проникся своим персонажем. Он называл Сарафанова «святым человеком». «Моя задача – сделать так, чтобы и другие воспарили, духом воспарили над собой, то есть поняли бы Сарафанова в его умении всех любить», – говорил Евгений Павлович. О другом герое, самозванном сыне, высказался режиссер фильма Виталий Мельников. Он назвал Володю человеком-надеждой, олицетворяющим идею о том, что люди с их жизнями и проблемами не чужие друг другу. Не случайно и музыкант Сарафанов в фильме упоминает, что много лет пишет кантату под названием «Все люди – братья». В картине «Старший сын» свои первые большие роли сыграли молодые Николай Караченцев и Михаил Боярский. И они справились с непростой художественной задачей. Караченцев воплотил образ Володи, а Боярский – его приятеля Сильвы. По сути, с этих работ и началась их дорога в кинематографе. Примечателен антураж картины. Поздняя осень, ночь, пустынные улицы пригородного поселка. Но такая атмосфера совсем не навевает тоску, а скорее наоборот, удивительным образом подчеркивает глубину художественного высказывания. В этом, безусловно, заслуга талантливого кинооператора Юрия Векслера. Но о чем же все-таки фильм «Старший сын»? Если быть предельно кратким, то он просто о жизни. А как говорил герой картины Андрей Григорьевич Сарафанов, «жизнь справедлива и милосердна». И она утешает тех, кто проживает ее с чистым сердцем. С вами был Алексей Дементьев. Смотрите хорошее кино.
0: Домашний кинотеатр. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. Псалтырь. Богослужебное чтение.
1: Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Чем хороший врач отличается от плохого? Плохой лечит симптомы, а хороший упраздняет корень болезни. Духовные недуги тоже имеют внешние проявления, но у них есть и корень. Его мы и должны с Божьей помощью победить. Об этом, в частности, говорится в Псалме 124, что читается сегодня в храмах во время богослужения. Давайте послушаем.
2: «Надеющийся на Господа, яко гора Сион».
3: «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек. Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию. Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих. А совращающихся на кривые пути свои – да оставит Господь ходить с делающими беззаконие. Мир на Израиля.
2: Мир на Израиля.
1: Псалом 124 был написан неизвестным автором по окончании тяжелейшего для ветхозаветных иудеев исторического периода Вавилонского плена. Так принято называть 70-летнюю насильственную депортацию древних евреев из исторической Палестины в регион Междуречия, территории современного Ирака. Вавилонский плен был для ветхозаветных иудеев и политическим позором, и религиозной катастрофой. Ведь богослужение в ту эпоху могло совершаться только в Иерусалиме и только в одном единственном храме, там располагавшемся. Так вот, вавилонские войска разрушили Иерусалим и его храм. Основания ветхозаветной цивилизации рухнули. Сначала древние евреи во всем случившемся винили только противников. А потом пришло осознание. Катастрофа случилась из-за тяжких грехов, которые иудеи совершали, лицемерно полагая, что если будут внешне чтить заповеди, традиции, то Бог их беззаконий не заметит. Однако Господь заметил и вразумил, и ждал, пока еврейский народ придет в себя, покается. Когда покаяние к ветхозаветным иудеям пришло, тогда изменились и исторические условия. Вавилонский плен закончился. Автор прозвучавшего псалма принадлежал к счастливому поколению, которому удалось вернуться на родину и заняться восстановлением утраченного. Библейский автор произносит очень важные слова, суть которых состоит в следующем. «Исторические и политические обстоятельства могут меняться, иногда стремительно, но всегда, абсолютно всегда побеждает правда Божия, а вместе с ней побеждают те, кто находится на ее стороне». Это и имеет в виду псалмопевец, когда пишет: «Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек». Человек, искренне стремящийся жить в согласии с заповедями Божиими, не внешне, а по-настоящему, находится под защитой Господней. Как надежно был защищен Иерусалим горами. Читаем в Псалме: «Горы – окрест Иерусалима, а Господь – окрест народа своего отныне и вовек». Автор Псалма, вернувшись в родные для себя земли, ликует не только потому, что оказался на земле своих предков, но и потому, что в прошлом осталась серьезная опасность раствориться в языческом окружении Вавилона. Действительно, часть народа еврейского не вернулась из Междуречия, осталась там, став частью мира идолопоклонства. В Псалме говорится, что теперь все стало иначе, и никто уже не будет древних иудеев искушать неправильной верой. Читаем в Псалме: «Ибо не оставит Господь жезла нечестивых над жребием праведных, дабы праведные не простерли рук своих к беззаконию». Впрочем, псалмопевец понимает, что люди всегда люди, в том смысле, что нам свойственно склоняться ко греху. Потому библейский писатель и просит Бога не позволять больше порокам брать власть над сердцами людей. Но молитва псалмопевца от этого не теряет значения. И мы вместе с ним можем, обращаясь к Богу, просить: «Благотвори, Господи, добрым и правым в сердцах своих, а совращающихся на кривые пути свои да оставит Господь ходить с делающими беззаконие».
0: Псалтырь. Богослужебное чтение.

0: Персона. От латинского «персона». Портрет, написанный в технике иконы. Совместно с телеканалом «Спас» мы собираем портреты наших современников через разговор о главном – о вере, надежде, терпении, прощении и любви. Авторский телепроект Владимира Легойды «Парсуна». Каждую среду в 18:00 на радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Кира Лаврентьева, ведущая радио «Вера». Никто, зажегший свечу, не ставит ее под сосудом или под кроватью, а ставит на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Говорит нам 16 стих 8 главы Евангелия от Луки. В каком-то смысле эфиры светлого радио в разных городах есть такие свечи. Повинуясь евангельскому призыву, мы стараемся, чтобы эти свечи горели. И сегодня нам предстоит сделать так, чтобы 15 из них не погасли. Нам нужно оплатить задолженность. Завещание радио «Вера» в августе 2026 года в Астрахани, Братске, Волгограде, Воронеже, Ейске, Иркутске, Комсомольске-на-Амуре, Луганске, Севастополе, Симферополе, Сургуте, Томске, Феодосии, Хабаровске и Ялте. Сумма, которую необходимо собрать – 1 миллион 590 тысяч рублей. Мы приглашаем всех слушателей, каждого в меру своих возможностей, принять участие в сборе средств. Вы можете осуществить пожертвования в мобильном приложении «Радио Вера» или на сайте radiovera.ru. Там же можно подписаться на ежемесячные платежи. Даже небольшие, но регулярные пожертвования имеют большое значение в планировании работы нашей с вами радиостанции. Пусть светлый эфир «Радио Вера», как та евангельская свеча, освещает человеку путь словом и смыслом. Искренне ваша, Кира Лаврентьева.
2: Кроме того, вы можете помочь «Радио Вера», отправив СМС на короткий номер 7715 со словом «Вера», пробелом и суммой перевода.
0: Дело дня.

0: В эфире «Радио Вера». Поездки по Подмосковью. О знаменитом и забытом.
1: Друзья, здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, и мы с вами отправляемся путешествовать по Подмосковью. Путешествуем в компании Михаила Хрущева, историка, краеведа. Здравствуй, Миша.
2: Здравствуй.
1: Сегодня мы в Коломне идем смотреть Коломенский посад. Для того, чтобы нам до Коломенского посада добраться, тут мы доезжаем от Казанского вокзала до станции Коломна. Вообще, чаще всего говорят, что если вы едете в Коломну, вам нужно доехать до станции Галутвин, и это, в принципе, Коломенский вокзал. Там же и автовокзал Коломны, но мы доезжаем до станции Коломна, поскольку она гораздо ближе к центру города.
2: Да, тут важный момент, что станция Коломна раньше была только для таких медленных электричек, которые каждому столбу кланяются, а экспрессы ее пролетали. Но в связи с тем, что Коломна теперь это наш центр развития туризма, и туда все больше и больше людей приезжает, сделали так, что теперь экспрессы на Коломне тоже останавливаются. Это надо смотреть в расписании, в принципе, можно на экспрессе с ветерком туда долететь. Станция Коломна и станция Галутвин расположены у нас на Казанской железной дороге. Это первый ее участок, который построили в 1860-е годы англичане, поэтому она правосторонняя, эта железная дорога. Вот переехали мы с вами через Москву-реку, и оказались мы в Коломне. Вышли, и перед нами расстилается прекрасный вид.
1: Ну, Коломна настолько вообще видовой город.
2: Да.
1: В Московской области не так много вот настолько видовых городов. Коломна, Можайск.
2: Волоколамск.
1: Волоколамск отчасти. Но все-таки вот Коломна и Можайск в плане видов и красот таких вот с холмов, когда вид открывается на разные части города, тут вот да.
2: Вот тут на мосту, прямо перед станцией Коломна, прекрасный вид, купола, башни, в общем, очень здорово. Мы вышли и оказались, собственно, на окраине славного города Коломны. А Коломна – город древний, город с очень интересной историей. Я как-то водил экскурсию, у меня такой интересный момент, образ такой возник, который экскурсантов тоже удивил. Вы представляете, что вы приехали во второй по значению город Московского княжества?
1: Когда мы смотрим на это сейчас?
2: Да.
1: Нет. Но если есть какое-то представление
2: об исторической Москве?
1: Исторической Москве, да, тогда, наверное, есть. Хотя Коломна сильно изменилась, потому что когда мы с тобой приезжали в Коломну в детстве, ходили на кружок при историческом музее, нас туда возили.
2: Рижские трамваи.
1: Еще рижские трамваи были. Поговорим про коломенские трамваи отдельно. Я просто вспоминаю этот город. Даже фотографии вот недавно где-то попадались. И я в Коломне был совсем недавно на конференции, последний раз, вот до нашей этой поездки сегодняшней, конечно, город настолько сильно изменился. Хотя вот я между поездками в 90-е и поездками, условно, в 20-е, и в Коломне был множество раз.
2: Да и я тоже. Мы на окраине Коломенского посада, и находимся мы в слободе гончаров. Жили здесь когда-то гончары, добывали здесь на берегу реки глину, обжигали, собственно, и живут они на окраине города, потому что у них опасная в пожарном отношении профессия на самом краю города. И у гончаров есть своя слободская церковь, церковь Богоявления в Гончарах. Давайте подойдем к ней поближе. Голубенького такого цвета, с белым рустом, золотыми куполами. Эта церковь не закрывалась в советское время, в отличие от большинства церквей города Коломна. Единственная ни разу не закрывалась. И интересно, она вот чем здесь в 18 веке священствовала династия священников Дроздовых.
1: И отсюда вышел митрополит,
2: да, отсюда
1: Филарет.
2: Митрополит Филарет. И отсюда Николай Дроздов, кстати, таким же образом, который родственник митрополита Филарета. Известный родственник святителя Филарета здесь с 18 века, середины 18 века. И вот прадед митрополита Филарета, Афанасий Филиппов, тут служил. И современный храм – это начало 19 века. Он построен в первую пятилетку XIX века в стиле классицизма. Вообще храм этот известен аж с конца XV века, еще со времен Ивана III и Софьи Палеолог. Когда-то эта земля была личной вотчиной, собственно, супруги Ивана III. И вот считается, что церковь эта происходит от храма, построенного вот Софьи Палеолог в честь рождения Василия III. В общем, очень долгая, интересная история. Мы же сейчас от церкви Богоявления в Гончарах выходим к проезду артиллеристов. Это одна из улиц Посада. Название ее достаточно недавнее. Она так стала называться только в 1968 году. Раньше она называлась Красноармейской улицей. Вот. А еще раньше она называлась Мещаниновской улицей. Ну, артиллерийская она называлась потому, что здесь было Коломенское высшее артиллерийское училище. Ныне оно отсюда выведено. Прогуляемся по улице. Улица возникла, когда во второй половине 17 века Посад и Гончарная Слобода объединились. Появился проезд. Название Мещаниновское получило, поскольку здесь в доме номер 7 располагалась усадьба купцов Мещаниновых. Когда-то она была, собственно, частью высшего артиллерийского командного училища. Тут, когда училище еще в городе жило, может, ты помнишь, в конце 90-х, начале нулевых, в этом районе регулярно туда-сюда ходили колонны курсантов. И самое трогательное было, мы как-то с тобой как раз были на экскурсии, когда мимо нас по ноябрьскому такому морозному такому утру бежала колонна на турники. Огромное поле было рядом с Посадом, уставлено турниками, целый лес. Да, уже это уже ушедшая фактура.
1: В Коломне, к сожалению, много ушедшей фактуры. Вот приезжаешь в город, его отлично в центре сделали, не придерешься. Хорошая реставрация, прогулочные зоны, все.
2: Но дорогие сердцу трещинки ушли.
1: Тот же рижский трамвай и турники.
2: Да, вот идем по проекту артиллеристов, смотрим на застроечку. Хорошие двухэтажные купеческие домики. Иные — первый этаж каменный, второй деревянный, классика. Иные такие даже посерьезнее, со вторым этажом каменным и с элементами архитектуры, со всякими, может быть, не особенно объемными, но такими намеченными пилястрами, такими элементами, напоминающими ампир. И смотрим мы еще на то, что здесь в Коломне очень интересная планировка. Вот мы сейчас смотрим на карту и видим, как проезд артиллеристов идет, а перпендикулярно ему идут другие улицы. Потом он доходит до пересечения с улицы Пушкина. Тут такой угол на 5 прямо улиц. Почему такая планировка? Ведь это же древний русский город. А дело в том, что в 18 веке, в екатерининское время, Коломна была полностью реконструирована по проекту Казакова. И таких городов, которые реконструировались при Екатерине, было много. Стоило какому-нибудь городу сгореть, как тут же приезжали планировщики и давай, значит, делать прямые, перпендикулярные и разные другие улицы, регулярные планы. И мне очень нравится конкретно коломенский такой момент. В Коломне есть в центре одна непрямая улица. Знаешь, как она называется? Улица Казакова. Ну, то есть она самая неровная такая из всех остальных. Продолжаем гулять. С проезда артиллеристов мы сворачиваем направо на Арбатскую улицу. Кольнуло тебя, да, москвичу?
1: Почему? А на самом деле слово «Арбат», оно настолько распространилось уже в советское время и в постсоветское, скорее, время, позднесоветское, по разным городам, что не кольнуло. Но здесь Арбат, конечно, гораздо более ранний.
2: Да, исторический. Дело в том, что Арбат, вот это пересказанное арабское слово «рабат».
1: Ну, это город в Марокко.
2: Да, вот, собственно, значит его название «пригород» или «предместье». Ну, Рабат марокканский – это наш Посад, как бы.
1: Ну, то есть улица, мы гуляем по Посаду, улица в Посаде названа в честь Посада.
2: Да, ну, такое, да, двойное вложение.
1: Но московский Арбат – это не Посад. Ну, мы понимаем,
2: подожди,
1: что это не Посад.
2: Когда в Москве появился Арбат, он был Посадом.
1: Он был в предместье. Он был предместьем Посада, скорее, да, Москва уже тому времени была.
2: Предместье было,
1: да.
2: И здесь было когда-то предместье. Появилась улица это в 17-м примерно веке, причем тут интересный момент. Мы уже обсудили, что город Коломна получил свою планировку во второй половине 18 века после разрушительного пожара, когда его перестроили по проекту Матвея Федоровича Казакова. И когда мы идем по улице Арбатской, мы можем видеть прекрасную церковь Николы Посадского, которая выделяется среди всех церквей, наверное, этого района, да и вообще в России. Она редкого типа, у нее 5 рядов кокошников. Она очень красива, очень хороша и стоит под большим углом к улице. Почему? Потому что она старше, чем планировка. Так как все остальные здания в основном построены позже, соответственно, они идут по красной линии. А церковь Николы Посадского была построена раньше, когда была другая планировка, другие улицы, и поэтому она выглядит вот так замечательно. Впервые она упоминается еще в конце XVI века. Судя по всему, была деревянной, а в начале XVIII века была построена в камне. Мне очень нравится, что на дворе 1710-е годы. Да? У нас тут барокко, знаете, в столице только барокко, а здесь у нас такое русское узорочье, потому что в Коломне работают традиционные мастера, артель. Они как дед строил, так и строят, поэтому тут 5 рядов кокошников, поэтому никаких новомодных течений, разве что вот такие симпатичные наличники. Кстати, интересно, что эти наличники во второй половине XVIII веке срубили, а кокошники тоже существенно изуродовали и сделали 4-скатную крышу.
1: Да, и причем тот вариант, который мы сейчас видим, конечно...
2: Это реконструкция 70-х годов.
1: Да. Но мы, я, естественно, реконструкция...
2: Научная.
1: Научная, и мы уже с тобой первый раз... Я не знаю, вот когда мы тогда приезжали в Коломну с кружком, это твое первое посещение или нет?
2: Мое, тогда Коломна в первый раз
1: побывала. Да, тогда, конечно же, она уже была отреставрирована. У меня почему-то эта церковь, первое, что я запомнил в Коломне, потом уже там Кремль, все. Но вот если спросить первое впечатление от первой поездки в Коломну... Это церковь, но она впечатляет, действительно.
2: Да, она впечатляет. И с 90-х годов, ну, до закрытия церковь была обычной православной, с 90-х годов ее передали Старообрядческой общине Коломенской. Рядом с церковью находится дом номер 7. И в этом доме жил Борис Пельняк.
1: Да, вот только хотел про это сказать. И отсюда же он, кстати, был и забран, кажется.
2: Это вот надо уточнить, но факт, что он здесь бывал, обязательно упоминал в произведениях, ну, в конце, когда пишут, где написано «Коломна Никола на Посадьях», поскольку вот прям буквально через дом находится церковь. И здесь рядом есть такая замечательная достопримечательность, пень, на котором Анна Ахматова как-то раз ждала Пельняка, когда приезжала к нему в гости. Вот она его искала и нашла. Здесь же на улице еще... Мне нравится, чем Коломна, вот чем она хороша. Современный расцвет Коломны как туристического центра выгодно отличается от других таких новотуристических городов. В чем разница? Вот как ты думаешь? В чем разница современного туристической Коломны от других городов, где вдруг неожиданно появляется музей утюга, музей мыши, музей крыши, музей смекалки, музей того-сего?
1: Я не знаю, я бы сказал, что она очень хорошо сохранила свою фактуру все равно.
2: Это раз.
1: Но вот эти города тоже сохранили свою фактуру.
2: В Коломне была с 80-х годов мощнейшая краеведческая направленность. Там огромное количество краеведов, которые очень много работали и занимались сохранением, воссозданием, фиксацией, мемориализацией и так далее. То есть по количеству мемориальных досок Коломна обходит многие другие города России, причем там мемориальные доски не такие, что в этом доме родился, учился, женился выдающийся конструктор, а, например, около этого дома Ахматова ждала Пельняка, в этом доме была кондитерская Лебедев в период НЭПа, там, не знаю, около этого дома такой-то сказал то-то, то есть очень с краеведческой точки зрения хорошо сделано.
1: Спасибо большое. Вот мы посмотрели часть Коломны, часть посада Коломны. Мы еще будем гулять по нему. С Михаилом Хрущевым, историком, краеведом, и я, Алексей Пичугин. Любите те места, где мы бываем, и будьте здоровы. До свидания.
2: До свидания.
0: Поездки по Подмосковью. Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Светлое радио. На радио «Вера» вы слушаете роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читает Иван Агапов. Продолжение.
1: Часть вторая, глава восьмая. «Господа, я никого из вас не ожидал?» — начал князь. «Сам я до сегодня был болен. А дело ваше, — обратился он к Антипу Бурдовскому, — я еще месяц назад поручил Гавриле Ардалионовичу Иволгину, о чем тогда же вас и уведомил. Впрочем, я не удаляюсь от личного объяснения, только согласитесь, такой час я предлагаю пойти со мной в другую комнату, если ненадолго. Здесь теперь мои друзья, и, поверьте, друзья, сколько угодно». «Но, однако же, позвольте», — перебил вдруг весьма наставительным тоном, хотя все еще не возвышая очень голоса, племянник Лебедева. «Позвольте же и нам заявить, что вы могли бы с нами поступить поучтивее, а не заставлять нас 2 часа прождать вашей лакейской. И, конечно, и я... И это по-княжески, и это... Вы, стало быть, генерал, и я вам не лакей. И я забормотал вдруг в необыкновенном волнении Антип Бурдовский, сдрожа губами, с разобиженным дрожанием в голосе, с брызгами, летевшими изо рта, точно весь лопнул или прорвался. Но так вдруг заторопился, что с 10 слов его уж и понять нельзя было. «Это было по-княжески!» — прокричал визгливым, надтреснутым голосом Ипполит. «Если бы это было со мной, — проворчал боксер, — то есть если бы это прямо ко мне относилось, как к благородному человеку, то я бы на месте Бурдовского, господа, я всего с минуты узнал, что вы здесь, ей-богу», — повторил опять князь. «Мы не боимся, князь, ваших друзей, кто бы они ни были, потому что мы в своем праве», — заявил опять племянник Лебедева. «Какое, однако ж, позвольте вас спросить, имели вы право?» — провизжал опять Ипполит, но уже чрезвычайно разгорячаясь. «Выставлять дело Бурдовского на суд ваших друзей! Да мы, может, и не желаем суда ваших друзей! Слишком понятно, что может значить суд ваших друзей!» «Но ведь, если вы, наконец, господин Бурдовский, не желаете здесь говорить, — удалось, наконец, вклеить князю, чрезвычайно пораженному таким началом, — то говорю вам, пойдемте сначала в другую комнату, а вас всех, повторяю вам, сию минуту только услышал. Но права не имеете, права не имеете, права не имеете ваших друзей. Вот!» Залепетал вдруг снова Бурдовский, дико и опасливо осматриваясь кругом, и тем более горячась, чем больше не доверял и дичился. «Вы не имеете права!» И, проговорив это, резко остановился, точно оборвал, и, безмолвно выпучив близорукие, чрезвычайно выпуклые, с красными толстыми жилками глаза, вопросительно уставился на князя, наклонившись вперед всем своим корпусом. На этот раз князь до того удивился, что и сам замолчал, и тоже смотрел на него, выпучив глаза и ни слова не говоря. «Лев Николаевич!» — позвала вдруг Лизавета Прокофьевна. «Вот прочти это сейчас, сию же минуту. Это прямо до твоего дела касается». Она торопливо протянула ему 1 еженедельную газету из юмористических и указала пальцем в статью. Лебедев, когда еще входили гости, подскочил сбоку к Лизавете Прокофьевне, за милостями которой ухаживал, и, ни слова не говоря, вынув из бокового своего кармана эту газету, подставил ей прямо на глаза, указывая отчеркнутый столбец. То, что уже успела прочесть Лизавета Прокофьевна, поразило и взволновало ее ужасно. «Не лучше ли, однако, не вслух?» — пролепетал князь, очень смущенный. «Я бы прочел один, после». «Так прочти же лучше ты. Читай сейчас, вслух». «Вслух!» — обратилась Лизавета Прокофьевна к Коле, с нетерпением выхватив из рук князя газету, до которой тот едва еще успел дотронуться. «Всем вслух, чтобы каждому было слышно». Елизавета Прокофьевна была дама горячая и увлекающаяся, так что вдруг и разом, долго не думая, подымала иногда все якоря и пускалась в открытое море, не справляясь с погодой. Иван Федорович с беспокойством пошевелился. Но покамест все в первую минуту поневоле остановились и ждали в недоумении, Коля развернул газету и начал вслух с показанного ему подскочившим Лебедевым местом. «Пролетарии и отпрыски. Эпизод из дневных и вседневных грабежей. Прогресс, реформа, справедливость». Странные дела случаются на нашей, так называемой «Святой Руси», в наш век реформ и компанейских инициатив, век национальности и сотен миллионов, вывозимых каждый год за границу, век поощрения промышленности и паралича рабочих рук. И так далее, и так далее. Всего не перечтешь, господа, а потому прямо к делу. Случился странный анекдот с одним из отпрысков миновавшего помещичьего нашего барства, де профунгис. Из тех, впрочем, отпрысков, которых еще деды проигрались окончательно на рулетках, отцы принуждены были служить в юнкерах и поручиках и по обыкновению умирали под судом за какой-нибудь невинный просчет в казенной сумме, а дети которых, подобно герою нашего рассказа, или растут идиотами, или попадаются даже в уголовных делах, на что, впрочем, в видах назидания и исправления оправдываются присяжными. Или, наконец, кончают тем, что отпускают один из тех анекдотов, которые девят публику и позорят и без того уже довольно зазорное время наше. Наш отпрыск, назад тому с полгода, обутый в штиблеты по-иностранному и дрожа в ничем не подбитой шинелишке, воротился зимой в Россию из Швейцарии, где лечился от идиотизма. Сик. Надо признаться, что ему везло-таки счастье. Так что он, уж и не говоря об интересной болезни своей, от которой лечился в Швейцарии, ну, можно ли лечиться от идиотизма, представьте себе это, мог бы доказать собою верность русской пословице «известному разряду людей счастье». Рассудите сами, оставшись еще грудным ребенком по смерти отца, говорят поручика, умершего под судом за внезапное исчезновение в картишках всей ротной суммы, а может быть и за пересыпанную с излишком дачу розок подчиненному, в старое-то время, помните, господа, наш барон взят был из милости на воспитание одним из очень богатых русских помещиков. Этот русский помещик, назовем его хоть П., владетель в прежнее золотое время 4000 крепостей,

Шато де Флёра. Тот и счастливый-то человек. Как бы то ни было, обеспеченный П. воспитал сиротку Борчонка по-княжески, нанимал ему гувернеров и гувернанток, без сомнения хорошеньких, которых, кстати, сам привозил из Парижа. Но последний вроде барский отпрыск был идиот. Шато де Флёрские гувернантки не помогли, и до 20 лет наш воспитанник не научился даже говорить ни на каком языке, не исключая и русского. Последнее, впрочем, простительно. Наконец, в русскую крепостниковую голову П. зашла фантазия, что идиота можно научить уму в Швейцарии. Фантазия, впрочем, логическая. Тунеядец и проприетер, естественно, мог вообразить, что за деньги даже и ум на рынке можно купить, тем более в Швейцарии. Прошло 5 лет лечения в Швейцарии у известного какого-то профессора, и денег истрачено были 1000. Идиот, разумеется, умным не сделался. Но на человека, говорят, все-таки стал походить, без сомнения, с грехом пополам. Вдруг П. умирает скоропостижно. Завещания, разумеется, никакого. Дела, по обыкновению, в беспорядке. Наследников жадных куча, и которым уже нет ни малейшего дела до последних вроде отпрысков, лечимых из милости от родового идиотизма в Швейцарии. Отпрыск хоть и идиот, а все-таки попробовал было надуть своего профессора, и 2 года, говорят, успел пролечиться у него даром, скрывая от него смерть своего благодетеля. Но профессор был сам шарлатан порядочный. Испугавшись, наконец, безденежья, а пуще всего аппетита своего 25-летнего тунеядца, он обул его в свои старые шкиблетишки, подарил ему свою истрепанную шинель и отправил его из милости в 3-м классе нах Русланд. С плеч долой из Швейцарии. Казалось бы, счастье повернулось к нашему герою задом. Не тут-то было-с. Фортуна, убивающая голодною смертью целую губернии, проливает все свои дары разом на аристократика, как крыловская туча, пронесшаяся над иссохшим полем и разлившаяся над океаном. Почти в самое то мгновение, как явился он из Швейцарии в Петербург, умирает в Москве один из родственников его матери, бывшей, разумеется, из купчих, старый бездетный бобыль, купец, бородач и раскольник, и оставляет несколько миллионов наследства бесспорного, круглого, чистого, наличного. И вот бы нам с вами, читатель, все это нашему отпрыску, все это нашему барону, лечившемуся от идиотизма в Швейцарии. Ну, тут уж музыка заиграла не та. Около нашего барона в штиблетах, приударившего было за одной известную красавицей-содержанкой, собралась вдруг целая толпа друзей и приятелей, нашлись даже родственники, а пуще всего целые толпы благородных дев, алчущих и жаждущих законного брака, и чего же лучше – аристократ, миллионер, идиот, все качества разом. Такого мужа и с фонарем не отыщешь, и на заказ не сделаешь. «Это уж я не понимаю», — вскричал Иван Федорович в высочайшей степени неготования. «Перестаньте, Коля!» — вскричал князь умоляющим голосом. Раздались восклицания со всех сторон. «Читать! Читать во что бы то ни стало!» — отрезала Лизавета Прокофьевна, видимо, с чрезвычайным усилием себя сдерживая. «Князь, если оставят читать, мы поссоримся». Нечего было делать. Коля, разгоряченный, красный, в волнении, взволнованным голосом стал продолжать чтение. Но между тем, как скороспелый миллионер наш находился, так сказать, в империях, произошло совершенно постороннее обстоятельство. В одно прекрасное утро является к нему один посетитель с спокойным и строгим лицом, с вежливую, но достойную и справедливую речью, одетой скромно и благородно, с видимым прогрессивным оттенком в мысли, и в 2 словах объясняет причину своего визита. Он известный адвокат. Ему поручено одно дело одним молодым человеком. Он является от его имени. Этот молодой человек есть не более не менее как сын покойного П., хотя носит другое имя. Сладострастный П., обольстив в своей молодости одну честную, бедную девушку из дворовых, но европейски воспитанную, причем, разумеется, примешались баронские права миновавшего крепостного состояния, и, заметив неминуемое, но ближайшее последствие своей связи, выдал ее поскорее замуж за одного промышляющего,

0: любящего и даже служащего человека с благородным характером, уже давно любившего эту девушку. Сначала он помогал новобрачным, но скоро ему в принятии от него помощи было отказано благородным характером ее мужа. Прошло несколько времени, и П. мало-помалу успел забыть и о девушке, и о прижитом с нею сыне своем, а потом, как известно, и умер без распоряжений. Между тем его сын, родившийся уже в законном браке, но возросший под другою фамилией и совершенно усыновленный благородным характером мужа его матери, тем не менее в свое время умершим, остался совершенно при одних своих средствах и с болезненную, страдающую, без ног матерью в одной из отдаленных губерний, сам же в столице добывал деньги ежедневным благородным трудом от купеческих уроков и тем содержал себя сначала в гимназии, а потом слушателем полезных ему лекций, имея в виду дальнейшую цель. Но много ли подучишь от русского купца за уроки по гривеннику, да еще с болезненной без ног матерью, которая, наконец, и своей смертью в отдаленной губернии совсем почти не облегчила его? Теперь вопрос. Как по справедливости должен был рассудить наш отпрыск? Вы, конечно, думаете, читатель, что он сказал себе так. «Я всю жизнь мою пользовался всеми дарами П. На воспитание мое, на гувернантыка, на излечение от идиотизма пошли десятки тысяч в Швейцарию, и вот я теперь с миллионами, а благородный характер сына П., ни в чем не виноватого в проступках своего легкомысленного и позабывшего его отца, погибает на уроках. Все то, что пошло на меня, по справедливости должно было пойти на него. Эти громадные суммы на меня истраченные в сущности не мои». Это была только слепая ошибка фортуны. Они следовали сыну П. На него должны были быть употреблены, а не на меня, порождение фантастической прихоти легкомысленного и забывчивого П. Если б я был вполне благороден, деликатен, справедлив, то я должен бы был отдать его сыну половину всего моего наследства. Но так как я прежде всего человек расчетливый и слишком хорошо понимаю, что это дело не юридическое, то я половину моих миллионов не дам. Но, по крайней мере, уж слишком низко и бесстыдно, отпрыск забыл, что я нерасчетливо, будет с моей стороны, если я не возвращу теперь тех десятков тысяч, которые пошли на мой идиотизм от П, его сыну. Тут одна только совесть и справедливость. Ибо что бы со мной было, если бы П. не взял меня на воспитание, а вместо меня заботился бы о своем сыне? Но нет, господа, наши отпрыски рассуждают не так. Как не представлял ему адвокат молодого человека, взявшийся хлопотать за него единственно из дружбы и почти против его воли, почти насильно, как не выставлял пред ним обязанности чести, благородства, справедливости и даже простого расчета, швейцарский воспитанник остался непреклонен. И что ж, это все бы еще ничего, а вот что уже действительно непростительно, никакую интересную болезнью неизвинимо, этот, едва вышедший из штиблет своего профессора-миллионер, не мог даже и того смекнуть, что не милости и не вспоможение просит от него благородный характер молодого человека, убивающий себя на уроках, а своего права и своего должного, хотя бы и не юридического, и даже не просит, а за него только друзья ходатайствуют. С величественным видом и упоением от полученной возможности безнаказанно давить людей своими миллионами, наш отпрыск вынимает 50-рублевую бумажку и посылает благородному молодому человеку в виде наглого подаяния. «Вы не верите, господа? Вы возмущены? Вы оскорблены? Вы прорываетесь криком негодования? Но он сделал это, однако же». Разумеется, деньги тотчас же были ему возвращены, так сказать, брошены обратно в лицо. Чем же остается разрешить это дело? Дело юридическое... Остается одна только гласность. Мы передаем анекдот этот публике, ручаясь за его достоверность. Говорят, один из известнейших юмористов наших обмолвился при этом восхитительную эпиграммой, достойную занять место не только в губернских, но и в столичных очерках наших нравов. Лёва Шнейдера шинелью пятилетие играл и обычной канителью время наполнял. Возвратясь в штиблетах узких, миллион наследства взял, Богу молится по-русски, а студентов обокрал. Когда Коля кончил, то передал поскорей газету князю и, ни слова не говоря, бросился в угол, плотно уткнулся в него и закрыл руками лицо. Ему было невыносимо стыдно, его детская, еще не успевшая привыкнуть к грязи впечатлительность, была возмущена даже сверх меры. Ему казалось, что произошло что-то необычайное, все разом разрушившее, и что чуть ли уж не сам он тому не причиной, уж тем одним, что вслух прочел это. Но и все, казалось, ощущали нечто в этом же роде. Девицам было очень неловко и стыдно. Лизавета Прокофьевна сдерживала в себе чрезвычайный гнев и тоже, может быть, горько раскаивалась, что ввязалась в дело. Теперь она молчала. С князем происходило то же, что часто бывает в подобных случаях с слишком застенчивыми людьми. Он до того застыдился чужого поступка, до того ему стало стыдно за своих гостей, что в первое мгновение он и поглядеть на них боялся. Птицын, Варя, Ганя, даже Лебедев — все имели как бы несколько сконфуженный вид. Страннее всего, что Ипполит и сын Павлищева были тоже как бы чем-то изумлены. Племянник Лебедева был тоже, видимо, недоволен. Один боксер сидел совершенно спокойный, покручивая усы, с видом важным и несколько опустив глаза. Но не от смущения, а напротив, казалось, как бы из благородной скромности и от слишком очевидного торжества. По всему видно было, что статья ему чрезвычайно нравится. «Этот черт знает, что такое», — проворчал вполголоса Иван Федорович. «Точно 50 лакеев вместе собирались сочинять и сочинили». «А позвольте спросить, милостивый государь, как можете вы оскорблять подобными предположениями?» заявил и весь затрепетал Ипполит. «Это для благородного человека...» «Согласитесь сами, генерал, если благородный человек, то это уж оскорбительно!» проворчал боксер, тоже вдруг с чего-то встрепенувшись, покручивая усы и подергивая плечами и корпусом. «Во-первых, я вам не милостивый государь. А во-вторых, я вам никакого объяснения давать не намерен», резко ответил ужасно разгорячившийся Иван Федорович, встал с места и, не говоря ни слова, отошел к выходу с террасы и стал на верхней ступеньке, спиной к публике, в величайшем негодовании на Лизавету Прокофьевну, даже и теперь не думавшую трогаться со своего места. «Господа, господа, позвольте же, наконец, господа, говорить!» В тоске и в волнении восклицал князь. «И сделайте одолжение, будемте говорить так, чтобы понимать друг друга. Я ничего, господа, насчет статьи, пускай. Только ведь это, господа, все неправда, что в статье напечатано. Я потому говорю, что вы сами это знаете. Даже стыдно. Так что я решительно удивляюсь, если это из вас кто-нибудь написал. Я ничего до этой самой минуты не знал про эту статью», заявил Ипполит. «Я не одобряю эту статью. Я хотя и знал, что она написана, но я тоже не советовал бы печатать, потому что рано», прибавил племянник Лебедева. «Я знал, но я имею право. Я забормотал сын Павлищева». «Как, вы сами все это сочинили?» спросил князь с любопытством, смотря на Бурдовского. «Да быть же не может». «Можно, однако же, и не признавать вашего права к подобным вопросам», вступился племянник Лебедева. «Я ведь только удивился, что господину Бурдовскому удалось. Но я хочу сказать, что если вы уже предали это дело гласности, то почему же вы давеча так обиделись, когда я при друзьях моих об этом же деле заговорил?»
1: «Наконец-то!» пробормотала в негодовании Лизавета Прокофьевна.
0: «И даже, князь, вы изволили позабыть», проскользнул вдруг между стульями неутерпевший Лебедев, чуть не в лихорадке. «Изволили позабыть, что одна только добрая воля ваша и беспримерная доброта вашего сердца была их принять и прослушать, и что никакого они права не имеют так требовать, тем более, что вы дело это уже поручили Гавриле Арделеоновичу, да и то тоже по чрезмерной доброте вашей так поступили, а что теперь, сиятельнейший князь, оставаясь среди избранных друзей ваших, вы не можете жертвовать такой компанией для этих господ, и могли бы всех этих господ, так сказать, сей же час проводить с крыльца-с. Так что я в качестве хозяина дома с чрезвычайным даже удовольствием-с».
1: «Совершенно справедливо», — прогремел вдруг из глубины комнаты генерал Иволгин.
0: «Довольно, Лебедев, довольно, довольно», — начал было князь, но целый взрыв негодования покрыл его слова. «Нет, извините, князь, извините, теперь уж этого недовольно», — почти перекричал всех племянник Лебедева. «Теперь надо дело ясно и твердо постановить, потому что его, видимо, не понимают. Тут юридические крючки замешались. И на основании этих крючков нам угрожают вытолкать нас с крыльца. Да неужели же, князь, вы почитаете нас до такой уже степени дураками, что мы и сами не понимаем, до какой степени наше дело не юридическое? И что если разбирать юридически, то мы и одного целкового с вас не имеем права потребовать по закону. Но мы именно понимаем, что если тут нет права юридического, то зато есть право человеческое, натуральное. Право здравого смысла и голос совести, и пусть это право наше не записано ни в одном гнилом человеческом кодексе, но благородный и честный человек, то есть все равно, что здравомыслящий человек, обязан оставаться благородным и честным человеком даже и в тех пунктах, которые не записаны в кодексах. Потому-то мы и вошли сюда, не боясь, что нас сбросят с крыльца, как вы угрожали сейчас, за то только, что мы не просим, а требуем. Из-за неприличия визита в такой поздний час, хотя мы пришли и не в поздний час, а вы же нас в Лакейской прождать заставили. Потому-то, говорю, и пришли, ничего не боясь, что предположили в вас именно человека со здравым смыслом, то есть с честью и совестью. Да, это правда, мы вошли несмиренно. Не как прихлебатели и искатели ваши, а подняв голову, как свободные люди, и отнюдь не с просьбой, а с свободным и гордым требованием. Слышите? Не с просьбой, а требованием. Зарубите себе это. Мы с достоинством и прямо ставим пред вами вопрос. Признаете ли вы себя в деле Бурдовского правым или неправым? Признаете ли вы себя облагодетельствованным и даже, может быть, спасенным от смерти Павлищевым? Если признаете, что очевидно, то намерены ли вы или находите ли вы справедливым, по совести, в свою очередь, получив миллионы, вознаградить нуждающегося сына Павлищева, хотя бы он и носил имя Бурдовского? Да или нет? Если да, то есть, другими словами, если у вас есть то, что вы называете на языке вашим честью и совестью, и что мы точнее обозначаем названием здравого смысла, то удовлетворите нас, и дело с концом. Удовлетворите без просьб и без благодарностей с нашей стороны. Не ждите их от нас, потому что вы делаете не для нас, а для справедливости. Если же вы не захотите нас удовлетворить, то есть ответите «нет», то мы сейчас уходим, и дело прекращается. Вам же в глаза говорим при всех ваших свидетелях, что вы человек с умом грубым и с развитием низким, что называться впредь человеком с честью и совестью вы не смеете и не имеете права, что это право вы слишком дешево хотите купить. Я кончил. Я постановил вопрос. Гоните же теперь нас с крыльца, если смеете. Вы можете это сделать, вы в силе. Но вспомните, что мы все-таки требуем, а не просим. Требуем, а не просим. Племянник Лебедева, очень разгорячившийся, остановился.
2: Требуем. «Требуем, требуем, а не просим», — залепетал Бурдовский и покраснел, как рак. После слов племянника Лебедева последовало некоторое всеобщее движение. И поднялся даже ропот, хотя во всем обществе все, видимо, избегали вмешиваться в дело, кроме разве одного только Лебедева, бывшего точно в лихорадке. Странное дело. Лебедев, очевидно стоявший за князя, как будто ощущал теперь некоторое удовольствие фамильной гордости после речи своего племянника. По крайней мере, с некоторым особенным видом довольства оглядел всю публику.
3: «По моему мнению», — начал князь довольно тихо, «по моему мнению, вы, господин Докторенко, во всем том, что сказали сейчас, наполовину совершенно правы. Даже я согласен, что на гораздо большую половину я бы совершенно был с вами согласен, если бы вы не пропустили чего-то в ваших словах. Что именно вы тут пропустили, я не в силах и не в состоянии вам точно выразить, но для полной справедливости в ваших словах, конечно, чего-то недостает. Но обратимся лучше к делу, господа. Скажите, для чего напечатали вы эту статью? Ведь тут что ни слово, то клевета. Так что вы, господа, по-моему, сделали низость.
4: Позвольте, милостивый государь. Это...
0: Послышалось разом со стороны взволнованных гостей.
4: Насчет статьи, визгливо подхватил Ипполит. Насчет этой статьи я уже вам сказал, что я и другие не одобряем ее. Написал ее вот он.
0: Он указал на рядом сидевшего с ним боксера.
4: Написал неприлично, согласен. Написал безграмотно и слогом, которым пишут такие же, как он, отставные. Он глуп и сверх того промышленник. Я согласен, я это прямо ему и в глаза каждый день говорю. Но все-таки наполовину он был в своем праве. Гласность есть законное право всякого. А стало быть, и Бурдовского. За нелепости же свои пусть сам отвечает. Что же касается до того, что я от лица всех протестовал давеча насчет присутствия ваших друзей, то считаю нужным вам, милостивые государи, объяснить, что я протестовал единственно, чтобы заявить наше право, но что в сущности мы даже желаем, чтобы были свидетели. И давеча, еще не входя сюда, мы все четверо в этом согласились. Кто бы ни были ваши свидетели, хотя бы и ваши друзья, но так как они не могут не согласиться с правом Бурдовского, потому что оно очевидно, математическое, то даже еще и лучше, что эти свидетели – ваши друзья. Еще очевиднее представится истина.
0: Это правда. Мы так согласились, подтвердил племянник Лебедева.
3: Так из-за чего же давеча с первых слов такой крик и шум вышел?
0: Удивился князь. «А насчет статьи, князь?» — ввернул боксер, ужасно желавший вставить свое словцо и приятно оживляясь. Можно было подозревать, что на него, видимо, и сильно действовало присутствие дам.
3: «Насчет статьи, то признаюсь, что действительно автор я, хотя болезненный мой приятель, которому я привык прощать по его расслаблению, сейчас и раскритиковал ее, но сочинял я и напечатал в журнале искреннего друга в виде корреспонденции». Одни только стихи действительно не мои и действительно принадлежат перу известного юмориста. Бурдовскому я только прочел. И то не все. И тотчас от него получил согласие напечатать. Но согласитесь, что я мог печатать и без согласия. Гласность есть право всеобщее, благородное и благодетельное. Надеюсь, что вы сами, князь, до того прогрессивны, что не станете этого отрицать.
0: «Ничего не стану отрицать, но согласитесь, что в вашей статье...»
4: «Резко хотите сказать, но ведь тут, так сказать, польза обществу, согласитесь сами. И, наконец, возможно ли пропускать вызывающий случай?
3: Тем хуже виновным, но польза обществу прежде всего.
0: Что же касается до некоторых неточностей, так сказать, гипербол, то согласитесь, и в том, что прежде всего инициатива важна, прежде всего цель и намерение». Важен благодетельный пример, а уже потом будем разбирать частные случаи. И, наконец, тут слог. Тут, так сказать, юмористическая задача. И, наконец, все так пишут, согласитесь сами.
3: Да совершенно ложная дорога, уверяю вас, господа, вскричал князь. Вы напечатали статью в том предположении, что я ни за что не соглашусь удовлетворить господина Бурдовского. А стало быть, чтобы меня за это напугать и чем-нибудь отмстить. Ну почему вы знали? Я, может быть, и решил удовлетворить Бурдовского. Я вам прямо при всех теперь заявляю, что я удовлетворю.
0: Вот, наконец, умное и благородное слово умного и благороднейшего человека, провозгласил боксер. Господи, вырвалось у Лизаветы Прокофьевны. Это невыносимо, пробормотал генерал. Позвольте же, господа, позвольте я изложу дело, умолял князь. «Недель пять назад ко мне явился в ЗЭ уполномоченный и ходатай ваш господин Бурдовский Чебаров».
3: «Его уж очень лестно описали, господин Келлер, в вашей статье», — обратился князь, вдруг засмеявшись к боксеру.
0: «Но он мне совсем не понравился. Я только понял с первого раза, что в этом Чебарове все главное дело и заключается. Что, может быть, он-то и подучил вас, господин Бурдовский, воспользовавшись вашей простотой, начать это все, если говорить откровенно».
3: «Это вы не имеете права. Я непростой. Это...» Залепетал в волнении Бурдовский.
0: «Вы не имеете никакого права делать такие предположения», назидательно вступился племянник Лебедева.
4: «Это в высшей степени обидно», завизжал Ипполит. «Предположение обидное, ложное и не идущее к делу».
0: «Виноват, господа, виноват», торопливо повинился князь. «Пожалуйста, извините, это потому, что мне подумалось, что не лучше ли нам быть совершенно откровенными друг с другом, но ваша воля, как хотите,
3: Я Чебарову сказал, что так как я не в Петербурге, то немедленно уполномочиваю приятеля повести это дело. А вас, господин Бурдовский, о том извещу. Я прямо вам скажу, господа, что мне показалось это дело самым мошенническим. Именно потому, что тут Чебаров.
4: «Ох, не обижайтесь, господа, ради бога не обижайтесь!» Испуганно вскричал князь, видя снова проявление обидного смятения Бурдовского, волнения и протест в его друзьях. «Это не может до вас относиться лично, если я говорю, что считал это дело мошенническим. Ведь я никого из вас не знал тогда лично. И фамилий ваших не знал. Я судил по одному Чебарову. Я говорю вообще, потому что, если бы вы знали только, как меня ужасно обманывали с тех пор, как я получил наследство...» «Князь, вы ужасно наивны», — насмешливо заметил племянник Лебедева. «И при этом князь и миллионер. При вашем, может быть, и в самом деле добром и простоватом сердце вы все-таки не можете, конечно, избавиться от общего закона», — провозгласил Ипполит.
3: «Может быть, очень может быть, господа», — торопился князь, — «хоть я и не понимаю, про какой вы общий закон говорите, но я продолжаю, не обижайтесь только напрасно. Клянусь, я не имею ни малейшего желания вас обидеть». «И что это в самом деле, господа? Ни одного-то слова нельзя сказать искренно. Тотчас же вы обижаетесь. Ну, во-первых, меня ужасно поразило, что существует сын Павлищева. И существует в таком ужасном положении, как объяснил мне Чебаров. Павлищев – мой благодетель и друг моего отца». «Ах, зачем вы такую неправду написали, господин Келлер, в вашей статье про моего отца? Никакой растраты ротной суммы и никаких обид подчиненным не было. В этом я положительно убежден. И как у вас рука поднялась такую клевету написать?» «А то, что вы написали про Павлищева, то уж совершенно невыносимо. Вы называете этого благороднейшего человека сладострастным и легкомысленным так смело, так положительно, как будто вы в самом деле говорите правду. А между тем это был самый целомудренный человек, какие были на свете. Это был даже замечательный ученый, он был корреспондентом многих уважаемых людей в науке и много денег в помощь науке употребил. Что же касается до его сердца, до его добрых дел, о, конечно, вы справедливо написали, что я тогда был почти идиотом и ничего не мог понимать, хотя я по-русски все-таки говорил и мог понимать. Но ведь могу же я оценить все, что теперь припоминаю?»
4: «Позвольте», — визжал Ипполит, — «не слишком ли это будет чувствительно? Мы не дети! Вы хотели идти прямо к делу. Десятый час. Это вспомните».
3: «Извольте, извольте, господа». Тотчас же согласился князь. «После первой недоверчивости я решил, что я могу ошибаться и что Павлищев действительно мог иметь сына. Но меня поразило ужасно, что этот сын так легко, то есть я хочу сказать, так публично выдает секрет своего рождения и, главное, позорит свою мать. Потому что Чебаров уже и тогда пугал меня гласностью».
4: «Какая глупость!» — закричал племянник Лебедева. «Вы не имеете права! Не имеете права!» — вскричал Бурдовский. «Сын не отвечает за развратный поступок отца, а мать не виновата!» — с жаром провизжал Ипполит.
3: «Тем скорее, казалось бы, надо было щадить», — робко проговорил князь.
4: «Вы, князь, не только наивны, но, может быть, еще и подальше пошли!» — злобно усмехнулся племянник Лебедева. «И какое право имели вы?» — завизжал самым неестественным голосом Ипполит.
3: «Никакого, никакого», — поспешно перебил князь. «В этом вы правы. Признаюсь, но это было невольно, и я тотчас же сказал себе тогда же, что мои личные чувства не должны иметь влияния на дело, потому что если я сам себя признаю уже обязанным удовлетворить требования господина Бурдовского во имя чувств моих к Павлищеву, то должен удовлетворить в каком бы то ни было случае, то есть уважал бы или не уважал бы я господина Бурдовского. Я потому только, господа, начал об этом, что мне все-таки показалось неестественным, что сын так публично открывает секрет своей матери. Одним словом, я, главное, поэтому и убедился, что Чебаров должен быть каналья и сам наустил господина Бурдовского обманом на такое мошенничество».
4: «Но ведь это уж невыносимо!» — раздалось со стороны его гостей, из которых некоторые даже повскакали со стульев.
3: «Господа, да я потому-то и решил, что несчастный господин Бурдовский должен быть человек простой, беззащитный, человек, легко подчиняющийся мошенникам. Стало быть, тем пуще я обязан был помочь ему, как сыну Павлищева. Во-первых, противодействием господину Чебарову, во-вторых, моей преданностью и дружбой, чтоб его руководить. А в-третьих, назначил выдать ему 10 тысяч рублей, то есть все, что по расчету моему мог истратить на меня Павлищев деньгами».
4: «Как?
5: «Только 10 000?» — закричал Ипполит.
6: «Ну, князь, вы очень не сильны в арифметике. Или уж очень сильны, хоть и представляетесь простачком!» — вскричал племянник Лебедева.
7: «Я на 10 000 не согласен», — сказал Бурдовский.
6: «Антип, согласись!» — скорым и явственным шепотом подсказал боксер, перегнувшись сзади через спинку стула Ипполита. «Согласись, а потом после увидим».
5: «Послушайте, господин Мышкин!» — визжал Ипполит. «Поймите, что мы не дураки. Не пошлые дураки, как думают, вероятно, о нас все ваши гости и эти дамы, которые с таким негодованием на нас усмехаются, и особенно этот великосветский господин», — он указал на Евгения Павловича, «которого я, разумеется, не имею чести знать, но о котором, кажется, кое-что слышал».
6: «Позвольте, позвольте, господа, вы опять меня не поняли». В волнении обратился к ним князь. «Во-первых, вы, господин Келлер, в вашей статье чрезвычайно неточно обозначили мое состояние. Никаких миллионов я не получал. У меня, может быть, только 1/8 или 1/10 доля того, что вы у меня предполагаете. Во-вторых, никаких десятков тысяч на меня в Швейцарии истрачено не было. Шнейдер получал по 600 рублей в год. Да и то всего только первые 3 года. И за хорошенькими гувернантками в Париж Павлищев никогда не ездил. Это опять клевета. По-моему, на меня далеко еще меньше 10 000 всего истрачено. Но я положил 10 000, и согласитесь сами, что, отдавая долг, я никак не мог предлагать господину Бурдовскому более, даже если б я его ужасно любил и не мог уже по одному чувству деликатности. Именно потому, что отдавал ему долг, а не посылал подаяние.
7: Я не знаю, господа, как вы этого не понимаете, но я все это хотел вознаградить потом моей дружбой, моим деятельным участием в судьбе несчастного господина Бурдовского, очевидно обманутого, потому что не мог же он сам, без обмана, согласиться на такую низость, как, например, сегодняшняя огласка в этой статье господина Келлера про его мать». «Да что же вы, наконец, опять выходите из себя, господа? Ведь, наконец, мы совершенно не будем понимать друг друга. Ведь вышло же на мое. Я теперь собственными глазами убедился, что моя догадка была справедлива», убеждал разгоряченный князь, желая утишить волнение и не замечая, что только его увеличивал.
5: «Как? В чем убедились?» — приступали к нему чуть не со стервенением.
7: «Да помилуйте, во-первых, я успел сам отлично разглядеть господина Бурдовского. Я ведь вижу сам теперь, каков он. Это человек невинный, но которого все обманывают. Человек беззащитный. И потому-то я и должен его щадить. А во-вторых, Гаврила Ардалионович, которому поручено было дело, и от которого я давно не получал известий, так как был в дороге и 3 дня потом болен в Петербурге, вдруг теперь, всего час назад, при первом нашем свидании, сообщает мне, что намерение Чебарова он все раскусил, имеет доказательства, и что Чебаров именно то, чем я его предположил. Я ведь знаю же, господа, что меня многие считают идиотом, и Чебаров по репутации моей, что я деньги отдаю легко, думал очень легко меня обмануть, именно рассчитывая на мои чувства Павлищеву. Но главное-то... Да дослушайте же, господа, дослушайте!» «Главное то, что теперь вдруг оказывается, что господин Бурдовский вовсе и не сын Павлищева. Сейчас Гаврила Ардалионович сообщил мне это и уверяет, что достал доказательства положительные».
5: «Ну, как вам это покажется? Ведь поверить невозможно после всего того, что уже натворили. И слушайте, положительные доказательства. Я еще не верю, сам не верю, уверяю вас, я еще сомневаюсь, потому что Гаврила Ардалионович не успел еще сообщить мне всех подробностей. Но что Чебаров каналья, то в этом уже нет теперь никакого сомнения. Он и несчастного господина Бурдовского, и вас всех, господа, которые благородно пришли поддержать вашего друга, так как он в поддержке, очевидно, нуждается, ведь я понимаю же это, он всех вас надул. И всех вас запутал в случай мошеннический, потому что ведь это, в сущности, плутовство мошенничества».
6: «Как мошенничество? Как не сын Павлищева? Как это можно?» — раздавались восклицания. Вся компания Бурдовского была в невыразимом смятении.
7: «Да разумеется, мошенничество. Ведь если господин Бурдовский окажется теперь не сын Павлищева, то ведь в таком случае требование господина Бурдовского выходит прямо мошенническое». «То есть, разумеется, если бы он знал истину. Но ведь в том-то и дело, что его обманули. Потому-то я и настаиваю, чтоб его оправдать». Потому-то я и говорю, что он достоин сожаления по своей простоте и не может быть без поддержки, иначе ведь он тоже выйдет по этому делу мошенником. Да ведь я уже сам убежден, что он ничего не понимает. Я сам тоже был в таком положении до отъезда в Швейцарию. Также лепетал бессвязные слова. Хочешь выразиться? И не можешь. Я это понимаю. Я могу очень сочувствовать, потому что я сам почти такой же. Мне позволительно говорить. И, наконец, я все-таки, несмотря на то, что уже нет теперь сына Павлищева, и что все это оказывается мистификацией, я все-таки не изменяю своего решения и готов возвратить 10 000 в память Павлищева. Я ведь хотел же до господина Бурдовского эти 10 000 на школу употребить в память Павлищева. Но ведь теперь это все равно будет, что на школу, что господину Бурдовскому, потому что господин Бурдовский, если и не сын Павлищева, то ведь почти как сын Павлищева, потому что ведь его самого так злобно обманули. Он сам искренне считал себя сыном Павлищева. Выслушайте же, господа, Гаврилу Арделеоновича. Кончим это, не сердитесь, не волнуйтесь, садитесь. Гаврил Арделеонович сейчас нам все это объяснит. И я, признаюсь, чрезвычайно желаю сам узнать все подробности. Он говорит, что ездил даже в Псков к вашей матушке, господин Бурдовский, которая вовсе не умирала, как вас заставили в статье написать. Садитесь, господа, садитесь. Князь сел и успел опять посадить повскакавшую с мест компанию господина Бурдовского. Последние 10 или 20 минут он говорил, разгорячившись, громко, нетерпеливую скороговоркую, увлекшись, стараясь всех переговорить, перекричать, и уж, конечно, пришлось ему потом горько раскаяться в иных вырвавшихся у него теперь словечках и предположениях. Если бы не разгорячили и не вывели его почти из себя, не позволил бы он себе так обнаженно и торопливо высказать вслух иные догадки свои и излишние откровенности. Но только что сел он на место, как одно жгучее раскаяние до боли пронзило его сердце. Кроме уж того, что он обидел Бурдовского, так гласно предположив и в нем ту же болезнь, от которой сам лечился в Швейцарии, кроме того, предложение 10 000 вместо школы было сделано, по его мнению, грубо и неосторожно, как подаяние, и именно тем, что при людях вслух было высказано. Надо было бы переждать и предложить завтра наедине. Тотчас же подумал князь. А теперь, пожалуй, уж не поправишь. Да, я идиот. Истинный идиот. Решил он про себя в припадке стыда и чрезвычайного огорчения. Между тем Гаврила Арделеонович, до сих пор державшийся в стороне и молчавший упорно, вышел по приглашению князя вперед, стал подле него и спокойно и ясно принялся излагать отчет по порученному ему князем делу. Все разговоры умолкли мгновенно. Все слушали с чрезвычайным любопытством. Особенно вся компания Бурдовского.
8: На радио «Вера» вы слушали роман Федора Михайловича Достоевского «Идиот». Читал Иван Агапов. Продолжение слушайте завтра в это же время.

0: На радио «Вера» вы слушаете рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель». Читает Елена Степанова.
1: 200 лет тому назад, в некий зимний день, святитель, имевший пребывание в некоем древнем монастыре, чувствовал себя особенно слабым и умиленным. Вечером в его покое перед многочисленными и прекрасными образами горели лампады, а тепло из рассовой каменки и попоны, покрывавшие пол, давали сладостный уют. И святитель, сидя и греясь на лежанке, тихо позвонил в колокольчик. Неслышно вошел и тихо поклонился служка. «Милый брат, позови ко мне певчих», — сказал святитель. «Бог простит мне недостойному, что я тревожу их в неурочный час». И вскоре покой святителя наполнился молодыми чернорисцами, которые вошли в одних шерстяных чулках, разулись прежде чем войти. И святитель сказал в ответ на их земное метание: «Милые братья, хотелось бы мне послушать мои юношеские песнопения во славу пречистого Рождества Господа нашего, Иисуса Христа, красоты нашей неизреченной». И они стали в полголоса петь те песнопения, что святитель созидал в своей ранней молодости. И он слушал, часто плача и закрывая глаза рукой. Когда же получили они отпуск и, поклоняясь, стали выходить один за другим, святитель задержал одного из них, любимейшего, и повел с ним долгую неспешную беседу. Он рассказал ему всю свою жизнь. Он говорил о своем детстве, отрочестве, о трудах и мечтах своей юности, о своих первых сладчайших молитвенных восторгах. Прощаясь же с ним вблизи полуночи, поцеловал его с лихорадочно сияющим взором и поклонился ему в ноги. И это была последняя земная ночь святителя. На рассвете обрели его почившим. С двоерогим жезлом в руке стоял он на коленях перед божницею, закинув назад свой тонкий и бледный лик, уже хладный и безгласный. Так и пишется он на одном древнем образе. И был этот образ самым заветным у одного святого, нам почти современного, простого тамбовского мужика. И, молясь перед ним, так обращался он к великому и славному святителю: «Митюшка, милый, только один Господь ведает меру неизреченной красоты русской души».
0: На радио «Вера» вы слушали рассказ Ивана Алексеевича Бунина «Святитель». Читала Елена Степанова.

0: На радио «Вера» вы слушаете фрагмент «Гроза» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читает Ольга Маховая.
1: Сегодня я ездила по осенним спокойным лугам, полегшим, утихшим уже. И солнце перекликалось с быстрыми облаками, и ветер гулял. Проезжала маленькие деревни в 10-15 домов, где жители, муравьи, радуясь зыбкому припеку, все собирают свои урожаи – картохи, тыквы, моркови. А вдруг найдет туча, и лес посерьезнеет, затихнет. А потом загудит по-взрослому, гулко, всеми осинами. И притихнут жители-муравьи, взглянут в небо. Бабы побегут сымать белье с веревок. Не, шутит гроза пока. Минет туча, пока минет. Солнце снова выльется в поле. Возитесь, собирайте. Осенью грозу не жалуют. Ни к чему она теперь. Солнышко бы напоследок. Другое дело летняя гроза. Первую грозу ждешь, как радостное событие в жизни. Ведь и не думаешь об этом, своими делами в огороде занят. А громыхнет что-то глухо, разогнешься, вслушаешься, может, гром? Заглядишься в сторону горизонта, может, вот то кустистое облако, может, дорастет оно до тучи. Но все нет ее. Или совсем стороной проходит, или невнятно краем зацепит. Сбрызнет деревню, да минет. Так что и не считается такое. И вот когда уже и ждать забудешь, и на дальние громы рукой махнешь, среди тихого дня налетит полоса плоского ветра издалека, колыхнет по деревне кусты. Стихнет вроде, оглянешься, а горизонт уже сгустился свинцовым. Узкая та полоса еще, но по всему краю вытянута, клубится там, поднимается все выше, накатывая фиолетовой толщиной над лесами, над полем. И не громы оттуда, а тихий непрерывный гул идет. И ничего, кроме того гула. Замолчали все птицы. Замечешься, занося, укрывая, захлопывая окна, косясь на чугунную тяжесть, завалившую все над тобою. Да разве успеешь? Дохнет ветер с прижатого уже к земле поля. Простучат по листьям первые тяжелые капли. На два куска разорвет небо молния. Замрет все на миг. И громыхнет с треском совсем рядом. И грянет. Так по крыше бьет ливень, что внутри дома только его и слышно. Все говорят теперь громко, замолкая после каждого всполоха, раската ждут. А гром следом растрескивается все быстрее, будто ломают что-то наверху, огромными кубами отламывают с хрустом. Бегаешь от окна к окну, выглядываешь. Валяет кусты туда-сюда, с деревьев улетают вкось ветки, сучья. Нашего забора за стеной воды не видно уже вообще, а ливень льет вздохами, то серыми широкими полосами, то еще гуще сплошняком. Вода переливается из захлебнувшихся водостоков, плещет уже через край переполненной бочки. Думали, уже громче грома не будет, а вдруг полыхнуло за самыми окнами и совсем уж над домом раскололось, хряснуло. Страшно и весело в большой грозе. Очень на улицу под грозу выбежать хочется. Хоть по какому поводу? Хоть ведра подставить набрать, хоть просто так пробежать опрометью. И не удержишься, с опаской, а выскочишь, набросив, что попало. Вымокнешь тут же, назад вбежишь, отряхиваясь, сбрасывая холодную обувь. Смеешься обязательно. Но слышно стихает. Укатывается гроза. Да громыхивает удаляющимися раскатами. Дождь ровнеет, а потом как рукой сняло. Тихо, только капает с неопомнившихся еще деревьев. Выходишь в сад. Яблони и кусты стоят все перелохмаченные, какие-то виноватые. А сучьев наломало. Завтра загребать все. И пахнет чем-то в воздухе, вроде пистонов из детского пистолета и свежевыстиранным бельем. Побродишь в саду, вернешься. Ступени у крыльца такие мокрые, что в них, как в зеркале, отражается небо, голубое, искупавшееся. Первая гроза, она и событие, она и событие с миром. Общая помывка всем. Смеркается, гроза ушла на Плещеево озеро. Зарницы всполохи на далеком горизонте всплескивают так часто, что тьма не успевает укрыть деревню. А свет в деревне отключился еще во время грозы. Видно, веткой провода замкнуло. Остались нам одни зарницы. Но деревня не спит. Гроза всех взбудоражила. Соседи бродят в темноте по участкам, переговариваются. Опять к нам или от нас? Не, вроде от нас. Или к нам все же. Потом все понемногу угомонились, устали. Гроза ушла на Углич. В деревне тихонько, совсем иначе, засветились окошечки. Они теперь стали окошечки, а не окна, потому что свет в них от свечек, от керосиновых ламп. Тихий свет. И так тихо вокруг. Ничего не жужжит. Все холодильники в деревне отдыхают. Все счетчики угомонились. Только сверчков слышно. Да две молодые совы у леса перекликаются. Пиу, пиу. Вот как раньше-то было вечером в деревне. Спокойно. Ляжешь под одеяло читать при керосинке книжку, а в открытое темное окно все слышится. Пиу, пиу. И редкие капли еще капают.
0: На радио «Вера» вы слушали фрагмент «Гроза» из книги Анастасии Сергеевны Коваленковой «Хорошие люди». Читала Ольга Маховая.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Почитаем святых отцов.
1: Господь и Бог наш Иисус Христос, воззрев на наше окаянное и угнетенное состояние и на порабощение наше, как мы через грех поработились обольстившему нас врагу, и умилосердившись над нами по неизреченному своему человеколюбию, и восхотев избавить нас от рабства и злейшего обольщения, снизшел с небес, не оставляя отеческих недр, и, пришедший на землю, Он явился нам, сидящим во тьме и сени смертной, воплотившись от Духа Святаго и Святой Преснодевы Марии, ходил и жил с нами, с людьми грешными, показав нам пример божественной жизни, дал спасительные повеления святым своим ученикам и апостолам и заповедал им, сказав: «Шедше, научите вся языки, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, учащие их блюсти не то или другое, но вся елика заповедах вам». Евангелие от Матфея, глава 28. «Сказав же вся, Он не оставил ничего такого, чего бы не повелел сохранить. И же веру имет, — говорит Господь, — и крестится, спасен будет, а и же не имеет веры, осужден будет». Евангелие от Марка, глава 16. Сказанное Господом кажется удобопонятным и простым, а между тем имеет в себе глубоко сокровенный смысл. Здесь говорится не о той только вере, что Христос есть Бог, но о вере общей, касательно всех данных им святых заповедей, обнимающей в себе все до одной божественной его заповеди, когда веруем, что в них нет праздного ничего, даже до единой черты. Напротив, все, даже до последней йоты, есть жизнь и источник вечной жизни. Кто веру принимает их в такой силе и в святом крещении дает обет все это соблюдать и исполнять без упущения, тот спасется. Добрый вечер, дорогие друзья! Почитаем святых отцов на радио «Вера». У микрофона священник Михаил Дочия, клирик храма святого страстотерпца царя Николая. Добрый вечер, отец Михаил, благословите.
2: Здравствуйте, отец Игорь. Господи, благослови.
1: Я диакон Игорь Цуканов, и мы сегодня считаем слово святого преподобного Симеона Нового Богослова, слово третье о вере. Такой вот довольно большой фрагмент, который прозвучал только что, вот, наверное, смысл его заключается в том, что Господь дал апостолам и всем нам, конечно, через апостолов заповеди, и, в общем, нельзя сказать, что дал вот какие-то заповеди, которые необходимо исполнять, и какие-то заповеди, которые можно исполнять, если получится. Все заповеди, которые дал Господь, они обязательны к исполнению. То есть в этом смысле вот нет как бы ничего такого, что мы читаем в Евангелии, что было бы неважно.
2: Отец Игорь, если позволите, я так чуть-чуть задалека.
1: Да.
2: Когда я служил и проходил срочную службу, в то время еще солдаты подшивали кителя такой белой тканью для гигиены, чтобы на шее была такая белая ткань. Эта подшива, она очень быстро пачкалась, становилась грязной. Ее приходилось очень часто перешивать. И, конечно, солдаты ленились это делать часто и долго ходили с грязной подшивой. И у нас был такой офицер, который говорил: «Не подшился, предал родину». Вот я его не понимал, что значит «не подшился, предал родину». Да, потом, конечно, начал понимать, что верный в малом и в великом будет верен.
1: Ну да.
2: И верного в малом поставлю над великим. То есть, вот действительно, у тебя не должно быть пренебрежения, что это...
1: мелочи.
2: Это мелочи, а вот, вот это да. Все складывается из мелочей. Вообще... если присмотреться, вся твоя христианская жизнь будет складываться из мелочей.
1: Ну да, ну и это определение веры еще, собственно, это слово о вере у Семёна Нового Богослова. И вот он говорит о том, что вера – это, по сути, верность Богу во всем, верность Богу в малом. Это не просто согласие с тем, что Бог есть, что Христос есть Бог, это именно верность Его заповедям. Вот что такое вера.
2: Если вы позволите, может быть, пару слов о Семёне Новом Богослове.
1: Да, давайте, конечно, вспомним о нем.
2: Один из немногих святых, которые имеют такое наименование Богослова. А именно у нас их всего три. Первый – это Иоанн Богослов, да, такой тайнозритель, который написал Евангелие. Евангелие от Иоанна, и это Евангелие от Иоанна стоит особняком от других Евангелий, других трех. Другие три, Матфей, Марк, Лука, они называются синоптические Евангелия. Как бы вот это греческое слово синопсис, как бы совместно смотрящие.
1: Описательные такие.
2: Да. И особняком Евангелия от Иоанна, где он действительно очень много говорит и дает богословие, дает учение. Там учение о хлебе живом, который сошел с неба, учение о воде, которая создает источник, из которого потекут воды, идущие в жизнь вечность. То есть Иоанн прям вот говорит о учении Христовом.
1: Проникает как бы в сущность.
2: Да. Смотрите, как он начинает.
1: Зрит в корень.
2: Как он начинает Евангелие с

0: возвел философию вверх, как бы вот этим мудрецам. Он с этого начинает логос. Тот логос, о котором вы думали, вот он и есть Бог. Да, Иоанну Богослову было откровение, та часть Священного Писания, которую мы знаем как Апокалипсис, да, переводится «Откровение Иоанна Богослова». Да, его мы называем апостолом любви. Да, второй богослов у нас Григорий Богослов. Григорий Богослов – это помощник, соратник, такой собрат Василия Великого, и вот, который жил в IV веке. И Симеон Новый Богослов, который у нас в X веке. И вот это даже прозвище, есть такое предположение, что к нему звучал такой как бы упрек. Ну, ты прям как Новый Богослов. Вот. И оттуда пошло Новый Богослов.
1: И богослов... То есть это была такая ирония, да, что вот еще Новый Богослов выискался.
0: Да. Был в первом веке апостол, был в IV веке, да. Но ты в X Новый Богослов. Но мы богословами прославляем тех людей, которые смогли свой мистический опыт переложить в слова, в текст. Вот это как бы самая главная причина, по которой мы называем их богословами. И Симеон Богослов действительно как бы вот он удивляет. Он сам такой мистик, тайноведец, которому было очень много открыто, очень много текстов о его видении нетварного света, фаворского света. И он смог приложить это все на бумагу. К этому добавляется его поэтический талант. Симеон Новый Богослов поэтичен. И вот его традиция написания слова. И вот слово, которое мы читаем. «Кто поверил ему, Христу, великом, то есть, что он, будучи Бог, неизменно стал человеком, что он был распят, умер, воскрес, и по воскресенье сквозь затворенные двери вошел и явился своим ученикам, что он вознесся и сидит одесную Бога и Отца, что он придет судить живых и мертвых и воздаст каждому по делам его. Кто сему верует, а когда он говорит, говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда, сему не верует, как такой назовется верующим и будет в числе верных. Итак, кто в онных страшных вещах, привещающих ум и всякую человеческую мысль, верует Христу, и во всем бывшем и имеющем быть от самого Господа нашего Иисуса Христа, повинуется в душе и соглашается, вместе с тем не верует Ему, когда слышит Его говорящего, если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной, и кто любит отца или мать более нежели Меня, не достоит Меня». И если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а при том и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. Кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Каким образом такой человек назовется верующим? Не будет ли он, напротив, осужден как неверующий или даже более чем неверующий?
1: Такой при чтении сложный фрагмент, но речь идет о том, что мы часто вот веруем вроде бы в какие-то очень высокие истины, что вот Бог, Он творец мира, да, что Христос, Он Сын Божий, и в то же время не веруем или как-то, ну так... с таким скрежетом зубовным, со скрежетом сердечно воспринимаем то, что Христос, собственно, говорит, это очень странно, конечно. То есть получается, что мы верим в вещи, которые вообще непредставимы, что Бог из ничего сотворил мир. Вот в это мы веруем. Это нам понятно, что Бог есть Троица, в это мы веруем, это совершенно нам понятно. Никаких вопросов нет, Бог есть Троица. Но вот когда этот Бог говорит нам, что кто любит отца или мать более меня, тот недостоин меня, вот это мы принять не можем,

0: Вот это очень странная какая-то история, да?
1: Да, вот как будто голова человеческая так работает, что вот я читаю Священное Писание, вот я читаю Слово Божье, вот это мне подходит, это я беру, здесь проблем нету. А вот это мне не очень подходит, и я, пожалуй, ну, просто как бы слова Божьи, но можно пройти рядышком.
0: Но это вот метод Льва Николаевича Толстого, да, вот безмерно, конечно, нами любимого и уважаемого
1: как писателя.
0: Вот, но все-таки, конечно, неприемлемый совершенно метод, когда он берет Евангелие и вычеркивает оттуда те вещи, которые его разуму непонятны. А здесь-то Семен Новый Богослов говорит о еще более странной вещи, что нашему разуму, конечно, непонятны самые высокие истины Евангелия, о том, что Бог есть Троица, о том, что Сын Человеческий приходит как хлеб небесный, и его нужно вкушать и кровь его пить. Нам это непонятно, но мы делаем вид, мы лицемерно, конечно, говорим, что это нам понятно, это мы принимаем. А вот вещи, которые как раз касаются нас напрямую, нашего разума, где Христос говорит, что вот вы должны взять крест свой и идти за мной тогда. Здесь мы говорим, вот это нам непонятно, потому что это неудобно.
2: Почитаем святых отцов.
0: Дорогие друзья, напоминаем, что эта программа «Почитаем святых отцов» на Радио Веры. Добрый вечер всем, кто к нам, может быть, недавно присоединился. У микрофона священник Михаил Доча, клирик храма святого страстотерпца царя Николая, я диакон Игорь Цуканов. И сегодня мы читаем слово преподобного Семена Нового Богослова, которое вообще-то без названия, это слово третье, но так в традиции его принято именовать словом о вере, и оно, мне кажется, входит даже в добротолюбие, в сборник добротолюбия, именно как слово о вере. Вот этот фрагмент, только что прочитанный, вот мне кажется, он какой-то очень такой должен вот нас немножко так царапнуть за сердце наше.
1: Отец Игорь, действительно, вот я часто, хоть моя священническая практика не такая большая, но я прям вот вижу и замечаю это, как очень часто вот не ложится на сердце христианина проповедь о кресте. То есть вот все хорошо, живу христианской жизнью, хожу на богослужение, соблюдаю заповеди, вот какая-то моя духовная жизнь жительствует. Но как только наступает момент скорбей, вот как будто все рушится. Как будто все рушится. Вот здесь-то и должен встать вопрос, а где твоя вера? А неужели ты забыл о кресте? А что значит слова Христа «возьми крест свой и иди за мной»? Вот ведь это и значит безропотно переносить эти страдания, вот пытаться даже в этих страданиях благодарить Бога. Вот как будто проповедь о кресте, вот она прям вот часто не дается человеку.
0: Ну, об этом апостол Павел-то очень ясно говорит, что слово «крестное» для мира есть юродство.
1: Юродство, да.
0: То есть мир не готов воспринимать. А мы-то кто? Мы мир и есть все. И мы, к сожалению...
1: Пытаемся выйти из него.
0: Ну да.
1: И вот даже вот такие слова Христа «возьми крест свой и иди за мной», о которых говорит Семен Новый Богослов, «и кто не берет креста своего и не идет за мной, тот не достоин меня». Смотрите, какой вот интересный момент – быть достойным Бога. И вот это достоинство Бога, оно связано с тем, чтобы ответить Ему взаимностью. Потому что и так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Господь, который отдает Сына, Господь, который в какой-то мере, да, уничижает себя, претерпевает страдания, идет на крестную смерть, ради человека, да ради любви. Вот такая жертва ради любви в деле, да? И Господь просит взаимности, вот в свою меру, в ту меру, которую человек может понести. А Господь знает, какую меру человек может понести. Он просит ответить этой взаимностью, тоже понести крест.
0: Да. Я вот еще думаю о том, что мы, может быть, очень много внимания иногда в нашей проповеди христианской уделяем апологетике, то есть вот доказательствам истинности каких-то догматов церковных. Догмата о том, что Бог есть Троица, догмата о том, что Христос есть Бог и человек в полной мере одновременно. Там догмату о... Ну, вообще о том, что Бог есть. Да. То есть вот какие-то такие вот вещи, которые мы пытаемся вот людям доказать, и людям это близко, людям это вот действительно все интересно. Но в нашей проповеди гораздо меньше места и внимания уделяется содержанию христианской веры. Вот как раз проповедь о кресте, она, в общем, почти не звучит. Проповедь о смысле исполнения заповеди, о заповедях вообще, она, ну, ей, видимо, уделяется недостаточно внимания.
1: Как будто мы хотим угодить этому миру и смущаемся сказать о кресте.
0: Мы все время говорим, люди, Бог-то есть. Вот смотрите, вот это и это доказывает, и тут доказывается, что Бог-то есть. Да, что вот, ну, это и так понятно, что Бог есть. Ну, любому человеку мыслящему это, в общем, понятно. Надо, видимо, о чем-то другом больше говорить.
1: Вот вы сказали, что людям легко поверить, что Бог все создал из ничего.
0: Но это я иронизирую.
1: Да, да. Но ведь на самом деле вот в Ветхом Завете вот впервые звучит эта мысль, помимо того, что действительно Бог создал все из ничего, в Маковейских книгах это проговаривается. Там есть момент, когда описывается вот страдания маковейских мучеников,
0: да,
1: когда мать отдает своих детей такому завоевателю, который захватил израильский народ, угу, Антиоху Епифану,
0: да,
1: который мучил вот этих сыновей. И мать стояла и укрепляла вот своих детей, чтобы они стояли в своей вере, чтобы они не предали Бога. И она проговаривает Бога, который все создал из ничего.
0: Да.
1: А знаете, так интересно, такой английский писатель Гилберт Кит Честертон, у него есть такие слова, он говорит: «Наши ученые не понимают, как Бог создал все из ничего. Им проще полагать, что все возникло из ничего путем собственных усилий».
0: Да, да, да, да. Но вот зачастую мы вот на этом уровне, как бы все наше христианство, оно и остается. Хотя это очень, конечно, да, интересно. В великом он, такой человек, исповедует, что верует во Христа, а в малом презирает самого Бога всех и владыку, как лжец. В ином говорит, что верует ему, как Богу. А когда он, Христос, говорит, что и о праздном слове дадут люди ответ в день суда, не верует ему, как бы простому человеку, и думает спастись, смеясь и срамословя, и празднословя, между тем, как Господь оплакивает участь смеющихся и ублажает плачущих. И не отвергая себя, и не нося креста, то есть чтобы терпеть даже до смерти все неспосылаемые на него искушения, воображает, что он следует за Христом, его ради пострадавшим. Не отвергаясь своей души, но, напротив, любя себя и исполняя свои желания предпочтительно перед волей Христовой, всуе надеются быть его учениками. Разорив всякий час не одну и не малейшую из заповедей, но многие и великие, думают, что они совершенно ничего противного не делают, и даже полагают, что они, будучи таковыми, велики в Царстве Божием, и большее всех зло, говорят, что сие вовсе не есть преступление заповеди. А нас, держащихся слова истины, неразумно покушаются еще поучать». Ну, вот это вот...
1: Опять о том же.
0: О том, что мы воображаем, что следуем за Христом, живя очень комфортной жизнью. Еще и большее всех зло, как пишет преподобный Симеон, когда мы говорим, что вообще нарушение заповеди – это не есть зло.
1: Ну, как это... бы незначительных заповедей.
0: как бы незначительных заповедей. Тут, конечно, вот без примеров не очень понятно. Это как бы немножко как теория звучит, но в жизни ведь это очень часто мы и наблюдаем, нам кажется. Тут вопрос, конечно, еще что понимать под заповедями, да, потому что можно говорить о том, что если человек не постится, вот как должно, да, как вот монастырским уставом предписано, и вот это можно считать нарушением заповеди. А можно считать нарушением заповеди что-то другое. Вот у нас немножко сбит, мне кажется, еще прицел в смысле том, что такое вообще заповеди. Что есть заповеди, а что заповедями все-таки не является. Мы часто как раз исполняем то, что заповедями не является, а то, что заповедями является, мы как раз-таки и не исполняем.
1: Ну вот если к тексту Евангелия, то все, что Богом сказано в повелительном наклонении...
0: Это и есть заповедь.
1: Это и есть заповедь. Но на самом деле...
0: Ну вот пост. Является ли это заповедью? Сказано ли о посте в повелительном наклонении? Ну вот православные всегда люди, первое, что, о чем вспоминают, это про пост. А пост является заповедью?
1: Да, наверное, все-таки пост – это инструмент.
0: Инструмент другие заповеди соблюсти.
1: На,
0: вот да, именно.
1: Не все, что входит в чрево, оскверняет его так, как выходит вон, на то, что выходит из чрева, оскверняя человека.
0: Да, из сердца.
1: Из сердца. Так, как исходит из сердца.
0: Да. Почитаем святых отцов на радио «Вера». Добрый вечер, дорогие друзья, всем, кто к нам присоединился. Напоминаем, что сегодня мы читаем преподобного Симеона Нового Богослова, его слово третье, слово о вере. У микрофона священник Михаил Дочия, клирик храма святого страстотерпца царя Николая. И я, диакон Игорь Цуканов. Мы продолжим читать преподобного Симеона через несколько секунд после небольшой паузы. Надеемся, что вы останетесь с нами и не станете переключаться.
2: Почитаем святых отцов.
0: Добрый вечер, дорогие друзья, еще раз. Программа «Почитаем святых отцов» на Светлом радио. У микрофона священник Михаил Дочия, клирик храма святого страстотерпца царя Николая. Отец Михаил, добрый вечер еще раз.
1: Здравствуйте.
0: Я диакон Игорь Цуканов, и сегодня мы читаем слово третье святого преподобного Симеона Нового Богослова. Слово, в котором преподобный Симеон говорит о вере. И продолжаем это делать.
1: Знаете, на самом деле, положа руку на сердце, всегда, когда читаешь тексты, которые вышли из руки монахов, всегда хочется вспомнить и о радости христианской жизни.
0: Так,
1: помимо крестоношения, все-таки и радость тоже, да, духовная радость, о которой Господь говорит, да, и апостол, всегда радуйтесь.
0: Да.
1: Непрестанно молитесь и о всем благодарите.
0: Но как-то одно без другого-то не получается. Радость без каких-то скорбей, она тоже какая-то бывает часто не настоящая, наверное. Ну, да.
1: Ибо двух родов бывает зло. Первое, когда человек, впадший во множество грехов, отчаивается своего спасения, а другое, когда он злое принимает за доброе и уверен, что он делает нечто доброе. Первый, когда поймет, что нет такого множества грехов, которого не изглаждало бы покаяние, и когда умножился грех, стало преизобиловать благодать, и что на небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, то, может быть, пришедший в себя и умилившись, когда-нибудь возжелает избавиться от грехов и с теплотой душевной, притекшей к покаянию, восстанет и облегчит от неудобоносимого бремени свою совесть. Другого же восставить гораздо труднее, ибо согласится ли врачевать себя тот, кто вовсе не признает, что он лежит в недуге или подвергся падению?
0: Откуда это вообще берется, отец Михаил, что человек злое принимает за доброе и уверен, что он делает нечто доброе? Вроде же очевидно, что вот если ты нарушаешь заповедь, ну вот вы сказали в прошлом получасе, что заповедь в Евангелии — это все, что Господь говорит в повелительном наклонении. Вроде бы очевидно, что это нужно исполнять. Если человек этого не исполняет или делает что-то противоположное этому, то он делает злое. Но почему так часто человек обманывается?
1: А человек, не знающий Бога, а человек, который никогда не читал Слово Божье, который не знаком с текстом евангельским, не знаком с Благой Вестью, откуда там ориентиры? Откуда там ориентиры? И вот очень интересно, у святых отцов тоже такая мысль, вот запретный плод в раю, древо познания добра и зла. И в какой-то мере после вот нарушения этой заповеди не вкушать от древа познания добра и зла, человек присвоил себе такое автономное право определять, что такое зло и что такое добро. Вот это очень важный момент. Ты очень часто сталкиваешься с тем, что у человека как будто вот у него, ему присвоено это право, и он сам для себя определяет, что такое добро, что такое зло. Как будто он такой критерий этого. Но критерий ведь Господь. Критерий того, что есть зло и что есть добро, только Господь. Да, как абсолют и как создатель. И то, как Господь на это смотрит, то оно и есть. Вот. И мы, если хотим определить добро и зло, должны обращаться к Богу. И только через Него мы действительно сможем понимать добро и зло.
0: Знаете, отец Михаил, что мне кажется, вот чем мне кажется важен еще этот текст, только сейчас пришло в голову. Очень часто, когда мы говорим заповеди, мы имеем в виду 10 заповедей Моисеевых. Их знают практически все. Ну, конечно, человек не всегда вспомнит все 10, но, в общем, не убей, не укради, не прелюбодействуй, почитай отца и мать, это обычно помнят все, там, не завидуй. А Семён Новый Богослов говорит о том, что вообще-то заповеди, они собраны все в Евангелии. И именно когда мы читаем Евангелие, мы понимаем в том числе и как исполнять вот те 10 заповедей на самом деле. Потому что мы прекрасно знаем, что при том, что люди знают эти 10 заповедей, вот тех древних еще через Моисея, данных Богом, люди их, в общем, не исполняют. Люди всегда ищут какие-то обходные пути, как сделать так, чтобы сказать, что, ну, эта заповедь, она вот здесь действует, а здесь не действует. Вот она по понедельникам и средам работает, а по четвергам и субботам она ее можно нарушать. Мы видим, как заповедь о почитании седьмого дня, вот 2000 лет назад даже иудеи превратили, да, ее смысл извратили. То есть решили, что почитать Бога – это значит просто не делать никаких вот таких повседневных дел. С чего бы, где это сказано? Но вот так. А вот Евангелие и вот действительно вот те, как казалось бы, мелочи, которые в нем по всему Евангелию рассыпаны, как вот такие бриллианты, да, на самом деле оно ставит все на свои места. И Господь говорит, что вы знаете заповедь «не убей», а я вам говорю, не только «не убей», но даже «не гневайся». Там, вы знаете заповедь «не прелюбодействуй», я вам говорю, даже вот кто посмотрит на женщину с вожделением, он уже согрешил. И вот тут, наверное, вы, конечно, правы, что если человек не читал Евангелие, а только знает из какого-то общекультурного контекста, что есть 10 заповедей, и что их надо бы соблюдать, но он, наверное, не сможет их соблюдать. Он просто не сможет, потому что Господь сам пришел на землю для того, чтобы показать людям, ну, в том числе и для того, чтобы показать людям, какие на самом деле есть заповеди, как их на самом деле надо исполнять, и что в них, какой в них смысл вложен.
1: Может быть, здесь стоит еще сказать, вот, ну, помимо людей, которые не знают Слово Божье, но и для тех людей, которые Слово Божье знают и живут церковной жизнью, и уже давно живут церковной жизнью. Ведь очень часто жизнь предлагает тебе такие обстоятельства, в которых ты ведь иногда задумываешься, как сделать так, чтобы не ошибиться, как сделать так, чтобы не согрешить. И вот все равно какая-то такая рассудительность должна быть.
0: Ну да.
1: И вот тут вопрос, а вот откуда она должна появиться?
0: Угу.
1: Во-первых, действительно, твое чтение Священного Писания, твое чтение святых отцов, которое наполняет тебя, и постепенно дает какую-то такую рассудительность. А вот как сделать здесь, а как сделать здесь? А как бы сделал Христос здесь? Такой угу. очень хороший вопрос, который ты себе можешь задать. Потом у нас, конечно, вот в церковной традиции очень важен совет. Совет более опытных, совет духовника. Да, одно из тех, для чего нам вообще нужен духовник,
0: угу.
1: чтобы совещаться, чтобы не оставить вот какие-то непростые вопросы в своей жизни на свою одну рассудительность. То есть вот где-то надо себе даже чуть-чуть не доверять. Хорошо, я вот так думаю, а давай сверим это со святыми отцами. Вот как отцы говорят, а как мой духовник скажет.
0: Угу.
1: Вот и какое-то, да, вот что-то общее из этого должно выходить.
0: Да. Продолжаем читать преподобного Симеона Нового Богослова. «Итак, братья, пусть никто не обольщает вас. Все, что Христос Бог апостолам не заповедал, то самое и нам велел равно хранить. И это соблюдать мы можем, даже живя в мире. Но нет у нас к сему призволения от того, что не мощствует наша вера во Христа и любовь к Нему. А что все это истина, о том свидетельствуют все прежде закона и в законе, и по пришествии Спасителя, жившие с детьми и женами, и среди всяких забот и попечений житейских, благоугодившие Господу, отрешившись от всего этого беспристрастным произволением, и более тех, которые жили в горах и вертепах, просиявшие верою, житием и любовью к Богу. Ибо первая и великая заповедь – любить Бога от всего сердца и всей души, и всею крепостью, и всем помышлением, как говорит сам Бог и Ветхий Завет. Вторая же – любить ближнего, как самого себя. Отличительное же свойство человека, любящего Бога, суть соблюдения заповедей Христовых и терпения страданий за Него до самой смерти. Имеющий, говорит Господь, заповеди Мои и соблюдающий их, той есть любящмя. Обличение же человека, не любящего Бога и Христа Его, несоблюдение Его заповедей, как засвидетельствовал сам Господь, сказав: «Не любящий Меня не соблюдает слов Моих». Евангелие от Иоанна, глава 14. Но вот я как-то вот вижу в этих словах как раз в том числе мысль о том, что все-таки часто человек не соблюдает заповеди и уверяет себя, что вот он следует за Христом, а на самом деле нет, все-таки из нежелания нести крест, из нежелания жить с неудобствами, потому что соблюдение заповедей, оно, конечно, сопряжено с вот каким-то отказом от себя.
1: Трудом.
0: С трудом, с готовностью идти за Христом и там, где нет дороги, в том числе, там, где приходится по острым камням.
1: Да, и вот такой как критерий, кто любит меня, заповеди мои соблюди.
0: Да.
1: Он, да, вот критерий того, что ты любишь Бога, это соблюдение заповедей. А если ты говоришь, что любишь Христа, и при этом не соблюдаешь Его заповеди, и не стараешься, и не нажимаешь где-то на свою душу, то ты просто Его не любишь. Ты просто не любишь Христа. Вот и все.
0: И здесь тоже говорится у Симеона Нового Богослова, что мы можем соблюдать заповеди. Это не является чем-то невозможным для человека. Это тоже очень распространенное вот представление. Вот приходят люди там, в храм, да, вот с ним начинаешь разговаривать, про заповеди говоришь. И такое ощущение, что вот они воспринимают заповеди как вот, ну, какой-то вот прямо такой недосягаемый вот идеал, который, ну, конечно, на него надо ориентироваться, его надо как бы иметь в виду.
1: Да, да,
0: но
1: да.
0: Вот достигнуть их все равно же невозможно, поэтому, ну, что тут вот? А ведь это не так на самом деле. Тут вопрос просто в том, что либо ты себя где-то ужимаешь, ну, либо ты живешь, как живется, и все.
1: Еще такой момент, что невозможное человеком, возможно, Богу.
0: Да, не говоря уже об этом, да, конечно.
1: И почему тебе возможны все эти заповеди? Потому что ты можешь быть с Богом.
0: Да.
1: Но на самом деле ведь, да, все заповеди блаженства. Блаженные нищие духом, блаженные...
0: Плачущие.
1: Плачущие, кроткие, чистые сердцем. Все это ведь на самом деле про то, что человек не может без Бога. Вот с Богом может. И в этом-то и как бы христианство, что ты с Богом это можешь.
2: Почитаем святых отцов.
0: Почитаем святых отцов на радио «Вера». Именно этим мы занимаемся сегодня, читая слово третье, слово о вере преподобного Симеона Нового Богослова вместе со священником Михаилом Доче, клириком храма святого страстотерпца царя Николая, и я, диакон Игорь Цуканов.
1: «Посему, братья, да будут и для нас заповеди Христовы единым и общим путем, возводящим нас к небу и к Богу. Ибо, начиная от многих и различных дел и деяний, как бы выходя из разных мест и многих городов, все мы стараемся достигнуть в одно обиталище – Царствие Небесное. Под деяниями же и путями должно разуметь духовные добродетели, ибо всякая добродетель есть заповедь Божья. Однако иное исполнение заповеди и иное совершение добродетели, хотя они взаимно друг другу и содействуют в благом, мы исполняем заповеди, когда творим, что повелено, а совершаем добродетель, когда совершаем совершаемое нами поистине угодно Богу. Ибо иной, по-видимому, исполняет заповедей, а вместе с тем работает страсти и злыми помыслами уничтожает благое дело».
0: Вот как сложно. Можно, по-видимому, исполнять заповедь, а работать при этом страсти.
1: Да, мне кажется, в этом отрывке Симеон Богослов хочет вот сказать о внутреннем и внешнем. Да? То есть ты можешь вроде бы внешне по форме все делать, но нету внутреннего делания. Да, вот внутреннее дело, дело не остается без внимания, и как итог, все это остается без плода.
0: Ну, тут вот сложно, потому что есть заповедь «не судите, да не судимы будете». Как можно не судить внешне? Это же такая как раз внутренняя штука, да? То есть ты либо осуждаешь, либо ты не осуждаешь. Если ты не осуждаешь, стараешься не осуждать, то как это вот может иметь в себе...
1: Но ведь иногда и твое осуждение, когда происходит что-то, происходит какой-то случай в твоей жизни, который связан с другими людьми, ты ведь и поведением можешь показать свое осуждение, а можешь поведением не показать своего осуждения, но внутри себя иметь его.
0: Ну да. Ну, мне кажется, что вот как раз евангельские заповеди, они темы характерны, что именно...
1: Войди в клеть свой.
0: Да, что невозможно ошибиться в том, исполняешь ты или нет, если ты на самом деле хочешь исполнить заповедь. Не суждай. Заповедь там, допустим, вот «не гневайся». Да, ты можешь там не драться с человеком, но ты можешь гневаться на него, ты можешь на него раздражаться, и ты будешь понимать, что ты не исполняешь заповедь на самом деле. То есть христианские заповеди, они тем и прекрасны, что Господь показывает, что в сердце нашем любой грех начинается.
1: А вот Симеон Новый Богослов ведь тоже вот так разделяет вот выполнение заповедей и добродетель, да, которые должны идти вместе, но у человека происходит по-разному из-за его греховности. Mm-hmm. И как бы часто вот эту добродетель надо еще себе воспитать. Надо еще как бы через посредствующее действие благодати Божией в себе вскормить. конечно, очень непростой момент.
0: Да. Ну вот дальше как раз он говорит о любви, как о главной заповеди. И вот, наверное, с любовью это как раз может проявляться, что мы человека вроде бы любим, но на самом деле в нашей любви есть очень большой какой-то осадок страсти. То есть в нашей этой любви к человеку может быть очень много пристрастности. Вот, наверное, любовь – это хороший пример в этом смысле. Мы можем человека своей любовью душить. Мы можем человека... Просто вопрос, будет ли это любовью, конечно, тогда. Ну вот прочитаем, что он пишет о любви. «Итак, начавшие ходить путем заповедей Христовых должны стремиться к одной цели, чтобы из различных стран мест сойтись в один град, как уже сказано, в Царствие Небесное, и сподобиться царствовать вместе со Христом, имея единого Царя Бога. Град же один, а не многие. Разумей здесь святую и нераздельную Троицу добродетелей, паче же из трех первую, которую называют, и последнюю, так как она конец всего добра, то есть любовь. Из нее и в ней основывается вся вера, и созидается надежда. И без нее ни та, ни другая не совершается, и никаким образом совершиться не может. Все добродетели без нее, без любви, суетны и бесполезны, и не имеющие любви в день суда окажутся обнаженными славой божественной, хотя бы имели все добродетели, ибо тело без головы мертво и бездыханно. Много имен ее, много ее действий, еще больше ее признаков, неисчислимы и божественны свойства ее. Естество же ее одно и для всех неизреченно, для ангелов и людей и всякой иной твари. Она, любовь, непостижима словом, неприступна славою, неисследована мыслью. Она не подлежит рассмотрению, ибо мыслью испытывается, но не постигается». Вот как прекрасно преподобный Симеон говорит о любви, что любовь, она, ее осмыслить, в общем, что это такое даже, невозможно. И мне как-то очень близка эта мысль, потому что любовь – это же имя Божие. Любовь Бог есть любовь.
1: И пребывающий в любви пребывает в Боге.
0: Боге, да. Но мы не можем Бога охватить мыслью, мы не можем Бога исчерпать своим познанием. Мы не можем взять и дать ему дефиницию. Бог – это есть. И дальше выразить, вот, да. Выразить, да. А любовь как наиболее полное как раз определение того, кто есть Бог, она тоже получается неизреченна. Но при этом любовь является заповедью, потому что Христос говорит: «Да любите друг друга, как я возлюбил вас». И это заповедь новую даю вам, то есть заповедь сугубо вот христианскую, главную заповедь даю вам. Любите друг друга. Как любить?
1: И тут тоже, отец Игорь, вот многие стороны и грани любви.
0: Да.
1: Ведь у любви действительно могут быть разные грани.
0: Много имен, как он говорит.
1: Да. И одно из, например, не самых значительных сторон любви сейчас возведено в какой-то такой идеал, а именно чувство. Чувство любви. Но это ведь в любви не главное, и Христос, Господь, который пришел, не к чувствам ведь нас призвал. Как бы чувство хорошо, но не это самое главное. А жертвенность, жертва, такая деятельная жертва, которую Он сам показал, любовь свою, пошел на крестную жертву. И от нас требуется вот любовь как жертва. Но не хочу. Вот всем своим естеством не хочу вот делать вот так вот, как Господь заповедует. Но ради Тебя, Господи, сделаю. Угу. Вот это и есть любовь.
0: Чем еще прекрасны заповеди евангельские? Тем, что мы всегда можем увидеть, как именно их исполнять на примере Христа. Угу. Это не теория. Да, это вот абсолютно такая вот... Есть перед нами образец. И вот с любой заповедью, наверное, так можно. Заповедь, там, допустим, «не судите». Ну, Христос, в общем, он, как бы сказать, он же говорит: «Я пришел не судить, но спасти». Он, в общем, не судит грешников, которые ищут его общения. «Иди и больше не греши». женщине, взятой в прелюбодеянии, он говорит: «И я тебя не осуждаю».
1: Но при этом как много он говорит, да, как много он упрекает там тех же фарисеев.
0: Вот единственный, какие, кого он упрекает, да, это фарисеи.
1: Какие слова он говорит, да?
0: Да. Но он их обличает скорее, чем судит. Ну, тут, конечно, вопрос, что значит судить. Слово Божие будет судить их в конце времен.
1: Да, вот тут, конечно, да, очень много. Отец Игорь, вот тоже вот вы затронули такой момент, вот твоя любовь и как много твоей страстности к этому может примешиваться. Но действительно, просто человек, падший человек, в нем добро и зло так глубоко переплетено, что тебе попробуй еще как бы всей жизни не хватит, чтобы эту клубочек расплести. И действительно к твоему какому-то доброму посылу может примешиваться очень много и злого. Да? Но надо потихоньку разбираться. Вот я люблю Бога, а ты его любишь за то, что он может тебе дать, или его? Тебя, Господи, люблю.
0: На самом деле здесь у преподобного Семена Нового Богослова дальше еще очень много говорится о любви. Вот он, начиная разговор о заповедях, он в итоге сводит их, конечно, к любви. И очень поэтично и высоко пишет об этом. Но у нас уже не хватает времени, чтобы дочитать этот текст. Поэтому, дорогие друзья, мы призываем вас найти это слово и дочитать его самостоятельно. Оно того стоит. Оно, конечно, не является легким чтением, потому что переведены тексты преподобного Семена Нового Богослова, как и многих других богословов древних времен, на русский язык. Были только лишь в конце 18-го, середине 19 века. Вот. И это чтение уже даже по этой одной причине не очень простое. Но если вот так взять и немножечко потратить времени...
1: Потрудиться,
0: да. Много полезного можно вычитать. Вот мне кажется, мы с отцом Михаилом, ну, какие-то вот полезные такие моменты уже...
1: Попытались очертить,
0: да. Вот, дай Бог, чтобы это пригодилось вот вам тоже. Она, мне кажется, это, ну, в чем-то, наверное, пригодилась. Спасибо огромное, дорогой отец Михаил, за вот это вот сегодняшнее чтение и за обсуждение, за разговор о заповедях Божьих, о которых, которые мы находим в Евангелии, и которые вот преподобный Симеон, Новый Богослов, нас призывает не умалять, так скажем, не считать чем-то маловажным, а самое серьезное внимание к ним прилагать. Программа «Почитаем святых отцов» на радио «Вера». Напоминаем, что у микрофона сегодня были священник Михаил Доча, клирик храма святого страстотерпца царя Николая и диакон Игорь Цуканов. И услышимся с вами на волнах светлого радио через неделю. Хорошего всем вечера и хорошей предстоящей недели. Храни всех Господь.
1: До свидания. С Богом.
2: Почитаем святых отцов.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС-77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Светлое радио.
1: Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая или кимвал звучащий.
2: Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто.
3: Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет ни в том никакой пользы.
4: Любовь долготерпит, милосердствует.
5: Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.
6: Не бесчинствует, не ищет своего.
7: Не раздражается, не мыслит зла.
8: Не радуется не правде, а сорадуется истине.
2: Все покрывает, всему верит, всего надеется.
4: Любовь никогда не перестает.
1: А теперь пребывают сии три.
6: Вера.
7: Надежда.
6: Любовь.
5: Но любовь из них больше.
0: В эфире «Радио Вера». Радио для тех, кто хочет верить.

0: Радио «Вера». Лев Толстой. Отрывок из повести детства. Читает Юрий Григорьев.
1: Так много возникает воспоминаний прошедшего, когда стараешься воскресить в воображении черты любимого существа, что сквозь эти воспоминания, как сквозь слезы, смутно видишь их. Это слезы воображения. Когда я стараюсь вспомнить матушку такую, какой она была в это время, мне представляются только ее карие глаза, выражающие всегда одинаковую доброту и любовь. Родинка на шее, шитый и белый воротничок, нежная, сухая рука, которая так часто меня ласкала и которую я так часто целовал. Но общее выражение ускользает от меня. Когда матушка улыбалась, как нехорошо было ее лицо, оно делалось несравненно лучше. И кругом все как будто веселело. Если бы в тяжелые минуты жизни я хоть мельком мог видеть эту улыбку, я бы не знал, что такое горе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». 1942 год. На войне был убит мой друг Кирилл Пржевузский, поэт и драматург. Один раз в юности мы подрались, и так как он был сильнее, то пострадал я. Обиделся на него крепко. А через день я шел по улице и, можно сказать, нос к носу встретился со своим противником. Я отвел глаза в сторону, чтобы пройти мимо, не глядя на него. Кирилл загородил мне дорогу и, о кошмар, упал на колени и произнес: «Извини меня». Я в растерянности почти закричал: «С колен-то хоть встань!» И все потекло, как прежде.
0: Голоса.

здесь мне с тобой спокойно, будто я у моря, а вокруг лишь штормы, но в душе покой. Когда затихнут волны и задремлют

Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами — только отблеск, только тени от незримого очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский шум трескучий — только отклик искаженный торжествующих созвучий? Владимир Соловьев.

0: слушаете радио «Вера». Часть речи.
1: Надежда Тэфи. Отрывок из рассказа «Катенька». Катенька сидит на своей качалке и мечтает о нем. Через год ей будет 16 лет. Тогда можно будет венчаться и без разрешения митрополита.
2: Митрополит – это высший церковный чин. В российской церковной иерархии выше митрополита только патриарх. Митрополит возглавляет церковное сообщество на обширной территории. Может быть главой митрополии, объединение нескольких епархий. В некоторых случаях титул митрополита может носить глава церкви. Так русскую православную церковь до середины XVI века возглавлял именно митрополит. Первым митрополитом русского происхождения называют Иллариона, автора литературного памятника «Слово о законе и благодати». В русской традиции митрополита отличает белый головной убор цилиндрической формы – клобук, украшенный жемчужным крестиком.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: За каждой божественной литургией в храме мы слышим заповеди блаженства. Блаженны кроткие. Кто такие кроткие? В сочетании с нищими и плачущими нам кажется, что кроткий – это угнетенный и жалкий человек. Но это не так. Кроткий – это укоротивший самого себя человек. Как понять, кроткий ты или нет? Хочу поделиться с вами строками из книги преподобного Иоанна Лестничника. Признак крайней кротости состоит в том, чтобы и в присутствии раздражающего сохранять тишину сердечную и залог любви к нему.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Имена, имена милосердия.
1: Старый парк имения помещиков Киндяковых в деревне Винновка Симбирской губернии утопал в вечернем октябрьском тумане. Накрапывал дождь, опавшие листья кленов и вязов приятно шуршали под ногами молодой женщины в длинном макинтоше. Держа в руках большой зонт, она неспешно прогуливалась по парку. Женщину звали Кэтлин Перси Френч. Так было записано в ее британском паспорте. Но здесь, в Винновке, для всех она была барыней Екатериной Максимилиановной, молодой хозяйкой имения. Дочь британского аристократа с ирландскими корнями и симбирской помещицы, большую часть жизни Екатерина провела за рубежом. России она почти не знала. Но приехав сюда в 1884 году, чтобы вступить в права наследования родовым гнездом со стороны предков по матери, неожиданно почувствовала себя дома и поняла, что хочет остаться здесь навсегда. Состояние, унаследованное Екатериной Максимилиановной в России, было поистине фантастических масштабов. Помимо симбирского имения, ей досталась усадьба в селе Теренга, стекольный завод, мельница и обширные земли под Сызранью. А еще фамильный замок в ирландском графстве Голуэй, перешедший к Перси Френч по наследству от отца. Словом, в одночасье Екатерина Максимилиановна стала богачкой, каких поискать. Была она женщиной верующей, а потому свой достаток посчитала Божьим даром, предназначенным не только ей одной. Свое богатство Перси Френч решила разделить со страждущими, обездоленными. Екатерина Максимилиановна стала одной из активнейших жертвовательниц знаменитого на всю Россию Симбирского общества христианского милосердия, а в 1905 году стала его председательницей. Особым попечением помещицы пользовался учрежденный обществом «Серебряный приют» для престарелых женщин и нуждающихся вдов. Перси Френч регулярно организовывала крупные поставки продуктов питания в сиротские приюты Симбирска. На ее постоянном попечении находилась городская гимназия. Когда в конце 19-го, начале 20 века Поволжье охватил голод, Екатерина Максимилиановна мобилизовала собственные запасы зерна для нужд голодающих. Ее мельница работала день и ночь. Полученную муку Перси Френч рассылала по приютам и богадельням. По деревням и селам она организовала несколько зерновых раздаточных пунктов для бедствующего населения. А в Симбирске на Дворцовой улице открыла бесплатную столовую. Еще в 1897 году Екатерина Максимилиановна окончила курсы сестер милосердия. Эти навыки очень пригодились ей в годы Первой мировой войны. Открыв в губернии несколько военных госпиталей, Перси Френч содержала их за свой счет, снабжала необходимыми медикаментами и сама часто трудилась там, ухаживая за ранеными наравне с остальными сестрами. Финансово поддерживала Екатерина Максимилиановна и Симбирскую общину сестер милосердия Красного Креста. Несколько раз выезжала на фронт, сопровождая вагоны с организованной ею продовольственной помощью русской армии. Когда грянула Октябрьская революция, и вслед за нею в Симбирск пришли красные, от владений Екатерины Максимилиановны в считанные дни не осталось камня на камне. Сама Перси Френч была арестована, но вскоре по ходатайству британского консульства отпущена. Преодолев множество трудностей, она сумела выбраться из захваченной большевиками России. Поселившись в китайском городе Харбин, который стал в те годы одним из центров русской эмиграции, она прожила там до конца своих дней. Умерла Екатерина Перси Френч, или Кэтлин, как звали ее по-английски, в 1938 году, завещав единственное свое оставшееся имущество, ирландский замок в Голуэе, британскому правительству для благотворительных целей.
0: имена милосердия.

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний переводчицы Лилианы Лунгиной «Подстрочник». Очень хорошо помню минуту, когда впервые поняла, что я есть я, то есть что я отделена от прочего мира. У меня есть фотография, где я сижу у папы на коленях. Вот на ней как раз и запечатлен этот момент. Я очень любила папу. Он меня очень баловал, и до этой минуты я ощущала слитность с ним и со всем миром. А тут вдруг как бы противопоставила себя и папе, и всему, что было вокруг. Думаю, это было осознание себя как индивидуальности, как личности. До этой минуты я росла, как была, так сказать, запрограммирована генной программой, тем, что в меня было вложено от рождения. А вот с этой минуты, как только я осознала себя противостоящей этому миру, он стал воздействовать на меня. И то, что было во мне заложено, постепенно начало подвергаться изменениям, обработке, шлифовке, воздействиям внешнего мира, той большой жизни, которая была вокруг меня. Иначе говоря, мой опыт, то, что я пережила, те ситуации, в которые я попадала, тот выбор, который я делала, те отношения, в которые я вступала с людьми, во всем этом все более и более ощутимо присутствовал мир, который бушевал вокруг меня. Поэтому я подумала, что рассказывая свою жизнь, рассказывая не о себе, не столько о себе, потому что с чего это я буду вдруг говорить о себе? Я не считаю себя, например, умнее других и вообще не понимаю, почему я должна говорить о себе. Но вот о себе, как о неком организме, который вобрал в себя, абсорбировал элементы внешней жизни, сложной, очень противоречивой жизни этого мира вокруг, может быть, стоит попытаться. Ведь тогда получается опыт той большой жизни, пропущенной через себя, то есть что-то объективное. И как объективное, может быть, что-то ценное.
0: Голоса

0: Светлое радио.
1: Тихо ночь ложится на вершины гор, и луна глядится в зеркала озер. Над глухою степью в неизвестный путь бесконечной цепью облака плывут. Над рекой широкой сумраком покрыт, в тишине глубокой лес густой стоит. Светлые заливы в камышах блестят, неподвижно нивы на полях стоят. Иван Никитин.

0: Радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. 28-летняя Катя вместе с четырьмя детьми – Дашей, Настей, Даней и маленьким Владиком – живут в кризисном центре. После того, как год назад Катин муж умер от пневмонии, это социальное учреждение стало их временным домом. Раньше семья жила в съемной квартире, но после смерти супруга самостоятельно оплачивать арендованное жилье Катя не смогла. У девушки есть доля в квартире, которая досталась Кате вместе с сестрой и братом по наследству. Но это жилье непригодно для жизни. Отопление, вода и газ там отключены за долги, а электропроводка обветшала и может в любой момент загореться. Это стало поводом для органов опеки. Они временно поместили детей Кати в интернат, а сама она попала в кризисный центр. Сейчас девушке удалось забрать ребят к себе. Катя планирует купить на материнский капитал небольшой дом, где были бы комфортные условия для всех. У каждого ребенка своя кровать, письменный стол и шкаф. Девушка мечтает о простых вещах – стиральной машинке и холодильнике, и чтобы дети больше не боялись оказаться в интернате. Катя уже оформила социальные пособия и самостоятельно справляется с повседневными расходами. Но семье нужна юридическая помощь при покупке дома, оформлении выплат по потере кормильца и подготовке жилья к переезду. Поддерживает Катю с детьми фонд «Ясное дело». Организация помогает семье купить и отремонтировать жилье, приобрести мебель и обустроить быт. Вы тоже можете помочь Кате на сайте фонда «Ясное дело». Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Немым и беспомощным чувствую себя, Господи, благолепие мое, когда пытаюсь выразить полноту и неизменность Твою. Потому обращаюсь к Вселенной. Встань на колени со мною и говори вместо меня, немого и беспомощного. Тебе возвожу алтари каменные, о камень, краеугольный упования моего. Но горделивые сыновья мира, себя считающие ближе к Тебе, нежели святые Твои, глумятся надо мной. Смотри, вот безбожник, не Богу, камням кланяется. Не камню я кланяюсь, но камень сотворившему, Богу живому. Ибо и камень от Господа удалился и в спасении нуждается. Грех сделал меня перед лицом неба более нечистым, чем камень тот. Пусть и камень спасется со мной. И как воплощение постоянства, пусть поможет беспомощным словам моим выразить постоянство правды Божией. Потому обнимаю я камень, словно собрата в погибели, собрата в молитве и спасении. Возжигаю елей и воск на алтарях каменных тебе, свет неугасимый. А горделивцы надменно восклицают: «Вот муж суеверный, неведомо ему, что Бог есть Дух». Знает раб твой, Господи, что ты Дух, знает и милость твою ко всякой плоти. Когда вижу блеск елея и ощущаю благоухание воска, говорю себе: «Чем ты лучше елея и воска?» Подобно солнцу полуденному, свеча и елея, возжигаемые в полночь, яснее тебя рассказывают о свете Господнем. Пусть они будут тебе помощниками в молитве, собратьями в молитве и спасении. Украшаю алтарь твой иконами деревянными, крестами золотыми, репидами серебряными, покровами шелковыми, книгами священными в переплетах кожаных. И делаю поклоны земные пред алтарями твоими. А горделивые насмешники мои все смеются. Вот идолопоклонник поклоняется вещам бессловесным. А тебе ведомо, единственный Боже мой, что тебе только поклоняюсь. Но чтобы гордость не овладела сердцем моим и не повредила спасению, призываю деревья и травы, птиц и зверей, да вопиют они к тебе со мной вместе, всякий своим языком. Ибо всякое творение нуждается в спасении, и все должны вознести молитву с человеком, виновником греха и виновником спасения. Освящаю хлеб и вино на алтаре твоем и питаю ими душу свою. Пусть глумятся горделивые до конца времен. Не постыжусь я желания своего питаться тобой, хлеб животворящий мой. Кланяюсь алтарю каменному, дабы научиться мне видеть всю вселенную алтарем Бога Всевышнего. Питаюсь освященными на алтаре твоем хлебом и вином, дабы научиться мне видеть во всем, что вкушаю твое святое тело и святую кровь твою. Молюсь со всеми тварями твоими и за тварей всех, чтобы научиться мне смирению пред тобою, чтобы суметь высказать всю тайну моей любви к тебе, любовь всеобъемлющая.

0: Радио для тех, кто хочет верить. Радио «Вера». Вячеслав Девяткин. Литературные эскизы. Читает Егор Бероев.
1: Сорока. «Сходи к роднику», — напомнила жена. «Нам огурцы солить». Взял два ведра, ковшик и вышел за калитку. Накрапывало. На дачах было удивительно тихо. «Так это ж детей увезли к 1 сентября в школу», — вдруг вспомнил я и поплелся к роднику, с грустью думая, что вот и лето прошло. Но едва я вышел из-за поворота, как увидел летящую с жутким криком сороку. Перепуганная насмерть птица неистово крича летела прямо на меня, в лобовую атаку, на таран. Я оторопел, но как загипнотизированный продолжал идти дальше. И тут в какие-то доли секунды я увидел позади сороки неумолимый и стремительный контур хищной птицы. И так мне вдруг жалко стало гибнущую нашу сороку-воровку, что я в ту же секунду вскинул вверх руки со звенящими ведрами. Ковшик улетел к забору в траву. Сорока сразу же очухалась от страха. И, не долетев до меня 10 метров, с треском метнулась в ольшанник, к ручью. И словно растворилась в листве. Хищник, летящий прямо на меня, избитый с толку, просвистев крыльями, взмыл вверх и унесся в поля. И только тогда я понял,

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги воспоминаний митрополита Евлогия Георгиевского. 1893 год. Пребывание в Ефремовском духовном училище в должности помощника-смотрителя – содержательный период в моей жизни. Суровая школа была. Скромной детской радостью были только прогулки и гимнастика. Я старался хоть чем-нибудь скрасить детям их пребывание в училище, войти в их положение. Отдавался им всей душой. Когда вспыхнула скарлатина, она была в тяжелой форме и скосила многих, я постоянно навещал их в больнице, забросил свою личную жизнь совершенно. Отношения у нас были прекрасные. Смотритель нередко упрекал меня, что я нарушаю дисциплину. Может быть, я ее иногда и нарушал. Смотритель в наказание оставлял учеников на неделю без обеда. Все за столом, а провинившийся у стенки. Стоит, плачет, слюнки у него текут. Товарищи ему откладывали от своих порций и потихоньку подкармливали. Я смотрел на это сквозь пальцы, а про себя думал: молодцы, доброе в них товарищеское чувство. Дети ко мне привязались, а родители приходили благодарить. Помню такой случай. Вдова псаломщика, выражая мне благодарность, неожиданно извлекла из-под полы своего черного солопа лукошко с яйцами. Я растерялся, кровь хлынула к лицу. «Что вы делаете? Вы обижаете». Теперь бы я иначе отнесся к ее подарку, а тогда возмутился. Молодость чего-то не понимает. Бедная вдова ушла обиженная.
0: Голоса

0: Радио «Вера».
1: Бежит, бежит, и зыблется трава, и клонится предсмертным ураганом. Еще кричат ненужные слова, уже лежат, прижав ладони к ранам. О гибели вопит живая плоть, а ты молчи и восклоняйся духом. И в шуме бурь лови отверстым слухом, что говорит над бурями Господь.

0: мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Радист Арсений был в увольнении. Как раз в это время в военной части вручали награды отличившимся бойцам. Когда назвали его фамилию, из строя вдруг вышел другой солдат, и орден отдали ему. Как только Арсений вернулся, сослуживцы ему все рассказали. «Мы его чуть не побили», — возмущались они. «Но донести не решились. Его ведь тогда в тюрьму посадят». «Да он и сам раскаивается, только боится к тебе выйти». Вскоре солдат все же подошел к Арсению и, опустив голову, сказал: «Брат, прости меня, сам не знаю, как решился на такое». Арсений ободряюще улыбнулся. «Ну и правильно сделал. Зачем мне орден? Я в монастырь иду, а ты носи на здоровье. Солдаты тебя не выдадут». Вскоре батальон расформировали. Арсений отправился на Афон и стал монахом Паисием. Однажды в монастырь приехал командующий армией. Он разыскивал бывшего радиста Арсения, чтобы вручить ему заслуженную награду. Солдатам сказали ему, все было в порядке, его не арестовали. Монах Паисий был поражен такому явному проявлению божественного милосердия. Впоследствии он еще много раз становился свидетелем того, как Господь прощает грешников, и призывал всех к милосердию. Люди, приходившие к отцу Паисию, чувствовали его удивительную доброту и любовь, несмотря на их грехи, и с благодарностью называли старцем Паисием Святогорцем. Человеческая справедливость говорит: «Ты будешь наказан», а божественная: «Признал ошибку, исправился, будешь прощен», говорил отец Паисий. Если человек способен простить человека, то насколько милостивее Бог, праведный и сострадательный судья.
0: Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера». Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Смирение – основа всех христианских добродетелей. Святые отцы написали множество поучений о смирении. Но каждый человек, проходя своим духовным путем, все равно спотыкается, много раз падает, встает и снова подвязается, прежде чем приобретет эту добродетель. Правильное понимание смирения рождается только из практики. Интересно бывает читать об опыте других людей, трудившихся над совершенствованием своей души. Хочу поделиться с вами строками, написанными святой мученицей-царицей Александрой Федоровной Романовой. Смирение не в том, чтобы рассказать о своих недостатках, а в том, чтобы вынести, как о них говорят другие, в том, чтобы слушать их терпеливо и даже с благодарностью, в исправлении недостатков, о которых нам говорят, в том, чтобы не испытывать неприязнь к тем, кто нам о них говорит.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на Радио «Вера».

0: Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из бесед митрополита Сурожского Антония Блума. Мы не тем спасены, что трудимся и достигаем каких-то результатов. Мы спасаемся той тоской души, которая нас влечет к живому Богу, той любовью, которая нас влечет ко Христу. И даже когда мы срываемся, так же, впрочем, как и в человеческих отношениях, мы не должны забывать, что, как апостол Петр ответил после троекратной измены на троекратный вопрос Спасителя Христа, мы можем сказать: «Господи, Ты все знаешь. Ты знаешь и немощь, и падение, и колебания, и неверность мою. Но Ты тоже знаешь, что я Тебя люблю, что это последнее, самое глубинное, что во мне есть». Голоса.

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена милосердия.
1: В доме ставропольского купца Игнатия Иудовича Волобуева царила радостная суета. Мылись полы и окна, чистились ковры и мебель, до блеска начищались медные канделябры и столовое серебро. Хозяин ждал гостя. Да какого? В город приезжал владыка, епископ Иеремия Соловьев. Он был назначен на Кавказскую и Черноморскую кафедру, образованную только что в 1843 году с центром в городе Ставрополе. Епархиального дома в городе еще не было. И когда губернские власти в спешном порядке решали, где поселить архиерея, Игнатий Иудович предложил свой двухэтажный особняк. «На время», — сказал он, — «а потом настоящее архиерейское подворье в Ставрополе выстроим». Так и случилось. В 1846 году Игнатий Волобуев выкупил две соседствующие усадьбы в Кузнечном переулке и вместе с третьей, принадлежавшей ему, безвозмездно передал их под устройство епархиальной канцелярии и архиерейского дома. Здесь же на пожертвование купца была устроена домовая епархиальная Воздвиженская церковь. Игнатий Иудович приехал на Ставрополье из Черниговской губернии еще ребенком вместе с родителями, крестьянами, отправившимися на поиски лучшей доли в хлебные и гостеприимные южные края. Семья Волобуевых поселилась в станице Новомарьинской, неподалеку от города. Родители возделывали плодородную землю, а маленький Игнатий пас коров. Повзрослев, Игнатий пошел работать на городские каменоломни. Изучив до тонкостей дела и подзаработав, решил выбиваться в люди. И через несколько лет стал преуспевающим строительным подрядчиком и богатым человеком. В 1843-м, за год до приезда в Ставрополь архиерея, на Крепостной горе был заложен Казанский кафедральный собор. Игнатий Волобуев сделал щедрое пожертвование на его строительство. А когда в 1847 году собор был построен, позаботился о его внутреннем убранстве, подарив храму золотые и серебряные оклады для икон и богослужебные предметы для алтаря. Еще один городской собор, Троицкий, получил в дар от Игнатия Иудовича золоченый иконостас и колокола. В 1848 году на окраине Ставрополя Волобуев построил Иоанно-Предтеченский храм, вокруг которого впоследствии образовался женский монастырь. Игнатий Иудович не получил в детстве никакого образования и с трудом умел читать и писать, чего всегда очень стеснялся. Именно поэтому он хотел, чтобы крестьянские дети и дети бедняков могли учиться. Хлопоча об открытии в городе мужской гимназии, Волобуев прежде всего позаботился о том, чтобы в ней было достаточно бесплатных мест, которые он обеспечивал за собственный счет. На личные средства Игнатий Иудович открыл и практическую школу шелкопрядов, высадив специально для этого большой тутовый сад. Здесь юноши бесплатно обучались хорошей доходной профессии, а особенно прилежные и увлеченные получали от Игнатия Иудовича небольшой капитал для начала собственного дела. Все эти полезные начинания Волобуев учреждал помимо своих основных обязанностей. Игнатий Иудович был городским главой. Избирался он на эту почетную должность четырежды и ни разу не подвел горожан, относясь к руководству городом не как к казенной должности, а как к призванию. Поэтому и деньги на благоустройство брал чаще всего не из скудной казны, а из собственного кармана. Торговые ряды, дворянский пансион, театр, Всем этим Ставрополь обязан именно Волобуеву. Сам же Игнатий Иудович, по-видимому, человеком был скромным. Не сохранилось ни одного его портрета, хотя дагерротипная фотография в те годы уже была распространена, и Волобуев наверняка мог себе позволить такую роскошь. Но он предпочел запомниться другим – добрыми делами на благо города и людей, живущих в нем.
0: Имена милосердия.

Светлое радио. Исцели меня, благость привечная, исцели мои раны сердечные. Пред тобой я во прахе лежу и небесной отрады прошу. Возьми ты все блага ненужные, услади мою душу недужную и божественной силой любви благотворно меня оживи. Юлия Жадовская.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ номер ФС 77-90-935 от 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. В начале V века среди духовенства Константинопольской церкви распространилось богословское заблуждение, ересь, получившее название несторианство. Такое именование было дано в честь основателя и лидера ереси – Нестория. Несторий был не просто священнослужителем, а занимал высокий пост патриарха Константинопольского. Он утверждал, что Иисус Христос – не воплотившийся Бог, а просто святой человек. Соответственно, Дева Мария – не Богородица, а Христородица, то есть родившая не Бога, а праведного человека Иисуса. Православная Церковь встала на защиту истинного учения о Спасителе и Его Матери. В результате ересь Нестория была побеждена на Третьем Вселенском Соборе в начале V века. Церковь торжественно провозгласила, что Иисус Христос – одновременно Бог и человек, а Дева Мария – истинная Богородица. Учение о Божией Матери было закреплено в богослужебных текстах, в частности, в тропаре праздника Рождества Пресвятой Богородицы. О содержании этого молитвословия рассказывает священник Антоний Борисов.
3: Тропарем принято называть краткое песнопение, в котором раскрывается значение церковного праздника. Часто византийские поэты вкладывали в тропарь не только историческое, но еще и богословское содержание, чтобы люди в ходе богослужения получали все необходимые знания о празднуемом событии. Вот как звучит церковнославянский текст молитвословия. «Рождество Твое, Богородица Дева, радость возвести всей вселенней. Из Тебе бо воссия солнце правды, Христос Бог наш. И разрушив клятву, наде благословение, и упразднив смерть, дарова нам живот вечный». Для лучшего понимания этого текста приведем его перевод на русский язык. «Рождение Твое, Богородица Дева, возвестило радость всей вселенной. Ибо через Тебя воссияло солнце правды, Христос Бог наш. И Он, разрушив проклятие, дал благословение, и, уничтожив смерть, даровал нам живот вечный». Автор тропаря, имя его мы, к сожалению, не знаем, провозглашает, что рождение Богоматери стало радостью для всей вселенной. Мария стала Пречистой Девой, через которую пришел на землю Спаситель мира. Христос называется в тропаре «Солнцем правды». Это образ из ветхозаветного пророчества святого Малахии, который называл Бога солнцем, своими лучами, исцеляющего раны людей. Главной духовной раной человечества стал грех Адама и Евы. Его Спаситель и исцелил.
2: Тропарь Рождества Богородицы несколько раз поется на богослужении в честь этого праздника и во время вечерней службы, и во время литургии. Так церковь не только вдохновляет прихожан, делится с ними радостью о рождении Девы Марии, но и доносит до них главные вероучительные истины случившегося события. А теперь давайте послушаем тропарь Рождества Богородицы в исполнении хора Самарской духовной семинарии.

0: богослужебные песнопения православного храма. Радио «Вера». Иван Тургенев. Стихотворение в прозе. Читает Егор Бероев.
1: Воробей. Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня. Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь. Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда. Ветер сильно качал березы аллеи и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой, раскрытой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонил собою свое детище. Но все его маленькое тело трепетало от ужаса. Голосок одичал и охрип. Он замирал. Он жертвовал собою. Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака. И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда. Мой трезор остановился, попятился. Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать смущенного пса и удалился благоговея. Да, не смейтесь, я благоговел перед той маленькой героической птицей, перед любовным ее порывом. Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Птицы твои будят меня на рассвете. Шелест озера убаюкивает вечером. Нет, не птица рассветная будет меня, и не озеро вечернее убаюкивает меня. Ты, Господи, которому все голоса подвластны. Ты даровал птицам голос и озеру шепот полночный. Всякому дыханию даровал ты голоса, во всякое создание заключил звук. Окружен я разноголосием творений твоих, словно ученик учителями многими, и вслушиваюсь неустанно в каждый голос от восхода до заката. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатые в твоих. Солнце говорит мне о сиянии лица твоего, звезды о гармонии существа твоего. Одним языком говорит солнце, другим говорят звезды. Но всякое слово исходит от одного голоса, твоего голоса, Господи. Ты произнес первое слово, затрепетавшее в глухой тишине и безличии хаоса, и рассыпалось оно на множество звуков, словно грозовая туча на дождевые капли. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Одно лишь восклицание вырвалось из груди Богоневесты, когда увидела она сына своего, один звук, преисполненный любовью, которая не могла смолчать. И восклицание ее отозвалось в сердце сына, и Дух Святой десницей крепкою разнес его, отклик на любовь матери по всем просторам земным. Потому все просторы наполнились голосами твоими, песнь моя и любовь моя. Господи, дарующий голоса, говори яснее через глашатаев твоих. Оттого и говорил ты притчами, Сыне Божий, толкуя все происходящее в притчах о Боге Всевышнем. Словом ты исцелял и живил, ибо ведал ты тайну любви, а тайна любви в тайне слова. Через все сотворенное, словно сквозь тонкие огненные свирели, лились слова, а через слова — любовь небесная. Господи, дарующий голоса, научи меня слышать о любви Твоей через глашатаев Твоих.

0: Вы слушаете радио «Вера». Михаил Пришвин. Дневники. Читает Егор Бероев.
1: «22 октября 1936 года. Лист опал, и при солнце земля как холст с беспредметной живописью и без рамы. Идешь, смотришь в беспредельность, как в море. Ручей одевается как стеклом прозрачным, и часто в тишине леса выговаривает какие-то слова, до того похожие на человеческие, что останавливаешься и прислушиваешься, и думаешь, не идет ли кто-нибудь, разговаривая, и нет ли где, может быть, деревни.

Радио «Вера». Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники. Из письма поэта Александра Пушкина другу, литературному критику Петру Плетневу. 1831 год. Москва. «Мой милый, я очень беспокоюсь о тебе. Говорят, в Петербурге грипп. Боюсь за твою дочку. На всякий случай жду от тебя письма. Я женат и счастлив. Одно желание мое, чтобы ничего в жизни моей не изменилось. Лучше.

дождя в вершинах, лес весь в облаченье золотистом, как бы стремится к высям чистым над ним синеющих небес. О, как средь светлого раздолья душа блаженствует моя! Теперь не то гуляю я, не то хожу на богомолье. Алексей Жемчужников.

0: Светлое радио. Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.
1: Батальон, в котором служил радист Арсений, застрял в снегах. На расчистку дороги командир привел крестьян из деревни. После работы они остались ночевать в лагере. Среди ночи к одной девушке с гнусными намерениями стал приставать солдат. Девушка с криком выбежала и долго не возвращалась назад. Арсений не знал, куда и почему она ушла, и беспокоился. Мороз стоял нешуточный. Он обнаружил ее в 2 километрах от лагеря, сидящей у дверей маленькой часовенки. Девушка посинела от холода. Арсений сбил замок, пустил ее в часовню и отдал все свои теплые вещи. Она рассказала Арсению, что случилось. «Как же ты решилась бежать в такой мороз?» – спросил он девушку. «Это было все, что я могла сделать. Я верила, что Христос поможет мне в остальном», – ответила она. После войны Арсений уехал на Афон и стал монахом Паисием. Вскоре молва о его мудрости и милосердии разлетелась по всему свету. К отцу Паисию стали приезжать 1000 людей. Беседуя с ними о силе истинной веры, он всегда вспоминал эту отважную девушку. «Надежда на Бога для человека – самая надежная гарантия», – говорил отец Паисий. «Доверием Богу решаются все проблемы. Делай то, что можешь сделать сам, а дальше предоставь себя воле Божьей. Человек, надеющийся на Бога, всегда пребывает в безопасности, находясь в тихой пристани этой надежды».
0: Мудрость Святой Горы. Из жизни афонских монахов. Старец Паисий Святогорец.

0: Вера. Светлое радио. Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио Вера. Рассказывает протоиерей Константин Харитонов.
1: Часто бывает так, что нищий на улицах приводит человека в смущение. Или нет у нас в кармане мелочи, или руки заняты, или торопимся, или просто лень. По разным причинам мы не всегда можем подать милостыню. И это вызывает у нас раздражение на просящего человека. Мы злимся на него, отмахиваемся. И это недопустимо. Хочу поделиться с вами словами святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вместо того, чтобы сострадать и помогать бедным, мы озлобляемся на них. За что? Не за то ли, что они каждый день нуждаются? Каждый день хотят есть и пить, одеваться, что им нужно платить за квартиру. Но ведь нам каждый день Бог подает щедро, а им подаем мы, или через нас Бог. Тебе оставлен есть нищий, да и ты помилован через него будешь.
0: Хочу поделиться. Любимые цитаты на радио «Вера».

0: Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
1: Из книги драматурга Виктора Розова «Удивление перед жизнью. Воспоминания». 1941 год. Великая Отечественная война. Московская область. Город Можайск. На Бородинском поле мы рыли огромный противотанковый ров. Зачем? Чтобы не прошли немецкие танки. Руки были в кровяных мозолях, пальцы не могли взять кусок хлеба и ложку. Копали от зари до зари. Мы рыли противотанковый ров. И вдруг из-под заступов вместе с комьями земли стали вылетать человеческие черепа. Сделалось тихо. Мы прервали рытье. Вероятно, это были черепа той далекой великой битвы, которая вошла в историю под названием «Бородинского сражения». Кутузов, Барклай, Багратион, батарея Раевского. Каким-то мистическим ветром повеяло оттуда. Он соединил далекое прошлое с настоящим, пронизал насквозь. Были они, теперь мы. Великое прикосновение.
0: Голоса

0: Радио «Вера». Милосердие, любовь, радость. Имена, имена милосердия.
1: В здании Минской городской думы было тихо и пустынно. Еще не рассвело, и гласные, так в XIX веке называли депутатов, пока не спешили на заседание. Только коридорные, неслышно ступая по мягким ковровым дорожкам, зажигали на стенах газовые фонари. И лишь в одном, самом большом кабинете свет горел уже давно. Там новый городской голова Минска начинал свой первый рабочий день. Графа Карла Эмериковича Чапского, уважаемого в Минске человека, дворянина и богатого помещика, избрали на этот ответственный пост не случайно. Жители города графа действительно любили и уважали. Он и крестьянам своим был добр, бесплатную школу для них у себя в имении открыл, и к храму Божьему усерден. Вместе с отцом построил в селе Станьково каменную Николаевскую церковь. Умен, незаносчив, обходителен, чем не градоначальник. Но вот коридоры думы наполнились голосами. В кабинет городского головы деликатно постучали. Карл Эмерикович перекрестился и приготовился отдавать распоряжение в своем новом качестве. Думский секретарь от удивления чуть не выронил из рук перо, когда Чапский продиктовал ему первое из них. «От жалования, предназначенного мне, как городскому голове, отказываюсь и приказываю употреблять его на городские нужды и благотворительность». Карл Эмерикович понимал, что на осуществление тех преобразований, которые неотложно требуются любимому городу, казны, увы, не хватит. И не только жалование головы был готов отдать, но и собственные накопления пустить в дело благоустройства Минска и благополучия его жителей. Исключительно на собственные средства открыл Карл Эмерикович в Минске приют для бездомных и учредил кассу вспомоществования нуждающимся горожанам. Несколько столовых для бедняков в разных районах города и бесплатная лечебница – тоже появились благодаря доброй воле и щедрым пожертвованиям графа. Разобрался Чапский и с долгостроем, городским театром. Чего не хватало для окончания строительства, добавил из личных средств. И словно по волшебству, в 1890 году театр вырос. Вслед за ним в городе появилась телефонная станция – в Петербурге о телефонах еще только мечтали, а в Минске уже было запущено в действие 100 номеров общественного пользования. Конечно, и здесь не обошлось без личных денег графа. Но для Чапского, весьма богатого человека, подобные траты были не в тягость, а только в радость. Когда на улицах Минска загрохотала по рельсам первая конка, конный трамвай, приезжие из других городов диву давались, а минчане довольно улыбались, мол, то ли еще будет. И действительно, скоро в городе появилась собственная мощная электростанция, был значительно разветвлен водопровод. 11 лет, трижды переизбираясь, прослужил Карл Эмерикович Минску. Когда он покидал службу, думцы подсчитали, что на городские нужды Чапский истратил 210 тысяч рублей из собственного кармана. По тем временам, когда хороший дом в центре города можно было приобрести рублей за 100, сумма казалась колоссальной. Было решено представить это как городской долг перед графом. Но Карл Эмерикович и слушать ничего не желал. Ведь он потратил свои деньги по собственной воле на дело, которое считал важным и нужным. В 1910 году в честь Карла Чапского была названа одна из улиц Минска. В советское время название сменилось, но сейчас идут разговоры о том, чтобы вернуть улице имя человека, так много сделавшего для города.
0: Имена милосердия.

Вера. Солнце скрылось на западе, за полями обетованными, и стали тихие заводи синими и благоуханными. Сонно дрогнул камыш, пролетела летучая мышь, рыба плеснулась в омуте, и направились к дому те, у кого есть дом с голубыми ставнями, с креслами давними и круглым чайным столом. Я один остался на воздухе, смотреть на сонную заводь, где днем так отрадно плавать, а вечером плакать, потому что я люблю тебя, Господи. Николай Гумилев.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Вера». Регистрационный номер ЭЛ, номер ФС 77-90-935. От 13 февраля 2026 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Вера» для слушателей старше 12 лет.
1: Богослужебные песнопения православного храма.
2: Здравствуйте, с вами Федор Тарасов. Заслуга в находке главных исторических доказательств евангельских событий принадлежит святой императрице Елене, матери императора Константина Великого. Святая Елена жила в IV веке по Рождестве Христовом. До 60 лет она была язычницей, а затем

0: по важности после Пасхи и Рождества Христова. О торжественности этого праздника свидетельствуют богослужебные песнопения. Об одном из них рассказывает священник Антоний Борисов.
1: Особое место в богослужении праздника крестовоздвижения занимает тропарь. Тропарем принято именовать краткое молитвословие, раскрывающее смысл церковного торжества, и исторический, и богословский, вероучительный. Вот как выглядит тропарь праздника крестовоздвижения. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам, на сопротивное даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство». А это перевод текста на русский язык. «Спаси, Господи, людей Твоих, и благослови наследие Твое, победы православным христианам над неприятелями даруя, и крестом Твоим сохраняя Твой народ». В древности на месте выражения православным христианам стояли иные слова «благочестивым императором». Православная церковь Византии имела государственный статус. Император же считался помазанником Божиим, верным защитником подданных. На флаге Византии был изображен крест, поэтому крестовоздвижение являлось фактически государственным праздником Византийской империи. Времена изменились, православных империй больше не существует, но церковь по-прежнему в день крестовоздвижения просит у Бога помощи. Не для императоров уже, а для всех православных христиан.
0: Тропарь крестовоздвижения поется в один из самых торжественных моментов богослужения. Священник выносит из алтаря крест с изображением распятия Иисуса Христа. Крест торжественно поднимается вверх и демонстрируется прихожанам, как знамя победы Бога над смертью и грехом. Затем реликвия полагается на подставку в центре храма. Священник трижды кадит крест. В это время поется тропарь праздника. Давайте послушаем, как он звучит в исполнении хора Сретенского монастыря города Москвы.

0: богослужебные песнопения православного храма. Вы слушаете радио «Вера». Дело дня.
1: Здравствуйте, меня зовут Екатерина Вознесенская. Я знакомлю вас с благотворительными фондами и волонтерскими проектами. Рассказываю, куда обратиться за поддержкой и как помогать ближним. Полине скоро исполнится 7 лет. Она единственный и долгожданный ребенок в семье. Ее появление на свет родители ждали почти 10 лет. Но девочка родилась раньше срока, а к году врачи поставили ей диагноз – детский церебральный паралич и задержка психоречевого развития. Семья Полины бросила все силы на восстановление ребенка. В прошлом году в Туле Полине сделали операцию. Это помогло снять напряжение в мышцах рук и ног, а реабилитация стала продуктивнее. В июле этого года девочки провели еще одну операцию в Москве. После нее Полина начала самостоятельно вставать без опоры и стала увереннее передвигаться на ходунках. У Полины сохранный интеллект. Она умеет читать и считать и в следующем году собирается в школу. А еще девочка любит гулять, общаться с животными, петь песни и слушать музыку. На улице Полина даже пытается играть в мяч в ходунках. Чтобы закрепить достигнутые результаты, девочке нужна интенсивная реабилитация. Полине готовы помочь в центре «Сакура» в Челябинске. Но оплатить занятия со специалистами родители Полины не могут. Доходов семьи хватает на ежедневные нужды, покупку лекарств и обследований в пределах родного города Орска. Сбор на реабилитацию Полины Журавлевой открыл фонд «Мои друзья». С 2009 года он поддерживает детей и взрослых с нарушениями здоровья. Помочь Полине встать на ноги и стать самостоятельнее можно на сайте moidruzya.org. Подробную информацию обо всех благотворительных проектах вы можете найти на нашем сайте radiovera.ru и в мобильном приложении «Радио Вера» в разделе «Дело дня».
0: Дело дня.

0: Радио «Вера». Светлое радио. Святитель Николай Сербский. Молитвы на озере.
1: Любовь делает меня Богом, а тебя, Господи, человеком. Смотри, там, где один, там нет любви. Где двое собираются, там лишь призрак любви. Где соединились трое, там любовь. Имя тебе – любовь, ибо имя тебе – Троица Единосущная. Был бы ты один, не был бы ни любовью, ни ненавистью. Был бы двоичен, ненависть и любовь в тебе сменяли бы друг друга. Но троичен ты, и нет в тебе ни тени перемен. Любовь не знает ни пространства, ни времени. Она вне времени и пространства. День для нее как век, и век как день. Когда я соединен с тобой любовью, нет ни земли, ни неба. Есть только Бог. Нет разделения на «я» и «ты». Есть только Бог. Три ипостаси в любви – девство, познание и святость. Если нет в любви девства, нет в ней умиления, есть эгоизм и страсть. Если нет в ней мудрости, она безумие. Без святости любовь не сила, без святости любовь слабость. Когда страсть, безумие и слабость объединяются, наступает ад, который дьявол называет любовью. Если душа моя сохранит чистоту девства, разум – мудрость прозорливую, а дух – свет животворящий, тогда и я стану любовью, которая с твоей любовью одно. Через любовь себя вижу, как тебя, и ты видишь меня, как себя. Через любовь на тебя смотрю и себя не вижу, и ты через любовь смотришь на меня и себя не видишь». Любовь приносит себя в жертву и переживает жертву как дар –